0: Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
1: Едва только затворилась за ней дверь, больной сбросил с себя одеяло и, как полоумный, вскочил с постели. Со жгучим судорожным нетерпением ждал он, чтоб они поскорее ушли, чтобы тотчас же без них и приняться за дело. Но за что же? За какое дело? Он как будто бы теперь, как нарочно, и забыл. Господи, скажи ты мне только одно. Знают они обо всем или еще не знают? А ну как уж знают, и только прикидываются, дразнят, покуда лежу. А там вдруг войдут и скажут, что все это давно уже известно, и что они только так. Что же теперь делать? Вот и забыл, как нарочно. Вдруг забыл, сейчас вспомнил. Он стоял среди комнаты и в мучительном недоумении осматривался кругом. Подошел к двери, отворил, прислушался. Но это было не то. Вдруг, как бы вспомнив, бросился он к углу, где в обоих была дыра. Начал все осматривать, запустил в дыру руку, пошарил. Но это не то. Он пошел к печке, отворил ее и начал шарить в золе. Кусочки бахромы от панталон и лоскутья разорванного кармана так и валялись, как он их тогда бросил. Стало быть, никто не смотрел. Тут вспомнил он про носок, про который Разумихин сейчас рассказывал. Правда, вот он на диване лежит под одеялом, но уж до того затерся и загрязнился с тех пор, что уж, конечно, Заметов ничего не мог рассмотреть. «Ба! Заметов! Контора! А зачем меня в контору зовут? Где повестка? Ба! Я смешал. Это тогда требовали. Я тогда тоже носок осматривал. А теперь я был болен. А зачем Заметов заходил? Зачем приводил его Разумихин?» Бормотал он в бессилии, садясь опять на диван. «Что же это? Бред ли это? Все со мной продолжается или взаправду? Кажется, взаправду. А, вспомнил. Бежать, скорее бежать. Непременно, непременно бежать. Да. А куда? А где мое платье? Сапогов нет. Убрали, спрятали. Понимаю. А вот пальто проглядели. Вот и деньги на столе, слава богу. Вот и вексель. Я возьму деньги и уйду. И другую квартиру. Найму, они не сыщут. Да, а адресный стол найдут. Разумихин найдет. Лучше совсем бежать. Далеко. В Америку и наплевать на них. И вексель взять. Он там пригодится. Чего еще-то взять? Они думают, что я болен. Они и не знают, что я ходить могу. Я по глазам угадал, что они все знают. Только бы с лестницы сойти. А ну, как у них там сторожа стоят, полицейские. Что это, чай? А, вот и пиво осталось, полбутылки, холодное. Он схватил бутылку, в которой еще оставалось пиво на целый стакан, и с наслаждением выпил залпом, как будто потушая огонь в груди. Но не прошло и минуты, как пиво стукнуло ему в голову, а по спине пошел легкий, даже приятный озноб. Он лег и натянул на себе одеяло. Мысли его и без того, больные и бессвязные, стали мешаться все больше и больше, и вскоре сон, легкий и приятный, обхватил его. С наслаждением отыскал он головой место на подушке, плотнее закутался мягким ватным одеялом, которое было теперь на нем вместо разорванной прежней шинели, тихо вздохнул и заснул глубоким, крепким, целебным сном. Проснулся он, услыхав, что кто-то вошел к нему, открыл глаза и увидал Разумихина, отворившего дверь настежь и стоявшего на пороге, недоумевая, входить или нет. Раскольников быстро привстал на диване и смотрел на него, как будто силясь что-то припомнить. «А, не спишь? Ну, вот и я. Настасья, тащи сюда узел!» — крикнул Разумихин вниз. «Сейчас отчет получишь». «Который час?» – спросил Раскольников, тревожно озираясь. «Да, лихо брат поспал. Вечер на дворе, часов 6 будет. Часов 6 слишком спал. Господи, что же это я? А чего такого? На здоровье. Куда спешить? На свидание, что ли? Все время теперь наше. Я уж 3 часа тебя жду. Раза 2 заходил, ты спал. К Зосимову 2 раза наведывался. Нет дома, да и только... Да ничего, придет. По своим делишкам тоже отлучался. Я ведь сегодня переехал, совсем переехал с дядей. У меня ведь теперь дядя. Ну, да к черту. За дело. Давай сюда узел, Настенька. Вот мы сейчас. А как, брат, себя чувствуешь?
2: Я здоров. Я не болен. Разумихин, ты здесь давно?
1: Говорю, 3 часа дожидаюсь. Нет, а прежде? Что прежде? С какого времени сюда ходишь? Да ведь я ж тебе давеча пересказывал, аль не помнишь. Раскольников задумался, как во сне ему мерещилось давешнее. Один он не мог припомнить и вопросительно смотрел на Разумихина. «Хм», — сказал тот, — «забыл. Мне еще давеча мерещилось, что ты все еще не в своем, теперь со сна-то оправился. Право, совсем лучше смотришь. Молодец». «Ну да к делу. Вот сейчас припомнишь. Смотри-ка сюда, милый человек». Он стал развязывать узел, которым, видимо, чрезвычайно интересовался. «Это, брат, веришь ли, у меня особенно на сердце лежало. Потом надо же из тебя человека сделать. Приступим. Сверху начнем. Видишь ли ты эту каскетку?» Начал он, вынимая из узла довольно хорошенькую, но в то же время очень обыкновенную и дешевую фуражку. «Позволь-ка примерить». «Потом, после», — проговорил Раскольников, отмахиваясь брюзгливо. «Нет уж, брат Родя, не протився, потом поздно будет. Да и я всю ночь не засну, потому без мерки наугад покупал». «Как раз», — воскликнул он, торжественно примерив, — «как раз по мерке. Головной убор — это, брат, самая первейшая вещь в костюме, своего рода рекомендация. Толстяков, мой приятель, каждый раз принужден снимать свою покрышку, входя куда-нибудь в общее место, где все другие в шляпах и фуражках стоят. Все думают, что он от рабских чувств, а он просто от того, что своего гнезда птичьего стыдится. Стыдливый такой человек».
2: «Ну-с, Настенька, вот вам 2 головные убора. Сей Пальмерстон», — он достал из угла исковерканную круглую шляпу Раскольникова, которую неизвестно почему назвал Пальмерстоном, — «или сия ювелирская вещица. Оцени-ка, Родя, как думаешь, что заплатил?» «Настюшка!» — обратился он к ней, видя, что тот молчит.
1: «2 гривны, небось, отдал», — отвечала Настасья. «2 гривны, дура!» — крикнул он, обидевшись. «Нынче за 2 гривны и тебя не купишь. 8 гривен, да и то потому, что поношенный. Оно, правда, с уговором. Этот износишь, на будущий год другой даром дают, ей-богу. Ну-с, приступим теперь к Соединенным Американским Штатам, как это в гимназии у нас называли. Предупреждаю, штанами горжусь». И он расправил перед Раскольниковым серые, из легкой летней шерстяной материи панталоны, ни дырочки, ни пятнышка, а между тем весьма сносные, хотя и поношенные. Таковая же и жилетка, одноцвет, как мода требует. А что поношенное, так это, по правде, и лучше, мягче, нежнее. Видишь, Родя, чтобы сделать в свете карьеру, достаточно, по-моему, всегда сезон наблюдать. Если в январе спаржи не потребуешь, то несколько целковых в кошельке сохрани. Что же в отношении и к сей покупке? Нынче летний сезон. Я и покупку летнюю сделал. Потому к осени сезон и без того более теплой материи потребует. Так придется ж бросать. Тем более, что все это тогда уж успеет само разрушиться, если нет усилившейся роскоши, так от внутренних неустройств. Ну, цени. Сколько, по-твоему? 2 рубля 25 копеек. И помни, опять с прежним условием. Эти износишь, на будущий год другие даром берешь. В лавке Федяева иначе не торгуют. Раз заплатил, и на всю жизнь довольно, потому другой раз и сам не пойдешь. Ну-с, приступим теперь к сапогам. Каковы? Ведь уж видно, что поношенные, а ведь месяца на 2 удовлетворят, потому что... заграничная работа и товар заграничный. Секретарь английского посольства прошлую неделю на толкучем спустил. Всего 6 дней и носил, да деньги очень понадобились. Цена 1 рубль 50 копеек. Удачно? Да, может, не в пору, заметила Настасья. Не в пору? А это что? И он вытащил из кармана старый закорузлый, весь облепленный засохшую грязью дырявый сапог Раскольникова. Я с запасом ходил. Мне и восстановили по этому чудищу настоящий размер. Все это дело сердечно велось. А насчет белья с хозяйкой столковались. Вот, во-первых, 3 рубашки холстинные, но с модным верхом. Ну-с, итак, 8 гривен картуз, 2 рубля 25 прочее одеяние, итого 3 рубля 5 копеек. 1 рубль 50 сапоги, потому что уж очень хорошие. Итого 4 рубля 55 копеек, до 5 рублей. Все белье оптом сторговались. Итого ровно 9 рублей 55 копеек. 45 копеек сдачи медными пятаками. Вот, извольте принять. И таким образом, Родя, ты теперь во всем костюме восстановлен, потому что, по моему мнению, твое пальто не только еще может служить, но даже имеет в себе вид особенного благородства, что значит у шармера-то заказывать. Насчет носков и прочего остального предоставляю тебе самому. Денег остается нам 25 рубликов. А о Пашеньке и об уплате за квартиру не беспокойся. Я говорил, кредит безграничнейший. А теперь, брат, позволь тебе белье переменить, а то, пожалуй, болезнь в рубашке-то только теперь и сидит. «Оставь, не хочу», — отмахивался Раскольников, с отвращением слушавший напряженно игривую реляцию Разумихина о покупке платья. «Это, брат, невозможно. Из чего ж я сапоги топтал?» — настаивал Разумихин. «Настасьюшка, не стыдитесь, а помогите. Вот так». И, несмотря на сопротивление Раскольникова, он все-таки переменил ему белье. Тот повалился на изголовье и 2 минуты не говорил ни слова. «Долго же не отвяжутся», — думал он. «Из каких денег это все куплено?» — спросил он, наконец, глядя в стену. «Денег? Вот тебе на! Да из твоих же собственных! Давеча артельщик был от Вахрушина, мамаша прислала. Аль и это забыл?» «Теперь помню», — проговорил Раскольников после долгой и угрюмой задумчивости. Разумихин, нахмурясь, с беспокойством на него посматривал. Дверь отворилась, и вошел высокий и плотный человек, как будто тоже уже несколько знакомый с виду Раскольникову. «Зосимов! Наконец-то!» — крикнул Разумихин, обрадовавшись.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: Зосимов был высокий и жирный человек, с одутловатым и бесцветно-бледным, гладко выбритым лицом, с белобрысыми прямыми волосами, в очках и с большим золотым перстнем на припухшем от жиру пальце. Было ему 27 лет. Одет он был в широком щегольском легком пальто, в светлых летних брюках, и вообще все было на нем широко, щегольское и с иголочки. Белье безукоризненное, цепь к часам массивная. Манера его была медленная, как будто вялая, и в то же время изученно развязная. Претензия, впрочем, усиленно скрываемая, проглядывала поминутно. Все его знавшие находили его человеком тяжелым, но говорили, что свое дело знает. «Я, брат, 2 раза к тебе заходил. Видишь? Очнулся!» — крикнул Разумихин. «Вижу, вижу. Но так как же мы теперь себя чувствуем, а?» — обратился Зосимов к Раскольникову, пристально в него вглядываясь и усаживаясь к нему на диван в ногах, где тотчас же и развалился по возможности. «Да все хандрит», — продолжал Разумихин. «Белье мы ему сейчас переменили, так чуть не заплакал. Понятное дело, белье можно бы и после, коль сам не желает. Пульс славный, голова-то все еще немного болит, а? Я здоров, я совершенно здоров, настойчиво и раздражительно проговорил Раскольников, приподнявшись вдруг на диване и сверкнув глазами, но тотчас же повалился опять на подушку и обратился к стене. Зосимов пристально наблюдал его. «Очень хорошо, все как следует», — вяло произнес он. «Ел что-нибудь?» Ему рассказали и спросили, что можно давать. «Да все можно давать. Супу, чаю. Грибов да огурцов, разумеется, не давать. Ну и говядины тоже не надо. И, ну, да чего тут болтать-то?» Он переглянулся с Разумихиным. «Микстуру прочь и все прочь, а завтра я посмотрю. Оно бы и сегодня. Ну да, завтра вечером я его гулять веду», — решил Разумихин. «В Юсупов сад, а потом в поля де Кристаль зайдем. Завтра-то я бы его и шевелить не стал, а, впрочем, немножко, ну, да там увидим». «Эх, досада, сегодня я как раз новоселье справляю. Два шага, вот бы и он. Хоть бы на диване полежал между нами. Ты-то будешь?» — обратился вдруг Разумихин к Зосимову. «Не забудь, смотри, обещал». «Пожалуй, попозже разве? Что ты там устроил?» «Да ничего, чай, водка, селедка, пирог подадут, свои соберутся». «Кто именно?» «Да все здешние, все почти новые, право. Кроме разве старого дяди, да и тот новый, вчера только в Петербург приехал по каким-то там делишкам. В 5 лет по разу и видимся. Кто такой?» «Да, прозябал всю жизнь уездным почтмейстером. Пенсионишка получает. 65 лет. Не стоит и говорить. Я его, впрочем, люблю. Порфирий Петрович придет, здешний пристав следственных дел, правовед. Да ведь ты знаешь... Он тоже какой-то твой родственник? Самый дальний какой-то. Да ты что хмуришься? Что вы поругались-то раз? Так ты, пожалуй, и не придешь? А наплевать мне на него. И все лучше. Ну, а там студенты, учитель, чиновник один, музыкант один, офицер, Заметов. Скажи мне, пожалуйста, что может быть общего у тебя или вот у него? Зосимов кивнул на Раскольникова с каким-нибудь там Заметовым. «Ох уж эти брюзгливые принципы! И весь-то ты на принципах, как на пружинах, повернуться по своей воле не смеет. А, по-моему, хорош человек, вот и принципы, знать я ничего не хочу. Заметов человек чудеснейший. И руки греет. Ну и руки греет, и наплевать. Так что ж, что греет?» — крикнул вдруг Разумихин, как-то неестественно раздражаясь. «Я разве хвалил тебе то, что он руки греет? Я говорил, что он в своем роде только хорош? Я прямо-то во всех-то родах смотреть, так много ли людей хороших останется? Да я уверен, что за меня тогда совсем с требухой всего-то одну печеную луковицу дадут, да и то, если с тобой в придачу. Это мало. Я за тебя 2 дам, а я за тебя только 1. Остри еще. Заметов еще мальчишка». «Я еще волосенки ему надеру, потому что его надо привлекать, а не отталкивать. Тем, что оттолкнешь человека, не исправишь, тем паче мальчишку. С мальчишкой вдвое осторожнее надо. Эх, вы, тупицы прогрессивные, ничего-то не понимаете. Человека не уважаете, себя обижаете. А коли хочешь знать, так у нас, пожалуй, дело одно, общее завязалось. Желательно знать. Да все по делу о маляре, то есть о красильщике». «Уж мы его вытащим. А, впрочем, теперь и беды никакой. Дело совсем, совсем теперь очевидное. Мы только пару поддадим». «Какой там еще красильщик?» «Как, разве я не рассказывал?» «Аль нет?» «Да бишь, я тебе только начало рассказывал. Вот, про убийство старухи-то, закладчицы, чиновницы. Ну, тут и красильщик теперь замешался». «Да про убийство это я и прежде твоего слышал, и этим делом даже интересуюсь, отчасти, по одному случаю, и в газетах читал, а вот «Лизавету-то тоже убили», — брякнула вдруг Настасья, обращаясь к Раскольникову. Она все время оставалась в комнате, прижавшись подле двери, и слушала. «Лизавету?» — пробормотал Раскольников едва слышным голосом. «А Лизавету, торговку-то, аль не знаешь? Она сюда вниз ходила, еще тебе рубаху чинила». Раскольников обратился к стене, где на грязных желтых обоях с белыми цветочками выбрал один неуклюжий белый цветок с какими-то коричневыми черточками и стал рассматривать, сколько в нем листиков, какие на листиках зазубринки и сколько черточек. Он чувствовал, что у него онемели руки и ноги, точно отнялись, но и не попробовал шевельнуться и упорно глядел на цветок. «Ну так что ж, красильщик!» — с каким-то особенным неудовольствием перебил Зосимов болтовню Настасьи. Та вздохнула и замолчала. «А тоже в убийцы записали, с жаром продолжал Разумихин. Улики, что ли, какие? Кой черт улики? А, впрочем, именно по улике, да, улика-то это не улика. Вот что требуется доказать? Это точь-в-точь, как сначала они забрали и заподозрили этих, как бишь их, Коха да Пестрякова. Тьфу! Как это все глупо делается. Даже в чуже гадко становится. Пестряков-то, может, сегодня ко мне зайдет. Кстати, Родя, ты эту штуку уж знаешь, еще до болезни случилось, ровно накануне того, как ты в обморок в конторе упал, когда там про это рассказывали». Зосимов любопытно посмотрел на Раскольникова. Тот не шевелился.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: «А знаешь что, Разумихин, посмотрю я на тебя, какой ты, однако же, хлопотун», — заметил Зосимов. «Это пусть, а все-таки вытащим», — крикнул Разумихин, стукнув кулаком по столу. «Ведь тут что всего обиднее? Ведь не то, что они врут. Вранье всегда простить можно. Вранье — дело милое, потому что к правде ведет. Нет, досадно, что врут, да еще собственному вранью поклоняются. Я Порфирия уважаю, но ведь что их, например, перво-наперво с толку сбило? Дверь была заперта, а пришли с дворником – отперта. Ну, значит, Кох да Пестряков и убили. Вот ведь их логика». «Да не горячись, их просто задержали, нельзя же. Кстати, я ведь этого Коха встречал, он ведь, оказалось, у старухи вещи просроченные скупал, а? Да мошенник какой-то, он и векселя тоже скупает, промышленник, да черт с ним. Я ведь на что злюсь-то, понимаешь ты это? На рутину их дряхлую, пошлейшую, заскорузлую злюсь. А тут в одном этом деле целый новый путь открыть можно. По одним психологическим только данным можно показать, как на истинный след попадать должно. У нас есть, дескать, факты. Да ведь факты не все, по крайней мере, половина дела в том, как с фактами обращаться умеешь. А ты с фактами обращаться умеешь? Да ведь нельзя же молчать, когда чувствуешь, ощупом чувствуешь, что вот мог бы делу помочь, кабы... Эх, ты дело-то подробно знаешь. Да вот про красильщика жду. Да бишь, ну, слушай историю. Ровно на третий день после убийства, поутру, когда они там нянчились еще с Кохом да Пестряковым, хотя те каждый свой шаг доказали, очевидность кричит, объявляется вдруг самый неожиданный факт. Некто крестьянин Душкин, содержатель распивочной, напротив того самого дома, является в контору и приносит ювелирский футляр с золотыми серьгами и рассказывает целую повесть. «Прибежал де ко мне по вечеру третьего дня, примерно в начале девятого, день и час, вникаешь? Работник-красильщик, который и до этого ко мне на дню забегал, Миколай, и принес мне Евту коробку с золотыми сережками и с камушками, и просил за них под заклад 2 рубля, а на мой спрос, где взял, объявил, что на панели поднял,
1: Больше я его на том не расспрашивал. Это Душкин-то говорит. А вынес ему билетик, рубль, то есть. Потому де думал, что не мне, так другому заложит. Все одно пропьет, а пусть лучше у меня вещь лежит. Дальше де положишь, ближе возьмешь. А объявится, что аль слухи пойдут, тут я и приставлю. Ну, конечно, бабушкин сон рассказывает, врет как лошадь. Потому я этого Душкина знаю. Сам он закладчик и краденое прячет. И 30-рублевую вещь не для того,

0: красит вместе с Митрием, а с Митрием они из одних местов. И, получивши билетик, он его тотчас разменял, выпил за раз два стакана, сдачу взял и пошел, а Митрия я с ним в тот час не видал. А на другой день прослышали мы, что Алену Ивановну и сестрицу их Лизавету Ивановну топором убили. А мы их знавались, и взяло меня тут сумление насчет Серег. Потому известно нам было, что покойница под вещи деньги давала. Пошел я к ним в дом и стал осторожно про себя узнавать тихими стопами. И первонаперво спросил, тут ли Миколай. И сказывал Митрий, что Миколай загулял, пришел домой на рассвете, пьяный, дома пробыл примерно 10 минут и опять ушел. А Митрий уж его потом не видал и работу один доканчивает. А работа у них по одной лестнице с убитыми во втором этаже. Слышавши все это, мы тогда никому ничего не открыли, это Душкин говорит. А про убийство все, что могли, разузнали и воротились домой все в том же нашем сумлении. А сегодня поутру, 8 часов, то есть это на третий-то день, понимаешь? Вижу, входит ко мне Миколай, нетрезвый, да и не то, чтоб очень пьяный, а понимать разговор может. Сел на лавку, молчит. А оприч него в распивочной на ту пору был всего один человек посторонний, да еще спал на лавке другой, по знакомству, да двое наших мальчишков-с. «Видел, спрашиваю, Митрия?» «Нет, — говорит, — не видал». «И здесь не был?» «Не был, — говорит, — с третьего дни». «А Нони где ночевал?» «А на песках, — говорит, — у Коломенских». «А где, — говорю, — тогда серьги взял?» «А на панели нашел». И говорит он это так, как будто бы неподобно и не глядя. «А слышал, — говорю, — что вот то и то в тот самый вечер и в том часу по той лестнице произошло». «Нет, — говорит, — не слыхал, а сам слушает, глаза вытараща, и побелел он вдруг, ровно мел. Я это ему рассказываю, смотрю, а он за шапку и начал вставать. Тут и захотел я его задержать. Погоди, Миколай, — говорю, — аль, не выпьешь?» А сам мигнул мальчишке, чтобы дверь придержал, да из-за стойки-то выхожу. Как он тут от меня прыснет, да на улицу, да бегом, да в проулок. Только я и видел его. Тут я и с умлением моего решился, потому его грех как есть.
1: «Еще бы», — проговорил Зосимов.
0: «Стой, конца слушай. Пустились, разумеется, со всех ног Миколая разыскивать. Душкина задержали и обыск произвели. Митрия тоже. Пораспотрошили и Коломенских. Только вдруг третьего дня и приводят самого Миколая. Задержали его близко из заставы на постоялом дворе. Пришел он туда, снял с себя крест серебряный и попросил за крест шкалик. Далее, погодя немного минут, баба в коровник пошла и видит в щель. Он рядом в сарае к балке кушак привязывал, петлю сделал. Стал на обрубок и хочет себе петлю на шею надеть. Баба вскрикнула благим матом. Сбежались. «Так вот ты каков! А ведите меня, — говорит, — в такую-то часть, во всем повинюсь». Ну, его с надлежащими анерами и представили в такую-то часть, сюда, то есть. Ну, то сё, кто, как, сколько лет, 22 и прочее, прочее. Вопрос. Как работали с Митрием? Не видали ли кого по лестнице вот в таком-то и таком-то часу? Ответ. Известно, проходили, может, люди какие, да нам не в примету. А не слыхали чего, шуму какого и прочего? Ничего не слыхали такого особенного. А было ли известно тебе, Миколаю, в тот самый день, что такую-то вдову в такой-то день и час с сестрой ее убили и ограбили? Знать не знаю, ведать не ведаю. Впервые от Афанасия Павловича на третьи сутки в распивочной услыхал. А где серьги взял? На панели нашел. Почему на другой день не явился с Митрием на работу? Потому это я загулял. А где гулял? А там-то и там-то. Почему бежал от Душкина? Потому уж испугались мы тогда очинно. Чего?

испугался. А что засудят? Как же ты мог испугаться того, коли ты чувствуешь себя ни в чем невиновным? Ну, веришь или не веришь, Зосимов? Этот вопрос был предложен, и буквально в таких выражениях. Я положительно знаю, мне верно передали. Каково? А? Каково? Ну, нет, однако ж улики-то существуют. Да я не про улики теперь. Я про вопрос, про то, как они сущность-то свою понимают. Ну, да черт. Ну, так сжали его, сжали, нажимали, нажимали, ну и повинился. Не на панели, дескать, нашел, а в фатере нашел, в которой мы с Митрием мазали. Каким таким манером? А таким самым манером, что мазали мы это с Митрием весь день до 8 часов и уходить собирались. А Митрий взял кисть, да мне по роже краской и мазнул. Мазнул это он меня в рожу краской, да и побег. А я за ним. И бегу, это я за ним, а сам кричу благим матом. А как с лестницы в подворотню выходить, набежал я с размаху на дворника и на господ. А сколько было с ним господ, не упомню. А дворник зато меня обругал, а другой дворник тоже обругал. И дворникова баба вышла, тоже нас обругала. И господин один в подворотню входил с дамою и тоже нас обругал. Потому мы с Митькой поперек места легли. Я Митьку за волосы схватил и повалил, и стал тузить. А Митька тоже из-под меня за волосы меня ухватил и стал тузить. А делали мы то не по злобе, а по всей, то есть, любови, играючи. А потом Митька освободился, да на улице и побег. А я за ним, да не догнал, и воротился в фатеру один. Потому прибираться надоть бы было. Стал я собирать и жду Митрия, вось подойдет. Да у дверей, в сени, за стенкой, в углу, на коробку и наступил. Смотрю, лежит в бумаге завернуто. Я бумагу-то снял, вижу крючочки, такие махочки. Крючочки-то мы это поснимали, ан в коробке-то серьги. За дверями лежало? «За дверями!» — вскричал вдруг Раскольников, мутным испуганным взглядом, смотря на Разумихина, и медленно приподнялся, опираясь рукой на диване. «Да? А что? Что с тобой? Чего ты так?» Разумихин тоже приподнялся с места. «Ничего!» — едва слышно отвечал Раскольников, опускаясь опять на подушку и опять отворачиваясь к стене. «Все помолчали немного». «Задремал, должно быть, спросонья», — проговорил, наконец, Разумихин, вопросительно смотря на Зосимова. Тот сделал легкий отрицательный знак головой.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: «Ну, продолжай же, — сказал Зосимов. — Что дальше?» «Да что дальше? Только что он увидал серьги, как тотчас же, забыв и квартиру, и Митьку, схватил шапку и побежал к Душкину, и, как известно, получил от него рубль, а ему соврал, что нашел на панели, и тотчас же загулял. А про убийство подтверждает прежнее. Знать не знаю, ведать не ведаю, только на третий день услыхал. А зачем же ты до сих пор не являлся? Со страху. А повеситься зачем хотел? От думы. От какой думы? А что засудят? Ну, вот и вся история. Теперь, как думаешь, что они отсюда извлекли? Да чего думать-то? След есть хоть какой, да есть. Факт. Не на волю ж выпустить твоего красильщика? Да ведь они ж его прямо в убийцы теперь записали. У них уж и сомнений нет никаких. Да врешь, горячишься. Ну, а серьги, согласись сам, что коли в тот самый день и час к Николаю из старухина сундука попадают серьги в руки, согласись сам, что они как-нибудь, да должны же были попасть. Это немало при таком следствии. Как попали? Как попали? Вскричал Разумихин. И неужели ты, доктор, ты, который прежде всего человека изучать обязан и имеешь случай, скорее, всякого другого, натуру человеческую изучить, неужели ты не видишь по всем этим данным, что это за натура, этот Николай? Неужели не видишь с первого же разу, что все, что он показал при допросах, святейшая правда есть? Точнёхонько так и попали в руки, как он показал. Наступил на коробку и поднял. Святейшая правда! Однако ж сам признался, что с первого раза солгал. Слушай меня, слушай внимательно. И дворник, и Кох, и Пестряков, и другой дворник, и жена первого дворника, и мещанка, что от упору у ней в дворницкой сидела, и надворный советник Крюков, который в эту самую минуту с извозчика встал и в подворотню входил об руку с дамою. Все, то есть 8 или 10 свидетелей, единогласно показывают, что Николай придавил Дмитрия к земле, лежал на нем и его тузил, а тот ему в волосы вцепился и тоже тузил. Лежат они поперек дороги и проход загораживают. Их ругают со всех сторон, они как малые ребята, буквальное выражение свидетелей. Лежат друг на друге, визжат, дерутся и хохочут. Оба хохочут в запуске с самыми смешными рожами. И один другого догонять, точно дети на улицу выбежали. Слышал? Теперь строго заметь себе. Тела наверху еще теплые. Слышишь, теплые. Так, нашли их. Если убили они или только один Николай, и при этом ограбили сундуки со взломом, или только участвовали чем-нибудь в грабеже, то позволь тебе задать всего только один вопрос. Сходится ли подобное душевное настроение, то есть взвизги, хохот, ребяческая драка под воротами, с топорами, с кровью, злодейской хитростью, осторожностью, грабежом? Тотчас же убили всего каких-нибудь 5 или 10 минут назад, потому так выходит, тела еще теплые. И вдруг, бросив и тела, и квартиру отпертую, и зная, что сейчас туда люди прошли, и добычу бросив, они как малые ребята валяются на дороге, хохочут, всеобщее внимание на себя привлекают, и этому 10 единогласных свидетелей есть. Конечно, странно, разумеется, невозможно, но... Нет, брат, не но! А если серьги в тот же день и час, очутившиеся у Николая в руках, действительно составляют важную фактическую против него контру, однако ж прямо объясняемую его показаниями, следственно еще спорную контру, то надо же взять в соображение факты и оправдательные, и тем паче, что они факты неотразимые. А как ты думаешь, по характеру нашей юриспруденции примут Или способны ли они принять такой факт, основанный единственно только на одной психологической невозможности, на одном только душевном настроении, за факт неотразимый, и все обвинительные и вещественные факты, каковы бы они ни были, разрушающие? Нет, не примут ни за что, потому где коробку нашли, и человек удавиться хотел, чего не могло быть, если не чувствовал себя виноватым. Вот капитальный вопрос, вот из чего горячусь я, пойми.
3: Да, я и вижу, что ты горячишься. Постой, забыл спросить, чем доказано, что коробка с серьгами действительно из старухина сундука?
2: «Это доказано», – отвечал Разумихин, нахмурясь и как бы нехотя. «Кох узнал вещь и закладчика указал, а тот положительно доказал, что вещь точно его».
3: «Плохо. Теперь еще. Не видал ли кто-нибудь Николая в то время, когда Кох до Пестряков наверх пошли? И нельзя ли это чем-нибудь доказать?»
2: «То-то и есть, что никто не видал», – отвечал Разумихин с досадой. То-то и скверно, даже Кох с Пестряковым их не заметили, когда наверх проходили, хотя их свидетельство и не очень много бы теперь значило. Видели, говорят, что квартира отпертая, что в ней, должно быть, работали, но, проходя, внимания не обратили, и не помним точно, были там в ту минуту работники или нет. Стало быть, всего только и есть оправдание, что тузили друг друга и хохотали. Положим, это сильное доказательство, но... Позволь теперь, как же ты сам-то весь факт объясняешь? Находку серег чем объясняешь, коли действительно он их так нашел, как показывает? Чем объясняю? Да чего тут объяснять, дело ясное. По крайней мере, дорога, по которой надо дело вести, ясна и доказана. И именно коробка доказала ее. Настоящий убийца обронил эти серьги. Убийца был наверху, когда Кох и Пестряков стучались, и сидел на запоре. Кох сдурил и пошел вниз. Тут убийца выскочил и побежал тоже вниз, потому никакого другого у него не было выхода. На лестнице спрятался он от Коха, Пестрякова и дворника в пустую квартиру. Именно в ту минуту, когда Дмитрий и Николай из нее выбежали, простоял за дверью, когда дворник и те проходили наверх, переждал, пока затихли шаги, и сошел себе вниз преспокойно, ровно, в ту самую минуту, когда Дмитрий с Николаем на улицу выбежали, и все разошлись, и никого под воротами не осталось. Может, и видели его, да не заметили, мало ли народу проходит. А коробку он выронил из кармана, когда за дверью стоял, и не заметил, что выронил, потому не до того ему было. Коробка же ясно доказывает, что он именно там стоял. Вот и вся штука.
3: Хитро.
2: Нет, брат, это хитро. Это хитрее всего.
3: Да почему же? Почему же?
2: Да потому что слишком уж все удачно сошлось и сплелось, точно как на театре.
3: Эх, вскричал был Разумихин, но в эту минуту отворилась дверь, и вошло одно новое. Незнакомое ни одному из присутствующих лицо.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Оскар Уальд. Фрагмент из повести «Кентервильское привидение». Читает Андрей Зарецкий.
1: На следующий день призрак чувствовал себя слабым и утомленным. Треволнения последних 4 недель начали на нем сказываться. Нервы у него были расшатаны, и он шарахался от малейшего шума. 5 дней он вообще не выходил из комнаты и, наконец, решил не возобновлять кровавое пятно на полу в библиотеке. Если Отисам оно не нужно, значит, они его не заслуживают. Очевидно, что они люди материальные и приземленные и совершенно не способны оценить символическую ценность духовных явлений. Тем не менее, вопрос о том, должен ли призрак появляться и впредь, относился совсем к другой области и не зависел даже от его собственных желаний. Его наиважнейшей обязанностью было раз в неделю материализовываться в коридоре, а также издавать леденящие кровь звуки из большого эркерного окна по 1-м и 3-м средам каждого месяца. И призрак даже не представлял себе, как он может с честью отступить от этих обязательств. Хоть жизнь его и была сплошным мучением, призрак привык добросовестно относиться к вопросам сверхъестественного. И в соответствии со своими убеждениями, следующие 3 субботы он, как обычно, курсировал по коридору между 12:00 и 3:00 ночи, принимая все возможные меры к тому, чтобы не быть увиденным или услышанным. Сняв сапоги, он практически бесшумно крался по изъеденному червями паркету. Всегда был одет в черный бархатный плащ и неизменно смазывал цепи мазью восходящее солнце. Я вынужден признать, что к этой последней предосторожности он заставил себя прибегнуть с трудом, но все же однажды вечером, когда семья ужинала, он прокрался в спальню мистера Отиса и унес оттуда бутылочку. Сперва он сгорал от стыда, но затем не мог не признать, что американское изобретение заслуживает всяческих похвал и в определенной степени служит его целям. Однако призрака все равно не оставляли в покое. Поперек коридора постоянно натягивали веревочки, о которые он запинался в темноте. А однажды, одевшись для роли черного охотника из лесов Хогли, он пережил ужасное падение, поскользнувшись на масле, которым близнецы натерли пол от входа в зал гобеленов до вершины дубовой лестницы. Последнее оскорбление привело его в такую ярость, что он решил предпринять последнюю попытку восстановить свое достоинство и социальное положение и собрался следующей ночью навестить наглых мальчишек в образе безжалостного Руперта, герцога.

Эту роль он не играл больше 70 лет. С того момента, как настолько напугал ею хорошенькую леди Барбару Модиш, что она внезапно расторгнула свою помолвку с дедушкой нынешнего лорда Кентервилля и сбежала с красавчиком Джеком Каслтоном, заявив, что ничто на свете не заставит ее войти в семью, где такому ужасному привидению разрешается разгуливать в сумерках по террасе. Бедняга Джек вскоре погиб от руки лорда Кентервилля на дуэли, а леди Барбара, чье сердце было разбито, не протянула после этого и года, так что успех был полнейший. Однако для этой роли было чрезвычайно сложно накладывать грим, если только этот театральный термин можно употребить в связи с величайшими загадками сверхъестественных явлений, и призраку понадобилось целых 3 часа, чтобы закончить приготовление. Наконец, все было сделано, и призрак остался весьма доволен своей внешностью. Правда, высокие сапоги для верховой езды, составлявшие часть костюма, были ему великоваты, и призраку удалось найти только 1 из 2 пистолетов, но в целом он был вполне удовлетворен. И в 1:45 вышел из стены и тихо двинулся по коридору. Дойдя до комнаты, которую занимали близнецы, а я должен заметить, что она называлась «Голубая спаленка» из-за цвета портьер, он увидел, что дверь приотворена. Желая появиться как можно эффектнее, он широко ее распахнул, как на него тут же рухнул огромный кувшин с водой, вымочив его до нитки и едва не задев его левое плечо. В тот же момент он услышал приглушенные взрывы хохота, несущиеся с кровати. Нервная система призрака получила такой сильный удар, что он со всех ног полетел в свою каморку и на следующий день слег с высокой температурой. Единственным, что утешало его во всем этом происшествии, было то, что, отправляясь к близнецам, он не взял с собой голову, иначе последствия могли бы быть крайне серьезными.

0: Теперь он оставил всякую надежду когда-либо запугать эту приземленную американскую семью. И обычно утешал себя тем, что крался по коридорам в стоптанных тапочках с толстым красным шарфом на шее и маленькой аркебузой на случай, если он подвергнется атаке близнецов. Последний удар был нанесен ему 19 сентября. Тогда он как раз спустился в большой приемный зал, будучи уверенным в том, что уж там-то его не побеспокоят. По пути он отпускал злорадные замечания об огромных парадных фотографиях посла Соединенных Штатов и его жены, которые заняли место портретов рода Кентервилли. Призрак был просто, но опрятно одет в длинный саван, заляпанный кладбищенской глиной. Он подвязал себе челюсть полоской желтого льна, а в руке нес фонарь и лопату могильщика. Собственно, он был одет для роли Джонаса Безмогильного или Похитителя трупов, а это было одно из самых замечательных его перевоплощений, которые Кентервилли не могли не запомнить, так как именно оно положило начало их вражде с соседом лордом Раффордом. Была четверть третьего ночи, и призрак был убежден, что все вокруг спит крепким сном. Однако, когда он пробирался по направлению к библиотеке, чтобы взглянуть, не осталось ли там следов кровавого пятна, из темного угла на него внезапно бросились две фигуры, которые бешено махали руками над головой и орали «Бу-у-у!» прямо ему в ухо. Охваченный паникой, которая при данных обстоятельствах была вполне естественна, призрак метнулся к лестнице. Но там его поджидал Вашингтон Отис с садовым шлангом. Видя, что он обложен врагами со всех сторон, и, будучи доведен до отчаяния, призрак нырнул в большую железную печь, которая, к счастью для него, не была растоплена, и вынужден был пробираться домой по трубам и дымоходам, влетев к себе в каморку грязный, растрепанный и полностью павший духом. После этого он уже не отправлялся в ночные экспедиции. Близнецы тщетно его караулили и тщетно разбрасывали по коридорам ореховые скорлупки, раздражая этим и родителей, и слуг. Было очевидно, что чувства его настолько оскорблены, что больше он не появится. Мало-помалу мистер Отис возобновил свой научный труд по истории Демократической партии, чем он занимался уже несколько лет. Миссис Отис дала потрясший всю округу обед, главным блюдом которого были запеченные устрицы. Мальчики принялись за лакросс, покер и другие национальные американские игры, а Вирджиния каталась по аллеям на своем пони в сопровождении юного герцога Чеширского, приехавшего провести последнюю неделю каникул в Кентервильском замке. Все считали, что привидение покинуло замок. Мистер Отис даже написал об этом письмо лорду Кентервиллю, который в ответ выразил огромную радость и послал самые горячие поздравления послу и его жене. Однако Отисы ошибались, поскольку призрак все еще обитал в доме, и хотя теперь он стал почти что инвалидом, но никак не был готов бросить свое занятие, особенно после того, как услышал, что среди гостей есть герцог Чеширский, чей двоюродный дедушка, лорд Фрэнсис Стилтон, однажды поспорил на сотню гиней с полковником Карбери, что сыграет в кости с кентервильским привидением. На следующее утро он был обнаружен на полу игорной комнаты в таком беспомощном и разбитом состоянии, что хоть он и дожил до преклонных лет, но не мог произнести больше ничего, кроме слов «дважды шесть». Эта история была в свое время хорошо известна, хотя из уважения к чувствам двух благородных семей и делались всевозможные попытки ее замять. Полный отчет об обстоятельствах, с ней связанных, можно найти в третьем томе работы лорда Тетла «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Естественно, что призрак горел желанием продемонстрировать, что он не утратил влияние над родом Стилтонов, с кем, кстати, он находился в дальнем родстве, поскольку его двоюродная сестра вторым браком была замужем за Сьером де Бакли, от которого, как известно, и происходят герцоги Чеширские. Соответственно, призрак начал приготовление к тому, чтобы появиться перед юным воздыхателем Вирджинии в своем знаменитом воплощении монаха-кровососа или обескровленного бенедиктинца, образе настолько ужасающим, что, увидев его в один злосчастный канун нового 1764 года, старая леди Стартап зашлась безумным криком, который завершился страшным апоплексическим ударом и смертью через 3 дня. Однако, прежде чем умереть, старушка вычеркнула Кентервилей, бывших ее ближайшими родственниками, из своего завещания и оставила все деньги своему лондонскому аптекарю. Однако в последний момент страшный образ близнецов встал перед призраком, не дав ему выйти из своей каморки, и юный герцог мирно почивал в ту ночь под пуховым одеялом в королевской спальне. Во сне он видел Вирджинию.
1: Мы читали фрагмент из повести Оскара Уайльда «Кентервильское привидение». Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенными пунктами Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области, расширив внешнее кольцо окружения украинских боевиков. В Министерстве обороны России отметили, что любые попытки прорыва ВСУ из Харьковского котла решительно пресечены. Параллельно российские войска за сутки нанесли массированные удары авиации, артиллерии, дронами по транспортной инфраструктуре, вражеским складам БПЛА и позициям украинских формирований. Силы и средства Черноморского флота уничтожили 3 морских дрона ВСУ в Черном море. Совещание Владимира Путина с членами правительства перенесено на неделю из-за подготовки к саммиту БРИКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Изначально встреча планировалась в четверг, ее темой было использование системы «Честный знак». Добавлю, встреча лидеров стран БРИКС пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Владимир Путин планирует переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Центр высокотехнологичного протезирования для ветеранов специальной военной операции открылся в Туле. Комплекс будет работать по принципу полного цикла. От консультации и изготовления индивидуальных протезов до комплексной реабилитации ветеранов СВО. Подробности рассказала председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
2: Большое внимание в филиале будет уделяться спортивной реабилитации. Для запуска филиала ЦИТО подготовил специалистов по собственным образовательным программам, техников-протезистов и инструкторов ЛФК. Всего до 2027 года в разных регионах планируется создать 25 подобных учреждений с собственным производством протезов полного технологического цикла. До конца года еще 2 таких центра откроются в Архангельске и Улан-Удэ.
1: Площадь нового филиала превышает 1400 квадратных метров. На его территории создан собственный производственный цех мощностью 700 изделий в год, а также установлено медицинское, реабилитационное и технологическое оборудование. Более половины россиян планируют проголосовать на грядущих выборах, заявил директор по политическим исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов. По его словам, показатель готовности отдать свой голос на несколько процентов выше, нежели 5 лет назад. Выборы депутатов Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах пройдут 18, 19 и 20 сентября. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Леонид Андреев. Главы из книги «Мои записки». Читает Владимир Левашов.
4: Часть первая. Мне было 27 лет. Я только что с выдающимся успехом защитил диссертацию на степень доктора математики, когда меня взяли среди ночи и ввергли в эту тюрьму. Я не стану подробно рассказывать вам о чудовищном преступлении, в котором меня обвинили. Есть события, которых люди не должны ни помнить, ни знать, дабы не получить отвращение к самим себе. Но, вероятно, существуют еще в живых многие, которые помнят этот страшный процесс и «человека-зверя», каким называли меня тогда газеты. Помнят, вероятно, и то, как все культурное общество страны единодушно требовало для преступника смертной казни, и только необъяснимой снисходительности тогдашнего главы государства обязан я тем, что живу и пишу сейчас эти строки в назидание людям слабым и колеблющимся. Скажу коротко, был зверски умерщвлен мой отец, старший брат и сестра, и преступление это совершил будто бы я с целью получения действительно огромного наследства. Теперь я старик, скоро умру, и вам нет ни малейшего основания сомневаться, если я скажу, что был совершенно невиновен в чудовищном и страшном злодеянии, за которое 12 честных и добросовестных судей единогласно приговорили меня к смертной казни. Просто роковое сцепление обстоятельств, больших и маленьких событий, темного молчания и неясных слов мне, невинному, придали облик и видимость злодея. Как я уже упомянул, смертная казнь была впоследствии заменена пожизненным заключением в одиночной камере. И глубоко ошибся бы тот, кто заподозрил бы меня в нерасположении к моим строгим судьям. Нет, они были совершенно правы. Совершенно правы. Как люди, которые могут судить о вещах и событиях только по видимости их и лишены возможности проникнуть в их сокровенное существо, они не могли и не должны были поступить иначе. Случилось так, что в игре событий правда о моих поступках, которую я знал только один, приобрела все черты наглой и даже бесстыдной лжи. И, как это ни странно покажется моему любезному и серьезному читателю, не правдой, а только ложью мог бы я восстановить и утвердить истину о моей невинности. Впоследствии, уже в тюрьме, воспроизводя во всех подробностях историю преступления и суда и представляя себя на месте одного из судей, я каждый раз неизбежно приходил к полному убеждению в своей виновности. Тогда же я произвел одну интересную и поучительную работу, откинув совершенно вопрос о правде и лжи по существу. Я подверг факты и слова многочисленным комбинациям, строя из них здания, как маленькие дети строят различные сооружения из своих деревянных кубиков. И после упорных стараний мне удалось, наконец, найти одну такую комбинацию фактов, которая, будучи ложной по существу, по видимости своей, была столь правдоподобна, что моя истинная невиновность становилась безусловно ясной, точно и твердо установленной. До сих пор помню то огромное, не лишенное страха чувство изумления, какое испытал я при моем странном и неожиданном открытии. Говоря правду, я привожу людей к ошибке и тем обманываю их. Утверждая ложь, привожу их, наоборот, к истине и познанию. Тогда я еще не понимал, что неожиданно, подобно Ньютону с его знаменитым яблоком, я открыл великий закон, на котором зиждется вся история человеческой мысли, ищущей не правды, которой ей не дано знать, а правдоподобности, то есть гармонии между видимым и мыслимым на основании строгих законов логического мышления. И вместо того, чтобы радоваться, я в наивном юношеском отчаянии восклицал: «Где же правда? Где же правда в этом мире призраков и лжи?» Смотри мой дневник заключенного от 29 июня 1800. Я знаю, что в настоящее время, когда мне осталось жить каких-нибудь 5-6 лет, меня легко могли бы помиловать, если бы я попросил об этом. Но помимо привычки к тюрьме и других весьма важных причин, о которых я сообщу ниже, Я просто не вправе просить о помиловании и тем нарушать силу и естественное течение законного и вполне справедливого приговора. И отнюдь не желал бы я слышать в применении к себе слова «жертва судебной ошибки», как выражались к моему огорчению некоторые из моих любезных посетителей. Повторяю, ошибки нет и не может быть там, где при совокупности определенных данных нормально устроенный и развитой мозг непреложно приходит к одному и единственному выводу. Я осужден справедливо, хотя и не совершал преступления. Такова та простая и ясная истина, в уважении к которой я радостно и спокойно доживаю на земле мои последние годы. И единственная цель, какую руководился я при составлении моих скромных записок, это показать моему благосклонному читателю, как при самых тягостных условиях, где не остается, казалось бы, места ни надежде, ни жизни, человек, существо высшего порядка, обладающее и разумом, и волею, находит то и другое. Я хочу показать, как человек, осужденный на смерть, свободными глазами взглянул на мир сквозь решетчатое окно своей темницы и открыл в мире великую целесообразность, гармонию и красоту. Как бы мне хотелось этими словами пристыдить тех безумцев, которые, живя на свободе, в довольстве и счастье, отвратительно клевещут на жизнь и отрицают непонятный им высший смысл в существовании человека. Некоторые из посетителей моих упрекают меня в надменности, спрашивают, откуда я взял право учить и проповедовать. Жестокие в недомыслии своем. Они хотели бы и улыбку согнать с лица того, кто как убийца навеки заключен в тюрьму. Нет, как не сойдет с уст моих благожелательная и ясная улыбка, свидетельство совести чистой и незапятнанной, так никогда не помрачится моя душа, бестрепетно прошедшая сквозь теснины жизни, мощным подъемом воли перенесшая меня через те страшные пропасти и бездонные провалы, где так много смельчаков нашло геройскую, но, увы, бесплодную гибель. И если тон моих записок иногда может показаться благосклонному читателю слишком решительным, то это отнюдь не отсутствие скромности, а лишь твердая уверенность в своей правоте и столь же твердое желание быть полезным ближнему по мере слабых сил моих. Здесь же я должен извиниться, что буду неоднократно, по степени надобности, ссылаться на мой дневник заключенного, неизвестный читателю. Но дело в том, что полное опубликование дневника я считаю преждевременным и даже, быть может, опасным. Начатый в далекую юношескую пору жестоких разочарований, крушение всех верований и надежд, дышащий беспредельным отчаянием, он местами с очевидностью свидетельствует, что автор его находился, если не в состоянии полного сумасшествия, то на роковой грани его. И если мы вспомним, как заразительна эта болезнь, то моя осторожность в пользовании дневником станет вполне понятной. О, цветущая юность! С невольной слезою во взоре я вспоминаю твои роскошные сны, твои дерзновенные мечты и порывы, твое буйное кипение сил. Но не желал бы я твоего возвращения, о цветущая юность. Только сединою волос приходит ясная мудрость и та великая способность к бескорыстному созерцанию, какая всех старцев делает философами и часто даже мудрецами.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».
4: Часть вторая. Те из моих любезных посетителей, которые оказывают мне честь выражением своего восторга и даже, да простится мне эта маленькая нескромность, даже преклонение перед моей душевной ясностью, едва ли могут представить, каким явился я в эту тюрьму. Десятки лет пронесшихся над моей головою и побеливших мои волосы не могут заглушить того легкого волнения, какое испытываю я при воспоминании о первых минутах, когда со скрипом ржавых петель открылись и навсегда закрылись за мною роковые двери. Неодаренный литературным талантом, я постараюсь со всевозможной точностью представить моему благосклонному читателю себя в ту давнишнюю пору. То, что люди называют обычно литературным талантом и чем так наивно восхищаются, есть в сущности не что иное, как неудержимая наклонность к вымыслу и лжи. Это был почти юноша, 27 лет, как я уже имел случай упомянуть, нрава несдержанного, порывистого, способного к резким уклонениям. Некоторая мечтательность, свойственная возрасту, самолюбие, легко оскорбляемое и становящееся на дыбы при каждом ничтожном поводе, задорная стремительность в решении мировых проблем — припадки меланхолии, чередующиеся с такими же дикими припадками веселья, все это придавало юному математику характер крайней неустойчивости, печальной и резкой дисгармоничности. Не лишним считаю упомянуть о чрезмерной гордости, фамильной черте, унаследованной мною от матушки, и нередко мешавший мне внимать советам людей более опытных и зрелых, а также о крайнем упорстве в проведении целей, свойстве самом по себе и хорошим, но становящимся опасным в тех случаях, когда поставленная цель недостаточно продумана и обоснована. Подобно тому, как человек, обладающий походкой быстрой и решительной, попав на неверный путь, зайдет значительно дальше и возврат сделает более затруднительным, чем тот, кто движется медленно и вяло. И вот первые дни заключения я вел себя, как и все другие безумцы, попадающие в тюрьму. Я громко и, конечно, бесцельно кричал о моей невиновности, яростно требовал немедленного освобождения и даже стучал кулаками в двери и стены, оставляя их, естественно, глухими, а себе причиняя довольно сильную боль. Помню, я даже бился головою о стены и часами лежал в беспамятстве на каменном полу камеры. И в течение некоторого времени, дойдя до отчаяния, отказывался от употребления пищи, пока настойчивые требования организма не победили моего упрямства. Обычно я кушаю умеренно, но, обладая сильным и крепким телом, со свойственным ему энергичным и быстрым обменом веществ, я очень скоро слабею при полном отсутствии пищи. Конечно, душевная и умственная сторона моей жизни соответствовала всему вышеизложенному. Я проклинал моих судей и грозил им беспощадной местью. Наконец, всю человеческую жизнь, весь мир, даже небо, я стал признавать одной огромной несправедливостью, насмешкой и глумлением. Забывая, что в моем положении я едва ли могу быть беспристрастным, Я с самоуверенностью юноши, с болезненной остротой узника приходил постепенно к полному отрицанию жизни и ее великого смысла. Это были действительно ужасные дни и ночи, когда, сдавливаемый стенами, не получающий ответа ни на один из своих вопросов, я бесконечно шагал по камере и одну за другой бросал в черную пучину все великие ценности, которыми одарила нас жизнь: дружбу, любовь, разум и справедливость. В некоторые оправдания могу привести то обстоятельство, что как раз в эти первые и наиболее тяжелые годы произошел целый ряд событий, весьма тягостно отразившихся на моей психике. Так, с глубочайшим негодованием я узнал, что девушка, имени которой я не назову и которая должна была стать моей женой, вышла замуж за другого. Она, одна из немногих, верила в мою невиновность. Еще при последнем прощании она клялась оставаться мне верной до гроба и скорее умереть, нежели изменить любви. И вот всего лишь через год она вышла замуж за господина, которого я знал. Человека, хотя и обладающего некоторыми достоинствами, но далеко не умного. Я не хотел понять, насколько подобный брак был естественным со стороны молодой, здоровой и красивой девушки, одаренной вдобавок особенной склонностью к материнству. Сам, присужденный к длительной смерти, я хотел, чтобы она, неизвестно для чего, разделила мою участь. Особенно диким покажется читателю этот взгляд, если вспомнить, что я был хорошо знаком с естественными науками и лучше всякого другого мог понимать, насколько повелительны требования здорового инстинкта. Но, увы, все мы забываем о естественных науках, когда нам изменяет любимая женщина. Да простится мне это. Маленькая шутка. В настоящее время госпожа Н.Н. счастливая и уважаемая мать, и это лучше всего показывает, насколько целесообразен и совершенно согласен с требованиями природы и жизни был ее тогдашний, столь огорчивший меня брак. Должен сознаться, однако, что в ту пору я был далек от спокойствия. Ее чрезвычайно милое и любезное письмо, в котором она уведомляла меня о своем браке, выражая глубокое сожаление, что изменившиеся обстоятельства, внезапно вспыхнувшая любовь, принуждают ее нарушить данное обещание. Это милое, правдивое, пахнувшее духами, хранящее следы ее нежных пальцев письмо, показалось мне посланием самого дьявола. Огненные письмена жгли мой измученный мозг, и в диком исступлении я сотрясал двери моей камеры и звал неистово: «Приди, дай мне только взглянуть в твои лживые глаза, дай мне только услышать твой лживый голос, дай мне только прикоснуться пальцами к твоему нежному горлу и в твой предсмертный крик влить мой последний горький смех». Смотри дневник заключенного от 14 декабря 1800. Из приведенной цитаты мой благосклонный читатель усмотрит, насколько были правы судьи, осудившие меня за убийство. Воистину, они прозревали во мне убийцу.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».
4: Мрачности тогдашнего моего миросозерцания содействовали некоторые другие события, естественности которых не мог понять мой помутившийся рассудок. Через 2 года после брака моей невесты, а следовательно, после моего заключения в тюрьму через 3, умерла моя мать. И умерла, как мне передавали, от глубочайшей скорби за меня. Как это ни странно, она до конца дней своих хранила твердую уверенность, что это я совершил чудовищное злодеяние. По-видимому, это убеждение было неиссякаемым источником скорби и главной причиной той черной меланхолии, которая сковала ее уста молчанием и вызвала смерть от паралича сердца. Как мне передавали, она никогда не упоминала моего имени, равно как и имен умерших столь трагически, и все свое огромное состояние, послужившее будто бы мотивом к совершению убийства, завещала на различные благотворительные цели. Очень характерно то обстоятельство, что даже при таких ужасных условиях материнский инстинкт не совсем покинул ее. В приписке к завещанию некоторую довольно значительную сумму она оставила мне, вполне обеспечивая мое существование как в тюрьме, так и на свободе. Отсюда, как мне кажется, следует и тот вывод, что противоестественная уверенность в моей вине не была у моей честной матушки достаточно твердой и обоснованной. Теперь я понимаю, что как бы невелика была ее скорбь, одной ее было бы недостаточно для смерти, истинной причиной которой был преклонный возраст моей матушки и целый ряд болезней, естественно расшатавших ее когда-то крепкий и стойкий организм. Во имя справедливости я должен сказать, что мой покойный отец, человек весьма слабохарактерный, далеко не был примерным мужем и семьянином, и многочисленными изменами, ложью и обманом доводил мою матушку до отчаяния, непрестанно оскорбляя ее гордость и строгую, неподкупную правдивость. Но тогда я не понимал этого. Смерть матери показалась мне одним из жесточайших проявлений мировой несправедливости и вызвала новый поток бесцельных и кощунственных проклятий. Не знаю, должен ли я утомлять внимание читателя рассказом о других событиях однородного свойства. Упомяну коротко, что меня один за другим перестали посещать мои друзья, оставшиеся у меня от того времени, когда я был счастлив и свободен. По их словам, они верили в мою невиновность и первое время горячо выражали мне свое сочувствие. Но наши жизни, моя в тюрьме и их на свободе, были столь различны, что постепенно под давлением совершенно естественных причин, забывчивости, служебных и иных обязанностей, отсутствия общих интересов, они стали являться на свидания все реже и реже и под конец исчезли совсем. Не могу без улыбки вспомнить, даже смерть матери, даже измена любимой девушки не вызвали во мне такого безнадежно горького чувства, какое удалось исторгнуть из души моей этим господам, имена которых теперь я и сам плохо помню. Какой ужас! Какая боль! «Друзья мои, вы оставили меня одного! Друзья мои, вы понимаете, что вы сделали? Вы оставили меня одного!»

коллекцию прозрачно-стеклянных, убивающих друг друга своим однообразием, в дикий город, где все двери открыты, окна распахнуты, и прохожие скучливо сквозь стеклянные стены наблюдают одни и те же явности очага и алькова. Только та тварь, что одинока, обладает лицом. И морда вместо лица у тех тварей, что не знают великого благодатного одиночества души. И, называя друзей моих вероломными изменниками, предателями, не мог я, несчастный юноша, понять того мудрого закона жизни, по которому ни вечный, ни дружба, ни любовь, ни даже нежнейшая привязанность сестры и матери. Обманутый ложью поэтов, провозгласивших вечную дружбу и любовь, я не хотел видеть того, что каждодневно наблюдает из окон своего жилища мой благосклонный читатель. Как друзья, родные, мать и жена в видимом отчаянии и слезах провожают на кладбище дорогого покойника и по истечении времени возвращаются обратно. Никто не закапывается вместе с мертвецом. Никто не просит его потесниться и дать место возле себя в гробу. И если горестная жена восклицает, обливаясь слезами: «О, закопайте меня вместе с ним!», то этим символически она выражает лишь крайнюю степень своего отчаяния. В этом легко может убедиться сторонний наблюдатель, попробовавший хотя бы в шутку столкнуть ее в могилу. И те, кто удерживают ее, также лишь символически выражают свое сочувствие и понимание, придавая этим похоронному обряду необходимый характер торжественной печали. Законом жизни, а не смерти и не поэтического вымысла, как бы ни был он прекрасен, должен подчиняться человек. Да и может ли быть прекрасным вымысел? Разве нет красоты в суровой правде жизни, в мощном действии ее непреложных законов, с великим беспристрастием подчиняющих себе как движение небесных светил, так и беспокойное сцепление тех крохотных существ, что именуются людьми? Припоминаю при этом не лишенный интереса случай, относящийся к тому далекому времени, когда я был еще безбородым юношей-студентом второго курса. В группе с товарищами-однокурсниками я работал над трупом какого-то неизвестного уже пожилого человека. Помню то отвращение, с каким первоначально услышал я гнилостный запах разложения, то чувство нестерпимой брезгливости и даже страха, какое испытал я при первом прикосновении моих живых пальцев к гниющему мясу. Но, захваченный интересной работой, я постепенно привык к дурному запаху, а вскоре в один из увлекательнейших вечеров, когда случайно мне пришлось работать одному, я неожиданно почувствовал глубочайший восторг перед необыкновенным зрелищем обратного шествия материи от жизни к смерти, от сложнейшей конструкции живого организма к простейшим элементам вещества. Долго в экстазе, который я осмелюсь назвать религиозным, любовался я трупом. Сам своей неподвижной фигурой, со скальпелем в одной руке, с другой рукою поднятую ввысь, уподобляясь объекту моего восхищенного созерцания. Так даже в юные годы случайной гостьей навещала меня прекрасная истина, полным обладанием которой только теперь я вправе гордиться. Позволив себе это краткое, быть может, излишнее отступление, я перехожу к дальнейшему
повествовать.

0: Радио «Звезда». Леонид Андреев. Главы из книги «Мои записки». Читает Владимир Левашов.
1: Часть третья. Так печально прожил я в тюрьме 5 или 6 лет. Первый спасительный луч мелькнул для меня как раз с той стороны, откуда я всего менее мог ожидать его. Здесь я должен извиниться перед читателями и особенно очаровательными читательницами, что вынужден буду говорить о вещах, о которых обычно умалчивают или ограничиваются смутными намеками. Но великий разум, который путем долгого искуса и страдания я открыл во всех явлениях жизни, да рассеет перед вами ту прозрачную мглу, которую люди неумные, невежественные и часто лицемерные набрасывают на важнейшие стороны жизни человека. Внешней неприличности дальнейшего повествования послужит оправданием, если таковое нужно, его целомудренный и высокий смысл. Как вы, вероятно, уже догадались, речь идет о так называемом гнусном пороке, к которому я, естественно, приведен был всей совокупностью обстоятельств. Какое нелепое название! Как мало люди разбираются в том, что действительно порочно и что часто лишь естественно и необходимо. Вначале, полный смутного и тоскливого отвращения, я упорно сопротивлялся естественному влечению, но сладкие галлюцинации и сны, наконец, полная невозможность бороться далее с телом, законно требующим своего, привели меня к тому, что я открыто и смело ступил на путь искусственного удовлетворения половой потребности. Обладая даром некоторой фантазии, неизменным объектом своих одиноких любовных вожделений, я сделал ее, мою бывшую невесту, мою любовь, мою мечту, и, если можно так выразиться, жил с нею в честном браке все эти десятки лет, пока совершенно естественно с наступлением старости не погасла во мне потребность половом общении. И время, которое в движении своем уравнивает факты с продуктами фантазии, однако оставляя их только в памяти и больше нигде, дает мне, старцу, сладкую возможность воспоминаний. Если бы не боязнь утомить внимание читателя, я мог бы передать ему долгую повесть любовных восторгов, мук ревности, тоски ожидания и радости мгновенных тайных встреч. И могу уверить, что эта повесть была бы нисколько не хуже, не короче, не менее реальна, чем то, что мог бы рассказать нам о своей жизни с госпожой Н.Н., ее фактический муж. Этот случай, сам по себе, быть может, и не столь значительный, показал мне, однако, что, как человек, существо высшего порядка, обладающий не только инстинктом, но и разумом, я могу стать выше обстоятельств и найти исход там, где неразумное животное, вероятно, погибло бы жертвой мучительной неудовлетворенности. Известны факты, когда некоторые животные прибегали к искусственному удовлетворению половых потребностей, но большей частью это происходило совершенно случайно, как опыт едва ли может быть повторено и во всяком разе, безусловно, лишено разумности. Второе, это случилось почти одновременно с моим вступлением в брак, что вдруг открыло почву под моими ногами, было, как это ни странно, создавшееся убеждение, что бегство из тюрьмы для меня немыслимо. Первое время моего заключения я, как пылкий юноша-фантазер, строил всевозможные планы бегства, и некоторые из них казались мне вполне осуществимыми. Питая обманчивые и несбыточные надежды, эта мысль, естественно, держала меня в состоянии напряженной тревоги и мешала сосредоточиться моему вниманию на более важном и существенном. Пусть вспомнит мой благосклонный читатель прелестную сказочку Артура Шопенгауэра об итальянском осле, которого заставляют подвигаться тем, что впереди перед самой мордой привязывают на палке кусок душистого сена, и бедный осел, животное далеко не глупое, идет туда, куда посылают его выгоды господина. Отчаявшись в осуществимости одного плана, я немедленно создавал другой, но, конечно, не подвигался вперед, а лишь двигался по замкнутому кругу. Едва ли нужно упоминать, что при этом каждый переход от одной мечты к другой был сопряжен с жестокими страданиями, терзавшими мою душу, как орел тело Прометея. Но вот однажды, всматриваясь усталым взором в стену своей камеры, я вдруг почувствовал, как непреоборимо толст камень, как крепок цемент, его соединяющий, как искусно, с точным, почти математическим расчетом сложена эта грозная твердыня. Правда, первое ощущение было чрезвычайно тягостно. Пожалуй, даже это был ужас безнадежности. Здесь, как в моей памяти, так и в дневнике, существует некоторый пробел. Я решительно не могу припомнить, что делал я и чувствовал в течение двух или трех последующих месяцев. И первая запись в дневнике, появившаяся после долгого периода молчания, своей незначительностью не дает ключа к разгадке. В коротких и сжатых выражениях я сообщаю лишь, что мне сшили новое платье и что я пополнел. Смотри дневник заключенного от 16 апреля 1800. Факт тот, что, погасив все надежды, сознание невозможности бегства раз и навсегда погасило мучительную тревогу и освободило от рабства мой ум, уже и тогда склонный к возвышенному созерцанию и радостям математики. Все еще смутно, но уже с настойчивостью, обещавшей близкое освобождение, я стал посвящать мои дни тому, что с помощью догадок и приблизительных расчетов начал вычислять размеры и твердость стен, включая сюда и те, что со всех сторон облегали нашу тюрьму. До сих пор, к сожалению, я не могу узнать имени инженера, строившего нашу тюрьму. По-видимому, и сам господин начальник за давностью времени забыл его имя. Так неблагодарна память у лучших людей. Впрочем, анонимность в строении нашей тюрьмы нисколько не мешает ее солидности и не уменьшает нашей благодарности к неизвестному Творцу. Многочисленные чертежи, испещряющие тогдашний мой дневник, свидетельствуют о кропотливой и беспримерно настойчивой работе моей пробудившейся мысли, а дважды в разных местах повторенное и подчеркнутое гордое слово «я изобрел» на древнегреческом уже тогда роднит меня со славным мудрецом древности, умевшим решать великие проблемы под градом вражеских стрел на пепелище родного города. Но первым настоящим днем освобождения я считаю следующий. Это было прекрасное весеннее утро 6 мая, и в открытое окно вливался живительный бодрый воздух. И, гуляя по камере, я каждый раз при повороте бессознательно со смутным интересом взглядывал на высокое окно, где на фоне голубого безоблачного неба четко и резко вычерчивала свой контур железная решетка. «Почему небо так красиво именно сквозь решетку?» — размышлял я, гуляя. «Не есть ли это действие эстетического закона контрастов, по которому голубое чувствуется особенно сильно наряду с черным? Или не есть ли это проявление какого-то иного высшего закона, по которому безграничное постигается человеческим умом лишь при непременном условии введения его в границы, например, включения его в квадрат?» Вспомнив затем, как всегда в той жизни при взгляде в широко открытое окно, незащищенное решеткой, или в небесный простор, я испытывал потребность лететь, мучительную по своей явной бесплодности и нелепости, я вдруг почувствовал нежность к решетке, нежную благодарность, почти любовь. Помню то завистливое чувство, какое в детстве испытывал я даже по отношению к воробьям, этим прозаическим птицам, пользующимся своей способностью летать только для того, чтобы с одной кучи лошадиного навоза переноситься на другую. Но мне, человеку, казалось сверхъестественно обидным, что я, человек, не имею того, чем обладает глупый воробей. Только теперь я понял, что воздушный полет в пределах нашей земной атмосферы ничего не изменит в нашем стремлении к бесконечному полету, и бесплодность его сделает еще более мучительной. И вместо того, чтобы радоваться успехам воздухоплавания, как это делают мои современники, я предложил бы им серьезно задуматься над вопросом, не лучше ли для человека полная неподвижность, в крайнем случае твердое и верное ползание по земле, нежели обманное порхание в клетке. Конечно, я шучу. Как новый способ передвижения, воздухоплавание имеет огромную и светлую будущность. Скованная руками, слабыми человеческими руками какого-нибудь невежественного кузнеца, даже не отдающего себе отчета в глубоком смысле своего создания, вделанная в стену столь же невежественным каменщиком, она вдруг явила собою образец глубочайшей целесообразности, красоты, благородства и силы. Схватив в свои железные квадраты бесконечное, она застыла в холодном и гордом покое, пугая людей темных, давая пищу для размышления людям рассудительным и восхищая мудреца. Это счастливое наблюдение, сделанное в прекрасное весеннее утро 6 мая, послужило только началом к целому ряду таких же. Откинув все личное, вглядываясь в окружающее холодным и зорким взглядом наблюдателя, я вскоре пришел к чрезвычайно ценному выводу, что и вся наша тюрьма построена по крайне целесообразному плану, вызывающему восторг своею законченностью.
0: Мы читали главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юрий Тынянов. Фрагмент из романа «Пушкин». Читает Вячеслав Герасимов.
1: В этот вечер все было тихо. Братца Лёльку и сестрицу Ольгу уложили спать. Арина сказала на ушку Александру, что сегодня будет гадание, чтоб он спал и не тревожился. Когда она тихо притворила дверь и вышла, он подождал немного, пока сестра и брат заснули, быстро оделся и бесшумно скользнул из комнаты. В сенях он накинул шубейку и напялил картуз. Он вышел во двор и притаился за дверью. Тут нагнал его Монфор. Монфор был любопытен не менее Александра, и оба стали поджидать за дверью. Сердце у Александра билось. Арина шла двором по скрипучему снегу. Он прокрался за нею. Она приоткрыла дверь в девичью и тихо, сурово сказала: «Девки, выходите!» Теплый пар шел из людской, и одна за другой выбежали на мороз Танька, Грушка, Катька, держа в руках сапоги. Босиком бежали девки по чистому снегу, добежали до ворот и бросили каждый свой сапог далеко за ворота. «Шалые», — сказала строго Арина, — «не ж так здесь гадают, в городе. Кто ваш сапог сомнет? В какую сторону ни глянь, все Москва. Покрадут ваши спаги, вот тебе и все гадание. Бери спаги со снега, дуры вы, горе с вами. Мне и отвечать, здесь по голосу гадать». Тут она только заметила Александра и охнула. Он ухватился за нянькин подол, и с него взято обещание ничего не говорить родителям. «Не то я пропаду с вами, старая дура. Лев Сергеевич не проснулся бы, да и с вами, батюшка, горе». Девки застыдились и не хотели гадать при борчонке и учителе. «Александр Сергеевич еще дитё, — сказала Арина, — при нем можно, а мусье блажной и не нашей породы, при них можно». И девки рассыпались по переулкам. Загадала Катька. Все было тихо, и вдруг издали послышался мелкий, чистый, дробный колокольчик. Летели сани, летели и пропали. Все девки громко дышали, а Катька заплакала и засмеялась. «На сторону пойдешь», — сказала Арина одобрительно. «Колокольчик чистый, к счастью, только далекий, не скоро еще». Загадала Грушка, и вскоре из переулка послышался разговор и смех. Три молодца шли, смеялись в полпьяно, и один говорил: «Ох, не робей!» Увидев девушек, засмеялись, один запел было, и вдруг довольно внятно, с какой-то грустью и добродушием выругался. Грушка стояла, расставив ноги и смотря на Арину каменным взглядом. «Ничего, разговор хороший, не со зла», — сказала Арина. «К большому разговору это надо быть, к сговору голос хороший. А что ругался-то без сердца?» Игрушка тихонько всхлипнула. Загадала Татьяна. И совсем недалеко из соседнего дома выбежал черный лохматый пес и залился со злостью, привизгивая на мороз. Девки засмеялись, Арина на них шишкнула. Они оробели и замолчали. «Муж сердитый, — сказала важно Арина, — гляди, лохматый какой собачище, здесь такого раньше не бывало». Татьяна заревела в полрева, уткнувшись в рукав. Монфор погладил ее по голове. «Не плачь», — сказала Арина, — «стерпится еще. Вот мусье тебя жалеет». «Горькая я», — сказала Татьянка, захлебываясь и дрожа. Потом она вдруг повеселела и влепила звонкий поцелуй Монфору. Девки засмеялись. «Эх, пропадай!» И она обняла Монфора за шею. Монфор смеялся со всеми. Арина рассердилась и плюнула. «Будет вам, охальницам, — сказала она сердито и повела Александра спать. «Не годится, маменька наедет, осерчает, и нам с вами, батюшка Александр Сергеевич, отвечать!» Он спросил няньку быстро, отчего Татьяна плакала. Сердитого мужа нагадала. «Вчера лучины девки жгли, ее лучина неясно горит, невесело, вот она и плачет, а вы, батюшка, подите спать, не то мусье заругает». Александр долго не спал. Монфор не являлся. Наконец он появился, веселый, и тихо засмеялся в темноте. Он тихо окликнул Александра. Александр притворился, что спит, и француз стал раздеваться, тихо насвистывая какую-то песню. Потом он выпил бальзаму, стараясь не разбудить детей. Он бормотал свою нескладную песенку.
2: «Олембр дюн бронс!»
1: И протяжно, счастливо зевнув, француз сразу же заснул. Александр не спал. Мороз, босые девичьи ноги, хрустящие по снегу, звук колокольчика, собачий лай, чужое горе и счастье чудесно у него мешались в голове. В окно смотрел московский месяц, плешивый, как дядюшка солнце. В печке догорали и томились угли. Арина тихонько заглянула в дверь, вошла и присела у печки погрести их. Он заснул. Он говорил и читал по-французски, думал по-французски. Лицом он пошел в деда арапа, но сны его были русские, те самые, которые видели в эту ночь и Арина, и Татьяна, которая всхлипывала во сне. Все снег да снег, да ветер, да домовой возился в углу.
0: Мы читали фрагмент из романа Юрия Тынянова «Пушкин. Радиозвезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число погибших при исходе лавины в ущелье Безингиев в Кабардино-Балкарии достигло 15 человек. Спасатели обнаружили еще одно тело, но поиски осложняются опасным рельефом и повторными обрушениями льда. Среди жертв есть сотрудники Росгвардии. Шестеро выживших альпинистов госпитализировано. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, предположительно из-за таяния ледника. В Черекском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Заведено уголовное дело о халатности. Предметных разговоров об энергетическом перемирии с Украиной не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киев заинтересован не в долгосрочном мирном урегулировании, а лишь в защите своей ахиллесовой пяты – энергетической инфраструктуры. В Кремле в очередной раз подчеркивают, Россия выступает за полноценный мир, категорически исключая любую заморозку конфликта, которая даст Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. Министерство промышленности и торговли готовится передать второму архангельскому авиаотряду первые три самолета Ил-114-300. Первый борт поступит до конца года, еще два – в январе, подтвердил глава ведомства Антон Алиханов. Получивший сертификат полностью российский лайнер запущен в серию. Объединенная авиастроительная корпорация планирует постепенно наращивать мощности, чтобы к 31 году выпускать по 12 машин ежегодно, закрывая растущие потребности региональных пассажирских перевозок. В Эрмитаже раскрыли новые детали создания скульптуры Венеры Таврической. Выяснилось, что это не греческая статуя II века до нашей эры, как ранее считали ученые, а римская работа эпохи императоров династии Антонинов. Античные скульптуры изначально были цветными, рассказала в эфире «Радио Звезда» преподаватель университета имени Строганова Елена Рыжкина.
2: Художники-реставраторы, восстанавливая рельефы, обнаружили следы наличия краски в трещинах, каракелюрных поверхностях, и поэтому достаточно достоверно смогли восстановить цветовую поверхность рельефов. Задача художника, греческого художника, была не просто изобразить идеальную красоту. Задача художника была сделать ее максимально достоверной, жизненной. Делалась сложнейшая фактурность поверхности для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными.
1: На следующем этапе ученые изучат материалы разных фрагментов скульптуры. Исследователи намерены узнать, были ли у статуи золотистые волосы, голубые глаза и красные губы. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 11. Мадмуазель звонила Коле по телефону, чтобы он устроил доктора в поезде поудобнее, угрожая в противном случае неприятными для Коли разоблачениями. Отвечая, мадмуазель, Коля по обыкновению вел какой-то другой телефонный разговор и, судя по десятичным дробям, пестрившим его речь, передавал в третье место по телеграфу что-то шифрованное.
5: «Псков! Камасев! Слушаешь меня? Каких бунтовщиков? Какую руку? Да, что вы, мамзель? Вранье! Хиромантия! Отстаньте! Положите трубку, вы мне мешаете! Псков! Камасев! Псков! 36,0015. Чтоб вас собаки съели, обрыв ленты, а? А? Не слышу. Это опять вы, мамзель? Я вам сказал русским языком. Нельзя. Не могу. Обратитесь к Поварихину. Вранье. Хиромантия. 36. А, черт, отстаньте. Не мешайте, мамзель.
4: А мадемуазель говорила: «Ты мне не пускай пыль в глаз, Кироман. Псков, Псков, Кироман, я тебя насквозь буду водить на чистую воду. Ты будешь завтра сажать доктора в вагон, и больше я не разговариваю со всякий убийц и маленький Иуда-предатель».
3: Глава 12.
4: Парило, когда уезжал Юрий Андреевич. Опять собиралась гроза, как третьего дня. Глиняные мазанки и гуси, заплеванные подсолнухами при вокзальной слободе, испуганно белели под неподвижным взглядом черного грозового неба. К зданию станции прилегала широкая, далеко в обе стороны тянувшаяся поляна. Трава на ней была вытоптана, и всю ее покрывала несметная толпа народа, неделями дожидавшегося поездов в разных, нужных каждому направлениях. В толпе были старики в серых сермягах, на палящем солнце переходившие от кучки к кучке за слухами и сведениями. Молчаливые подростки лет 14 лежали, облокотившись на боку с каким-нибудь очищенным от листьев прутом в руке, словно пасли скотину. Задирая рубашонки, под ногами шмыгали их младшие розовозадые братишки и сестренки. Вытянув плотно сдвинутые ноги, на земле сидели их матери с замотанными за пазуху криво стянутых коричневых зипунов грудными детьми. «Как бараны кинулись в рассыпную, когда пальба началась! Не понравилось!» — неприязненно говорил начальник станции Поварихин, ломанными обходами пробираясь с доктором через ряды тел, лежавшие в повалку снаружи, перед дверьми и внутри, на полу вокзала. «Вдруг газон опростался! Опять увидали, какая земля бывает! Обрадовались! 4 месяца ведь не видали под этим табором! Забыли! Вот тут он лежал! Удивительное дело! Навидался я за войну всяких ужасов, пора бы привыкнуть! А тут такая жалость взяла! Главное, бессмыслица! За что? Что он им сделал плохого? Да разве это люди? Говорят, любимец семьи! А теперь направо! Так, сюда, пожалуйста, в мой кабинет! На этот поезд и не думайте, затолкают насмерть. Я вас на другое устрою, местного сообщения. Мы его сами составляем. Сейчас начнем формировать. Только вы до посадки молчок, никому. А то на части разнесут до сцепки, если проговоритесь. Ночью в Сухиничах вам будет пересадка».
6: Глава 13. Когда хранимый в секрете поезд составили и стали из-за здания депо задом подавать к станции, все, что было народа на лужайке, толпой бросились на перерез к медленно пятящемуся составу. Люди горохом скатывались с пригорков и взбегали на насыпь. Оттесняя друг друга, одни скакали на ходу на буфера и подножки, а другие лезли в окна и на крыши вагонов. Поезд вмиг и еще в движении наполнился до отказа, и когда его подали к перрону, был набит битком и сверху донизу увешан едущими. Чудом доктор протиснулся на площадку и потом еще более необъяснимым образом проник в коридор вагона. В коридоре он и остался в продолжении всей дороги и путь до Сухиничей совершил, сидя на полу на своих вещах. Грозовые тучи давно разошлись. По полям, залитым жгучими лучами солнца, перекатывалась из края в край несмолкаемое, заглушавшее ход поезда, стрекотание кузнечиков. Пассажиры, стоявшие у окна, застили свет остальным. От них на пол, на лавки и на перегородки падали длинные вдвое и втрое сложенные тени. Эти тени не умещались в вагоне. Их вытесняло вон через противоположные окна, и они бежали в припрыжку по другой стороне откоса вместе с тенью всего катящегося поезда. Кругом галдели, горланили песни, ругались и резались в карты. На остановках к Содому, стоявшему внутри, присоединялся снаружи шум, осаждавший поезд толпы. Гул голосов достигал оглушительности морской бури. И как на море, в середине стоянки наступала вдруг необъяснимая тишина. Становились слышны торопливые шаги по платформе вдоль всего поезда, беготня и спору багажного вагона, отдельные слова провожающих вдалеке, тихое квахтанье кур и шелестение деревьев в станционном палисаднике.
4: тогда, как телеграмма, поданная в дороге, или как поклон из Мелюзеева, вплывала в окно знакомая, точно к Юрию Андреевичу адресующееся благоухание. Оно с тихим превосходством обнаруживало себя где-то в стороне и приходило с высоты для цветов в полях и на клумбах необычной. Доктор не мог подойти к окну вследствие давки, но он и не глядя видел в воображении эти деревья. Они росли, наверное, совсем близко, спокойно протягивая к крышам вагонов развесистые ветки с пыльной от железнодорожной толкотни и густой, как ночь, листвой, мелко усыпанной восковыми звездочками мерцающих соцветий. Это повторялось весь путь. Всюду шумела толпа, всюду цвели липы. Вездесущее веяние этого запаха как бы опережало шедший к северу поезд. Точно это был какой-то все разъезды, сторожки и полустанки облетевший слух, который едущие везде заставали на месте, распространившимся и подтвержденным.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава 14. Ночью в Сухиничах услужливый носильщик старого образца, пройдя с доктором по неосвещенным путям, посадил его с задней стороны в вагон второго класса какого-то только что подошедшего и расписанием непредусмотренного поезда. Едва носильщик, отомкнув кондукторским ключом заднюю дверцу, вскинул на площадку докторские вещи, как должен был выдержать короткий бой с проводником, который мгновенно стал их высаживать. Но, будучи умилостивлен Юрием Андреевичем, стушевался и провалился, как сквозь землю. Таинственный поезд был особого назначения и шел довольно быстро, с короткими остановками, под какой-то охраной. В вагоне было совсем свободно. Купе, куда вошел Живаго, ярко освещалось оплывшую свечой на столике, пламя которой колыхала струя воздуха из приспущенного окна. Свеча принадлежала единственному пассажиру в купе. Это был белокурый юноша, наверное, очень высокого роста, судя по его длинным рукам и ногам. Они слишком легко ходили у него на сгибах, как плохо скрепленные составные части складных предметов. Молодой человек сидел на диване у окна, непринужденно откинувшись. При появлении Живаго он вежливо приподнялся и переменил свою полулежачую позу на более приличную сидячую. У него под диваном валялось что-то вроде половой тряпки. Вдруг кончик ветошки зашевелился, и из-под дивана с хлопотливой вознёю вылезла веслоухая легавая собака. Она обнюхала и оглядела Юрия Андреевича и стала бегать по купе из угла в угол, раскидывая лапы так же гибко, как закидывал ногу на ногу ее долговязый хозяин. Скоро, по его требованию, она хлопотливо залезла под диван и приняла свой прежний вид скомканной полотерной суконки. Тут только Юрий Андреевич заметил двустволку в чехле, кожаный патронтаж и туго набитую настреленной птицей охотничью сумку, висевшие на крюках в купе. Молодой человек был охотник. Он отличался чрезвычайной разговорчивостью и поспешил с любезной улыбкой вступить с доктором в беседу. При этом он не в переносном, а в самом прямом смысле все время смотрел доктору в рот. У молодого человека оказался неприятный высокий голос, на повышениях впадавший в металлический фальцет. Другая странность —
6: по всему русский он одну гласную, а именно «у», произносил мудренейшим образом. Он ее смягчал наподобие французского «ü» или немецкого «ü umlaut». Мало того, это испорченное «у» стоило ему больших трудов. Он со страшной натугой, несколько взвизгивая, выговаривал этот звук громче всех остальных. Почти в самом начале он огорошил Юрия Андреевича такой фразой.
7: «Еще только вчера утром я охотился на уток».
6: Минутами, когда, видимо, он больше следил за собой, он преодолевал эту неправильность, но стоило ему забыться, как она вновь проскальзывала. «Что за чертовщина?» — подумал Живаго. «Что-то читанное, знакомое. Я как врач должен был бы это знать, да вот вылетело из головы. Какое-то мозговое явление, вызывающее дефект артикуляции. Но это подвывание так смешно, что трудно оставаться серьезным. Совершенно невозможно разговаривать. Лучше полезу наверх и лягу». Так доктор и сделал. Когда он стал располагаться на верхней полке, молодой человек спросил, не потушить ли ему свечу, которая, пожалуй, будет мешать Юрию Андреевичу. Доктор с благодарностью принял предложение. Сосед погасил огонь. Стало темно. Оконная рама в купе была наполовину спущена. «Не закрыть ли нам окно?» — спросил Юрий Андреевич. «Вы воров не боитесь?» Сосед ничего не ответил. Юрий Андреевич очень громко повторил вопрос, но тот опять не отозвался. Тогда Юрий Андреевич зажег спичку, чтобы посмотреть, что с его соседом, не вышел ли он из купе в такое короткое мгновение и не спит ли, что было бы еще невероятнее. Но нет. Тот сидел с открытыми глазами на своем месте и улыбнулся свесившемуся сверху доктору. Спичка потухла. Юрий Андреевич зажег новую и при ее свете в третий раз повторил, что ему желательно было выяснить.
7: «Поступайте, как знаете», —
6: без замедления ответил охотник.
7: «У меня нечего красть. Впрочем, лучше было бы не закрывать душно».
6: «Вот так фунт», — подумал Живаго. Чудак, по-видимому, привык разговаривать только при полном освещении. И как он чисто все сейчас произнес, без своих неправильностей. Уму непостижимо. Глава 15. Доктор чувствовал себя разбитым событиями прошедшей недели, предотъездными волнениями, дорожными сборами и утренней посадкой на поезд. Он думал, что уснет, чуть растянется на удобном месте. Но не тут-то было. Чрезмерное переутомление нагнало на него бессонницу. Он заснул только на рассвете. Как не хаотичен был вихрь мыслей, роившихся в его голове в течение этих долгих часов, их, собственно говоря, было два круга, два неотвязных клубка, которые то сматывались, то разматывались. Один круг составляли мысли о Тоне, доме и прежней налаженной жизни, в которой все до мельчайших подробностей было овеяно поэзией и проникнуто сердечностью и чистотою. Доктор тревожился за эту жизнь и желал ей целости и сохранности. И, летя в ночном скором поезде, нетерпеливо рвался к этой жизни обратно после более чем двухлетней разлуки. Верность революции и восхищение ею были тоже в этом круге. Это была революция в том смысле, в каком принимали ее средние классы, и в том понимании, какое придавала ей учащаяся молодежь 905 года, поклонявшаяся Блоку. В этот круг, родной и привычный, входили также те признаки нового, те обещания и предвестия, которые показались на горизонте перед войной между 12 и 14 годами, в русской мысли, русском искусстве и русской судьбе, судьбе общероссийской,
7: и его собственной, Живаговской. После войны хотелось обратно к этим веяниям для их возобновления и продолжения, как тянуло из отлучки назад домой. Новое было также предметом мыслей второго круга, но насколько другое, насколько отличное новое. Это было не свое, привычное, старым подготовленное новое, а непроизвольное, неотменимое, реальностью предписанное новое, внезапное, как потрясение. Таким новым была война, ее кровь и ужасы, ее бездомность и одичание. Таким новым были ее испытания и житейская мудрость, которой война учила. Таким новым были захолустные города, куда война заносила, и люди, с которыми она сталкивала. Таким новым была революция, не по-университетски идеализированная под 905 год, а эта, нынешняя, из войны родившаяся, кровавая, ни с чем не считающаяся солдатская революция, направляемая знатоками этой стихии, большевиками. Таким новым была сестра Антипова, войной заброшенная бог знает куда, с совершенно ему неведомой жизнью, никого ни в чем не укоряющая и почти жалующаяся своей безгласностью, загадочно немногословная и такая сильная своим молчанием. Таким новым было честное старание Юрия Андреевича изо всех сил не любить ее. Так же, как всю жизнь он старался относиться с любовью ко всем людям, не говоря уже о семье и близких. Поезд несся на всех парах. Встречный ветер через опущенное окно трепал и пылил волосы Юрия Андреевича. На ночных остановках творилось то же самое, что на дневных. Бушевала толпа и шелестели липы. Иногда из глубины ночи к станциям со стуком подкатывали телеги и таратайки. Голоса и гром колес смешивались с шумом деревьев. В эти минуты казалось понятным, что заставляло шелестеть и клониться друг к другу эти ночные тени, и что они шепчут друг другу, еле ворочая сонными, отяжелевшими листьями, как заплетающимися шепелявыми языками. Это было то же самое, о чем думал, ворочаясь у себя на верхней полке, Юрий Андреевич. Весть об охваченной все ширящимися волнениями России, весть о революции, весть о ее роковом и трудном часе, о ее вероятном конечном величии.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
7: Глава 16. На другой день доктор проснулся поздно. Был 12-й час.
5: «Маркиз, маркиз!» — вполголоса сдерживал сосед свою разворчавшуюся собаку.
7: К удивлению Юрия Андреевича, они с охотником оставались одни в купе. Никто не подсел дорогой. Названия станций попадались с детства знакомые. Поезд, оставив Калужскую губернию, врезался вглубь Московской. Совершив свой дорожный туалет с довоенным удобством, доктор вернулся в купе к утреннему завтраку, который предложил ему его любопытный спутник. Теперь Юрий Андреевич лучше к нему присмотрелся. Отличительными чертами этой личности были крайняя разговорчивость и подвижность. Неизвестный любил поговорить, причем главным для него было не общение и обмен мыслей, а самая деятельность речи,
6: произнесение слов и издавание звуков. Разговаривая, он как на пружинах подскакивал на диване, оглушительно и беспричинно хохотал, быстро-быстро потирал от удовольствия руки, а когда и этого оказывалось недостаточно для выражения его восторга, бил себя ладонями по коленкам, смеясь до слез. Разговор возобновился со всеми вчерашними странностями. Незнакомец был удивительно непоследователен. Он то вдавался в признания, на которые никто не толкал его, то и ухом не ведя оставлял без ответа самые невинные вопросы. Он вывалил целую кучу сведений о себе, самых фантастических и бессвязных. Грешным делом он, наверное, привирал. Он с несомненностью бил на эффект крайностями своих взглядов и отрицанием всего общепризнанного. Все это напоминало что-то давно знакомое. В духе такого радикализма говорили нигилисты прошлого века и немного спустя некоторые герои Достоевского. А потом совсем еще недавно их прямые продолжения, то есть вся образованная русская провинция, часто идущая впереди столиц благодаря сохранившейся в глуши основательности, в столицах устаревшей и вышедшей из моды. Молодой человек рассказывал, что он племянник одного известного революционера, родители же его, напротив, неисправимые ретрограды, зубры, как он выразился. У них в одной из прифронтовых местностей было порядочное имение. Там молодой человек и вырос. Его родители были с дядей всю жизнь на ножах, но он не злопамятен и теперь своим влиянием избавляет их от многих неприятностей. «Сам он, по своим убеждениям, в дядю», — сообщил словоохотливый субъект. «Экстремист-максималист во всем. В вопросах жизни, политики и искусства». Опять запахло Петенькой Верховенским. Не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства. «Сейчас он футуристом отрекомендуется», — подумал Юрий Андреевич, и действительно речь зашла о футуристах. «А сейчас о спорте заговорит», — продолжал загадывать вперед доктор, «о рысаках или скейтинг-рингах, или о французской борьбе». И правда, разговор перешел на охоту. Молодой человек сказал, что в родных местах он и охотился, и похвастал, что он великолепный стрелок, и если бы не его физический порог, помешавший ему попасть в солдаты, он на войне бы выделился меткостью. Уловив вопрошающий взгляд Живаго, он воскликнул: «Как? Разве вы ничего не заметили? Я думал, вы догадались о моем недостатке». И он достал из кармана и протянул Юрию Андреевичу две карточки. Одна была его визитная, у него была двойная фамилия, его звали Максим Аристархович Клинцов-Погоревших, или просто Погоревших, как он просил звать его в честь его так именно называвшего себя дяди. На другой карточке была разграфленная на клетке таблица с изображением разнообразно соединенных рук со сложенными по-разному пальцами. Это была ручная азбука глухонемых. Вдруг все объяснилось. Погоревших был феноменально способным воспитанником школы Гартмана или Остроградского, то есть глухонемым, с невероятным совершенством, выучившимся говорить не по слуху, а на глаз по движению горловых мышц учителя и таким же образом понимавшим речь собеседника. Тогда, сопоставив в уме, откуда он и в каких местах охотился, доктор спросил: «Простите за нескромность, но вы можете не отвечать. Скажите, вы не имели отношения к Забушинской республике и ее созданию?»
8: «А откуда? Позвольте, так вы знали Блажейка? Имел, конечно, имел!» — радостно затараторил Погоревших, хохоча, раскачиваясь всем корпусом из стороны в сторону и неистово колотя себя по коленям. И опять пошла фантасмагория. Погоревших сказал, что Блажейка был для него поводом, а Зыбушина — безразличной точкой приложения его собственных идей. Юрию Андреевичу трудно было следить за их изложением.
4: Философия погоревших наполовину состояла из положения анархизма, а наполовину из чистого охотничьего вранья. Погоревших невозмутимым тоном оракула предсказывал гибельные потрясения на ближайшее время. Юрий Андреевич внутренне соглашался, что, может быть, они неотвратимы, но его взрывало авторитетное спокойствие, с каким цедил свои предсказания этот неприятный мальчишка.
7: «Постойте, постойте», — несмело возражал он. «Все это так может статься, но, по-моему, не время таким рискованным экспериментам среди нашего хаоса и развала перед лицом напирающего врага. Надо дать стране прийти в себя и отдышаться от одного переворота, прежде чем отваживаться на другой. Надо дождаться какого-нибудь хотя бы относительного успокоения и порядка».
8: «Это наивно», — говорил Погоревших. «То, что вы зовете развалом, такое же нормальное явление, как хваленый ваш излюбленный порядок».

0: набирая скорость, несся подмосковными лесами. Каждую минуту навстречу к окнам подбегали и проносились мимо березовые рощи с тесно расставленными дачами. Пролетали узкие платформы без навесов с дачниками и дачницами, которые отлетали далеко в сторону в облаке пыли, поднятой поездом, и вертелись, как на карусели. Поезд давал свисток за свистком, и его свистом захлебывалось, далеко разнося его, полое, трубчатое и дуплистое лесное эхо. Вдруг, в первый раз за все эти дни, Юрий Андреевич с полной ясностью понял, где он, что с ним и что его встретит через какой-нибудь час или два с лишним. 3 года перемен, неизвестности, переходов. Война, революция, потрясения, обстрелы, сцены гибели, сцены смерти, взорванные мосты, разрушения, пожары. Все это вдруг превратилось в огромное пустое место, лишенное содержания. Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к дому, который цел и есть еще на свете, и где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживанием, вот зачем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство. Приезд к родным, возвращение к себе, возобновление существования. Рощи кончились. Поезд вырвался из лиственных теснин на волю. Отлогая поляна широким бугром уходила вдаль, подымаясь из оврага. Вся она была покрыта продольными грядами темно-зеленой картошки. На вершине поляны, в конце картофельного поля, лежали на земле стеклянные рамы, вынутые из парников. Против поляны, за хвостом идущего поезда, в полнеба стояла огромная черно-лиловая туча. Из-за нее выбивались лучи солнца, расходясь колесом во все стороны, и по пути задевали запорниковые рамы, зажигая их стекла нестерпимым блеском. Вдруг из тучи косо посыпался крупный, сверкающий на солнце грибной дождь. Он падал торопливыми каплями в том же самом темпе, в каком стучал колесами и громыхал болтами разбежавшийся поезд, словно стараясь догнать его или боясь от него отстать. Не успел доктор обратить на это внимание, как из-за горы показался храм Христа Спасителя, и в следующую минуту купола, крыши, дома и трубы всего города. «Москва», — сказал он, возвращаясь в купе. «Пора собираться». Погоревших вскочил, стал рыться в охотничьей сумке и выбрал из нее утку покрупнее.
1: «Возьмите», — сказал он, — «на память. Я провел целый день в таком приятном обществе».
0: Как ни отказывался доктор, ничего не помогало. «Ну, хорошо», — вынужден он был согласиться, — «я принимаю это от вас в подарок жене».
1: «Жене, жене, в подарок жене!»
0: — радостно повторял погоревших, точно слышал это слово впервые. И стал дергаться всем телом и хохотать, так что выскочивший маркиз принял участие в его радости. Поезд подходил к дебаркадеру. В вагоне стало темно, как ночью. Глухонемой протягивал доктору дикого селезня, завернутого в обрывок какого-то печатного воззвания.

0: Радиозвезда. Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Часть шестая. Московское становище. Глава первая. В дороге, благодаря неподвижному сидению в тесном купе, казалось, что идет только поезд, а время стоит, и что все еще пока полдень. Но уже вечерело, когда извозчик с доктором и его вещами с трудом выбрался шагом из несметного множества народа, толпившегося на Смоленском. Может быть, так оно и было? А может быть, на тогдашние впечатления доктора наслоился опыт позднейших лет, но потом в воспоминаниях ему казалось, что уже и тогда на рынке сбивались в кучу только по привычке, а толпиться на нем не было причины, потому что навесы на пустых ларях были спущены и даже не прихвачены замками, и торговать на загаженной площади, с которой уже не сметали нечистоты отбросов, было нечем. И ему казалось, что уже и тогда он видел жавшихся на тротуаре худых, прилично одетых старух и стариков, стоявших немой укоризною мимо идущим и безмолвно предлагавших на продажу что-нибудь такое, чего никто не брал и что никому не было нужно. Искусственные цветы, круглые спиртовые кипятильники для кофе со стеклянной крышкой и свистком, вечерние туалеты из черного газа, мундиры упраздненных ведомств. Публика попроще торговала вещами более насущными, колючими, быстро черствевшими горбушками черного пайкового хлеба, грязными подмокшими огрызками сахара и перерезанными пополам через всю обертку пакетиками махорки в полосьмушки. И по всему рынку шел в оборот какой-то неведомый хлам, который рос в цене по мере того, как обходил все руки. Извозчик свернул в один из прилегавших к площади переулков. Сзади садилось солнце и било им в спину. Перед ними громыхал ломовик на подскакивавшей по рожней подводе. Он подымал столбы пыли, горевшей бронзою в лучах заката. Наконец им удалось объехать ломового, преграждавшего им дорогу. Они поехали быстрее. Доктора поразили валявшиеся всюду на мостовых и тротуарах вороха старых газет и афиш, сорванных с домов и заборов. Ветер тащил их в одну сторону, а копыта, колеса и ноги встречных, едущих и идущих — в другую. Скоро после нескольких пересечений показался на углу двух переулков родной дом. Извозчик остановился. У Юрия Андреевича захватило дыхание и громко забилось сердце, когда, сойдя с пролетки, он подошел к парадному и позвонил в него. Звонок не произвел действия. Юрий Андреевич дал новый. Когда ни к чему не привела и эта попытка, он с поднявшимся беспокойством стал с небольшими перерывами звонить раз за разом. Только на четвертый внутри загремели крюком и цепью, и вместе с отведенной в бок входную дверью он увидел державшую ее на весь отлет Антонину Александровну. От неожиданности оба в первое мгновение остолбенели и не слышали, что вскрикнули. Но так как настежь откинутая дверь в руке Антонины Александровны наполовину представляла настежь раскрытое объятие, то это вывело их из столбняка, и они, как безумные, бросились друг другу на шею. Через минуту они заговорили, одновременно друг друга перебивая. «Первым делом все ли здоровы? Да, да, успокойся, все в порядке, я тебе написала глупости, прости, но надо будет поговорить. Отчего ты не телеграфировал? Сейчас Маркел тебе вещи снесет. А, я понимаю, тебя встревожило, что не Егоровна дверь отворила. Егоровна в деревне. А ты похудела. Но какая молодая и стройная. Сейчас я извозчика отпущу. Егоровна за мукой уехала, остальных распустили. Сейчас только одна новая, ты ее не знаешь. Нюша, девчонка при Сашеньке, и больше никого. Всех предупредили, что ты должен приехать, все в нетерпении. Гордон, Дудоров, все. Сашенька как? Ничего, слава богу, только что проснулся. Если бы ты не с дороги, можно было бы сейчас пройти к нему. Папа дома? Разве тебе не писали? С утра до поздней ночи в районной думе. Председателем? Да, представь себе, ты расплатился с извозчиком. Маркел! Маркел! Они стояли с корзиной и чемоданом посреди тротуара, загородив дорогу, и прохожие, обходя их, оглядывали их с ног до головы и долго глазели на отъезжающего извозчика и на широко растворенное парадное, ожидая, что будет дальше. Между тем от ворот уже бежал к молодым господам Маркел в жилетке поверх ситцевой рубахи с дворницким картузом в руке и на бегу кричал.
2: «Силы небесные, не как Юрочка! Ну как же! Так и есть он, соколик! Юрий Андреевич, свет ты наш! Не забыл нас, молитвенников, припожаловал на родимое запечье! А вам что надо? Ну, что не видали?» Огрызался он на любопытных. «Проходите, достопочтенные! Вылупили белки!»
1: «Здравствуй, Маркел. Давай обнимемся».
2: «Да надень ты, чудак, картуз! Что нового хорошенького? Как жена, дочки?» «Что им делается? Произрастают, благодарствуем. А нового, покамест ты там богатырствовал, и мы ведь не зевали. Такой кабак и бедлант развели, что чертям, брат, тошно не разбери-бери что». Улицы не метены, дома крыши не чинены, в животах что в пост, чистота, без аннекции и контрибуций.
1: Я на тебя, Юрию Андреевичу, пожалуюсь, Маркел. Вот всегда он так, Юрочка. Терпеть не могу его дурацкого тона. И, наверное, он ради тебя старается, думает тебе угодить. А сам, между тем, себе на уме. Оставь, оставь, Маркел, не оправдывайся. Темная ты личность, Маркел. Пора бы поумнеть, чай живешь не у лобазников.
2: Когда Маркел внес вещи в сени и захлопнул парадное, он продолжал тихо и доверительно.
1: «Антонина Александровна серчают, слыхал он. И так завсегда. Говорят, ты, — говорит Маркел, — весь черный изнутри, вот все равно как сажа в трубе. Теперь, — говорит, — не то что дитя малое, теперь, может, мопс, баллонка комнатная, и то стали понимающие со смыслом». Это, конечно, кто спорит, но только, Юрочка, хошь верь, хошь не верь, а только знающие люди книгу видали. Масон грядущий 140 лет под камнем пролежала, и теперь мое такое мнение — продали нас, Юрочка, понимаешь? Продали, продали ни за грош, ни за полушку, ни за понюшку табаку. Не дадут, смотри мне, Антонина Александровна, слов сказать, опять вещь машет ручкой.
2: А как не махать? Ну, хорошо, поставь вещи на пол и спасибо. Ступай, Маркел. «Надо будет, Юрий Андреевич опять кликнет».
0: Глава вторая.
1: Отстал, наконец, отвязался. «Ты верь ему, верь, чистейший балаган один. При других все дурачком, дурачком, а сам втайне на всякий случай ножик точит. Да вот не решил еще на кого, казанская сирота».
2: «Но это-то хватило. По-моему, просто он пьян, вот и поясничает, больше ничего».
1: «А ты скажи, когда он трезв бывает». «Да ну его, прав к черту. Я чего боюсь, как бы Сашенька опять не уснул, если бы не этот тиф железнодорожный. На тебе нет вшей?»
2: «Думаю, что нет. Я ехал с комфортом, как до войны. Разве немного умыться? Кое-как, наскоро. А потом поосновательней. Ну, куда ты? Почему не через гостиную? Вы теперь по-другому подымаетесь?»
1: «Ах, да, ты ведь ничего не знаешь. Мы с папой... Думали-думали, и часть низа отдали сельскохозяйственной академии. А то зимой самим не отопить. Да и верх слишком поместительный. Предлагаем им. Пока не берут. У них тут кабинеты ученые, гербарии, коллекция семян. Не развели бы крыс, все-таки зерно. Но пока содержат комнаты в опрятности. Теперь это называется жилой площадью. Сюда, сюда. Какой несообразительный. В обход по черной лестнице. Понял? Иди за мной, я покажу».
2: «Очень хорошо сделали, что уступили комнаты. Я работал в госпитале, который был тоже размещен в барском особняке. Бесконечные анфилады, кое-где паркет уцелел. Пальмы в катках по ночам над койками пальцы растопыривали, как привидения. Раненые, бывалые, из боев, пугались и со сна кричали. Впрочем, не вполне нормальные, контуженные. Пришлось вынести. Я хочу сказать, что в жизни состоятельных было, правда, что-то нездоровое. Бездна лишнего. Лишняя мебель, лишние комнаты в доме, лишние тонкости чувств, лишние выражения. Очень хорошо сделали, что потеснились. Но еще мало, надо больше.
1: Что это у тебя из свертка высовывается? Птичий клюв? Голова утиная? Какая красота! Дикий селезень! Откуда? Глазам своим не верю. По нынешним временам это целое состояние.
2: В вагоне подарили. Длинная история, потом расскажу. Как ты советуешь, развернуть и оставить на кухне?
1: Да, конечно. Сейчас пошлю Нюшу ощипать и выпотрошить. К зиме предсказывают всякие ужасы. Голод, холод.
2: Да, об этом везде говорят. Сейчас смотрел я в окно вагона и думал, что может быть выше мира в семье и работы? Остальное не в нашей власти. Видимо, правда, многих ждут несчастья. Некоторые думают спастись на юг, на Кавказ пробуют пробраться куда-нибудь подальше. Это не в моих правилах. Взрослый мужчина должен, стиснув зубы, разделять судьбу родного края. По-моему, это очевидность. Другое дело вы. Как бы мне хотелось уберечь вас от бедствий, отправить куда-нибудь в место понадежнее. В Финляндию, что ли? Но если мы так по полчаса будем стоять на каждой ступеньке, мы никогда не доберемся доверху.
1: Постой, слушай, новость. И какая? А я и забыла. Николай Николаевич приехал.
2: Какой Николай Николаевич?
1: Дядя Коля.
2: Тоня, быть не может. Какими судьбами?
1: Да вот, как видишь, из Швейцарии, кружным путем на Лондон, через Финляндию.
2: Тоня, ты не шутишь? Вы его видали? Где он? Нельзя ли его раздобыть немедленно, сию минуту?
1: Какое нетерпение. Он за городом, у кого-то на даче. Обещал послезавтра вернуться. Очень изменился. Ты разочаруешься. Проездом застрял в Петербурге, обольшевичился. Папа с ним до хрипоты спорит.
2: Но почему мы, правда, останавливаемся на каждом шагу? Пойдем.
1: Значит, ты тоже слышал, что впереди ничего хорошего. Трудности, опасности, неизвестность.
2: Я и сам так думаю. Ну что ж, будем бороться. Не всем же обязательно конец. Посмотрим, как другие.
1: Говорят, без дров будем сидеть, без воды, без света. Отменят деньги. Прекратится подвоз. И опять мы стали. Пойдем. Слушай, хвалят плоские железные печурки в мастерской на Арбате. На огне газеты обед можно сварить. Мне достали адрес. Надо купить, пока не расхватали.
2: Правильно, купим. Умница, Тоня.
1: Но дядя Коля, ты подумай.
2: Не могу опомниться.
1: У меня такой план. Выделить наверху с краю какой-нибудь угол. Поселиться нам с папой, Сашенькой и Нюшей, скажем, в двух или трех комнатах, непременно сообщающихся где-нибудь в конце этажа, и совершенно отказаться от остального дома. Отгородиться, как от улицы. Одну такую железную печурку в среднюю комнату, трубу в форточку, стирку, варку пищи, обеды, прием гостей, все сюда же, чтобы оправдать топку. И, как знать, может, Бог даст, перезимуем.
2: А то как же. Разумеется, перезимуем. Вне всякого сомнения.
1: Ты это превосходно придумала. Молодчина. И знаешь что? Отпразднуем принятие твоего плана. Зажарим мою утку и позовем дядю Колю на новоселье. Великолепно. А Гордона попрошу спирту принести. Он в какой-то лаборатории достает. А теперь погляди, вот комната, о которой я говорила. Вот что я выбрала. Одобряешь? Поставь на пол чемодан и спустись за корзиной. Кроме дяди и Гордона можно также попросить Иннокентия и Шуру Шлезингер. Не возражаешь? Ты не забыл еще, где наша умывальная? Побрызгайся там чем-нибудь дезинфицирующим. А я пройду к Сашеньке, пошлю Нюшу вниз, и когда можно будет, позову тебя.
3: Радио «Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Глава третья. Главной новостью в Москве был для него этот мальчик. Едва Сашенька родился, как Юрия Андреевича призвали. Что он знал о сыне?
2: Однажды, будучи уже мобилизованным, Юрий Андреевич перед отъездом пришел в клинику проведать Тоню. Он пришел к моменту кормления детей. Его к ней не пустили. Он сел дожидаться в прихожей. В это время дальний детский коридор, шедший под углом к акушерскому, вдоль которого лежали матери, огласился плаксивым хором 10 или 15 младенческих голосов, и нянюшки стали поспешно, чтобы не простудить спеленутых новорожденных, проносить их подвое под мышками, как большие свертки с какими-то покупками, матерям на кормление. «Уа-уа!» — почти без чувства, как по долгу службы пищали малютки на одной ноте, и только один голос выделялся из этого унисона. Ребенок тоже кричал «уа-уа!» и тоже без оттенка страдания, но, как казалось, не по обязанности, а с каким-то впадающим в бас умышленным, угрюмым недружелюбием. Юрий Андреевич тогда уже решил назвать сына в честь тестя Александром. Неизвестно, почему он вообразил, что так кричит его мальчик. Потому что это был плач с физиономией, уже содержавшей будущий характер и судьбу человека. Плач со звуковой окраской, заключавшей в себе имя мальчика. Имя Александр, как вообразил Юрий Андреевич. Юрий Андреевич не ошибся. Как потом выяснилось, это действительно плакал Сашенька. Вот то первое, что он знал о сыне. Следующее знакомство с ним Юрий Андреевич составил по карточкам, которые в письмах посылали ему на фронт. На них веселый, хорошенький бутуз с большой головой и губами-бантиком стоял раскорякой на разостланном одеяле и, подняв обе ручки кверху, как бы плясал в присядку. Тогда ему был год, он учился ходить. Теперь исполнялся второй. Он начинал говорить. Юрий Андреевич поднял чемодан с полу и, распустив ремни, разложил его на ломберном столе у окна. Что это была в прошлом за комната? Доктор не узнавал ее. Видно, Тоня вынесла из нее мебель или переклеила ее как-нибудь по-новому. Доктор раскрыл чемодан, чтобы достать из него бритвенный прибор. Между колонками церковной колокольни, высевшейся как раз против окна, показалась ясная полная луна. Когда ее свет упал внутрь чемодана на разложенное сверху белье, книги и туалетные принадлежности, комната озарилась как-то по-другому, и доктор узнал ее. Это была освобожденная кладовая покойной Анны Ивановны. Она в былое время сваливала в нее поломанные столы и стулья, ненужное канцелярское старье. Тут был ее семейный архив, тут же и сундуки, в которые прятали на лето зимние вещи. При жизни покойной углы комнаты были загромождены до потолка и обыкновенно в нее не пускали. Но по большим праздникам, в дни многолюдных детских сборищ, когда им разрешали беситься и бегать по всему верху, отпирали и эту комнату, и они играли в ней в разбойников, прятались под столами, мазались жженной пробкой и переодевались по-маскарадному. Некоторое время доктор стоял, все это припоминая, а потом сошел в нижние сени за оставленной там корзиною. Внизу, на кухне, Нюша, робкая и застенчивая девушка, став на корточки, чистила перед плитой утку над разостланным листом газеты. При виде Юрия Андреевича с тяжестью в руках она вспыхнула, как маков цвет, гибким движением выпрямилась, сбивая с передника приставшие перья, и, поздоровавшись, предложила свою помощь. Но доктор поблагодарил и сказал, что сам донесет корзину. Едва вошел он в бывшую кладовую Анны Ивановны, как из глубины второй или третьей комнаты жена позвала его. «Можно, Юра?» Он
1: отправился к Сашеньке. Теперешняя детская помещалась в прежний его и Тониной классный. Мальчик в кроватке оказался совсем не таким красавчиком, каким его изображали снимки. Зато это была вылитая мать Юрия Андреевича, покойная Мария Николаевна Живаго. Разительная ее копия, похожая на нее больше всех сохранившихся после нее изображений. «Это папа. Это твой папа. Сделай папочке ручкой», — твердила Антонина Александровна, опуская сетку кроватки, чтобы отцу было удобнее обнять мальчика и взять его на руки. Сашенька близко подпустил незнакомого и небритого мужчину, который, может быть, пугал и отталкивал его. И когда тот наклонился, порывисто встал, ухватился за мамину кофточку и злобно, с размаху, шлепнул его по лицу. Собственная смелость так ужаснула Сашеньку, что он тут же бросился к матери на грудь, зарыл лицо в ее платье и заплакал навзрыд горькими и безутешными детскими слезами. «Фу, фу!» — журила его Антонина Александровна. «Нельзя так, Сашенька. Папа подумает, Саша нехороший, Саша бяка. Покажи, как ты целуешься. Поцелуй папу. Не плачь, не надо плакать. О чем ты, глупый?» «Оставь его в покое, Тоня», — попросил доктор. «Не мучь его и не расстраивайся сама. Я знаю, какая дурь лезет тебе в голову. Что это неспроста, что это дурной знак. Это такие пустяки, и так естественно. Мальчик никогда не видал меня. Завтра присмотрится, водой не разольешь». Но он и сам вышел из комнаты, как в воду опущенный, с чувством недоброго предзнаменования.
4: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Самолет приземлился на авиабазе Палам, где его встретил глава индийской дипломатии и рота почетного караула. Сообщило в ночь на пятницу агентство РИА Новости. С 11 по 13 сентября Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели. Сегодня он встретится с премьером Нарендрой Моди, посетит выставку «Иннопром Индия» и выступит на деловом форуме. Главное событие – встреча лидеров стран БРИКС в субботу, где примут совместную декларацию. Бойцы группировки войск «Север» опубликовали кадры из освобожденного села Гоптовка в Харьковской области. Его российские военные взяли под контроль накануне. Село находится с внешней стороны Резняковского котла, внутри которого заперты 1700 боевиков. Плюс это дает возможность российским войскам контролировать еще одну трассу на Харьков. Также появилась информация, что в районе села Ольховатка, Харьковская область, образовался еще один котел. В нем заблокированы два батальона ВСУ, в том числе запрещенный в России нацбат «Азов». Беспилотники ВСУ атакуют Самарскую и Саратовскую области. В Саратове повреждена гражданская инфраструктура, загорелся логистический центр. Работников эвакуировали, пострадавших предварительно нет. В Самарской области военные мобильные огневые группы делают все для защиты людей и инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Власти этих регионов призвали жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Центр высокотехнологичного протезирования для ветеранов специальной военной операции открылся в Туле. Комплекс будет работать по принципу полного цикла – от консультации и изготовления индивидуальных протезов до реабилитации ветеранов. Подробности рассказала председатель Государственного фонда «Защитники Отечества», заместитель министра обороны Анна Цивилева.
2: Большое внимание филиале будет уделяться спортивной реабилитации. Для запуска филиала ЦИТО подготовил специалистов по собственным образовательным программам, техников-протезистов и инструкторов ЛФК. Всего до 2027 года в разных регионах планируется создать 25 подобных учреждений с собственным производством протезов полного технологического цикла. До конца года еще два таких центра откроются в Архангельске и Улан-Удэ.
1: Площадь нового филиала в Туле почти 1500 квадратных метров. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Кронштадт. Петр Капица. Летом 1894 года в Кронштадте, в деревянном одноэтажном доме на Посадской улице, в семье генерал-майора инженерного корпуса Леонида Петровича Капицы и преподавателя-филолога Ольги Иеронимовны, родился мальчик. Назвали его Петром в честь деда. Скажи кому-нибудь тогда, что этот крикливый карапуз со временем станет великим ученым-физиком, бессменным директором Института физических проблем, получит 6 орденов Ленина, будет почетным доктором 11 университетов на 4 континентах и лауреатом Нобелевской премии? Никто бы не поверил.
1: Имя на карте.
2: Да и как поверить? Из 2 класса гимназии выгнали за неуспеваемость. Мальчишке никак не давалась латынь. Но уже в реальном училище Петр увлекся физикой, а позже поступил в Петербургский политехнический институт. А дальше? Дальше была Первая мировая и страшная эпидемия испанского гриппа, во время которой будущий ученый всего за 2 недели потерял жену, отца, 2-летнего сына и новорожденную дочь. Тогда он писал матери:
3: «Когда оглядываюсь назад и вижу все мною прожитое, меня берет страх и удивление. Неужели же в самом деле я все это мог перенести?»
2: Пережил. Помогли здоровый цинизм, безудержное стремление к знаниям, юмор и перемена мест. 13-летняя работа в Англии, в Кембридже, под руководством Эрнеста Ризерфорда.
1: Имя на карте.
2: У художника Бориса Кустодиева есть не очень известная работа «Двойной портрет молодых ученых». На сдержанном оливковом фоне двое обсуждают что-то и смеются. Один держит в руках курительную трубку, второй – стеклянную колбу. Это было холодной и голодной осенью 1921 года. Сосед по дому привел к художнику 2 своих друзей – Петра Капицу и Николая Семенова. Молодых, задорных ученых, которые постоянно шутили, рассказывали анекдоты, веселились. Кустодиеву, прикованному к инвалидному креслу, их общество импонировало. Борис Михайлович как раз заканчивал свой портрет Шаляпина с собакой Ройкой. Молодые люди решили полушутя уговорить художника сделать заодно и их портрет.
3: «Вот вы пишете портреты уже знаменитых людей. А почему бы вам не написать портрет будущих знаменитостей?»
4: «А вы обещаете, что станете знаменитыми?»
3: «Мы обязательно будем нобелевскими лауреатами».
2: И пообещали 2 вещи: стать известными и расплатиться с художником. Кустодиев сдался. В шутку он назвал картину «Будущие академики». За нее молодые ученые расплатились быстро – мешком пшена и петухом. Продукты тогда были дороже всяких денег. А вот их известности Борис Михайлович так и не дождался. Он умер в 1927 году. Химик Николай Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году, физик Петр Капица – в 1973. Кронштадт. Петр Капица.
1: Имя на карте.
5: Премьера

0: Чак Чири. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чак-чир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы.
1: Форма и содержание.
2: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чак-чиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
0: Чак-чиры.
2: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда – из-за постоянного ношения чак-чиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: обмундирования.
1: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
2: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
3: Форма и содержание. Чак-чиры.
4: Радиозвезда.
5: Записки врача.
6: Как не нужно лечить простуду? Казалось бы, где здесь можно наделать ошибок? Да буквально на каждом шагу. Навредить себе, пытаясь побыстрее вылечиться от ОРВИ, очень просто.
5: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
6: Прежде всего, придется смириться с тем фактом, что простуда пройдет самостоятельно. И что бы мы ни делали, сократить отпущенное природой время на ОРВИ не получится. Именно по этой причине вокруг простуд выросла целая индустрия. Ну, грех упускать возможность присоединиться к процессу, который гарантированно разрешится сам. Можно придумать чудо-средство, объявить, что работает именно оно. Так что не ведитесь на рекламу действительно работающих, эффективных и безопасных лекарств против ОРВИ, пока что не придумали. Высокая температура, и вот тут масса народных рецептов, начиная от обтирания спиртом или водкой до закутывания в несколько одеял с насыпанием горчичного порошка в шерстяные носки на голые ноги, ведут только к ухудшению. А если говорить о горчичном порошке, то и химическим ожогам стоп. Да, можно попробовать сбивать температуру физическими методами, но для этого потребуются пузыри со льдом на проекцию магистральных сосудов – шея, подмышки, пах. Пузыри при этом нельзя класть непосредственно на кожу, только через полотенце, во избежание локальной холодовой травмы. Но лучше пользоваться жаропонижающими средствами. Для детей это парацетамол, ибупрофен или их комбинация в возрастной дозировке. Для взрослых выбор побольше, разве что за исключением аспирина, его во время вирусных инфекций принимать не рекомендуется никому. Кашель. Здесь тоже масса народных вариантов, от медово-горчичных лепешек и банок на грудную клетку до компресса из отварного лука с объяснением, что здоровые клетки лука заменят собой вышедшие из строя клетки легких. Кашель – это норма. Если мокрота не отходит, можно давать отхаркивающие средства, если есть затруднение дыхания, бронхорасширяющие. Но на этом все. Ну и, конечно же, никаких антибиотиков для лечения ОРВИ или на всякий случай. Эти препараты назначаются врачом только при присоединении бактериальной инфекции.
5: Алексей Водовозов. Записки врача.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Россия. Расстояния гигантские. Протяженность дорог сложно подсчитать. Но каких дорог? Ведь некоторые из них существуют и работают только зимой. Потому что проложены они, как любят писать в официальных документах, в зонах, где строительство инфраструктуры осложнено природно-климатическими факторами. Говоря проще, либо в зонах вечной мерзлоты, либо по местам, где в другое время года проехать невозможно. То есть прямо по болотам да озерам, по тайге и рекам, по тундре. И называются такие дороги зимниками.
1: Пути сообщения. Зимник.
2: Есть у Александра Сергеевича Пушкина замечательное стихотворение «Бесы». «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна». И дальше ямщик жалуется барину, что, мол, все, приехали. Дорогу занесло, следа не видно, положение отчаянное, буран. А вот если бы такая беда приключилась с поэтом в наше время, то он бы точно не стал впадать в отчаяние. Потому что вдоль современного, цивилизованного зимника специалисты МЧС обычно ставят вешки. Слева с белыми светоотражателями, справа с красными. Зимник начинают обустраивать с первыми морозами. По всему маршруту снег уплотняют, разгребают и проливают водой. Затем к трактору прицепляют конструкцию из труб, называемую гитарой, при помощи которой еще мокрый снег разглаживается и сильнее уплотняется. После трамбовки и выравнивания все замерзает и получается ровное, твердое покрытие. И такие процедуры проводят в течение всей жизни зимника. До весны. То есть содержат в рабочем состоянии. По нормативам? Да. Для зимников существуют нормативы. Так вот, по нормативам зимники должны иметь две полосы с шириной не менее 3 метра каждая. В местах со сложными условиями рельефа допускается 1 полоса движения шириной в 4,5 метра. При этом устраиваются разъезды длиной не менее 50 метров и шириной не менее 8.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Въезд на зимник, как, впрочем, и съезд с него, только через КПП со шлагбаумом. Иначе никак. Если впереди, допустим, 200 километров тундры, ни жилья, ничего, а тут буран, ведь дорогу приметает в считанные минуты, тогда зимник закрывают и никого не пускают до хорошей погоды. Бывает, ожидание затягивается на несколько дней, поэтому каждая машина должна быть под завязку заправлена топливом, желательно с запасом. Сначала двигателю придется долго работать в процессе ожидания у шлагбаума, а затем ехать не 100 километров без заправки. Да и неплохо бы запастись провизией, водой, теплой одеждой и шансовым инструментом. Север. Мало ли что. Согласно профессиональному сленгу, по зимнику идут, а не едут. Так вот, по нему никогда не идут в одиночку. Минимум 2 машинами, а лучше колонной. Мобильной связи нет. Пользуются в основном рациями. Если кто застрянет, сломается, обязательно помогут выбраться. Это закон. И да, идти по зимнику лучше ночью. В Фары хорошо подсвечивают рельеф. В общем, зимник, конечно, штука непредсказуемая. Но сегодня все не так плохо, как в те самые в пушкинские времена. Случись беда, не дай бог, конечно, обязательно помогут. Да и базы дорожников встречаются по пути, где можно перевести дух и обогреться. В цивилизованном мире живем. Все-таки.
1: Зимник. Пути сообщения.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет нового дрона-перехватчика «Малыш» группировки войск «Центр» уничтожил очередной беспилотник противника на Добропольском направлении специальной военной операции. Подробнее о возможностях новинки рассказал командир батареи противодействия БПЛА Роман Елизаров.
2: Дрон поступил недавно, получили в большом объеме, ночные, дневные, дрон цифровой, довольно-таки удобный, компактный, легкий, то есть в использовании отличная вещь, расчету легко с ним работать, буквально занимает подготовка там от 5 до 10 минут, и дрон можно запускать. Данным дроном уже поразили достаточно много целей, буквально только за прошедшие сутки. Около, наверное, целей 11 поразили разных самолетного типа. Это обычный перехватчик. Сбиваем в основном самолетный тип, конечно, то есть хорнеты. Хорнеты по большей части. Стараемся акцентировать свое внимание в основном на сбитии именно хорнетов, потому что самая такая большая проблема, скажем, вот это они.
1: Особенность перехватчика – добавление дополнительных режимов полета, что повышает маневренность птицы и делает ее управление гораздо проще, а также поворотная камера, позволяющая дрону иметь обзор на 180 градусов. Кроме того, беспилотник имеет функцию автостарта, что существенно снижает время нахождения на позиции и обеспечивает скрытность точки запуска. Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсантами силами провели необычные стрельбы. Они использовали особое оружие в акватории Балтийского моря рядом с полигоном «Хмелевка». Под водой бойцы стреляли из пистолета.

0: Ремонтов, доставлял военнослужащих и боеприпасы на огневые позиции подразделения. Во время выполнения поставленной задачи его автомобиль оказался под артиллерийским обстрелом. Несмотря на это, он сохранил выдержку и продолжил движение. Маневрируя на загруженном транспорте, он смог выйти из зоны обстрела, обеспечив безопасность личного состава и сохранив перевозимые боеприпасы. Благодаря решительным и профессиональным действиям Антона Морозова, поставленная задача была выполнена в полном объеме. Личный состав и боеприпасы своевременно доставили на позиции. Это обеспечило подразделению необходимые условия для дальнейшего выполнения задач на важном участке. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
1: Премьера на радио «Звезда». Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно, но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Слышала, что спать при дневном свете вредно. Это правда?
2: Отвечает сомнолог Павел Кудинов.
3: У любого человека в головном мозге существуют биологические часы, и это на самом деле генетически запрограммированный биохимический процесс, вполне себе реальный. Эти часы как раз отсчитывают 24 часа и подчиняют жизнедеятельность человека своему ритму. С другой стороны, каждые часы требуют

0: некоторые подзаводки и синхронизации, и как раз своей жизнедеятельностью человек вот эти вот часы подзаводит. Как это выражается? Часы синхронизируются с моментом нашего пробуждения и с моментом нашего засыпания. И попадание дневного света на сетчатку глаза – это важный достаточно момент в работе биологических часов и циркадных ритмов человека. Как только исчезает свет, то вырабатывается гормон мелатонин, который обеспечивает первичную сонливость, помогающую нам заснуть. А когда на сетчатку глаза попадает свет, то запускается процесс пробуждения и запускаются, чуть-чуть подводятся, синхронизируются эти биологические часы, и начинается активация и наступление работоспособности. Если человек спит со включенным светом, выработки мелатонина нету и слегка нарушается работа этих самых биологических часов. Пока мы молодые, мы этого можем не замечать, но с возрастом, когда копятся какие-то другие заболевания или легкие отклонения или что-нибудь, это может уже приводить действительно к нарушению циркадных ритмов и к процессам засыпания, то есть к бессоннице. Сам же сон во время дневного света более поверхностный, менее глубокий, не дается полноценной смены стадии сна, а это очень важно для последующей работы всего организма и головного мозга в том числе. Это приводит в краткосрочном перспективе к снижению работоспособности, скорости реакции, а в долгосрочной перспективе это снижение иммунного ответа, склонность к аллергиям, склонность к более частым заболеваниям. Есть работы, которые показывают, что и к развитию онкологических процессов плохой сон тоже вполне себе способствует.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Чердаке.
2: Человек буквально голыми руками переписал генетический код морских обитателей за рекордно короткий срок. Сейчас расскажу.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Представьте себе, еще 30 лет назад рыбаки Балтийского моря вытаскивали из сетей треску размером этак с крупного поросенка, настоящих морских исполинов. А сегодня большинство этих рыб легко помещаются в ладонях. Что же произошло с атлантической треской в Восточной Балтике? Ответ шокирует. Мы стали свидетелями эволюции в режиме реального времени. Международная команда под руководством морского эколога Торстена Ройша из Германского центра океанических исследований провела научное детективное расследование. Ключевыми уликами и свидетелями стали отолиты. Это крошечные костные структуры во внутреннем ухе рыб, растущие всю жизнь подобно годовым кольцам деревьев. Ученые применили инновационный химический анализ отолитов трески, выловленный с 96 по 2019 год. Ювелирная работа по извлечению и секвенированию ДНК из образцов, десятилетиями хранившихся в лабораториях, принесла сенсационные результаты. Оказалось, что современная треска не просто мельче предшественников, она и растет-то в два раза медленнее. Средняя длина сократилась на 48%. Но главное открытие поразило, кажется, даже самих исследователей. В генах, отвечающих за скорость роста, произошли направленные изменения.
1: Наука на чердаке.
2: Так что же случилось? А вот что, случилась эволюция, в буквальном смысле слова, направленная рукой человека. Рыболовные тралы создали невиданное эволюционное давление. Медленно растущие особи, остававшиеся мелкими, чаще избегали сетей и получили решающее преимущество в выживании. Их гены карликовости стали доминировать в популяции буквально за несколько поколений, за пару десятков лет. Это объясняет загадку, почему даже после полного шестилетнего запрета на промысел крупная треска так и не появилась в Балтийском море. Дело не в том, что больших рыб выловили. Дело в том, что природа их больше не производит. Вот так вот человек стал главной эволюционной силой планеты. Глава научной группы Торстен Ройш так и констатирует: охота и рыболовство – самый мощный эволюционный фактор в современной природе. Изменения, которые запускает человеческая деятельность, происходят со скоростью, невиданной в естественной истории Земли. Хотя потепление Балтийского моря тоже влияет на размеры рыб, столь радикальное, почти двукратное уменьшение размеров трески можно объяснить только антропогенным фактором. И это яркое напоминание о том, что эволюция – это не какой-то там процесс в далеком прошлом, который изучают палеонтологи в своих институтах по древним косточкам. Человек, вооруженный рыболовными сетями, стал архитектором новой эволюции, переписывающим генетические программы морских обитателей в режиме реального времени.
1: Наука на чердаке. Всемирная энциклопедия еды. Праздник прихода весны Навруз в переводе с фарси означает «новый день». Обычно он совпадает с весенним равноденствием. Отмечают его в ряде стран Ближнего Востока. А в Иране, например, это и вовсе Новый год. Гуляния могут длиться около 2 недель и приходятся на вторую половину марта. И какой праздник без угощений? Распространенное блюдо в эти дни – куку сабзи. Куку – это тип соленых персидских пирогов на основе яиц. Их часто сравнивают с итальянским омлетом фриттатой. Но яиц там меньше, а любой начинки, овощной или мясной, гораздо больше. Слово «сабзи» переводится «зелень». Так вот, в куку сабзи главное место занимают как раз травы. Петрушка, кинза, укроп, шпинат. Всю зелень мелко рубят, обязательно вручную. Смешивают с яйцом и грецким орехом, добавляют лук и отправляют на раскаленную сковородку, смазанную маслом. Подрумянивают с 2 сторон. По готовности получается такой круглый блин толщиной в несколько сантиметров. Зажаристый снаружи, внутри пирог имеет мягкую текстуру и зеленый цвет. Последний и символизирует возрождение, победу весны над зимой. В Иране блюда часто едят и вне праздника. Кусок этого пирога могут положить в булочку с овощами, сделав подобие сэндвича. Кроме Ирана, это аутентичное блюдо любят также в Азербайджане и Узбекистане. А благодаря простоте его можно приготовить и у себя дома.
3: Всемирная энциклопедия еды. Радиозвезда.

0: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: Летом 1942 года фашисты из состава горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» захватили ключевые склоны и перевалы Кавказского хребта в районе Эльбруса. На обеих вершинах горы они установили фашистские флаги. В январе 43-го войска Закавказского фронта освободили Приэльбрусье. В феврале советским командованием было принято решение о проведении специальной операции. Наши военные альпинисты должны были подняться на Эльбрус, сорвать вражеские флаги с его вершин. Важную операцию снимали для кинохроники.
2: Слышь, оператор!
3: Чего?
2: Как же я всякую такую технику уважаю! Покажешь, как эта штука работает?
3: Чего? Не слышу! Ветер, говорю, ветер! Ты лучше это, помоги мне, тоже мне воин-спортсмен. Видишь, человек надрывается. О, мама, что за холод.
2: Давай.
3: Ужас, да и только, а.
2: Ты готовь, готовь свою аппаратуру-то.
1: Группы советских альпинистов шли на Эльбрус по разным маршрутам. Зимой 1943 года на горной базе «Приют-11» на высоте 4200 метров отряды объединились. 13 и 17 февраля ими были совершены два удачных восхождения на западную и восточную вершины Эльбруса. Фашистские флаги были сорваны, а на их место водрузили советские флаги. После удачно проведенной операции несколько альпинистов отправили в военный госпиталь.
4: Больной!
2: Слышь, кино, как там тебя? Сестра говорит, мол, фильмы приехали. Сейчас показывать будут. Разойдись, братва! Дайте человеку посмотреть. Сестра, запускай шарманку.
4: Сейчас.
2: О, узнаешь?
3: Елки-палки. Слушай, подожди, это что, мы что ли, а?
2: Ну, конечно, смотри.
3: На Эльбрусе.
2: А где же еще?
1: В 1943 году, после проведения уникальной операции на Эльбрусе, отряды военных альпинистов были преобразованы в первую отдельную горно-стрелковую бригаду советской армии. Она стала прообразом современных горных бригад вооруженных сил России. Каждый год в память о знаменитой операции 1943 года альпинисты Кабардино-Балкарии совершают восхождение на Эльбрус. 13 и 17 февраля на его вершинах неизменно устанавливаются российские флаги.
0: Радиозвезда. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Огнестрельное оружие.
0: Классификация.
5: Гладкоствольный кремниевый пистолет.
0: Название.
5: Русский пистолет образца 1715 года.
6: Кремниевый пистолет образца 1715 года предназначался для уничтожения живой силы противника в ближнем бою. Изготавливался Тульским оружейным заводом. Калибр 17,3 мм. Длина ствола 36 см. Скорострельность – один выстрел за 2-3 минуты. Вес оружия – 1 кг 400 граммов. Боекомплект – 20 патронов. Во время Отечественной войны 1812 года из-за острой нехватки огнестрельного оружия кремниевыми пистолетами старого образца вооружались кавалерийские части русской армии, в том числе солдаты и офицеры Ахтырского гусарского полка. Им удалось увеличить скорострельность оружия за счет применения нового бумажного патрона, в котором пуля и заряд пороха завертывались в небольшой лист бумаги и заклеивались. Пистолеты образца 1715 года стояли на вооружении русской армии до середины 19 века.
0: Арсенал 18-12.

0: Адмиралы русского флота. Павел Нахимов.
1: Он является примером для всех без исключения командиров русских кораблей. Чист душой, любит море. Отличный и совершенно знающий свое дело капитан.
2: Так говорили о нем современники. Павел Степанович Нахимов с блеском окончил морской кадетский корпус. Получил звание мичмана, служил на Балтике. До наших дней сохранилась выписка из его аттестации.
3: Поведение благородного, в должности старателен, исполняет приказы с усердием и расторопностью.
2: В 1822 году Нахимов участвовал в трехлетнем кругосветном плавании под командованием Михаила Лазарева. Числился вахтенным офицером на фрегате крейсер. За отличие и мужество получил звание лейтенанта и орден Святого Владимира четвертой степени.
4: Я всегда уверен в наших командирах, своих офицерах и экипажах командах. И так будет всегда.
2: Он служил на флоте 40 лет. За это время участвовал в 34 морских кампаниях. Одна из самых известных – победа над турецкой эскадрой в Синопском сражении 18 ноября 1853 года. В тот день Нахимов обратился к русским матросам.
4: В случае встречи с неприятелем, превосходящим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело. Не распространяясь в наставлениях, я выскажу свою мысль, что, по мнению моему, в морском деле близкое расстояние от противника и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика.
2: За это сражение Нахимов был награжден орденом Святого Георгия второй степени, а на имя отважного флотоводца был пожалован высочайший рескрипт от императора Николая I.
5: Нашему вице-адмиралу, начальнику 5-й флотской дивизии Нахимову, истреблением турецкой эскадры при Синопе, вы украсили летопись русского флота новой победой, которая навсегда останется памятной в морской истории.
0: Павел Нахимов. Адмиралы русского флота.
6: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Волгоград. В Красноармейском районе поврежден многоквартирный дом. Ранены двое жителей. Они госпитализированы. Обломки также упали на территорию промышленного предприятия. В Саратове в результате атаки загорелся логистический центр. Сотрудников склада эвакуировали. Предварительно обошлось без пострадавших. Военный корреспондент телеканала «Звезда» Игорь Лапик доставил гуманитарный груз в зону специальной военной операции. В состав вошли современные квадрокоптеры для разведки. Дроны предназначены для подразделений 98-й гвардейской дивизии ВДВ. Десантники сейчас сражаются на Херсонском и Запорожском направлениях. Ранее принимали участие в освобождении Часового Яра. Беспилотники закуплены в рамках проекта Народного фронта «Все для победы» на пожертвования зрителей телеканала «Звезда». Игорь Лапик поблагодарил всех неравнодушных за помощь.
2: Спасибо огромное всем зрителям телеканала «Звезда». Мы сделали большое дело. Эта партия квадрокоптеров, дронов передается легендарной гвардейской 98-й дивизии ВДВ. Эта помощь очень важна для них, потому что дроны, беспилотники – это наши глаза в небе.
1: Помочь бойцам может каждый на сайте Народного фронта. Дополнительная помощь от граждан России позволяет сберечь жизни и здоровье солдат и офицеров. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Самолет приземлился на авиабазе Палам, где его встретил глава индийской дипломатии и рота почетного караула, сообщили в ночь на пятницу информационное агентство. С 11 по 13 сентября Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели. Сегодня он встретится с премьером Нарендрой Моди, посетит выставку «Иннопром Индия» и выступит на деловом форуме. Главное событие – встреча лидеров стран БРИКС в субботу, где примут совместную декларацию. В Нью-Йорке почтили память погибших в теракте 11 сентября. Сегодня 25-я годовщина. Светящиеся беспилотники воссоздали силуэты башен-близнецов в полную величину. Число использованных дронов – 2977, символизирует число жертв теракта. Четверть века назад в небе над Штатами террористы-смертники захватили 4 пассажирских самолета. 2 лайнера направили в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один на здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. О погоде. Сегодня в Москве переменная облачность, утром сильный дождь, днем будет до 15-17 градусов тепла. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве идет дождь. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, напоминает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в эти минуты в 1 балл. Полчаса потребуется на проезд по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. 20 минут займет путь по широкой улице от Осташковской улицы до Алтуфьевского шоссе. Пробка на четверть часа на Ленинградском шоссе от поворота на Перепечино до Международного шоссе. Столько же уйдет на проезд по Октябрьскому проспекту от Егорьевского шоссе до улицы Генерала Кузнецова. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия может ввести безвизовый режим для Вьетнама. Что общего у Москвы и Ханоя, помимо любви к супам и бальзама «Звездочка»? В мире набирает популярность «Бук-дув». Люди вместе читают книги в кафе или баре. Это новый караоке или все-таки способ найти родную душу? В нашей стране более 150 языков. Заглянем в гости к одному из самых древних – аварскому. Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом этой страны То Ламом. Также лидеры договорились активизировать сотрудничество в энергетике, наладить поставки грузов через вьетнамскую территорию в соседние государства и увеличить количество авиарейсов. Максим Петренко расскажет, как Москва и Ханой дружили в годы СССР, какие вьетнамские товары были тогда популярны и что сами вьетнамцы ценили из советских вещей.
2: Сначала холодит, потом дает тепло и немного жжет. Вспоминаются такие ощущения на коже от вьетнамского бальзама «Звездочка». Таким в СССР лечили простуды и не только. Помогало или нет – вопрос другой, хотя в составе никакой синтетики. Зато это тот самый запах из детства, который ни с чем не спутать. Резкие ноты ментола и эвкалипта. Журналист и писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов рассказывает о другом популярном товаре из Вьетнама.
3: Я бы выделил то, чего сегодня не хватает, а то, что было вьетнамское в Советском Союзе, это текстильная продукция. Причем она действительно была высокого качества, и они разные вещи производили. Мужские рубашки, сорочки.
2: Из Вьетнама в СССР везли и резиновые шлепанцы с перемычкой между пальцами. Их даже одно время называли «вьетнамками». Продавались кофе и диковинные сушеные бананы. Наша страна во Вьетнам завозила нефтепродукты, удобрения, оборудование для строительства заводов. По дорогам Вьетнама ходит более 40 тысяч автомобилей советского производства, писали в газетах за 1985 год. Но простые люди лучше помнят бытовые вещи, рассказывает гид-переводчик во Вьетнаме Шон Нитхай. Он учился в Советском Союзе.
4: Велосипеды, часы, вентиляторы, утюги, ну и посуду. Советские утюги ценили, они были тяжелые, простые и очень надежные. Ценился и ленинградский фарфор. Красивый чайный или кофейный сервис считался дорогим подарком.
2: Такие раритеты привозили или пересылали на родину сами вьетнамцы, которые трудились в СССР. А их было десятки тысяч. В 80-е между правительствами двух стран действовало соглашение, по которому вьетнамских рабочих брали на профессиональное обучение на советские предприятия. Кто-то на родину возвращался с русскими женами или мужьями. И во Вьетнаме, кстати, они могли заметить совпадение культур. Так и мы, и вьетнамцы любим супы, борщ и фо, соответственно. Оба варятся долго, считаются культовыми. Единственное, во Вьетнаме суп фо обычно едят на завтрак. Дружба государств, когда-то начавшаяся с политики, доросла даже до сотрудничества в космосе. После обучения в Центре подготовки космонавтов Фам Туан в 1980-м совершил полет на орбиту вместе с Виктором Горбатко на «Союзе-37». Туан – первый космонавт Азии. А наш собеседник Шон Нитхай готов привести еще несколько общих черт.
4: И русские, и вьетнамцы очень ценят семью, любят принимать гостей. Мы можем долго сидеть вместе за столом, угощать друг друга и вспоминать разные истории. Еще нас объединяет благодарность людям, которые помогли нам в трудные минуты. Помню свои годы, когда война в Вьетнаме еще продолжалась. Мое поколение хорошо знает, какую помощь нашей стране оказал Советский Союз.
2: Ну и старшее поколение во Вьетнаме хорошо помнит советские фильмы. Они шли в кинотеатрах и по телевидению. Картины о войне, любви, человеческой доброте были очень понятны вьетнамцам, тоже пережившим непростой военный период. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: С книгой в руке и среди незнакомцев. В мире набирает популярность необычный формат досуга – «бук-дув», дословно «книжная вечеринка». Люди собираются в кафе и читают каждое свое. Чаще всего это происходит под приятную фоновую музыку. А в перерывах между главами участники вечеринки знакомятся друг с другом. Насколько удобно такое чтение в общественных местах и почему люди снова взялись за книги, рассуждает книжный блогер, автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
5: Провести круто время в этом моменте, это замечательно. Но пользы никакой эти вечеринки не дадут точно. Человек вряд ли запомнит спустя долгие годы, что он конкретно там прочитал. Дело-то хорошее. Все, что связано с чтением, это круто. И здорово, что это снова набирает популярность. Я бы больше связывал это с усталостью от гаджетов. С тем, что устают глаза, устает мозг воспринимать информацию с экрана. И люди возвращаются к традиционным средствам проведения досуга, вспоминают и настольные игры, и рукоделия различные, в том числе и книги. Организм человеческий ищет инстинктивно возможность передохнуть и в то же время получить и знания, и удовольствие, а книга является одним из лучших форматов для этого.
1: По данным опросов на литературных онлайн-платформах, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине. Каждый второй делает это в общественном транспорте. А самой распространенной читательской привычкой стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят на юге, севере, западе и востоке страны. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в нашу повседневную речь. На этот раз Ким Андреев отправляется в солнечный Дагестан, где познакомится с красивым и сложным аварским языком.
6: Дида кола рак да камурал васал кирго рук ункеч ин канябак леч ин.
7: Так в оригинале на аварском начинается стихотворение Расула Гамзатова «Журавли» или «Куняк ураби». Получается у меня не слишком удачно, потому что в аварском языке есть целая группа непривычных для нас букв. Они резкие и глубоко гортанные, например, «кэц-эч-э». За счет них аварский алфавит больше русского, сразу 46 букв и почти все согласные. Гласных лишь 5 – а-о-у, е-и. Ударение у аварцев тоже специфическое, рассказывает главный редактор аварской газеты «Истина» Тимирхан Гасанов.
8: Гласные в аварском языке сохраняют характерный тембр как под ударением, так и в безударных слогах. В русском языке безударные гласные часто произносятся ослабленно, с измененным тембром. Например, «бергине» на русском это будет «выиграть». Даже и буквы там нормально не слышно, да, получается. Но на аварском тембр сохраняется.
7: Аварский относится к нагско-дагестанской семье, одной из древнейших языковых семей Кавказа. Дословно «аварский» значит «горский». В этом уникальном языке более 20 падежей. В речи они заменяют предлоги. Там, где мы скажем «в лесу», «под камнем» или «у Магомеда», аварцы произнесут одно слово, но с разными окончаниями. Аварский письменный насчитывает 600 лет, устный – несколько тысячелетий. За это время он впитал в себя многое из других языков – тюркского, персидского, арабского, русского, а вот исконно аварские слова проще всего услышать в дагестанских кафе или на чьей-то кухне, продолжает Тимирхан Гасанов.
8: Сариси означает рулет из бараньей печени и субпродуктов, завернутых в сальник, жировую сетку и запеченных. Сокта – колбаса из субпродуктов печени, сердца легкого, смешанных с жиром, луком, специями, иногда с крупой и сухофруктами.
7: Особенно аварцы гордятся словом «хинкал», не путать с «хинкали». В отличие от грузинского блюда, это маленькие кусочки теста с выложенным сверху мясом. Отдельно подаются бульон и соус. Аварский в Дагестане начинают учить почти с рождения. Детям читают короткие четверостишия или поют «авлахуль-коч-оль», то есть «колыбельные», где ритм помогает запомнить структуру языка. Для тех, кто постарше, лучше всего подойдут стихи того же Гамзатова или скороговорки, объясняет руководитель аварской секции Союза писателей Дагестана Гамзат Изуддинов.
9: Но есть такая скороговорка, которая обычно сейчас излюбленная туристами тоже. Миткнусала, укуала, митку, куэрк, куа, кваданат, кодагор. Это получается 888 лягушек, куакали под мостом. И получается звук «х», лягушка у нас как «куэрк».
7: В некоторых аварских селах мужская и женская речь различаются. К примеру, по-разному они могут произносить слово «я». Поэтому женщина, воспитывающая сына в одиночку, обязана обучить его именно мужскому варианту произношения некоторых слов. А еще аварцы в речи частенько любят добавлять фразу «зи есть», как бы у нас сказали, для связки слов. Ким Андреев, Сергей Жуков, «Зи есть», Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как неурожай кедрового ореха отразился на медведях. В чем оказались правы фантасты? Почему осень на море называют бархатным сезоном?
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Ил-96 российского лидера сел на базе военно-воздушных сил республики Палам. Также российский лидер проведет двустороннюю встречу с премьером Индии Нарендрой Моди и вместе с ним посетит выставку «Иннопром». Канада внесла в санкционный список еще 8 граждан России, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. В расширенный список в том числе включены глава МЧС России Александр Куренков и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Несколько учеников госпитализированы после массового отравления в школе в Каневском районе Краснодарского края. Угрозы их жизни нет, сообщает Следственный комитет. Необычных роботов-доставщиков заметили на улицах столицы, сообщает «Москва-24». Механизмы украшены цитатами Льва Толстого. Они разводят яблоки из Ясной Поляны. Это один из проектов, запущенный ко дню рождения писателя. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Реклама. Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
11: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОГРН 1-18-7-4-6-6-4-4-9-2-0.
12: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры – общие ценности. Организатор — фонд «Росконгресс». 6+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
15: Вообще сбрасывались.
14: Отравился Керенов.
15: А викинги шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет.

0: Меня на днях поставил в тупик вопрос. Какого цвета изначально были египетские пирамиды?
1: Какого-какого? Как и сейчас, песочного.
2: А вот и нет.
3: Во времена фараонов пирамиды были белыми за счет облицовки, выяснили современные ученые. Сверху эти сооружения покрывали отполированным до блеска белым известняком. И с ним огромные усыпальницы буквально сияли под солнцем, демонстрируя величие древних правителей.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Но судьба этих облицовочных плит незавидная. Когда Египет утратил силу и независимость, плиты из пирамид либо пустили на строительство других объектов, либо растащили местные жители. Остатки облицовки сейчас можно увидеть, например, на пирамиде Хефрена, да и то от ее белоснежного блеска мало что осталось. Плиты раскрошились от времени и песчаных бурь.
0: Да, известняк не такой уж крепкий материал.
3: Постепенно выцветали и основные блоки пирамид. Они тоже из известняка. Из серовато-белых или кремовых они превратились в песочные или желтовато-коричневые.
2: А вот и да.
4: Радиозвезда.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
2: Сын великого киевского князя и английской принцессы. Князь-полководец и даже святой. В историю он вошел под именем Мстислав Великий.
8: Почему же он запомнился под этим именем?
2: Его отец, Владимир Мономах, почти сразу приметил талантливого наследника. Деятельный и энергичный Мстислав строил церкви и крепости, сражался с врагами русской земли, половцами, чудью, литовцами. Даже сокрушил собственного дядю Олега, претендовавшего на Киев.
9: История одного прозвища.
2: Взойдя на престол, Мстислав правил честно и справедливо. Среди народа пользовался большим уважением. Несмотря на постоянные войны, Русь жила при нем в изобилии и безопасности. После смерти великого князя его дети не сумеют удержать единую Киевскую Русь. Наступит долгий период междоусобиц. Тогда-то его наследники и вспомнят, каково было жить во времена Мстислава Великого.

0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Сокровища Несвижского замка.
1: На щите три охотничьих трубы в золотой оправе. Над короной семь страусовых перьев. Девиз: «Нам советует Бог». Так звучит описание герба Радзивиллов, богатейшей семьи Великого княжества Литовского. В начале 18 века этот род владел Несвежским замком, сегодня это территория Белоруссии, в подземельях которого, если верить преданиям, до сих пор спрятаны фамильные драгоценности.
0: Цена вопроса.
1: Про семейство Радзивиллов вполне можно сказать: магнаты, равные королям. Им принадлежали десятки городов и сотни деревень, тысячи вассалов и сотни тысяч крестьян. Их личная охрана передвигалась на арабских скакунах, в позолоченных доспехах и с накладками из шкур леопарда. Но самое уникальное – они якобы спрятали в подвалах старинного замка. Это фигурки 12 апостолов из золота и серебра. Их происхождение туманно. То ли подарок Папы Римского, то ли трофей из Константинополя, то ли удачная покупка у генуэзских купцов.
0: Кладоискатели.
1: Золотых апостолов ищут уже три столетия. В 1812 году князь Доминик Радзивилл, поддержавший тогда Наполеона, приказал эвакуировать сокровища. Несвеж был захвачен наступавшими русскими войсками, и управляющий не успел вывести ценности. Однако при нем их не оказалось. Князь о тайнике будто бы знал, но унес эту тайну в могилу. Так и родилась легенда про сокровища Несвежского замка. Есть версия, что под комплексом зданий находится запутанная сеть тоннелей, часть из которых замурована. Возможно, история так бы и осталась красивой байкой, если бы не открытие 2002 года. Тогда в исторической части города Несвеж археологи нашли горшок с монетами 18 века. И, судя по состоянию находки, сосуд был закопан в спешке. Ну и как после этого не поверить, что и золотые апостолы тоже прячутся где-то неподалеку?
0: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
2: Радиограмма.
3: В самой длинной лестнице 11 674 ступеньки. Лестница находится в швейцарском городке Шпиц, проходит параллельно фуникулеру и служит для его страховки и ремонта.
2: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Волгоград. В Красноармейском районе поврежден многоквартирный дом. Ранены двое жителей, мужчины, они госпитализированы. Обломки также упали на территорию промышленного предприятия. В Саратове в результате атаки загорелся логистический центр. Сотрудников склада эвакуировали. Предварительно обошлось без пострадавших. Бойцы группировки войск «Север» опубликовали кадры из освобожденного села Гоптовка в Харьковской области. Его российские военные взяли под контроль накануне. Село находится с внешней стороны Резняковского котла, внутри которого заперты 1700 боевиков. Плюс это дает возможность российским войскам контролировать еще одну трассу на Харьков. Также появилась информация, что в районе села Ольховатка, Харьковская область, образовался еще один котел. В нем заблокированы два батальона ВСУ, в том числе запрещенный в России нацбат «Азов». Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход. В его составе фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга». На выходе из базы моряки провели учения по отражению атак с воздуха и без экипажных катеров. В Азиатско-Тихоокеанском регионе отряд выполнит ряд военно-морских учений и совершит деловые заходы в порты дружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Оптоволокон и FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», сокращенно КВН, оснастили новой технологией для осуществления тактики работы в засаде. Подробности рассказал агентству ТАСС генеральный директор научно-практического центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
3: Какое-то количество КВНов будут подставляться уже с микрофонами, но каждый будет снабжаться разъемом, в который можно доставить микрофон при необходимости. Когда это нужно? Это тактика работы засад. Как сейчас работает засада? Вот дрон садится, допустим, где-то на дороге, и оператор в камеру смотрит, не едет ли какая-нибудь там вражеская боевая техника. Если едет, то он взлетает и ее бьет. Но, во-первых, на дороге его видно. Во-вторых, когда камера стоит очень низко у земли или у асфальта, ей тоже особо много не увидишь.
2: Дрон «Князь Вандал Новгородский» впервые применили против боевиков ВСУ, которые вторглись в Курскую область в августе 2024 года. В Краснодарском крае массово отравились школьники. О происшествии в станице Каневской сообщил следователь.

0: 13 до 18 градусов тепла. Ветер западный, порывы местами до 17 метров в секунду, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Лесные обитатели стали чаще наведываться в городские кварталы. Виноваты ли сами жители? На радио «Звезда» новый проект «До чего дошел прогресс?» Что сначала придумали писатели, а затем собрали инженеры. Бархатный сезон, бабье лето и золотая осень. Почему у самого уютного времени года столько странных имен? Лесные звери стали чаще выходить к людям. Встречи с ними фиксируют сразу в нескольких регионах. От Республики Алтай до Бурятии и от Подмосковья до Красной Поляны в Сочи. На поле для гольфа выскакивают зайцы. На дорогах появляются лоси. А главное, участились случаи нападений медведей. Кто в этом виноват? Хищники или люди? И чем вызвана осенняя активность диких животных? На вопросы нам ответил член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
4: Во многих случаях действует комбинация факторов. По случаям выхода медведя многие зоологи связывают это с бескормицей, которая есть в ряде регионов России. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. Это одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы, потому что кедровый орех жирнее. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог. Это уменьшение площади, доступные для них, и они вынуждены искать где-то новые места. Зайцы тоже могут выходить близко к людям, их может кто-то вспугивать, с другой стороны, не ищут пищу. Вообще осенью такой период очень активный у животных. В частности, они пытаются как можно больше покушать перед долгой зимой. Зайцы никуда не мигрируют, они остаются с нами, и поэтому вот добрать тот корм, который есть, заставляет их выйти и искать зеленую траву, в том числе и на поля для гольфа, которая кажется им такой достаточно доступные, хорошие столовые.
3: Еще один значимый фактор – открытые мусорные баки. При нехватке лесных кормов они становятся легкой добычей для хищников. Страх перед людьми постепенно ослабевает, и это приводит к риску конфликтных ситуаций.
2: Утро на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда». Сегодня в 9 вечера слушайте первый выпуск литературного проекта «До чего дошел прогресс». Гениальные изобретения писателей нашли место не только в их романах, но и в реальной жизни спустя много лет. Несколько любопытных примеров собрала Анна Елисеева. От электрического судна «Жюля Верна» до карманного радиофона «Братьев Стругацких».
5: «Не жарьте мясо, как пещерные люди. Пользуйтесь жаровней, а не зима». Это рекламный слоган из рассказа Пьера Гомара «Машина, а не зима». Вообще, именно ей в новелле уделялось больше внимания. Главный герой, изобретатель Анизим, придумал устройство, которое само писало текст в разных стилях и жанрах. От романа в манере Саган до трагедии в духе Корнеля. Однако издатели отказались от чудо-машины, и ученый прославился электронной жаровней, на которой можно было с одинаковым успехом зажарить и цыпленка, и бифштекс. Вообще, к моменту выхода рассказа, а это 65-й год, человечество уже пользовалось электрогрилями, отмечает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский. Чудо-жаровня разве что предвосхитило появление более совершенных моделей. А вот та самая умная машинка действительно опередила время.
6: Речь абсолютно не идет об электрогриле. Оно идет о предвещении ChatGPT в виде некого аппарата, который

0: производит тексты, похожие на тексты Франсуазы Саган. Но так как издатели эти тексты не принимают, то, собственно, эта замечательная машина превращается в рядовую жаровню.
1: В привычные сегодня вещи превратились и технологии из романов Жюля Верна. Так, в 1869-м вышла книга «20 тысяч лье под водой», где отважный капитан Немо плавал на судне, работающем на электричестве. Конечно, о подводных лодках в то время уже знали, но дизель-электрические появились только спустя полвека. Жюль Верн не был ученым-изобретателем, но всегда интересовался современными технологиями и даже собирал вырезки о научных открытиях. Даром предвидения французский писатель не обладал, но работая в жанре научной фантастики, он всегда опирался на факты, рассказывает писатель, автор книги «Летающий мир» Александр Кукса.
2: Изучал технологии, посещал научно-технические выставки. После этого он уже перерабатывал полученную информацию и, скажем так, предвосхищал, во что она может вылиться. Подводные лодки существовали даже до Жюля Верна, но они были примитивными. Верн просто экстраполировал их развитие. Он подарил своему кораблю герметичный корпус, систему жизнеобеспечения, автономную, электрический двигатель.
1: На рубеже столетий после открытия рентгена писатели-фантасты стали развивать идею лучей смерти. От «Войны миров» Герберта Уэллса до гиперболоида инженера Гарина Алексея Толстого. В романах авторы, по сути, описали будущее лазерное оружие. А вот братья Стругацкие в повести «Стажеры» придумали карманный радиофон, ставший предвестником смартфона с функцией видеосвязи. Советским писателям-фантастам вообще принадлежало много любопытных идей, продолжает Александр Кукса.
2: Человек-амфибия Беляева. Ихтиандр, конечно, фантастическое существо, но идея искусственных жабр для длительного пребывания человека под водой активно до сих пор разрабатывается. В «Гости из будущего» мелофон – устройство для чтения мыслей. Уже существует и тестируется интерфейс мозг-компьютер, который позволяет парализованным людям управлять протезами или печатать силой мысли текст.
1: Наш собеседник приводит любимую цитату английского писателя Артура Кларка. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. И магия здесь не свойство технологии, а разрыв между ее возможностями и нашим уровнем знаний. Те вещи, о которых писали фантасты, могли показаться кому-то сверхъестественными, но авторы лишь внимательно следили за научным прогрессом. И некоторые их идеи на бумаге в будущем обрели материальную форму и право на жизнь. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Столичный регион ненадолго нагрянуло бабье лето. Накануне температура воздуха в Москве достигла 25 градусов. Сегодня возможны осадки. При этом сам период теплых осенних дней, по словам синоптиков, может дотянуть до следующей недели, хотя ночи будут уже прохладными. А откуда пошло выражение «бабье лето»? Почему раннюю осень на море называют «бархатный сезон»? В осеннем сленге разбирался Максим Петренко.
5: Есть время природы особого света. Ни яркого солнца, нежнейшего зноя. Оно называется «бабье лето» и в прелести спорит с самой весною. Это фрагмент стихотворения Ольги Бергольц, где поэтесса, отталкиваясь от образа этого погодного явления, размышляет о поздней любви. Красиво. Но мы сейчас про название. Почему осенний период мягкой и сухой погоды зовут «бабьим летом»? Первая версия – бытовая. В начале осени завершались полевые работы, где главенствовали мужчины, и к активному труду приступали женщины. Занимались льном, заготавливали припасы, якобы отсюда сезон и окрестили «бабьим летом». О других версиях – научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.
6: Оборот «бабье лето» в старину имел смысл, основанный на суеверии. Считалось, что женщины обладают силой возвращать назад времена года. В данном случае могут вернуть лето. Кроме того, «бабьим летом» называют период, когда по полям и лесам летает тонкая легкая паутина. И эта паутина у наших предков могла ассоциироваться с едва заметными седыми прядями волос у женщин, а время теплых и погожих дней с ее возрастом, который предшествует пожилому, и характеризуется относительным расцветом.
5: Осень золотая – уже более прямая отсылка к цвету листвы, которая в сентябре золотится на солнце. В багрец и в золото одетые леса. У Пушкина как раз про это. Благоприятное время для отдыха на юге у моря в начале осени сейчас называют бархатным сезоном. Жара спала, но море пока теплое. Выражение еще перед революцией ввел в оборот Александр Куприн в рассказе «Винная бочка». Но изначально оно относилось к весне, когда на курорт приезжала царская семья, отмечает Владимир Пахомов. Бархат писатель противопоставляет ситцу, лету и шелку.
6: Куприн описывал Ялту и выделял три сезона для отдыха. Ситцевый, самый продолжительный и тихий, его делали студенты, курсистки, чиновники средней руки. Сезон шелковый, более нарядный и богатый. Его публика – это уже купечество, провинциальное дворянство. Бархатный сезон, как золотые дни для Ялты, как самый такой курортный расцвет перед затишьем, наступавшим в летнюю жару.
5: В СССР бархатным сезоном стали называть уже осенние месяцы. Когда говорят «осенняя межень», речь о низком уровне воды в реке, который длится от конца лета до начала ледостава. Этот спад воды в старину и мог восприниматься как граница между сезонами. Древние славяне действительно внимательно наблюдали за природой и даже месяцы называли так, что сразу понятно происходящее. Продолжает доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ирина Александрова.
7: Сентябрь – рюень из-за рева животных, в частности, оленей, у которых начинался гон. Затем появилось название хмурень. Понятно, оно отражает картину хмурого сентябрьского неба. Октябрь, во-первых, листопадник, связано с падением листьев. Назывался он также грязник, дожди, и это один из самых грязных месяцев году.
5: Ноябрь – грудень, так называлась замерзшая земля со снегом. Однако пока у нас за окном хмурень, и пусть в нем будет больше солнечных дней. В ожидании бабьего лета. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, что полезного России позаимствовало у Вьетнама. Зачем люди собираются в барах, чтобы молча читать книги? Чем завораживает лингвистов аварский язык?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
8: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Гражданская инфраструктура повреждена в Саратове в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. США направили более 100 военных советников в Саудовскую Аравию для оказания помощи в военной кампании против движения «Ансар-Аллах», сообщает CNN. Утверждается, что Соединенные Штаты обмениваются разведданными с Эр-Риядом, но не участвуют в нанесении прямых ударов. Старшеклассники смогут отказаться от обязательного изучения предметов на углубленном уровне, сообщил агентству ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Школы смогут гибко формировать группы, направленные на углубленное изучение дисциплин, добавил он. На ВДНХ открылась масштабная выставка искусства сцены. В центральном павильоне представлено около 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собраний Русского музея, Третьяковской галереи и других музейных комплексов столицы, отметили в мэрии. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Премьера на «Радио Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Владимир Набоков.
2: Он преподавал русскую литературу в Америке, в Корнельском университете. И вскоре обнаружил, что достойного перевода Евгения Онегина на английский язык нет. Набоков решил исправить недочет и в 1950 году приступил к работе. Вряд ли он тогда предполагал, что этот труд растянется на целых 13 лет.
1: На первый взгляд.
2: Набоков не признавал эпатаж во внешности. До конца жизни носил жилеты и рубашки с жесткими воротничками, вязаные кардиганы. Единственной по-настоящему эксцентричной деталью в его имидже оставалось пенсне. Писателю оно нравилось больше, чем очки.
1: Где изюминка?
2: Работая над Онегиным, Набоков решил передать все нюансы поэмы для англоязычных читателей. Но как это возможно, если оригинал написан четырехстопным ямбом? При дословном переводе не получится идеальной рифмы. Если же гнаться за рифмой, то большинство оригинальных слов будут заменены синонимами, а это исказит тонкий смысл повествования.
3: Работа над Онегиным продвигалась очень медленно и тяжело. Но чем труднее это было, тем более захватывающим казалось.
2: Набоков сделал 5, 6, 7 вариантов, как он говорил, дотошного перевода. Наконец, в 1964 году Онегин был издан, написанный ритмизированной прозой. Плюс к нему объемный комментарий. Невероятно, на 1100 страниц. И все-таки одно русское слово он так и не смог перевести на английский. И это слово – тоска.
1: Владимир Набоков. Человек с изюминкой. Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
8: Сложно.
7: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Волгоград. В Красноармейском районе поврежден многоквартирный дом. Ранены двое жителей. Они госпитализированы. Обломки также упали на территорию промышленного предприятия, сообщили власти региона. По данным губернатора Ростовской области, регион ночью подвергся массированной воздушной атаке. Силы ПВО уничтожили более 90 беспилотников и ракет в Таганроге, Новошахтинске и 10 районах области. В Миллеровском районе обломки повредили 10 частных домов и постройки, но обошлось без пострадавших. Верховный суд ДНР приговорил жительницу Донецка Ксению Дьячкову к 15 годам колонии за государственную измену. По данным Федеральной службы безопасности, злоумышленница передавала украинской разведке сведения о местах дислокации российских военных. Ее задержали в мае. Помимо срока, суд назначил штраф 400 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год. Минно-взрывные и осколочные травмы составляют 95% от общего числа всех боевых ранений в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Какими навыками необходимо обладать медицинскому специалисту в зоне боевых действий, рассказал инструктор по медицинской подготовке группировки «Центр» с позывным «Загора».
2: Основное важно знать, как остановить центральное магистральное кровотечение, то бишь из артерий, из вен, потому что большинство ранений в данный момент на поле боя это уже не стрелковые, а минно-взрывные травмы, осколочные ранения, повреждения центральных магистральных сосудов.
1: Тактическая медицина наряду с огневой подготовкой и навыками отражения беспилотников является ключевым направлением подготовки военнослужащих. Инструкторами являются бойцы, имеющие опыт участия в боевых действиях, сообщили в Минобороны. В Краснодарском крае массово отравились школьники. О происшествии в станице Каневской сообщили в Следственном комитете. Ученики обратились в больницу с признаками отравления, несколько человек госпитализированы. Угрозы жизни и здоровью нет. Роспотребнадзор выявил случаи острой кишечной инфекции, начались противоэпидемические мероприятия. Уголовное дело расследуют по факту небезопасных услуг. В России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете. Власти планируют распространять правила безопасного поведения в цифровом пространстве через тематический контент. Рекомендации встроят в мобильные приложения, соцсети, мессенджеры, а также в МФЦ, поликлиники и школы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 12 сентября с 16 до 18 часов местный проезд в районе дома 1 по площади Журавлева закроют для движения. Это связано с проведением кинофестиваля, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 50 минут потребуется на проезд по Пятнинскому шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Столько же займет путь по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Пробка на 40 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия может ввести безвизовый режим для Вьетнама. Что общего у Москвы и Ханоя, помимо любви к супам и бальзама «Звездочка»? В мире набирает популярность «Бук-Дув». Люди вместе читают книги в кафе или баре. Это новый караоке или все-таки способ найти родную душу? В нашей стране более 150 языков. Заглянем в гости к одному из самых древних – аварскому. Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом этой страны То Ламом. Также лидеры договорились активизировать сотрудничество в энергетике, наладить поставки грузов через вьетнамскую территорию в соседние государства и увеличить количество авиарейсов. Максим Петренко расскажет, как Москва и Ханой дружили в годы СССР, какие вьетнамские товары были тогда популярны и что сами вьетнамцы ценили из советских вещей.
2: «Сначала холодит, потом дает тепло и немного жжет. Вспоминаются такие ощущения на коже от вьетнамского бальзама «Звездочка». Таким в СССР лечили простуды и не только. Помогало или нет – вопрос другой, хотя в составе никакой синтетики. Зато это тот самый запах из детства, который ни с чем не спутать. Резкие ноты ментола и эвкалипта. Журналист и писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов рассказывает о другом популярном товаре из Вьетнама.
3: Я бы выделил то, чего сегодня не хватает, а то, что было вьетнамское в Советском Союзе, это текстильная продукция. Причем она действительно была высокого качества, и они разные вещи производили, мужские рубашки, сорочки.
2: Из Вьетнама в СССР везли и резиновые шлепанцы с перемычкой между пальцами. Их даже одно время называли «вьетнамками». Продавались кофе и диковинные сушеные бананы. Наша страна во Вьетнам завозила нефтепродукты, удобрения, оборудование для строительства заводов. «По дорогам Вьетнама ходит более 40 тысяч автомобилей советского производства», писали в газетах за 1985 год. Но простые люди лучше помнят бытовые вещи, рассказывает гид-переводчик во Вьетнаме Шон Нитхай. Он учился в Советском Союзе.
4: Велосипеды, часы, вентиляторы, утюги, ну и посуду. Советские утюги ценили. Они были тяжелые, простые и очень надежные. Ценился и ленинградский фарфор. Красивый чайный или кофейный сервис считался дорогим подарком.
2: Такие раритеты привозили или пересылали на родину сами вьетнамцы, которые трудились в СССР. А их было десятки тысяч. В 80-е между правительствами двух стран действовало соглашение, по которому вьетнамских рабочих брали на профессиональное обучение на советские предприятия. Кто-то на родину возвращался с русскими женами или мужьями. И во Вьетнаме, кстати, они могли заметить совпадение культур. Так и мы, и вьетнамцы любим супы, борщ и фо, соответственно. Оба варятся долго, считаются культовыми. Единственное, во Вьетнаме суп фо обычно едят на завтрак. Дружба государств, когда-то начавшаяся с политики, доросла даже до сотрудничества в космосе. После обучения в Центре подготовки космонавтов Фам Туан в 1980-м совершил полет на орбиту вместе с Виктором Горбатко на «Союзе-37». Туан – первый космонавт Азии. А наш собеседник Шон Нитхай готов привести еще несколько общих черт.
4: И русские, и вьетнамцы очень ценят семью, любят принимать гостей. Мы можем долго сидеть вместе за столом, угощать друг друга и вспоминать разные истории. Еще нас объединяет благодарность людям, которые помогли нам в трудные минуты. Помню свои годы, когда война в Вьетнаме еще продолжалась. Мое поколение хорошо знает, какую помощь нашей стране оказал Советский Союз.
2: Ну и старшее поколение во Вьетнаме хорошо помнит советские фильмы. Они шли в кинотеатрах и по телевидению. Картины о войне, любви, человеческой доброте были очень понятны вьетнамцам, тоже пережившим непростой военный период. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: С книгой в руке и среди незнакомцев. В мире набирает популярность необычный формат досуга – «Бук-Дув», дословно «книжная вечеринка». Люди собираются в кафе и читают каждый свое. Чаще всего это происходит под приятную фоновую музыку. А в перерывах между главами участники вечеринки знакомятся друг с другом. Насколько удобно такое чтение в общественных местах и почему люди снова взялись за книги, рассуждает книжный блогер, автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
5: Провести круто время в этом моменте, это замечательно. Но пользы никакой эти вечеринки не дадут точно. Человек вряд ли запомнит спустя долгие годы, что он конкретно там прочитал. Дело-то хорошее. Все, что связано с чтением, это круто. И здорово, что это снова набирает популярность. Я бы больше связывал это с усталостью от гаджетов. С тем, что устают глаза, устает мозг воспринимать информацию с экрана. И люди возвращаются к традиционным средствам проведения досуга, вспоминают и настольные игры, и рукоделия различные, в том числе и книги. Организм человеческий ищет инстинктивно возможность передохнуть и в то же время получить и знания, и удовольствие, а книга является одним из лучших форматов для этого.
1: По данным опросов на литературных онлайн-платформах, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине. Каждый второй делает это в общественном транспорте. А самой распространенной читательской привычкой стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят на юге, севере, западе и востоке страны. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в нашу повседневную речь. На этот раз Ким Андреев отправляется в солнечный Дагестан, где познакомится с красивым и сложным аварским языком.
6: Дида кола рак да камурал васал кирго рук ункеч ин канябак леч ин. Так в оригинале на аварском начинается стихотворение Расула Гамзатова «Журавли» или «Куня-кураби». Получается у меня не слишком удачно, потому что в аварском языке есть целая группа непривычных для нас букв. Они резкие и глубоко гортанные, например, «к-э-ц-э-ч-э». За счет них аварский алфавит больше русского, сразу 46 букв и почти все согласные. Гласных лишь 5 – «а-о-у», «е» и ударение у аварцев тоже специфическое, рассказывает главный редактор аварской газеты «Истина» Тимирхан Гасанов.
7: Гласные в аварском языке сохраняют характерный тембр как под ударением, так и в безударных слогах. В русском языке безударные гласные часто произносятся ослабленно, с измененным тембром. Например, «бергине» на русском это будет «выиграть». Даже и буквы там нормально не слышно, да, получается. Но на аварском тембр сохраняется.
6: Аварский относится к нагско-дагестанской семье, одной из древнейших языковых семей Кавказа. Дословно «аварский» значит «горский». В этом уникальном языке более 20 падежей. В речи они заменяют предлоги. Там, где мы скажем «в лесу», «под камнем» или «у Магомеда», аварцы произнесут одно слово, но с разными окончаниями. Аварский письменный насчитывает 600 лет, устный – несколько тысячелетий. За это время он впитал в себя многое из других языков – тюркского, персидского, арабского, русского. А вот исконно аварские слова проще всего услышать в дагестанских кафе или на чьей-то кухне, продолжает Тимирхан Гасанов.
7: Сариси означает рулет из бараньей печени и субпродуктов, завернутых в сальник, жировую сетку и запеченных. Сокта – колбаса из субпродуктов печени, сердца легкого, смешанных с жиром, луком, специями, иногда с крупой и сухофруктами.
6: Особенно аварцы гордятся словом «хинкал», не путать с «хинкали». В отличие от грузинского блюда, это маленькие кусочки теста с выложенным сверху мясом. Отдельно подаются бульон и соус. Аварский в Дагестане начинают учить почти с рождения. Детям читают короткие четверостишия или поют «авлахуль-коч-оль», то есть «колыбельные», где ритм помогает запомнить структуру языка. Для тех, кто постарше, лучше всего подойдут стихи того же Гамзатова или скороговорки, объясняет руководитель аварской секции Союза писателей Дагестана Гамзат Изуддинов.
8: Есть такая скороговорка, которая обычно сейчас излюбленная туристами тоже. Митнусала, укуала, митку, куверк, хуап, паданат, кодавор. Это получается 888 лягушек квакали под мостом. И получается звук «х», лягушка у нас как «х».
9: В некоторых аварских селах мужская и женская речь различаются. К примеру, по-разному они могут произносить слово «я». Поэтому женщина, воспитывающая сына в одиночку, обязана обучить его именно мужскому варианту произношения некоторых слов. А еще аварцы в речи частенько любят добавлять фразу «жи есть», как бы у нас сказали, для связки слов. Ким Андреев, Сергей Жуков, «Жи есть», Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как неурожай кедрового ореха отразился на медведях. В чем оказались правы фантасты? Почему осень на море называют бархатным сезоном?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. ВСУ трижды ударили по многоквартирному дому в Железногорске. Пострадали два человека, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Порядка 500 человек оперативно эвакуировали из двух домов. Возгорание после атаки дронов не последовало. Алжир с сегодняшнего дня закрывает воздушное пространство для самолетов Арабских Эмиратов, сообщает Министерство национальной обороны страны. Исключение составят гражданские и коммерческие рейсы из Эмиратов, выполняемые в международный аэропорт Алжира и из него. Мошенники взламывают родительские чаты и выдают себя за преподавателей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экспертов по безопасности. Злоумышленники требуют деньги на дополнительные расходы, подделывая голоса руководства и педагогов с помощью нейросетей. Родители призывают проявлять бдительность. Общемосковский крестный ход планируют сделать ежегодным. Формат фактически возрожден, заявили ТАСС в Русской Православной Церкви. Крестный ход проходит в день празднования Собора Московских Святых. 400-летнюю традицию после долгого перерыва вернули в 2025 году. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Очень важные вопросы.
17: Слышала, что спать при дневном свете вредно. Это правда?
18: Отвечает сомнолог Павел Кудинов.
19: У любого человека в головном мозге существуют биологические часы, и это на самом деле генетически запрограммированный биохимический процесс, вполне себе реальный. Эти часы как раз отсчитывают 24 часа и подчиняют жизнедеятельность человека своему ритму. С другой стороны, каждые часы требуют некоторой подзаводки и синхронизации, и как раз своей жизнедеятельностью человек вот эти вот часы подзаводит. Как это выражается? Часы синхронизируются с моментом нашего пробуждения и с моментом нашего засыпания. И попадание дневного света на сетчатку глаза – это важный достаточно момент в работе биологических часов и циркадных ритмов человека. Как только исчезает свет, то вырабатывается гормон мелатонин, который обеспечивает первичную сонливость, помогающую нам заснуть. А когда на сетчатку глаза попадает свет, то запускается процесс пробуждения и запускаются, чуть-чуть подводятся, синхронизируются эти биологические часы и начинается активация и наступление работоспособности. Если человек спит со включенным светом, выработки мелатонина нету и слегка нарушается работа этих самых биологических часов. Пока мы молодые, мы этого можем не замечать, но с возрастом, когда копятся какие-то другие заболевания или легкие отклонения или что-нибудь, это может уже приводить действительно к нарушению циркадных ритмов и к процессам засыпания, то есть к бессоннице. Сам же сон во время дневного света более поверхностный, менее глубокий, не дается полноценной смены стадии сна, а это очень важно для последующей работы всего организма и головного мозга в том числе. Это приводит в краткосрочном перспективе к снижению работоспособности, скорости реакции, а в долгосрочной перспективе это снижение иммунного ответа, склонность к аллергиям, склонность к более частым заболеваниям. Есть работы, которые показывают, что и к развитию онкологических процессов плохой сон тоже вполне себе способствует.
16: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
13: Река истории. История реки. Нева. Осенью 1824 года в Петербурге произошло страшное наводнение. Нева вышла из берегов. Вода поднялась на 4,5 метра и затопила две трети города. Без крова остались 15 тысяч семей.
20: Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь, остервенясь.
13: Это Пушкин. Поэма «Медный всадник». Александр Сергеевич так натурально и правдиво описал бушующую стихию, что многие жители столицы были уверены, поэт видел все собственными глазами. Но это не так. Пушкин тогда находился в ссылке в Михайловском. К первым известиям о трагедии отнесся легкомысленно и даже иронично спрашивал у брата Льва, а удалось ли спасти винные погреба. Но потом мнение поэта изменилось.
20: Этот потоп с ума мне не идет. Он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется.
13: Пушкин попросил тогда родственников помочь хоть кому-нибудь из пострадавших за счет онегинских денег, полученных за первую главу романа. А в предисловии к «Медному всаднику» Александр Сергеевич честно признался.
20: Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов.
13: Нева. Река истории. История реки.
21: год. На советские экраны выходит картина Михаила Колотозова «Летят журавли». Год спустя лента возьмет золотую пальмовую ветвь в Каннах и станет классикой мирового кинематографа. Дуайт Эйзенхауэр в том же 57-м вступает в должность президента Соединенных Штатов. В годы Второй мировой он был верховным главнокомандующим войсками союзников в Европе и руководил высадкой в Нормандии. Летом все того же 1957-го в Англии состоится мимолетная встреча двух британских подростков, которые любили слушать рок-н-ролл. В итоге из этого знакомства родится величайший дуэт в истории музыки.
3: Соратники.
4: Леннон и Маккартни.
21: Джону Леннону на тот момент всего 16, а у него уже своя школьная группа «Куорримен». 6 июля 1957 года ребят пригласили выступить в одной из церквей Ливерпуля. В тот же день туда пришел и 15-летний Пол Маккартни. Молодые люди будут долго говорить о гитарных рифах, а потом Леннон пригласит своего нового знакомого на репетицию. С этого и начнется их многолетний союз. У юных Леннона и Маккартни общие кумиры – Чак Берри, Элвис Пресли, Бадди Холли. Но вот стихи и звучание у них выходили разные. Джон более меланхоличный и грустный, а Пол всегда веселый и активный. В такой обстановке полярных настроений друзья будут рождать свои первые общие композиции. Спустя 3 года Леннон и Маккартни создадут группу «Битлз».
3: Соратники.
21: Еще будучи подростками, Леннон и Маккартни договорились: любые песни, написанные ими вместе или по отдельности, они будут подписывать 2 фамилиями. Так друзья хотели раз и навсегда исключить любые правовые споры в будущем. Песни рождались одна за другой. Но никакого алгоритма в этом не было. Леннон мог напеть что-то, а Маккартни сходу превращал это в хит. А бывало и наоборот. Пол не может найти нужную строчку, и тут на помощь приходит воображение Джона. Сами музыканты в разные годы называли себя и лучшими друзьями, и просто приятелями, и даже соперниками. И пусть знаменитый дуэт в составе «Ливерпульской четверки» просуществовал не так много времени, но песни Леннона и Маккартни уже давно стали бессмертными.
4: Леннон и Маккартни.
3: Соратники.
22: Ростов, тебе на «вы».
23: Владимир.
24: На «р». Рыбинск.
22: Ха, Кострома.
23: Арзамас.
24: Суздаль.
25: Подъезжаем.
26: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
27: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
26: Путеводитель по Золотому кольцу России.
28: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Центр» прикрыли общевойсковые подразделения в наступлении от средств воздушного нападения противника. Они сбили высокоманевренную аэродинамическую цель на Добропольском направлении. Подробнее о возможностях машины рассказал заместитель командира батареи Марат Кагарманов.
2: Эта машина – радиолокатор под свет и наведение от зенитного ракетного комплекса «Бук-М3». Разработан, модернизирован очень хорошо. У нее есть возможность работы не только с машинными комплексами М3, но также он может подстыковывать к себе пусковые заряжающие установки от комплекса «Бук-М2». Кроме того, можно к нему подключать пусковые установки от С-300, притом как с большими, так и с малыми ракетами. Это все происходит по системе телекодовой связи. Машины новые, компьютеры новые. Они оцифровывают, рассчитывают полетное задание для ракет каждого типа, соответственно, потому что они знают, с какой машиной они работают, согласовывают, и поэтому она может стрелять с любой из этих машин.
1: Всего на счету расчета ЗРК «Бук-М3» десятки сбитых высокоманевренных аэродинамических целей, таких как реактивные снаряды атак МС, «Хаймарс» и крылатые ракеты «Шторм Шэдоу». Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» 201-й гвардейской военной базы уничтожили опорный пункт условного противника в Таджикистане. Учение прошло на горном полигоне Самбули. По его замыслу, расчет «Орланов-10» обнаружил в одном из горных ущелий опорный пункт условного противника. Координаты передали артиллеристам. Осколочно-фугасными боеприпасами методом огневого прочесывания они поразили цель. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Сергей Стыркин в должности радиотелефониста обеспечивал связь между подразделениями. В момент интенсивного обстрела противника линия была повреждена. Несмотря на плотный огонь артиллерии и угрозу со стороны вражеских FPV-дронов, военнослужащий выдвинулся к месту повреждения. В процессе восстановления кабеля рядовой заметил приближающийся беспилотник и сбил его из личного оружия. После этого Сергей Стыркин завершил ремонтные работы, вернув связь. Это позволило командованию оперативно скоординировать действия подразделений и успешно выполнить боевую задачу. Выполняющий задачи арктического похода отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вошел в море Лаптевых. Вертолет К-29 с борта патрульного корабля «Иван Папанин» провел разведку ледовой обстановки. После командир отряда утвердил маршрут. Арктический поход кораблей Северного флота проводят для обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии.

0: вот мы расскажем. Лесные обитатели стали чаще наведываться в городские кварталы. Виноваты ли сами жители? На радио «Звезда» новый проект «До чего дошел прогресс?» Что сначала придумали писатели, а затем собрали инженеры. Бархатный сезон, бабье лето и золотая осень. Почему у самого уютного времени года столько странных имен? Лесные звери стали чаще выходить к людям. Встречи с ними фиксируют сразу в нескольких регионах. От Республики Алтай до Бурятии и от Подмосковья до Красной Поляны в Сочи. На поле для гольфа выскакивают зайцы. На дорогах появляются лоси. А главное, участились случаи нападений медведей. Кто в этом виноват? Хищники или люди? И чем вызвана осенняя активность диких животных? На вопросы нам ответил член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
1: Во многих случаях действует комбинация факторов. По случаям выхода медведя многие зоологи связывают это с бескормицей, которая есть в ряде регионов России. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. Это одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы, потому что кедровый орех жирнее. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог. Это уменьшение площади, доступные для них, и они вынуждены искать где-то новые места. Зайцы тоже могут выходить близко к людям, их может кто-то вспугивать, с другой стороны, они ищут пищу. Вообще осенью такой период очень активный у животных. В частности, они пытаются как можно больше покушать перед долгой зимой. Зайцы никуда не мигрируют, они остаются с нами, и поэтому вот добрать тот корм, который есть, заставляет их выйти и искать зеленую траву, в том числе и на поля для гольфа, которая кажется им такой доступной и хорошей столовой.
0: Еще один значимый фактор – открытые мусорные баки. При нехватке лесных кормов они становятся легкой добычей для хищников. Страх перед людьми постепенно ослабевает, и это приводит к риску конфликтных ситуаций.
2: Утро на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Сегодня в 9 вечера слушайте первый выпуск литературного проекта «До чего дошел прогресс». Гениальные изобретения писателей нашли место не только в их романах, но и в реальной жизни спустя много лет. Несколько любопытных примеров собрала Анна Елисеева. От электрического судна «Жюля Верна» до карманного радиофона «Братьев Стругацких».
3: «Не жарьте мясо, как пещерные люди. Пользуйтесь жаровней, а не зима». Это рекламный слоган из рассказа Пьера Гомара «Машина, а не зима». Вообще, именно ей в новелле уделялось больше внимания. Главный герой, изобретатель Анизим, придумал устройство, которое само писало текст в разных стилях и жанрах. От романа в манере саган до трагедии в духе Корнеля. Однако издатели отказались от чудо-машины, и ученый прославился электронной жаровней, на которой можно было с одинаковым успехом зажарить и цыпленка, и бифштекс. Вообще, к моменту выхода рассказа, а это 65-й год, человечество уже пользовалось электрогрилями, отмечает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский. Чудо-жаровня разве что предвосхитило появление более совершенных моделей. А вот та самая умная машинка действительно опередила время.
4: Речь абсолютно не идет об электрогриле, оно идет о предвещении ChatGPT в виде некого аппарата, который производит тексты, похожие на тексты Франсуазы Саган. Но так как издатели эти тексты не принимают, то, собственно, эта замечательная машина превращается в рядовую жаровню.
3: В привычные сегодня вещи превратились и технологии из романов Жюля Верна. Так, в 1869-м вышла книга «20 тысяч лье под водой», где отважный капитан Немо плавал на судне, работающем на электричестве. Конечно, о подводных лодках в то время уже знали, но дизель-электрические появились только спустя полвека. Жюль Верн не был ученым-изобретателем, но всегда интересовался современными технологиями и даже собирал вырезки о научных открытиях. Даром предвидения французский писатель не обладал, но работая в жанре научной фантастики, он всегда опирался на факты, рассказывает писатель, автор книги «Летающий мир» Александр Кукса.
5: Изучал технологии, посещал научно-технические выставки. После этого он уже перерабатывал полученную информацию и, скажем так, предвосхищал, во что она может вылиться. Подводные лодки существовали даже до Жюля Верна, но они были примитивными. Верн просто экстраполировал их развитие. Он подарил своему кораблю герметичный корпус, систему жизнеобеспечения автономную, электрический двигатель.
3: На рубеже столетий после открытия рентгена писатели фантастики

0: фантасты стали развивать идею лучей смерти. От «Войны миров» Герберта Уэллса до гиперболоида инженера Гарина Алексея Толстого. В романах авторы, по сути, описали будущее лазерное оружие. А вот братья Стругацкие в повести «Стажеры» придумали карманный радиофон, ставший предвестником смартфона с функцией видеосвязи. Советским писателям-фантастам вообще принадлежало много любопытных идей, продолжает Александр Кукса.
1: Человек-амфибия Беляева. Ихтиандр, конечно, фантастическое существо, но идея искусственных жабр для длительного пребывания человека под водой активно до сих пор разрабатывается. В «Гости из будущего» мимелофон – устройство для чтения мыслей. Уже существует и тестируется интерфейс мозг-компьютер, который позволяет парализованным людям управлять протезами или печатать силой мысли текст.
0: Наш собеседник приводит любимую цитату английского писателя Артура Кларка. «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. И магия здесь не свойство технологии, а разрыв между ее возможностями и нашим уровнем знаний». Те вещи, о которых писали фантасты, могли показаться кому-то сверхъестественными, но авторы лишь внимательно следили за научным прогрессом. И некоторые их идеи на бумаге в будущем обрели материальную форму и право на жизнь. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Столичный регион ненадолго нагрянуло бабье лето. Накануне температура воздуха в Москве достигла 25 градусов. Сегодня возможны осадки. При этом сам период теплых осенних дней, по словам синоптиков, может дотянуть до следующей недели, хотя ночи будут уже прохладными. А откуда пошло выражение «бабье лето»? Почему раннюю осень на море называют «бархатный сезон»? В осеннем сленге разбирался Максим Петренко.
4: Есть время природы особого света. Ни яркого солнца, нежнейшего зноя. Оно называется «бабье лето» и в прелести спорит с самой весною. Это фрагмент стихотворения Ольги Бергольц, где поэтесса, отталкиваясь от образа этого погодного явления, размышляет о поздней любви. Красиво. Но мы сейчас про название. Почему осенний период мягкой и сухой погоды зовут «бабьим летом»? Первая версия – бытовая. В начале осени завершались полевые работы, где главенствовали мужчины, и к активному труду приступали женщины. Занимались льном, заготавливали припасы, якобы отсюда сезон и окрестили «бабьим летом». О других версиях – научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.
5: Оборот «бабье лето» в старину имел смысл, основанный на суеверии. Считалось, что женщины обладают силой возвращать назад времена года. В данном случае могут вернуть лето. Кроме того, «бабьим летом» называют период, когда по полям и лесам летает тонкая легкая паутина. И эта паутина у наших предков могла ассоциироваться с едва заметными седыми прядями волос у женщин. А время теплых и погожих дней с ее возрастом, который предшествует пожилому, и характеризуется относительным расцветом.
4: Осень золотая – уже более прямая отсылка к цвету листвы, которая в сентябре золотится на солнце. В багрец и в золото одетые леса. У Пушкина как раз про это. Благоприятное время для отдыха на юге у моря в начале осени сейчас называют бархатным сезоном. Жара спала, но море пока теплое. Выражение еще перед революцией ввел в оборот Александр Куприн в рассказе «Винная бочка». Но изначально оно относилось к весне, когда на курорт приезжала царская семья, отмечает Владимир Пахомов. Бархат писатель противопоставляет ситцу, лету и шелку.
5: Куприн описывал Ялту и выделял три сезона для отдыха. Ситцевый, самый продолжительный и тихий, его делали студенты, курсистки, чиновники средней руки. Сезон шелковый, более нарядный и богатый. Его публика – это уже купечество, провинциальное дворянство. Бархатный сезон, как золотые дни для Ялты, как самый такой курортный расцвет перед затишьем, наступавшим в летнюю жару.
4: В СССР бархатным сезоном стали называть уже осенние месяцы. Когда говорят «осенняя мижень», речь о низком уровне воды в реке, который длится от конца лета до начала ледостава. Этот спад воды в старину и мог восприниматься как граница между сезонами. Древние славяне действительно внимательно наблюдали за природой и даже месяцы называли так, что сразу понятно происходящее. продолжает доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ирина Александрова.
6: Сентябрь рюени из-за рева животных, в частности оленей, у которых начинался гон. Затем появилось название хмурень. Понятно, оно отражает картину хмурого сентябрьского неба. Октябрь, во-первых, листопадник, связано с падением листьев. Назывался он также грязник, дожди, и это один из самых грязных месяцев в году.
4: Ноябрь, грудень, так называлась замерзшая земля со снегом. Однако пока у нас за окном хмурень, и пусть в нем будет больше солнечных дней. В ожидании бабьего лета. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут вы узнаете, что полезного России позаимствовала у Вьетнама. Зачем люди собираются в барах, чтобы молча читать книги? Чем завораживает лингвистов аварский язык?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Два человека погибли, трое ранены в результате атаки украинских беспилотников в Тульской области. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Силы ПВО уничтожили 26 дронов над регионом, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Российские силы минувшей ночью поразили логистические центры Украины, дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях, сообщили в Министерстве обороны России. Также были поражены объекты портовой инфраструктуры противника в Одесской области. Дональд Трамп допустил, что война с Ираном может закончиться и до промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс США. Он также предположил, что Тегеран попытается повлиять на результаты голосования. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. В районной школе на Кубани, где отравились ученики, зафиксированы случаи острой кишечной инфекции, сообщает Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. В школе будет проведена дезинфекция, добавили в ведомстве. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
2: Премьера

0: Чак-Чири. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чак-чир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы. Форма и содержание.
1: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чапчиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
0: Чак-чиры.
1: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда: из-за постоянного ношения чак-чиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: обмундирования.
1: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
2: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
3: Форма и содержание. Чак-чиры. История с географией. Гавайка.
4: На первый взгляд, это просто яркая тряпка из сувенирной лавки. А на деле целый культурный пласт, который еще и выглядит довольно забавно. Гавайская рубашка. Ее основные составляющие – свободный крой, тонкий дышащий материал и яркий принт. Довольно легкомысленный наряд, скорее всего, придуманный жизнерадостными аборигенами. Или нет?
3: История с географией. Гавайка.
4: Говорят, рубашка появилась в результате смешения западной и восточной культур. В конце 18 века на Гавайях появились британцы и научили местных жителей шить рубашки с коротким рукавом. В 19 веке на острова приехали мигранты из Японии. Японские женщины стали перешивать в рубашки старые кимоно. Так появились яркие принты. На островах такая одежда быстро стала популярной, но пока только на островах.
3: История с географией.
4: А в начале 20 века на Гавайи хлынули туристы из Соединенных Штатов. Рубашки в сувенирных лавках им очень понравились. И они развезли их по всему миру. Вот тогда-то и родился термин «гавайская рубашка». А основной вклад в популяризацию гавайки внес Элвис Пресли в фильме «Голубые Гавайи». Нарядившись в цветастую рубашку, он спел «Прекрасная ты и голубые Гавайи». Когда вокруг такая красота, здесь не может не быть любви.
3: Гавайка. История с географией.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. Две уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а третья давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
9: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Два человека погибли, трое ранены в результате атаки украинских беспилотников в Тульской области. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В Волгограде двое пострадавших после удара беспилотника по многоквартирному дому. Их госпитализировали. Также власти Саратовской области сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры от ударов ВСУ. Кроме того, в Саратове загорелся логистический комплекс. Предварительно там обошлось без пострадавших. Министерство обороны России сообщило о ночных групповых ударах по объектам на Украине. Поражены предприятия военно-промышленности и логистические центры, задействованные в производстве и хранении беспилотников. Также уничтожены дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Кроме того, удары нанесены по портовой инфраструктуре в Одесской области и морским судам, доставлявшим военные грузы и топливо для ВСУ. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Самолет приземлился на авиабазе Палам, где его встретил глава индийской дипломатии и рота почетного караула, сообщили в ночь на пятницу информационное агентство. С 11 по 13 сентября Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели. Сегодня он встретится с премьером Нарендрой Моди, посетит выставку «Иннопром Индия» и выступит на деловом форуме. Главное событие – встреча лидеров стран БРИКС в субботу, где примут совместную декларацию. Российские саперы на Днепропетровском направлении используют беспилотники для дистанционного минирования вместо пеших выходов к месту установки боеприпасов. Подробности об этом оператор-сапер 939-го инженерно-саперного полка Илья Филатов рассказал корреспонденту телеканала «Звезда».
2: Самая популярная и самая лучшая птица, которая есть сейчас, это ПВХ-1. Дистанция, на которой на ней можно улететь, составляет от 20 километров. Сейчас мы это все модернизировали, улучшили. Теперь наши саперы не ходят пешком, минируем только мы. Также теперь, получается, можно уже не ходить пешком на подвоз парням, которые на переднем краю. Штурмовики, разведроты, доставляем им медикаменты и провизию так.
1: Инженеры также применяют беспилотники для работы по логистическим маршрутам и поддержке штурмовых подразделений, сообщил собеседник телеканала. В Нью-Йорке почтили память погибших в теракте 11 сентября. Сегодня 25-я годовщина. Светящиеся беспилотники воссоздали силуэты башен-близнецов в полную величину. Число использованных дронов 2977 символизирует число жертв теракта. Четверть века назад в небе над Штатами террористы-смертники захватили 4 пассажирских самолета, 2 лайнера направили в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один на здание Пентагона в Вашингтоне, 4-й разбился в штате Пенсильвания. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 13 сентября будет временно закрыто движение для автомобилей в районе Цветного бульвара в связи с проведением Московского детского велофестиваля. Это предупреждает Департамент транспорта столицы. Водителям рекомендуют ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Час 10 потребуется на проезд по шоссе энтузиастов от Свободного проспекта до пешеходного перехода автосалонов. 50 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Также 50 минут потратите на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. В Москве 9 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия может ввести безвизовый режим для Вьетнама. Что общего у Москвы и Ханоя, помимо любви к супам и бальзама «Звездочка»? В мире набирает популярность «Бук-Дув». Люди вместе читают книги в кафе или баре. Это новый караоке или все-таки способ найти родную душу? В нашей стране более 150 языков. Заглянем в гости к одному из самых древних – аварскому. Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом этой страны То Ламом. Также лидеры договорились активизировать сотрудничество в энергетике, наладить поставки грузов через вьетнамскую территорию в соседние государства и увеличить количество авиарейсов. Максим Петренко расскажет, как Москва и Ханой дружили в годы СССР, какие вьетнамские товары были тогда популярны и что сами вьетнамцы ценили из советских вещей.
2: Сначала холодит, потом дает тепло и немного жжет. Вспоминаются такие ощущения на коже от вьетнамского бальзама «Звездочка». Таким в СССР лечили простуды и не только. Помогало или нет – вопрос другой, хотя в составе никакой синтетики. Зато это тот самый запах из детства, который ни с чем не спутать. Резкие ноты ментола и эвкалипта. Журналист и писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов рассказывает о другом популярном товаре из Вьетнама.
3: Я бы выделил то, чего сегодня не хватает, а то, что было вьетнамское в Советском Союзе, это текстильная продукция. Причем она действительно была высокого качества, и они разные вещи производили, мужские рубашки, сорочки.
2: Из Вьетнама в СССР везли и резиновые шлепанцы с перемычкой между пальцами. Их даже одно время называли «вьетнамками». Продавались кофе и диковинные сушеные бананы. Наша страна во Вьетнам завозила нефтепродукты, удобрения, оборудование для строительства заводов. «По дорогам Вьетнама ходит более 40 тысяч автомобилей советского производства», писали в газетах за 1985 год. Но простые люди лучше помнят бытовые вещи, рассказывает гид-переводчик во Вьетнаме Шон Нитхай. Он учился в Советском Союзе.
4: Велосипеды, часы, вентиляторы, утюги, ну и посуду. Советские утюги ценили, они были тяжелые, простые и очень надежные. Ценился и ленинградский фарфор. Красивый чайный или кофейный сервис считался дорогим подарком.
2: Такие раритеты привозили или пересылали на родину сами вьетнамцы, которые трудились в СССР. А их было десятки тысяч. В 80-е между правительствами двух стран действовало соглашение, по которому вьетнамских рабочих брали на профессиональное обучение на советские предприятия. Кто-то на родину возвращался с русскими женами или мужьями. И во Вьетнаме, кстати, они могли заметить совпадение культур. Так и мы, и вьетнамцы любим супы, борщ и фо, соответственно. Оба варятся долго, считаются культовыми. Единственное, во Вьетнаме суп фо обычно едят на завтрак. Дружба государств, когда-то начавшаяся с политики, доросла даже до сотрудничества в космосе. После обучения в Центре подготовки космонавтов Фам Туан в 1980-м совершил полет на орбиту вместе с Виктором Горбатко на «Союзе-37». Туан – первый космонавт Азии. А наш собеседник Шон Нитхай готов привести еще несколько общих черт.
4: И русские, и вьетнамцы очень ценят семью, любят принимать гостей. Мы можем долго сидеть вместе за столом, угощать друг друга и вспоминать разные истории. Еще нас объединяет благодарность людям, которые помогли нам в трудные минуты. Помню свои годы, когда война в Вьетнаме еще продолжалась. Мое поколение хорошо знает, какую помощь нашей стране оказал Советский Союз.
2: Ну и старшее поколение во Вьетнаме хорошо помнит советские фильмы. Они шли в кинотеатрах и по телевидению. Картины о войне, любви, человеческой доброте были очень понятны вьетнамцам, тоже пережившим непростой военный период. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: С книгой в руке и среди незнакомцев. В мире набирает популярность необычный формат досуга – «Бук-Дув», дословно «книжная вечеринка». Люди собираются в кафе и читают каждый свое. Чаще всего это происходит под приятную фоновую музыку. А в перерывах между главами участники вечеринки знакомятся друг с другом. Насколько удобно такое чтение в общественных местах и почему люди снова взялись за книги, рассуждает книжный блогер, автор канала Books and Reviews Валерий Шибашов.
5: Провести круто время в этом моменте, это замечательно. Но пользы никакой эти вечеринки не дадут точно. Человек вряд ли запомнит спустя долгие годы, что он конкретно там прочитал. Дело-то хорошее. Все, что связано с чтением, это круто. И здорово, что это снова набирает популярность. Я бы больше связывал это с усталостью от гаджетов. С тем, что устают глаза, устает мозг воспринимать информацию с экрана. И люди возвращаются к традиционным средствам проведения досуга, вспоминают и настольные игры, и рукоделия различные, в том числе и книги. Организм человеческий ищет инстинктивно возможность передохнуть и в то же время получить и знания, и удовольствие, а книга является одним из лучших форматов для этого.
1: По данным опросов на литературных онлайн-платформах, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине. Каждый второй делает это в общественном транспорте. А самой распространенной читательской привычкой стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят на юге, севере, западе и востоке страны. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в нашу повседневную речь. На этот раз Ким Андреев отправляется в солнечный Дагестан, где познакомится с красивым и сложным аварским языком.
6: Дида кола рак да камурал васал кирго рук ункеч ин канябак леч ин. Так в оригинале на аварском начинается стихотворение Расула Гамзатова «Журавли» или «Куняк ураби». Получается у меня не слишком удачно, потому что в аварском языке есть целая группа непривычных для нас букв. Они резкие и глубоко гортанные, например, «к-э-ц-э-ч-э». За счет них аварский алфавит больше русского, сразу 46 букв, и почти все согласные. Гласных лишь 5 – а-о-у, е-и. Ударение у аварцев тоже специфическое, рассказывает главный редактор аварской газеты «Истина» Тимирхан Гасанов.
7: Гласные в аварском языке сохраняют характерный тембр как под ударением, так и в безударных слогах. В русском языке безударные гласные часто произносятся ослабленно, с измененным тембром. Например, «бергине» на русском это будет «выиграть». Даже и буквы там нормально не слышно, да, получается. Ну, на аварском тембр сохраняется.
6: Аварский относится к нагско-дагестанской семье, одной из древнейших языковых семей Кавказа. Дословно «аварский» значит «горский». В этом уникальном языке более 20 падежей. В речи они заменяют предлоги. Там, где мы скажем «в лесу», «под камнем» или «у Магомеда», аварцы произнесут одно слово, но с разными окончаниями. Аварский письменный насчитывает 600 лет, устный – несколько тысячелетий. За это время он впитал в себя многое из других языков – тюркского, персидского, арабского, русского, а вот исконно аварские слова проще всего услышать в дагестанских кафе или на чьей-то кухне, продолжает Тимирхан Гасанов.
7: Сариси означает рулет из бараньей печени и субпродуктов, завернутых в сальник, жировую сетку и запеченных. Сокта – колбаса из субпродуктов печени, сердца легкого, смешанных с жиром, луком, специями, иногда с крупой и сухофруктами.
6: Особенно аварцы гордятся словом «хинкал», не путать с «хинкали». В отличие от грузинского блюда, это маленькие кусочки теста с выложенным сверху мясом. Отдельно подаются бульон и соус. Аварский в Дагестане начинают учить почти с рождения. Детям читают короткие четверостишия или поют «авлахуль-коч-оль», то есть «колыбельные», где ритм помогает запомнить структуру языка. Для тех, кто постарше, лучше всего подойдут стихи того же Гамзатова или скороговорки, объясняет руководитель аварской секции Союза писателей Дагестана Гамзат Изуддинов.
8: Ну, есть такая скороговорка, которая обычно сейчас излюбленная туристами тоже. Митлусала, укуала, митку, куэрк, хуа, квазанат, кодагор. Это получается 888 лягушек квакали под мостом. И получается звук «х», лягушка у нас как «хуэрк».
9: В некоторых аварских селах мужская и женская речь различаются. К примеру, по-разному они могут произносить слово «я». Поэтому женщина, воспитывающая сына в одиночку, обязана обучить его именно мужскому варианту произношения некоторых слов. А еще аварцы в речи частенько любят добавлять фразу «жи есть», как бы у нас сказали, для связки слов. Ким Андреев, Сергей Жуков, «Жи есть», Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как неурожай кедрового ореха отразился на медведях. В чем оказались правы фантасты? Почему осень на море называют бархатным сезоном?
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Два человека погибли, трое ранены в результате атаки украинских беспилотников в Тульской области. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Силы ПВО уничтожили 26 дронов над регионом, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные компоненты и подземные объекты, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских и ближневосточных чиновников. Производство пока идет в меньших объемах, чем до войны. Срок замены вышедших из строя электросчетчиков в России с 1 января сократится с 6 до 3 месяцев, сообщили РИА Новости в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Ускоренная замена будет применяться в случае, когда счетчик отсутствует, утрачен, неисправен, либо у него истек срок эксплуатации. Силуэты башен Всемирного торгового центра воссоздали огнями в небе над Нью-Йорком накануне 25-й годовщины трагедии 11 сентября. Мемориал воссоздали 2977 светящихся дронов. Именно столько людей погибли во время теракта 25 лет назад. Неподалеку от них в небо поднялся гигантский луч ежегодной памятной инсталляции, сообщает «Нью-Йорк-Пост». Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Человек с изюминкой. Владимир Набоков.
10: Он преподавал русскую литературу в Америке, в Корнельском университете. И вскоре обнаружил, что достойного перевода Евгения Онегина на английский язык нет. Набоков решил исправить недочет и в 1950 году приступил к работе. Вряд ли он тогда предполагал, что этот труд растянется на целых 13 лет.
0: На первый взгляд.
10: Набоков не признавал эпатаж во внешности. До конца жизни носил жилеты и рубашки с жесткими воротничками, вязаные кардиганы. Единственной по-настоящему эксцентричной деталью в его имидже оставалось пенсне. Писателю оно нравилось больше, чем очки.
0: Где изюминка?
10: Работая над Онегиным, Набоков решил передать все нюансы поэмы для англоязычных читателей. Но как это возможно, если оригинал написан четырехстопным ямбом? При дословном переводе не получится идеальной рифмы. Если же гнаться за рифмой, то большинство оригинальных слов будут заменены синонимами, а это исказит тонкий смысл повествования.
11: Работа над Онегиным продвигалась очень медленно и тяжело. Но чем труднее это было, тем более захватывающим казалось.
10: Набоков сделал 5, 6, 7 вариантов, как он говорил, дотошного перевода. Наконец, в 1964 году «Онегин» был издан, написанный ритмизированной прозой. Плюс к нему объемный комментарий. Невероятно! На 1100 страниц. И все-таки одно русское слово он так и не смог перевести на английский. И это слово «тоска».
0: Владимир Набоков. Человек с изюминкой.
12: Радиозвезда.
0: Записки врача.
13: Насколько полезно есть облепиху? Найти эту ягоду можно не только на полках продуктовых магазинов, но и в аптеках. А что известно на сегодня науке об этом чуде природы?
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
13: С древних времен фракийцы, индусы, греки, китайцы, монголы, кельты и славяне активно использовали облепиху не только в пищевых, но и в медицинских целях. Впервые лекарственная роль была задокументирована в древнегреческих текстах Теофраста и Диаскорида, а также в древнеиндийской аюрведе. В этих источниках рекомендовали использовать облепиху для увеличения мышечной массы. Это неудивительно, ведь на сегодня из ягод выделено около 200 биологически активных компонентов. Глюкоза и фруктоза, сахарные спирты, фруктовые кислоты, жирорастворимые витамины Е и К, полифенолы, каротиноиды, аминокислоты, фитостеролы, полиненасыщенные жирные кислоты. Типичная кислинка обусловлена высоким содержанием яблочной кислоты, а терпкость связана с хинной кислотой. Мало что может сравниться с облепихой по содержанию аскорбиновой кислоты – около 400 мг на 100 граммов свежей ягоды. Плюс относительно много белка. Именно поэтому сок облепихи мутный и аполисцирующий. Свободных аминокислот там 18 из 22 известных. Половина относится к незаменимым. В подавляющем большинстве случаев современные аптечные препараты содержат облепиховое масло и предназначены для местного применения. Это различные мази, гели, суппозитории и, собственно, масло в чистом виде. Кожа и слизистые позитивно реагируют на биологически активные вещества, содержащиеся в облепихе. И об этом известно еще со времен первых попыток использовать ягоды в роли лекарств. Эмпирический опыт в данном случае оказался верным. Впрочем, научных доброкачественных исследований на людях все еще проведено недостаточно. Облепиху продолжают изучать специалисты, не исключено, что удастся создать в лаборатории эффективные препараты на ее основе, которые помогут не только клеточным культурам и экспериментальным животным, но и людям. А пока что можно наслаждаться вкусом облепихи во всех ее проявлениях и в составе множества блюд.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
10: 17 июля 1975 года состоялась историческая стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон» — советского и американского. Алексей Леонов в шлюзе приветствовал Томаса Стаффорда. Стаффорд ответил ему по-русски: «Привет, рад тебя видеть», и пожал Леонову руку. Два дня экипажи вместе работали на орбите. Три астронавта и два космонавта. 21 июля спускаемый аппарат корабля «Союз-19» совершил мягкую посадку в Казахстане. Через три дня в Тихом океане приводнился командный модуль корабля «Аполлон». Первая международная космическая миссия успешно завершилась. Экипаж. Программа «Союз-Аполлон» родилась в 70-м году. Заместитель директора НАСА Томас Пейн написал письмо президенту Академии наук СССР Мстиславу Келдышу. В итоге через 5 лет американцы и русские встретились на околоземной орбите.
14: Техническая справка.
12: Основные цели программы «Союз Аполлон». Испытание элементов совместимости системы сближения на орбите. Испытание стыковочного модуля. Создание перспективного универсального спасательного средства. Отработка координации действий советского и американского центров управления полетами.
14: Универсальный стыковочный модуль разработали и произвели в СССР. Одну его половину установили на «Союз», вторую на «Аполлон».
15: Экипаж. Командная работа.
14: Экипаж «Союз-19». На его борту в свои вторые полеты отправились командир корабля Алексей Леонов и бортинженер Валерий Кубасов. Американцы. Пилот командного модуля Вэнс Брандт. Пилот стыковочного модуля Дональд Слейтон и командир, заслуженный астронавт Томас Стаффорд. Это был его четвертый космический полет. Они готовились к полету 3 года вместе в звездном городке. Центрифуги, перегрузки, бесконечные тренировки по управлению стыковочным модулем. До изнеможения, до автоматизма. Русские учили английский, американцы — русский. Стали понимать друг друга с полуслова, научились синхронно мыслить. Оттого и на орбите сработали четко и уверенно. Выполнили 2 тренировочные стыковки. В этом полете политика оказалась в тени более важных вещей. Совместных технических наработок и изобретений, многие из которых используются и по сей день. А сама программа «Союз-Аполлон» стала предтечей идеи создания МКС. После полетов Леонов и Стаффорд дружили 40 лет. Американец усыновил 2 русских мальчиков-сирот, а когда стал дедом, внука попросил назвать Алексеем.
15: Экипаж.
16: Радиозвезда.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. ВСУ 178 раз атаковали Белгородскую область за минувшие сутки. Погибли 4 мирных жителя, еще 16 ранены. Ночью в Тульской области при атаке дронов погибли 2 человека, трое пострадали. В Волгограде после ракетного удара 2 местных жителей госпитализированы, их состояние стабильное. Военные сбили над регионами России за ночь 777 беспилотников ВСУ, заявили в Министерстве обороны. В России запустили первые коммерческие сети 5G. Они заработали в 16 городах, где живут 10 миллионов человек. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге у всех 4 операторов. В ближайшее время 5G станет доступен владельцам Android. В случае с iPhone решение зависит от Apple, пояснили в Министерстве цифрового развития. Там уточнили, что до конца года покрытие планируют расширить еще на 50 городов. Принцип проницаемости сегодня активно внедряется при застройке старых и новых кварталов Москвы. Подробности в интервью информационной службе «Вести» сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский.
2: Базовый принцип архитектуры и градостроительства, который должен приводить к тому, что жилые кварталы имеют хорошую шаговую доступность, транспортную доступность. Не должно быть глухих заборов, не должно быть преград на пути пешеходов. Вот этот принцип мы сейчас активно внедряем и в новых кварталах, и на территории старых классических кварталов застройки. Принцип разнообразия. Москва сама по себе очень разнообразный город. Когда спрашивают, в каком стиле строится Москва, на этот вопрос невозможно ответить.
1: Также спикер сообщил, что в московские строители активно внедряют новые технологии. Одна из них – беспилотные краны по принципу управления, схожие с FPV-дронами, применяемыми в зоне специальной военной операции. Компания OpenAI рассматривает возможность замедлить развитие искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg утверждает, что на общем собрании глава компании Сэм Альтман заявил сотрудникам, что темпы разработки нейросетей, возможно, стоит снизить. По данным агентства, он хотел бы, чтобы эту инициативу поддержали и другие компании. Вопросы безопасности оказались в центре внимания после ухода из индустрии исследователей из компании Anthropic. Он предупредил о риске апокалиптического сценария уже к концу следующего года из-за стремительного развития технологии. О погоде. Осень в Москве, скорее всего, будет с дефицитом осадков и температурой на несколько градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
0: Архивные тайны. Слушайте в субботу в 2 часа дня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Лесные обитатели стали чаще наведываться в городские кварталы. Виноваты ли сами жители?

0: От Республики Алтай до Бурятии и от Подмосковья до Красной Поляны в Сочи. На поле для гольфа выскакивают зайцы, на дорогах появляются лоси. А главное, участились случаи нападений медведей. Кто в этом виноват, хищники или люди? И чем вызвана осенняя активность диких животных? На вопросы нам ответил член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
1: Во многих случаях действует комбинация факторов. По случаям выхода медведя многие зоологи связывают это с бескормицей, которая есть в ряде регионов России. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. Это одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог. Это уменьшение площади, доступные для них, и они вынуждены искать где-то новые места. Зайцы тоже могут выходить близко к людям, их может кто-то вспугивать, с другой стороны, не ищут пищу. Вообще осенью такой период очень активный у животных. В частности, они пытаются как можно больше покушать перед долгой зимой. Зайцы никуда не мигрируют, они остаются с нами, и поэтому вот добрать тот корм, который есть, заставляет их выйти и искать зеленую траву, в том числе и на поля для гольфа, которая кажется им такой доступной, хорошей столовой.
0: Еще один значимый фактор – открытые мусорные баки. При нехватке лесных кормов они становятся легкой добычей для хищников. Страх перед людьми постепенно ослабевает, и это приводит к риску конфликтных ситуаций.
2: Утро на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Сегодня в 9 вечера слушайте первый выпуск литературного проекта «До чего дошел прогресс». Гениальные изобретения писателей нашли место не только в их романах, но и в реальной жизни спустя много лет. Несколько любопытных примеров собрала Анна Елисеева. От электрического судна «Жюля Верна» до карманного радиофона «Братьев Стругацких».
3: «Не жарьте мясо, как пещерные люди. Пользуйтесь жаровней, а не зима». Это рекламный слоган из рассказа Пьера Гомара «Машина, а не зима». Вообще, именно ей в новелле уделялось больше внимания. Главный герой, изобретатель Анизим, придумал устройство, которое само писало текст в разных стилях и жанрах. От романа в манере Саган до трагедии в духе Корнеля. Однако издатели отказались от чудо-машины, и ученый прославился электронной жаровней, на которой можно было с одинаковым успехом зажарить и цыпленка, и бифштекс. Вообще, к моменту выхода рассказа, а это 65-й год, человечество уже пользовалось электрогрилями, отмечает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский. Чудо-жаровня разве что предвосхитило появление более совершенных моделей. А вот та самая умная машинка действительно опередила время.
4: Речь абсолютно не идет об электрогриле, оно идет о предвещении ChatGPT в виде некого аппарата, который производит тексты, похожие на тексты Франсуазы Саган. Но так как издатели эти тексты не принимают, то, собственно, эта замечательная машина превращается в рядовую жаровню.
3: В привычные сегодня вещи превратились и технологии из романов Жюля Верна. Так, в 1869-м вышла книга «20 тысяч лье под водой», где отважный капитан Немо плавал на судне, работающем на электричестве. Конечно, о подводных лодках в то время уже знали, но дизель-электрические появились только спустя полвека. Жюль Верн не был ученым-изобретателем, но всегда интересовался современными технологиями и даже собирал вырезки о научных открытиях. Даром предвидения французский писатель не обладал, но работая в жанре научной фантастики, он всегда опирался на факты, рассказывает писатель, автор книги «Летающий мир» Александр Кукса.
5: Изучал технологии, посещал научно-технические выставки. После этого он уже перерабатывал полученную информацию и, скажем так, предвосхищал, во что она может вылиться. Подводные лодки существовали даже до Жюля Верна, но они были примитивными. Верн просто экстраполировал их развитие. Он подарил своему кораблю герметичный корпус, систему жизнеобеспечения, автономную, электрический двигатель.
3: На рубеже столетий после открытия рентгена писатели-фантасты стали развивать идею лучей смерти. От «Войны миров» Герберта Уэллса до гиперболоида инженера Гарина Алексея Толстого. В романах авторы, по сути, описали будущее лазерное оружие. А вот братья Стругацкие в повести «Стажеры» придумали карманный радиофон, ставший предвестником смартфона с функцией видеосвязи. Советским писателям-фантастам вообще принадлежало много любопытных идей, продолжает Александр Кукса.
5: человека-амфибия Беляева. Ихтиандр, конечно, фантастическое существо, но идея искусственных жабр для длительного пребывания человека под водой активно до сих пор разрабатывается. В гости

0: Из будущего Мелофон – устройство для чтения мыслей. Уже существует и тестируется интерфейс мозг-компьютер, который позволяет парализованным людям управлять протезами или печатать силой мысли текст.
1: Наш собеседник приводит любимую цитату английского писателя Артура Кларка. «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. И магия здесь не свойство технологии, а разрыв между ее возможностями и нашим уровнем знаний». Те вещи, о которых писали фантасты, могли показаться кому-то сверхъестественными, но авторы лишь внимательно следили за научным прогрессом, и некоторые их идеи на бумаге в будущем обрели материальную форму и право на жизнь. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Столичный регион ненадолго нагрянуло бабье лето. Накануне температура воздуха в Москве достигла 25 градусов. Сегодня возможны осадки. При этом сам период теплых осенних дней, по словам синоптиков, может дотянуть до следующей недели, хотя ночи будут уже прохладными. А откуда пошло выражение «бабье лето»? Почему раннюю осень на море называют «бархатный сезон»? В осеннем сленге разбирался Максим Петренко.
4: Есть время природы особого света. Ни яркого солнца, нежнейшего зноя. Оно называется «бабье лето» и в прелести спорит с самой весною. Это фрагмент стихотворения Ольги Бергольц, где поэтесса, отталкиваясь от образа этого погодного явления, размышляет о поздней любви. Красиво. Но мы сейчас про название. Почему осенний период мягкой и сухой погоды зовут «бабьим летом»? Первая версия – бытовая. В начале осени завершались полевые работы, где главенствовали мужчины, и к активному труду приступали женщины. Занимались льном, заготавливали припасы, якобы отсюда сезон и окрестили бабьим летом. О других версиях – научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.
5: Оборот «бабье лето» в старину имел смысл, основанный на суеверии. Считалось, что женщины обладают силой возвращать назад времена года. В данном случае могут вернуть лето. Кроме того, бабьим летом называют период, когда по полям и лесам летает тонкая легкая паутина. И эта паутина у наших предков могла ассоциироваться с едва заметными седыми прядями волос у женщин, а время теплых и погожих дней с ее возрастом, который предшествует пожилому, и характеризуется относительным расцветом.
4: Осень золотая – уже более прямая отсылка к цвету листвы, которая в сентябре золотится на солнце. «В багрец и в золото одетые леса» у Пушкина как раз про это. Благоприятное время для отдыха на юге у моря в начале осени сейчас называют бархатным сезоном. Жара спала, но море пока теплое. Выражение еще перед революцией ввел в оборот Александр Куприн в рассказе «Винная бочка». Но изначально оно относилось к весне, когда на курорт приезжала царская семья, отмечает Владимир Пахомов. Бархат писатель противопоставляет ситцу, лету и шелку.
5: Куприн описывал Ялту и выделял три сезона для отдыха. Ситцевый, самый продолжительный и тихий, его делали студенты, курсистки, чиновники средней руки. Сезон шелковый, более нарядный и богатый. Его публика – это уже купечество, провинциальное дворянство. Бархатный сезон, как золотые дни для Ялты, как самый такой курортный расцвет перед затишьем, наступавшим в летнюю жару.
4: В СССР бархатным сезоном стали называть уже осенние месяцы. Когда говорят «осенняя мижень», речь о низком уровне воды в реке, который длится от конца лета до начала ледостава. Этот спад воды в старину и мог восприниматься как граница между сезонами. Древние славяне действительно внимательно наблюдали за природой и даже месяцы называли так, что сразу понятно происходящее. Продолжает доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ирина Александрова.
6: Сентябрь – рюень из-за рева животных, в частности оленей, у которых начинался гон. Затем появилось название хмурень. Понятно, оно отражает картину хмурого сентябрьского неба. Октябрь, во-первых, листопадник, связан с падением листьев. Назывался он также грязник, дожди, и это один из самых грязных месяцев в году.
4: Ноябрь – грудень, так называлась замерзшая земля со снегом. Однако пока у нас за окном хмурень, и пусть в нем будет больше солнечных дней. В ожидании бабьего лета. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут вы узнаете, что полезного России позаимствовала у Вьетнама. Зачем люди собираются в барах, чтобы молча читать книги? Чем завораживает лингвистов аварский язык?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Горячая линия для пострадавших от беспилотника ВСУ открыта в Тульской области, сообщила прокуратура. По данным губернатора, в результате ночной атаки 2 человека погибли, еще 3 ранены. Технологию 5G официально запустили в России. Сервисы уже работают в 16 городах. Доступ к мобильному интернету высокой скорости получили около 10 миллионов человек, сообщили в Министерстве цифрового развития. Землетрясение магнитудой выше 4 произошло на юге Ливана после подрыва Израилем тоннеля подконтрольного движению Хезболла. Израильские военные использовали более 1000 тонн взрывчатки, чтобы ликвидировать подземные бункеры группировки. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского будет доступен для поклонения в Москве с 15 по 19 сентября, сообщает телеканал «Москва-24». Святыня была доставлена в Россию с острова Корфу. До 20 сентября ковчег побывает в 12 регионах страны. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
10: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
9: Не царское это имя!
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Сын великого киевского князя и английской принцессы. Князь, полководец и даже святой. В историю он вошел под именем Мстислав Великий.
5: Почему же он запомнился под этим именем?
4: Его отец Владимир Мономах почти сразу приметил талантливого наследника. Деятельный и энергичный Мстислав строил церкви и крепости, сражался с врагами русской земли, половцами, чудью, литовцами. Даже сокрушил собственного дядю Олега, претендовавшего на Киев.
6: История одного прозвища.
4: Взойдя на престол, Мстислав правил честно и справедливо. Среди народа пользовался большим уважением. Несмотря на постоянные войны, Русь жила при нем в изобилии и безопасности. После смерти великого князя его дети не сумеют удержать единую Киевскую Русь. Наступит долгий период междоусобиц. Тогда-то его наследники и вспомнят, каково было жить во времена Мстислава Великого.

0: Ломоносов дошел до Москвы
1: пешком. Сбрасывали,
2: шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Меня на днях поставил в тупик вопрос. Какого цвета изначально были египетские пирамиды?
6: Какого-какого? Как и сейчас, песочного.
4: А вот и нет.
7: Во времена фараонов пирамиды были белыми за счет облицовки, выяснили современные ученые. Сверху эти сооружения покрывали отполированным до блеска белым известняком. И с ним огромные усыпальницы буквально сияли под солнцем, демонстрируя величие древних правителей.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Но судьба этих облицовочных плит незавидная. Когда Египет утратил силу и независимость, плиты из пирамид либо пустили на строительство других объектов, либо растащили местные жители. Остатки облицовки сейчас можно увидеть, например, на пирамиде Хефрена, да и то от ее белоснежного блеска мало что осталось. Плиты раскрошились от времени и песчаных бурь.
6: Да, известняк не такой уж крепкий материал.
7: Постепенно выцветали и основные блоки пирамид. Они тоже из известняка. Из серовато-белых или кремовых они превратились в песочные или желтовато-коричневые.
4: А вот и да.
8: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
8: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. ВСУ 178 раз атаковали Белгородскую область за минувшие сутки. Погибли 4 мирных жителя, еще 16 человек ранены, один в тяжелом состоянии. Ночью в Тульской области при атаке дронов погибли 2 человека, трое пострадали. В Волгограде после ракетной атаки 2 местных жителей госпитализированы, их состояние стабильное. Военные сбили над регионами России за ночь 777 беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны. Российские военные сообщили о ночных групповых ударах по объектам на Украине. Поражены предприятия военно-промышленной и военной промышленности и логистические центры, задействованные в производстве и хранении беспилотников. Также уничтожены дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Кроме того, удары нанесли по портовой инфраструктуре в Одесской области и морским судам, доставлявшим военные грузы и топливо для ВСУ. Технология 5G официально заработала в России. Сервисы заработали уже в 16 городах страны. Доступ к ним получили около 10 миллионов человек. Подробности сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
2: На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
1: В Москве, Петербурге и Екатеринбурге сервисы будут доступны сразу у 4 операторов. Еще в 13 городах сеть развернут 1 или 2 оператора, отметили в Министерстве цифрового развития. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход. В его составе фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга». На выходе из базы моряки провели учения по отражению атак с воздуха и безэкипажных катеров. В Азиатско-Тихоокеанском регионе отряд выполнит ряд военно-морских учений и совершит деловые заходы в порты дружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. О погоде. Осень в Москве, скорее всего, будет с дефицитом осадков и температурой на несколько градусов выше нормы. Это сообщил агентство РИА Новости, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 12 сентября временно закроют движение для автомобилей на Садовом кольце в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля и велогонок «Россия и Москва», предупреждает Департамент транспорта столицы. Водителям рекомендуют ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Час потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. 50 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Пробка на 40 минут на Минском шоссе от Московской кольцевой до Буденновского шоссе. В Москве 10 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Россия может ввести безвизовый режим для Вьетнама. Что общего у Москвы и Ханоя, помимо любви к супам и бальзама «Звездочка»? В мире набирает популярность «Бук-Дув». Люди вместе читают книги в кафе или баре. Это новый караоке или все-таки способ найти родную душу? В нашей стране более 150 языков. Заглянем в гости к одному из самых древних – аварскому. Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом этой страны То Ламом. Также лидеры договорились активизировать сотрудничество в энергетике, наладить поставки грузов через вьетнамскую территорию в соседние государства и увеличить количество авиарейсов. Максим Петренко расскажет, как Москва и Ханой дружили в годы СССР, какие вьетнамские товары были тогда популярны и что сами вьетнамцы ценили из советских вещей.
2: Сначала холодит, потом дает тепло и немного жжет. Вспоминаются такие ощущения на коже от вьетнамского бальзама «Звездочка». Таким в СССР лечили простуды и не только. Помогало или нет – вопрос другой, хотя в составе никакой синтетики. Зато это тот самый запах из детства, который ни с чем не спутать. Резкие ноты ментола и эвкалипта. Журналист и писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов рассказывает о другом популярном товаре из Вьетнама.
3: Я бы выделил то, чего сегодня не хватает, а то, что было вьетнамское в Советском Союзе, это текстильная продукция. Причем она действительно была высокого качества, и они разные вещи производили, мужские рубашки, сорочки.
2: Из Вьетнама в СССР везли и резиновые шлепанцы с перемычкой между пальцами. Их даже одно время называли «вьетнамками». Продавались кофе и диковинные сушеные бананы. Наша страна во Вьетнам завозила нефтепродукты, удобрения, оборудование для строительства заводов. По дорогам Вьетнама ходит более 40 тысяч автомобилей советского производства, писали в газетах за 1985 год. Но простые люди лучше помнят бытовые вещи, рассказывает гид-переводчик во Вьетнаме Шонни Тхай. Он учился в Советском Союзе.
4: Велосипеды, часы, вентиляторы, утюги, ну и посуду. Советские утюги ценили, они были тяжелые, простые и очень надежные. Ценился и ленинградский фарфор. Красивый чайный или кофейный сервис считался дорогим подарком.
2: Такие раритеты привозили или пересылали на родину сами вьетнамцы, которые трудились в СССР. А их было десятки тысяч. В 80-е между правительствами двух стран действовало соглашение, по которому вьетнамских рабочих брали на профессиональное обучение на советские предприятия. Кто-то на родину возвращался с русскими женами или мужьями. И во Вьетнаме, кстати, они могли заметить совпадение культур. Так и мы, и вьетнамцы любим супы, борщ и фо, соответственно. Оба варятся долго, считаются культовыми. Единственное, во Вьетнаме суп фо обычно едят на завтрак. Дружба государств, когда-то начавшаяся с политики, доросла даже до сотрудничества в космосе. После обучения в Центре подготовки космонавтов Фам Туан в 1980-м совершил полет на орбиту вместе с Виктором Горбатко на «Союзе-37». Туан – первый космонавт Азии. А наш собеседник Шонни Тхай готов привести еще несколько общих черт.
4: И русские, и вьетнамцы очень ценят семью, любят принимать гостей. Мы можем долго сидеть вместе за столом, угощать друг друга и вспоминать разные истории. Еще нас объединяет благодарность людям, которые помогли нам в трудные минуты. Помню свои годы, когда война в Вьетнаме еще продолжалась. Мое поколение хорошо знает, какую помощь нашей стране оказал Советский Союз.
2: Ну и старшее поколение во Вьетнаме хорошо помнит советские фильмы. Они шли в кинотеатрах и по телевидению. Картины о войне, любви, человеческой доброте были очень понятны вьетнамцам, тоже пережившим непростой военный период. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: С книгой в руке и среди незнакомцев. В мире набирает популярность необычный формат досуга – «Бук-Дув», дословно «книжная вечеринка». Люди собираются в кафе и читают каждый свое. Чаще всего это происходит под приятную фоновую музыку. А в перерывах между главами участники вечеринки знакомятся друг с другом. Насколько удобно такое чтение в общественных местах и почему люди снова взялись за книги, рассуждает книжный блогер, автор канала Books and Reviews Валерий Шибашов.
5: Провести круто время в этом моменте, это замечательно. Но пользы никакой эти вечеринки не дадут точно. Человек вряд ли запомнит спустя долгие годы, что он конкретно там прочитал. Дело-то хорошее. Все, что связано с чтением, это круто. И здорово, что это снова набирает популярность. Я бы больше связывал это с усталостью от гаджетов. С тем, что устают глаза, устает мозг воспринимать информацию с экрана. И люди возвращаются к традиционным средствам проведения досуга, вспоминают и настольные игры, и рукоделия различные, в том числе и книги. Организм человеческий ищет инстинктивно возможность передохнуть и в то же время получить и знания, и удовольствие, а книга является одним из лучших форматов для этого.
1: По данным опросов на литературных онлайн-платформах, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине. Каждый второй делает это в общественном транспорте. А самой распространенной читательской привычкой стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко дню языков народов России мы отобрали 5, на которых говорят на юге, севере, западе и востоке страны. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в нашу повседневную речь. На этот раз Ким Андреев отправляется в солнечный Дагестан, где познакомится с красивым и сложным аварским языком.
6: Дида кола рак да камурал васал кирго рук ункеч ин канябак леч ин. Так в оригинале на аварском начинается стихотворение Расула Гамзатова «Журавли» или «Куняк-ураби». Получается у меня не слишком удачно, потому что в аварском языке есть целая группа непривычных для нас букв. Они резкие и глубоко гортанные, например, «к-э-ц-э-ч-э». За счет них аварский алфавит больше русского, сразу 46 букв, и почти все согласные. Гласных лишь 5 – а-о-у, е-и. Ударение у аварцев тоже специфическое, рассказывает главный редактор аварской газеты «Истина» Тимирхан Гасанов.
7: Гласные в аварском языке сохраняют характерный тембр как под ударением, так и в безударных слогах. В русском языке безударные гласные часто произносятся ослабленно, с измененным тембром. Например, «бергине» на русском это будет «выиграть». Даже и буквы там нормально не слышно, да, получается. Но на аварском тембр сохраняется.
6: Аварский относится к нахско-дагестанской семье, одной из древнейших языковых семей Кавказа. Дословно «аварский» значит «горский». В этом уникальном языке более 20 падежей. В речи они заменяют предлоги. Там, где мы скажем «в лесу», «под камнем» или «у Магомеда», аварцы произнесут одно слово, но с разными окончаниями. Аварский письменный насчитывает 600 лет, устный – несколько тысячелетий. За это время он впитал в себя многое из других языков – тюркского, персидского, арабского, русского. А вот исконно аварские слова проще всего услышать в дагестанских кафе или на чьей-то кухне, продолжает Тимирхан Гасанов.
7: Сариси означает рулет из бараньей печени и субпродуктов, завернутых в сальник, жировую сетку и запеченных. Сокта – колбаса из субпродуктов печени, сердца легкого, смешанных с жиром, луком, специями, иногда с крупой и сухофруктами.
6: Особенно аварцы гордятся словом «хинкал», не путать с «хинкали». В отличие от грузинского блюда, это маленькие кусочки теста с выложенным сверху мясом. Отдельно подаются бульон и соус. Аварские в Дагестане начинают учить почти с рождения. Детям читают короткие четверостишия или поют «авлахуль-коч-оль», то есть «колыбельные», где ритм помогает запомнить структуру языка. Для тех, кто постарше, лучше всего подойдут стихи того же Гамзатова или скороговорки, объясняет руководитель аварской секции Союза писателей Дагестана Гамзат Изуддинов.
8: Ну, есть такая скороговорка, которая обычно сейчас излюбленная туристами тоже. Митнусала, укуала, митку, кверк, хуа, квазанат, кодавор. Это получается 888 лягушек квакали под мостом. И получается звук «к», лягушка у нас как «кверк».
9: В некоторых аварских селах мужская и женская речь различаются. К примеру, по-разному они могут произносить слово «я». Поэтому женщина, воспитывающая сына в одиночку, обязана обучить его именно мужскому варианту произношения некоторых слов. А еще аварцы в речи частенько любят добавлять фразу «жи есть», как бы у нас сказали, для связки слов. Ким Андреев, Сергей Жуков, «Жи есть», Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как неурожай кедрового ореха отразился на медведях. В чем оказались правы фантасты? Почему осень на море называют бархатным сезоном?
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Россиянин задержан в Тамбовской области по подозрению в государственной измене, сообщили сегодня в Федеральной службе безопасности. Подозреваемый осуществлял сбор сведений о российских военных объектах для разведки Украины. 5G официально запустили в России. Все пользователи Android-устройств получат доступ к технологии в ближайшее время, сообщили в Министерстве цифрового развития. В случае с iPhone решение зависит от Apple, добавили в ведомстве. Венгрия требует от Евросоюза компенсации за отказ от нефти и газа из России, сообщил премьер-министр Петер Мадьер. Он отметил, что в мире сохраняется крайне тяжелая ситуация с энергетической отраслью, но в объединении пока не слышно ничего, кроме высокопарных лозунгов о защите конкуренции. Это цитата. Казахстан не допустили до участия в Евровидении, сообщает «Политику». Свой отказ Европейский вещательный союз объяснил тем, что республика не входит в европейское вещательное пространство, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя этой организации. В то же время расположенные за пределами Европы Австралия и Канада участвуют в конкурсе на особых условиях. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Реклама.
12: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
13: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Чак Чири. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чак-чир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы.
1: Форма и содержание.
2: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чак-чиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
1: Чак-чиры.
2: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда: из-за постоянного ношения чак-чиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: обмундирования.
1: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
2: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
3: Форма и содержание. Чак-чиры.
4: Радиозвезда.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Добыча банды Рейнольдса.
5: 1864 год. В США продолжается гражданская война. Север против юга. Конфедератам катастрофически не хватает денег. И один из их сторонников, Джим Рейнольдс, решает совершить набег на поселение в Колорадо, где традиционно было много золотых приисков. Авантюра удалась. Рейнольдс вместе с подельниками удачно ограбил несколько дилижансов и ранчо. Вот только вскоре почти все члены банды были убиты, а деньги бесследно пропали.
1: Цена вопроса.
5: Первой на пути Рейнольдса стала фирма мистера Гирона, где была похищена пара лошадей, золото в самородках и около $1000. Нападение на экипаж мистера Маклафлина принесло еще $3000 и золотые часы. Неизвестно, сколько еще грабежей совершила банда конфедератов, но их общий навар мог составить до $100,000. То есть в пересчете на нынешние деньги это около $2 миллионов.
1: Кладоискатели.
5: Добычу Рейнольдса поначалу искали в скалистых горах, в местах, где банда скрывалась от погони. Первые пули настигли грабителей в районе станции Омаха-Хаус, неподалеку от современного города Конифер. Одного из главарей удалось ликвидировать в окрестностях городка Фэрплей. Но сам Джим Рейнольдс смог уйти от преследования и сбежал из Колорадо на юго-запад в штат Нью-Мексико. По иронии судьбы, спустя пару месяцев он был застрелен при попытке украсть лошадь. Однако перед смертью хитрый Джим раскрыл своему подельнику тайну, где спрятал сокровища. В Женевском ущелье Колорадо, чуть выше истока реки Дир-Крик, есть старая скважина. Там под грудой камней лежит шелковый сверток, а в нем старые доллары и 3 банки с золотыми самородками. Но, несмотря на столь подробное описание тайника, найти его пока так и не удалось.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
6: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в...
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 10:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Бойцы группировки «Войск Север» опубликовали кадры из освобожденного села Гоптовка в Харьковской области. Его российские военные взяли под контроль накануне. Село находится с внешней стороны Резняковского котла, внутри которого заперты 1700 боевиков. Плюс это дает возможность российским войскам контролировать еще одну трассу на Харьков. Также появилась информация, что в районе села Ольховатка, это тоже Харьковская область, образовался еще один котел. В нем заблокированы два батальона ВСУ, в том числе запрещенный в России нацбат «Азов». Уралвагонзавод начал серийно оснащать танки Т-80 БВМ новой всеракурсной защитой от дронов. Штурмовой комплект уже отправляют в войска. Раньше такие экраны делали прямо на передовой, теперь их изготавливают на заводе. Главная особенность – высокопрочные стальные тросы. При ударе они деформируют боеприпас или заставляют его сработать на безопасном расстоянии от брони. Защита не снижает подвижность танка, не мешает обзору и работе прицелов. Новая система существенно повышает стойкость машин в бою, отметили в пресс-службе Уралвагонзавода. Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», сокращенно КВН, оснастили новой технологией для осуществления тактики работы в засаде. Подробности агентству ТАСС рассказал генеральный директор научно-практического центра «Ушкуйник» Алексей Чедаев.
11: Какое-то количество КВН будут подставляться уже с микрофонами, но каждый будет снабжаться разъемом, в который можно доставить микрофон при необходимости. Когда это нужно? Это тактика работы засад. Как сейчас работает засада? Вот дрон садится, допустим, где-то на дороге, и оператор в камеру смотрит, не едет ли какая-нибудь там вражеская боевая техника. Если едет, то он взлетает и ее бьет. Но, во-первых, на дороге его видно. Во-вторых, когда камера стоит очень низко у земли или у асфальта, ей тоже особо много не увидишь.
10: Дрон «Князь Вандал Новгородский» впервые применили против боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область в августе 2024 года. В Краснодарском крае массово отравились школьники. О происшествии в станице Каневской сообщил, а в Следственном комитете сообщили. Ученики обратились в больницу с признаками отравления, несколько человек госпитализированы. Угрозы жизни и здоровью нет. Роспотребнадзор выявил случай острой кишечной инфекции. Начались противоэпидемические мероприятия. Уголовное дело расследует по факту оказания небезопасных услуг. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
9: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
12: Сложно.
9: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
0: Реклама.
13: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Утро
2: на радио «Звезда».
3: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Лесные обитатели стали чаще наведываться в городские кварталы. Виноваты ли сами жители? На радио «Звезда» новый проект «До чего дошел прогресс?» Что сначала придумали писатели, а затем собрали инженеры. Бархатный сезон, бабье лето и золотая осень. Почему у самого уютного времени

0: Хищники или люди? И чем вызвана осенняя активность диких животных? На вопросы нам ответил член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
1: Во многих случаях действует комбинация факторов. По случаям выхода медведя многие зоологи связывают это с бескормицей, которая есть в ряде регионов России. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. Это одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы, потому что кедровый орех жирнее. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог. Это уменьшение площади, доступные для них, и они вынуждены искать где-то новые места. Зайцы тоже могут выходить близко к людям, их может кто-то вспугивать, с другой стороны, не ищут пищу. Вообще осенью такой период очень активный у животных. В частности, они пытаются как можно больше покушать перед долгой зимой. Зайцы никуда не мигрируют, они остаются с нами, и поэтому вот добрать тот корм, который есть, заставляет их выйти и искать зеленую траву, в том числе и на поля для гольфа, которая кажется им такой доступной и хорошей столовой.
0: Еще один значимый фактор – открытые мусорные баки. При нехватке лесных кормов они становятся легкой добычей для хищников. Страх перед людьми постепенно ослабевает, и это приводит к риску конфликтных ситуаций.
2: Утро на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Сегодня в 9 вечера слушайте первый выпуск литературного проекта «До чего дошел прогресс». Гениальные изобретения писателей нашли место не только в их романах, но и в реальной жизни спустя много лет. Несколько любопытных примеров собрала Анна Елисеева. От электрического судна «Жюля Верна» до карманного радиофона «Братьев Стругацких».
3: «Не жарьте мясо, как пещерные люди. Пользуйтесь жаровней, а не зима». Это рекламный слоган из рассказа Пьера Гомара «Машина, а не зима». Вообще, именно ей в новелле уделялось больше внимания. Главный герой, изобретатель Анизим, придумал устройство, которое само писало текст в разных стилях и жанрах. От романа в манере Саган до трагедии в духе Корнеля. Однако издатели отказались от чудо-машины, и ученый прославился электронной жаровней, на которой можно было с одинаковым успехом зажарить и цыпленка, и бифштекс. Вообще, к моменту выхода рассказа, а это 65-й год, человечество уже пользовалось электрогрилями, отмечает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский. Чудо-жаровня разве что предвосхитило появление более совершенных моделей. А вот та самая умная машинка действительно опередила время.
4: Речь абсолютно не идет об электрогриле, оно идет о предвещении ChatGPT в виде некого аппарата, который производит тексты, похожие на тексты Франсуазы Саган. Но так как издатели эти тексты не принимают, то, собственно, эта замечательная машина превращается в рядовую жаровню.
3: В привычные сегодня вещи превратились и технологии из романов Жюля Верна. Так, в 1869-м вышла книга «20 тысяч лье под водой», где отважный капитан Немо плавал на судне, работающем на электричестве. Конечно, о подводных лодках в то время уже знали, но дизель-электрические появились только спустя полвека. Жюль Верн не был ученым-изобретателем, но всегда интересовался современными технологиями и даже собирал вырезки о научных открытиях. Даром предвидения французский писатель не обладал, но работая в жанре научной фантастики, он всегда опирался на факты, рассказывает писатель, автор книги «Летающий мир» Александр Кукса.
5: Изучал технологии, посещал научно-технические выставки. После этого он уже перерабатывал полученную информацию и, скажем так, предвосхищал, во что она может вылиться. Подводные лодки существовали даже до Жюля Верна, но они были примитивными. Верн просто экстраполировал их развитие. Он подарил своему кораблю герметичный корпус, систему жизнеобеспечения, автономную, электрический двигатель.
3: На рубеже столетий после открытия рентгена писатели-фантасты стали развивать идею лучей смерти. От «Войны миров» Герберта Уэллса до гиперболоида инженера Гарина Алексея Толстого. В романах авторы, по сути, описали будущее лазерное оружие. А вот братья Стругацкие в повести «Стажеры» придумали карманный радиофон, ставший предвестником смартфона с функцией видеосвязи. Советским писателям-фантастам вообще принадлежало много любопытных идей, продолжает Александр Кукса.
5: Человек-амфибия Беляева. Ихтиандр, конечно, фантастическое существо, но идея искусственных жабр для длительного пребывания человека под водой активно до сих пор разрабатывается. В «Гости из будущего» мелофон – устройство для чтения мыслей. Уже существует и тестируется интерфейс мозг-компьютер, который позволяет парализованным людям управлять протезами или печатать силой мысли текст.
3: Наш собеседник приводит любимую цитату английского

0: писателя Артура Кларка. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. И магия здесь не свойство технологии, а разрыв между ее возможностями и нашим уровнем знаний. Те вещи, о которых писали фантасты, могли показаться кому-то сверхъестественными, но авторы лишь внимательно следили за научным прогрессом, и некоторые их идеи на бумаге в будущем обрели материальную форму и право на жизнь. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Столичный регион ненадолго нагрянуло бабье лето. Накануне температура воздуха в Москве достигла 25 градусов. Сегодня возможны осадки. При этом сам период теплых осенних дней, по словам синоптиков, может дотянуть до следующей недели, хотя ночи будут уже прохладными. А откуда пошло выражение «бабье лето»? Почему раннюю осень на море называют «бархатный сезон»? В осеннем сленге разбирался Максим Петренко.
3: Есть время природы особого света. Ни яркого солнца, нежнейшего зноя. Оно называется «бабье лето» и в прелести спорит с самой весною. Это фрагмент стихотворения Ольги Бергольц, где поэтесса, отталкиваясь от образа этого погодного явления, размышляет о поздней любви. Красиво. Но мы сейчас про название. Почему осенний период мягкой и сухой погоды зовут «бабьим летом»? Первая версия – бытовая. В начале осени завершались полевые работы, где главенствовали мужчины, и к активному труду приступали женщины. Занимались льном, заготавливали припасы, якобы отсюда сезон и окрестили бабьим летом. О других версиях – научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.
4: Оборот «бабье лето» в старину имел смысл, основанный на суеверии. Считалось, что женщины обладают силой возвращать назад времена года. В данном случае могут вернуть лето. Кроме того, «бабьим летом» называют период, когда по полям и лесам летает тонкая легкая паутина. И эта паутина у наших предков могла ассоциироваться с едва заметными седыми прядями волос у женщин, а время теплых и погожих дней с ее возрастом, который предшествует пожилому, и характеризуется относительным расцветом.
3: Осень золотая – уже более прямая отсылка к цвету листвы, которая в сентябре золотится на солнце. В багрец и в золото одетые леса. У Пушкина как раз про это. Благоприятное время для отдыха на юге у моря в начале осени сейчас называют бархатным сезоном. Жара спала, но море пока теплое. Выражение еще перед революцией ввел в оборот Александр Куприн в рассказе «Винная бочка». Но изначально оно относилось к весне, когда на курорт приезжала царская семья, отмечает Владимир Пахомов. Бархат писатель противопоставляет ситцу, лету и шелку.
4: Куприн описывал Ялту и выделял три сезона для отдыха. Ситцевый, самый продолжительный и тихий, его делали студенты, курсистки, чиновники средней руки. Сезон шелковый, более нарядный и богатый. Его публика – это уже купечество, провинциальное дворянство. Бархатный сезон, как золотые дни для Ялты, как самый такой курортный расцвет перед затишьем, наступавшим в летнюю жару.
3: В СССР бархатным сезоном стали называть уже осенние месяцы. Когда говорят «осенняя межень», речь о низком уровне воды в реке, который длится от конца лета до начала ледостава. Этот спад воды в старину и мог восприниматься как граница между сезонами. Древние славяне действительно внимательно наблюдали за природой и даже месяцы называли так, что сразу понятно происходящее. Продолжает доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ирина Александрова.
5: Сентябрь – рюень, из-за рева животных, в частности оленей, у которых начинался гон. Затем появилось название хмурень. Понятно, оно отражает картину хмурого сентябрьского неба. Октябрь, во-первых, листопадник, связано с падением листьев. Назывался он также грязник, дожди, и это один из самых грязных месяцев в году.
3: Ноябрь – грудень, так называлась замерзшая земля со снегом. Однако пока у нас за окном хмурень, и пусть в нем будет больше солнечных дней. В ожидании бабьего лета. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Горячая линия для пострадавших от беспилотника ВСУ открыта в Тульской области, сообщила прокуратура. По данным губернатора, в результате ночной атаки 2 человека погибли, еще 3 ранены. Технологию 5G официально запустили в России. Сервисы уже работают в 16 городах. Доступ к мобильному интернету высокой скорости получили около 10 миллионов человек, сообщили в Министерстве цифрового развития. Массовое ДТП произошло в Балашихе. На 18-м километре трассы М7 «Волга» маршрутка столкнулась сразу с 5 автомобилями. Пострадали 4 человека, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Движение в сторону области приостановлено. Президент Аргентины Хавьер Милей отменил запланированную на 23-24 октября поездку в Лондон на фоне обострения спора с Великобританией из-за Фолклендских островов. По данным Клэрин, Милей планировал выступить в Оксфордском университете. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
2: Слышала, что спать при дневном свете вредно. Это правда?
3: Отвечает сомнолог Павел Кудинов.
4: У любого человека в головном мозге существуют биологические часы, и это на самом деле генетически запрограммированный биохимический процесс, вполне себе реальный. Эти часы как раз отсчитывают 24 часа и подчиняют жизнедеятельность человека своему ритму. С другой стороны, каждые часы требуют некоторой подзаводки и синхронизации, и как раз своей жизнедеятельностью человек вот эти вот часы подзаводит. Как это выражается? Часы синхронизируются с моментом нашего пробуждения и с моментом нашего засыпания. И попадание дневного света на сетчатку глаза – это важный достаточно момент в работе биологических часов и циркадных ритмов человека. Как только исчезает свет, то вырабатывается гормон мелатонин, который обеспечивает первичную сонливость, помогающую нам заснуть. А когда на сетчатку глаза попадает свет, то запускается процесс пробуждения и запускаются, чуть-чуть подводятся, синхронизируются эти биологические часы и начинается активация и наступление работоспособности. Если человек спит со включенным светом, выработки мелатонина нету и слегка нарушается работа этих самых биологических часов. Пока мы молодые, мы этого можем не замечать, но с возрастом, когда копятся какие-то другие заболевания или легкие отклонения или что-нибудь, это может уже приводить действительно к нарушению циркадных ритмов и процессов засыпания, то есть к бессоннице. Сам же сон во время дневного света более поверхностный, менее глубокий, не дается полноценной смены стадий сна, а это очень важно для последующей работы всего организма и головного мозга в том числе. Это приводит в краткосрочном перспективе к снижению работоспособности, скорости реакции, а в долгосрочной перспективе это снижение иммунного ответа, склонность к аллергиям, склонность к более частым заболеваниям. Есть работы, которые показывают, что и к развитию онкологических процессов плохой сон тоже вполне себе способствует.
1: Очень важные вопросы. История с географией. Прусак.
5: Да, когда-то так называли жителя Европейского королевства, которого, правда, давно нет. Но это королевство нет, а тараканы есть. И до сих пор их в России называют прусаками. От этого рыжего и чрезвычайно многочисленного дармоеда когда-то не было спасения. Но за что и почему это насекомое окрестили прусаком?
1: История с географией. Прусак.
5: О тараканах в средневековых русских летописях нет никаких упоминаний. Первые негативные высказывания в их адрес историки относят к середине 18 века, и связаны они с Семилетней войной в Европе. Русские солдаты повоевали в прусских землях, повоевали, и по окончании войны вернулись домой. И уже оказавшись на родине, с удивлением обнаружили, что их обозы, вещмешки, а также воротники и карманы просто кишат какими-то рыжими насекомыми. Вроде безопасными, но, фу, противными. Притащили эту нечисть с собой из Пруссии. Ну, и как ее должны были после этого назвать?
1: История с географией.
5: Интересно, кстати, что во Франции рыжих тараканов тоже зовут прусаками. А на севере Германии рыжие тараканы – это швабы. Так называют южную народность. Забавно. С кем воевали, кого не любят, того к тараканам и приравняли.
1: Прусак. История с географией.
6: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос «А что ты можешь сделать, для своей родины. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
8: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1-18-7-7-4-6-4-4-9-2-0.
9: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор – фонд Росконгресс. 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
12: Раз, два, три, четыре, пять.
11: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Тамбовской области Федеральная служба безопасности задержала 20-летнего местного жителя за государственную измену. По версии следствия, он связался с украинской военной разведкой в мессенджере Telegram и передавал данные о военных объектах и топливно-энергетическом комплексе Тамбовской области и других регионов. На допросе задержанный признался, что отправил координаты Тамбовской электроподстанции. В России запустили первые коммерческие сети 5G. Они заработали в 16 городах, где живут 10 миллионов человек. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге у всех 4 операторов. В ближайшее время 5G станет доступен владельцам Android. В случае с iPhone решение зависит от Apple, сказали в Министерстве цифрового развития России. До конца года покрытие 5G планируют расширить еще на 50 городов. В Нью-Йорке почтили память погибших в терактах 11 сентября. Сегодня 25-я годовщина. Светящиеся беспилотники воссоздали силуэты башен-близнецов в полную величину. Число использованных дронов 2977 символизирует число жертв теракта. Четверть века назад в небе над Штатами террористы-смертники захватили 4 пассажирских самолета. 2 лайнера направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один на здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. Подразделением 98-й гвардейской дивизии ВДВ группировки «Центр» в зону специальной военной операции доставили новую партию разведывательных коптеров. Гуманитарный груз передал бойцам наш военный корреспондент Игорь Лапик. Беспилотники купили на пожертвования зрителей телеканала «Звезда». Благодарность за помощь от имени подразделения выразил военнослужащий с позывным «Дизель».
2: Данные птицы помогают в боевой работе. Они не только выполняют функцию разведчика с воздуха. Конечно же, очень приятно то, что люди помимо своей основной работы делают сборы, помогают нашим бойцам. Это на самом деле очень важно, не только материально, а еще и очень важно, когда боец видит, что вся страна принимает в этом участие, что они не одни.
1: Ранее сообщалось, что Народный фронт передал участникам специальной военной операции из Татарстана технику на сумму 13 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря неравнодушным гражданам региона. Разрешение на посещение заповедников и национальных парков можно будет оформить через госуслуги. Такое поручение дал премьер Михаил Мишустин. Министерство цифрового развития и природы до 1 декабря следующего года должны подключить учреждения к сервису. Таким образом, россияне смогут получать онлайн разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В пятницу вечерний разъезд начнется раньше. После 16 часов ожидается интенсивное движение в центре, на Садовом, Третьем транспортном кольцах, Московской кольцевой и в элитных магистралях в область, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в 3 балла. 50 минут потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой, Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Полчаса займет путь по внешней стороне Московской кольцевой на участке от Шереметьевского до Международного шоссе. Столько же потратите на внутренней стороне Московской кольцевой от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе. Пробка на 20 минут на Ленинградке от поворота на Перепечино до Елена.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Зачем нужны генетические тесты? Рассказывает генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим о генетике и, в частности, о генетических тестах, как вообще они появились, зачем они нужны и какую информацию из них может извлечь вот простой человек. ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, то есть это очень-очень длинная цепочка, в которой записана информация о различных признаках нашего организма. В нашей ДНК, то есть мы говорим про ДНК человека, около 3 миллиардов буковок, или, правильнее говорить, нуклеотидов, или даже правильнее говорить, нуклеотидных пар, потому что ДНК, как мы помним, это двойная спираль, и в ней есть специальные буквы, нуклеотиды, аденин, тимин, гуанин, цитозин. Мы могли бы назвать их как-то по-другому и по-другому обозначать, но вот объективно существует 4 генетических буковки, с помощью которых записана информация о строении наших белков, которые и обеспечивают протекание различных биохимических процессов в нашем организме. Ну и если упрощать, то можно говорить, что есть соответствие между геном и неким признаком. Ну, мы помним с школьных времен задачи про то, что у кого-нибудь там карие глаза, у кого-нибудь там голубые глаза, потом все женятся, рождаются дети, и в задачах спрашивают, какова вероятность рождения там ребенка с карими глазами. Из чего у некоторых людей может возникнуть ощущение, что вот за цвет глаз, например, отвечает исключительно один ген. На самом деле, даже в случае с глазами, цвет, окраска радужной оболочки зависит от нескольких генов, ну и вообще многие и большинство признаков в нашем организме, они то, что называется полигенные, то есть зависят от вклада множества разных генов. Тут надо отметить, что кроме нашей генетики, на то, что вот сформировалось, то, что выросло, то, что мы называем фенотип, да, то есть уже проявившиеся признаки, на это влияет не только генотип, то есть совокупность генов, но и факторы окружающей среды. Здесь можно привести пример, ну, например, с коровой. Если корова имеет хороший генетический потенциал, то ее можно хорошо доить, имеется в виду, что от нее можно получать много молока, но при этом, если ее плохо кормить, то никакая даже самая замечательная генетика вам не заменит правильное кормление. То есть должно сочетаться сразу два аспекта: и хорошая генетика, и правильные условия, то есть правильно подобранный фактор окружающей среды. Другой такой же пример с такой же логикой, как и с коровой, но, например, про Моцарта. У Моцарта, несомненно, были генетические особенности, которые способствовали его проявлению в качестве выдающегося музыканта и композитора. Ну, не будем забывать, что его папа был тоже связан с музыкой, он был придворным музыкантом. И мы должны предположить, что у Моцарта с генетикой все в этом плане было неплохо. Тем не менее, если бы Моцарт родился в какой-то другой семье, которая не имела отношения к музыке, то, скорее всего, он бы не проявил никаких музыкальных способностей, но Моцарту повезло дважды. Помимо того, что ему достались хорошие гены, ему досталось еще и хорошее воспитание. В достаточно раннем возрасте его отец обратил внимание на способности мальчика, и он, уже будучи там совсем ребенком, концертировал по всей Европе и поражал своими музыкальными дарованиями. Отсюда возникает вопрос. Если ДНК – это не только вещество, которое можно поместить в пробирку, но это еще и текст, значит, этот текст можно прочитать. Значит, можно еще на стадии совсем младенца узнать, а какие же генетические предрасположенности имеет этот самый ребенок. Хотя он, может, еще и не умеет ни ходить, ни говорить, и тем более не умеет играть на клавесине. И действительно, сегодня, благодаря расшифровке ДНК, то есть прочтению этого самого генетического текста, мы можем рассказать о тех генетических особенностях, которые есть у организма, и дать целый ряд рекомендаций, которые связаны и с медициной, и с подбором образа жизни, и питания, и даже видов спорта.
2: Зачем нужны генетические тесты?
1: Область знаний.
3: Очень важной вехой в развитии генетики стал 2000 год. Очень символично, что генетика как наука появилась в 1900 году, то есть такой переход от 19 века к 20-му. 2000 год, он ознаменовался тем, что было объявлено о реализации основного этапа международной программы «Геном человека». Можно сказать, что был представлен некий такой черновой вариант прочтения генома человека, то есть ДНК, которая содержится в одинарном наборе хромосом. Вот тут надо отметить, что у нас, если заглянуть в нашу клетку, то в нашей клетке в норме 46 хромосом. 23 из них достается от папы, 23 достается от мамы. И вот если взять и побуквенно прочитать ту информацию, которая находится в ДНК вот этих 23 хромосом, то и получится примерно около 3 миллиардов генетических буквок, то есть нуклеотидных пар. То есть получается, что в каждой нашей клетке два раза, да, по 3 миллиарда нуклеотидных пар. И тут, кстати, надо сказать, что в каждой нашей клетке генетическая информация, она абсолютно одинаковая. То есть, если вы возьмете клетку головного мозга или клетку из сердца, то в ней будет записана абсолютно одинаковая генетическая информация о вашем организме. Для генетических тестов, кстати, берут чаще всего просто либо образцы крови, но еще чаще образцы слюны, поскольку у нас в ротовой полости имеется эпителий, так называемый букальный эпителий. И вот если мы поплюем в пробирочку, то того количества клеток и ДНК, которые в этой пробирке окажутся, вполне достаточно для того, чтобы эту ДНК извлечь и специальным образом прочитать. Понятно, что стоимость расшифровки генома изначально была достаточно дорогостоящей. Когда шла реализация программы «Геном человека», в самом начале 21 века, в конце 20 века, на это было потрачено около 3 миллиардов долларов. Ну, это очень легко запомнить. 3 миллиарда нуклеотидных пар, 3 миллиарда долларов. Всегда приходится повторять, что как бы по одному доллару за одну генетическую буковку. Так вот, это, естественно, неподъемная сумма для отдельно взятого человека. И казалось вначале, что стоимость расшифровки генома какого-то человека, какого-то отдельного пациента или просто желающего, это чрезвычайно фантастическая вещь. Но, как мы знаем, законы экономики, они таковы, что технологии только удешевляются. Ну, мы можем себе вспомнить, сколько стоили раньше те же самые мобильные телефоны и сколько они стоят сейчас. Та же самая история произошла и с технологиями расшифровки генетической информации. Дело в том, что где-то примерно в 2010-2011 году произошло обвальное снижение цен на расшифровку генетической информации, и это привело к тому, что эти технологии стали доступны, и вслед за программой «Геном человека» стартовала программа уже «Тысяч геномов», которая как раз позволила определить не то общее, что есть в геноме всех людей, а как раз обратить внимание на разнообразие. И сегодня, благодаря работе большого количества научно-исследовательских организаций и организаций, которые расположены по всему миру, мы знаем о расшифровке миллионов и десятков миллионов геномов, благодаря чему генетика, несомненно, совершает сейчас грандиозный рывок. И это позволяет связать определенные точки в геноме с различными признаками. За различные признаки, которые проявляются у нас, но не только у нас, у растений, у животных, отвечают гены. Соответственно, есть различные варианты одного и того же гена. Ну, вот опять же, школьный пример. Есть вариант гена, который приводит к тому, что у нас карие глаза, а есть другой вариант этого же самого гена, который приводит к тому, что у нас глаза становятся серыми или голубыми. Кстати, интересно, что изначально все люди были кареглазыми. Это то, что мы называем признаком дикого типа. Ну, а потом случилась мутация.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Зачем нужны генетические тесты? Рассказывает генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
1: Область знаний.
3: Мутация – это вообще термин, который чаще всего ассоциируется с чем-то страшным. Вот. Ну, мутация – это на самом деле генетическая поломка. Это такая небольшая генетическая поломка, которая случилась в случае с окраской глаз. Она привела к тому, что вот этот конкретный ген, отвечающий за окрашивание радужной оболочки, он перестал работать. И, соответственно, ну вот, если не покрасить стену, она окажется непокрашенной, если не покрасить радужную оболочку, она становится не карий. И так появились люди с неокрашенной радужной оболочкой, поэтому если у вас не карие глаза, то вы мутанты. Соответственно, все мы мутанты по различным признакам. Мы очень сильно отличаемся от нашего общего предка, который жил примерно 3,8 миллиарда лет тому назад и вообще был одноклеточной бактерией. Так вот, все то разнообразие, которое мы видим сейчас вокруг, это как раз результат изменчивости, то есть результат мутационного процесса. От того, какой вариант гена достался вам, зависит то, какой признак проявится. Нужно привыкнуть, что когда мы говорим о генетике, мы, конечно же, оперируем понятиями теории вероятности. И даже в простой задачке про ребенка, который должен родиться с карими или с голубыми глазами, мы помним, что если вероятность рождения ребенка с голубыми глазами там 25%, это значит, что и первый ребенок может родиться с голубыми глазами, и вообще 10 детей может родиться, и все с голубыми глазами, при том, при всем, что вероятность рождения такого ребенка, она ниже, чем рождение кареглазого. И мы понимаем, что вот эти закономерности, они проявляются только на больших выборках, да, то есть на большом количестве, ну, в данном случае, рожденных детей. Та же самая история и с генетическими тестами. Люди очень часто хотят приравнять фразу «высокая вероятность» к фразе это точно будет, а, соответственно, низкая вероятность – это точно не будет. Но это, как мне кажется, достаточно постарался понятно объяснить, это невозможно. Поэтому даже когда вероятность проявления какого-либо заболевания, она высокая, это не значит, что оно точно проявится. Поэтому после того, как человек сдает генетический тест, крайне важно, чтобы он проконсультировался с специалистом, который сможет ему в понятной, доступной форме объяснить, а что же это все значит. Но, как понятно из всего вышеизложенного, генетический тест полезен именно для того, чтобы, что называется, подстелить соломку. Если вы знаете, что у вас вероятность велика, ну, развития, например, какого-то заболевания, связанного с питанием, то необходимо прибегнуть к соответствующим особенностям диеты, и тогда это позволит вам такого заболевания избежать. Например, генетические тесты позволяют выявить такую особенность обмена веществ, как непереносимость лактозы. Лактоза – это молочный сахар. И вы знаете, что многие люди, а есть даже территории, где вообще подавляющее большинство людей не может пить, например, молоко. Например, китайцы более 80% не способны во взрослом возрасте усваивать молоко. Очень часто непереносимость лактозы, она проявляется в достаточно взрослом возрасте, и достаточно часто люди, сдавшие генетический тест, узнавшие, что у них как раз есть вариант, связанный с непереносимостью лактозы, вдруг понимают, что а вот, оказывается, из-за чего были такие неприятные ощущения, исключают молоко из своего рациона и чувствуют себя значительно лучше. Соответственно, есть множество признаков, которые связаны с питанием, которые в значительной степени обусловлены генетически, и вот как раз посмотреть на тот вариант, который есть у того или иного человека, очень полезно для того, чтобы составить правильный рацион. Дело в том, что у кого-то есть, например, склонность к ожирению, причем разные есть причины этой склонности, особенности обмена жиров, склонность, например, к частым, то, что называется, перекусам и так далее. И вот выявление таких генетических предрасположенностей как раз позволяет правильно организовать свое питание, ну и сохранить и фигуру, и здоровье.
2: Зачем нужны генетические тесты?
1: Область знаний.
3: У различных спортсменов есть свои генетические особенности, и ученые, опять же, есть такое направление, как генетика спорта, которое активно сейчас развивается, или спортивная генетика. И ученые выявили вот эти варианты, которые повышают успех в том или ином виде спорта, и на основе уже генетических анализов можно говорить о том, что тот или иной человек может, например, стать успешным боксером или успешным лыжником и так далее. Я знаю из своего генетического теста, есть ген, то, что называется, выдающихся боксеров. Я ни разу в жизни не надевал боксерские перчатки, но не исключено, что если бы мама меня отдала в свое время в соответствующую секцию, то я бы сейчас здесь в студии не сидел и не говорил про генетику, но, с другой стороны, у меня есть другие генетические особенности, связанные с, например, анализом числовой и текстовой информации, что наверняка повлияло на мои интересы и на выбор моей карьеры. Тут, опять же, нужно относиться к результатам таких тестов правильно. Это не значит, что они недостоверны. Они дают правильную информацию о том, что у вас действительно есть генетические варианты, которые характерны для таких-то успешных спортсменов. Но надо понимать, что, во-первых, не бывает людей, у которых есть только один единственный талант, и вот больше никаких. Естественно, у нас есть целый спектр тех сильных сторон, которые мы можем использовать, и их правильно использовать, ориентируясь на эти результаты, результаты этих тестов, можно ребенка более, так скажем, целенаправленно отправлять в те или иные виды спорта или другие виды деятельности, и, соответственно, выше вероятность того, что у ребенка при этих активностях будет какой-то успех, а, соответственно, успех будет стимулировать интерес, да, если все получается, то ребенку еще больше хочется этим заниматься, Таким образом, генетические тесты позволяют более прицельно выстраивать взаимодействие ребенка с теми или иными активностями и, соответственно, менее трудозатратно выбрать ту сферу деятельности, которая для ребенка будет интересна, полезна и позволит ему достичь максимального успеха. Когда мы говорим о питании, здоровье, люди еще как-то могут простить, что вот эти особенности связаны с генетикой. А вот когда мы говорим о нашем богатом внутреннем мире, то здесь для многих людей является достаточно дискомфортной мысль о том, что и наши способности, характер зависят от генетики. Тем не менее, мы знаем, что такие моменты, как, например, уровень цинизма, добросовестность, особенности интеллекта, ну, например, анализ цифровой текстовой информации, тоже вот эти признаки имеют значительный вклад генетики. Проведя генетический тест, мы можем знать об этих особенностях. Ну и важно понимать, что они не ставят крест на человеке, да, они лишь показывают те предрасположенности, которые дает нам наша генетика. Ну а то, как это проявляется и то, как этим пользоваться, в значительной степени зависит от нас, и если есть какая-то хорошая и в то же время плохая новость, это то, что главным фактором окружающей среды для нас является наш образ жизни. То есть мы сами себе главный фактор окружающей среды, и поэтому очень неплохо знать про особенности нашей генетики для того, чтобы, создавая благоприятные условия, давать лучшему в нас проявляться, а тем сторонам, которые у нас более слабые, вот в этих местах, что называется, подстилать соломку.
2: Рассказывал генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о ночных групповых ударах по объектам на Украине. Поражены предприятия военной промышленности и логистические центры, задействованные в производстве и хранении беспилотников. Также уничтожены дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Кроме того, удары нанесены по портовой инфраструктуре в Одесской области и морским судам, доставлявшим военные грузы и топливо для ВСУ. В Самарской области беспилотник ВСУ попал в здание, где находится территориальный избирком. Удар произошел около 5 утра. Часть здания разрушена, выбиты стекла, повреждены двери. Людей в этот момент в помещении не было. Бюллетени и информационные материалы не пострадали. Они находятся под охраной полиции, заявила глава центра избиркома Элла Памфилова. По данным властей региона, в результате ночной атаки на Самарскую область есть пострадавший, он госпитализирован. Связь 5G стала действовать в Москве. Информацию об этом подтверждают в своих ресурсах 4 крупнейших оператора. Работу сервисов запустили в 16 городах России. До конца года их станет 50. Подробности сообщил министр цифрового развития Максуд Шадаев.
2: В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут доступны сервисы всех 4 операторов. Еще в 13 городах сети создаются одним или 2 операторами. Всего доступ к сервисам 5G в самое ближайшее время получат 10 миллионов человек, живущих в этих мегаполисах. Сети 5G дают значительно большую скорость доступа к мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей.
1: Как указали в Министерстве цифрового развития, пользователи устройств на базе Android получат доступ к сетям связи в ближайшее время. Доступ владельцев iPhone зависит от решения Apple. Стоимость нефти марки Brent поднялась до 108 долларов 59 центов за баррель, максимума с мая. Это обусловлено эскалацией между США и Ираном, а также боями в Ормузском проливе и Красном море. С начала года котировки прибавили более 75%. Аналитики отмечают, что рынок продолжает закладывать геополитический риск. Землетрясение магнитудой выше 4 произошло на юге Ливана после подрыва Израилем тоннеля подконтрольного движения у Хезбалла. Израильские военные использовали более 1000 тонн взрывчатки, чтобы ликвидировать подземные бункеры группировки. О погоде. Ближайшей ночью в Москве до плюс 9. В субботу воздух прогреется до 16-19 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до плюс 6-9. В низинах возможен туман. Днем будет также до плюс 19, что на 3 градуса выше климатической нормы. Существенных осадков не ожидается, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Владимир Набоков.
2: Он преподавал русскую литературу в Америке, в Корнельском университете. И вскоре обнаружил, что достойного перевода Евгения Онегина на английский язык нет. Набоков решил исправить недочет и в 1950 году приступил к работе. Вряд ли он тогда предполагал, что этот труд растянется на целых 13 лет.
1: На первый взгляд.
2: Набоков не признавал эпатаж во внешности. До конца жизни носил жилеты и рубашки с жесткими воротничками, вязаные кардиганы. Единственной по-настоящему эксцентричной деталью в его имидже оставалось пенсне. Писателю оно нравилось больше, чем очки.
1: Где изюминка?
2: Работая над Онегиным, Набоков решил передать все нюансы поэмы для англоязычных читателей. Но как это возможно, если оригинал написан четырехстопным ямбом? При дословном переводе не получится идеальной рифмы. Если же гнаться за рифмой, то большинство оригинальных слов будут заменены синонимами, а это исказит тонкий смысл повествования.
3: Работа над Онегиным продвигалась очень медленно и тяжело. Но чем труднее это было, тем более захватывающим казалось.
2: Набоков сделал 5, 6, 7 вариантов, как он говорил, дотошного перевода. Наконец, в 1964 году Онегин был издан, написанный ритмизированной прозой. Плюс к нему объемный комментарий. Невероятно, на 1100 страниц. И все-таки одно русское слово он так и не смог перевести на английский. И это слово – тоска.
1: Владимир Набоков. Человек с изюминкой.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще сбрасывали
4: детей. Отравился Америка.
5: А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
8: Меня на днях поставил в тупик вопрос. Какого цвета изначально были египетские пирамиды?
9: Какого-какого? Как и сейчас, песочного.
7: А вот и нет.
10: Во времена фараонов пирамиды были белыми за счет облицовки, выяснили современные ученые. Сверху эти сооружения покрывали отполированным до блеска белым известняком. И с ним огромные усыпальницы буквально сияли под солнцем, демонстрируя величие древних правителей.
7: Исторические мифы и заблуждения.
10: Но судьба этих облицовочных плит незавидная. Когда Египет утратил силу и независимость, плиты из пирамид либо пустили на строительство других объектов, либо растащили местные жители. Остатки облицовки сейчас можно увидеть, например, на пирамиде Хефрена.

0: Да и то от ее белоснежного блеска мало что осталось. Плиты раскрошились от времени и песчаных бурь.
1: Да, известняк не такой уж крепкий материал.
0: Постепенно выцветали и основные блоки пирамид. Они тоже из известняка. Из серовато-белых или кремовых они превратились в песочные или желтовато-коричневые.
2: А вот и да.
3: Радиозвезда.
4: Кто так строит?
3: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет.
5: Кто? Шорцы. Небольшой тюркоязычный народ, издавна живущий в Западной Сибири. Правда, русские, заселявшие те места, не особо разбирались в родословной местных племен и называли шорцев «кузнецкие татары», потому что они были отличными кузнецами.
4: Что?
5: Адак. Свадебный деревянный шалаш, крытый берестой, с земляным полом и очагом посередине.
4: Где?
5: В основном на юге Кемеровской области, но иногда и в Хакасии, и на Алтае.
4: Из чего?
5: Для постройки этого деревянного шалаша обычно использовалась береза, а также ее ветки и береста. Но если адак строили зимой, то его могли утеплить, покрыть сверху землей и только потом двойным слоем коры.
4: Как?
5: 9 тонких молодых берез с листвой связывали сверху. К этой основе добавляли тонких прямых веток, пока стены шалаша не становились более плотными. А потом получившуюся конструкцию покрывали берестой. В центре сооружали открытый очаг. Жилище это было временное. И нужно было лишь для традиционного свадебного обряда шорцев. В этом шалаше жених и невеста должны были провести 3 дня. В адак не приносили старые предметы обихода и одежду, боясь, что с ними может проникнуть злой дух. При помощи огнива жених должен был развести в адаге костер. В этом незатейливом процессе большое значение имела скорость, с которой новобрачный высечет искру. Быстрый результат сулил молодоженам благополучную семейную жизнь. Невеста преподносила в дар всем, кто помогал строить адак, медные кольца, а также вместе с женихом угощала родственников и принимала подарки. Покидая свадебный шалаш, молодые супруги при помощи тлеющих поленьев из догорающего очага поджигали адак. Огонь опять-таки преграждал дорогу злым духом.
4: А что теперь?
5: Сейчас лишь очень малая часть шорцев живет по старинке, занимаясь охотой и сельским хозяйством. Большинство же переселились в города Таштагол, Новокузнецк, работает там на шахтах, и вместо свадебного шалаша молодые отправляются в ЗАГС. Некоторые шорцы все еще строят адаги, но уже не придавая им сакрального смысла. Просто как удобное и легкое в сооружении жилище на время охоты или рыбалки. И, конечно, никто уже не сжигает адаг через 3 дня. Дымящие трубы современных городов отпугивают злых духов намного эффективнее. Адак.
4: Кто так строит?
0: Настоящий ужас – это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь.
6: Знакомые незнакомцы. Самые узнаваемые и неузнаваемые мужские образы в искусстве. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: 1984 год. Италия. Ливорно. Обычный день. С помощью экскаватора рабочие городской службы проводят плановую очистку речного канала «Королевский ров». Разбитые мотоциклы, велосипеды, банки из-под краски, ржавые пистолеты, старые диваны. Всю эту рухлядь аккуратно поднимают на поверхность и отвозят на свалку. Неожиданно мощный железный ковш извлекает из воды старинную статую. Затем еще одну и еще. Это сенсация! Наутро итальянские газеты выходят с одним и тем же заголовком. «Свершилось! Бесценные работы великого Амедео Модильяне найдены!» И жители Ливорно верят безоговорочно. Еще бы, ведь каждый из них, от мала до велика, хорошо знает городскую легенду. В 1909 году всемирно известный скульптор Амедео Модильяне изготовил на заказ очередную скульптуру и продемонстрировал ее друзьям. Коллеги работу мастера высмеяли. Тогда, в приступе гнева, художник выбросил статую в речной канал своего родного города Ливорно, и с тех пор на протяжении 75 лет велись безуспешные поиски утраченного шедевра. И вот неожиданная и долгожданная находка. Лучшие искусствоведы Италии проводят экстренное научное совещание и признают обнаруженные артефакты подлинниками. Анджело Фролия, талантливый итальянский скульптор, всю жизнь делал копии старинных статуй. Его работы можно приобрести сегодня практически во всех сувенирных магазинах художественных музеев в Неаполе, Риме и Милане. В зависимости от размера они стоят от 400 евро до 1000. В 1984 году Анджело Фролия решил пошутить над жителями Ливорно.
3: «Мне надоели слухи о Модильяне. Якобы он утопил в реке свою лучшую работу. С тех пор буквально каждый день люди ныряют, ищут, крики, шум, гам. Ужас! Тогда я чуть ли не топором вырубил из камня не весь что. Целых две штуки получились внешне похожими на человеческие головы. И рано утром бросил их в канал, прямо перед носом городских служб. Пускай найдут и успокоятся».
0: Плутовство.
2: Розыгрыш не удался. Три итальянских студента с помощью обычной электродрели изваяли свою фальшивку и точно так же подбросили ее на дно речного канала. Фролия был в отчаянии.
3: «Куда я только не обращался. В полицию, в мэрию. Обошел все газеты. Честно сознался, две найденные статуи – дело моих рук. Это не Модильяне. Так ведь не поверили. Все три скульптуры решили внести в исторический каталог. Затем уже струсили эти самые студенты-балбесы. Они пришли на телевидение и во всем признались. Им тоже не поверили. Тогда они в прямом эфире показали, как изготовили фальшивку. Опять не поверили».
2: Эта история наделала много шума. Все три статуи до сих пор находятся в художественном музее Ливорно. Директор хранилища по-прежнему утверждает, что это работы именно Модильяне. Что ж, о дальнейшей судьбе студентов-скульпторов-самоучек ничего не известно. Зато Анджело Фролия оказался на коне. Его работы в большинстве своем копии и по сей день раскупаются сотнями. Возможно, именно этого он и добивался.
1: Анджело Фролия. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: Советский и российский актер Борис Галкин известен нам по многим художественным фильмам, в том числе и на военную тематику. «Ответный ход» в зоне особого внимания.
5: «Доброго вечера, бабуля!»
6: «О, напугал непутевый. Откуда ты взялся, военный? Да еще и в нашей глуши.
5: Учение у нас. Так что ведите своих овечек быстрее. Сейчас здесь танки пройдут.
6: Да как же они тут пройдут-то? Деревья кругом.
5: Эти пройдут. У этих одна гусеница.
6: Тьфу, она придумывает черт знает что. А ну это, пошли! Пошли, живо, живо, живо!
4: Можно сказать, что армейская смекалка у Бориса Галкина в крови. Ведь он, по материнской линии, троюродный прапраправнучатый племянник Михаила Кутузова.
5: Я с необычайным трепетом прихожу в храм Казанской Божией Матери. И сердце мое готово выскочить из груди, когда кланяюсь Михаилу Илларионовичу. Желание пойти туда возникает спонтанно. Я не готовлюсь, долго не собираюсь. Но каждый раз у меня там катарсис. Я связь с ним чувствую. Вряд ли она родственная, скорее духовная.
4: Галкины, Кутузовы.
7: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
8: Ростов, тебе на «вы».
9: Владимир.
10: На «р». Рыбинск.
8: Ха, Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль.
11: Подъезжаем.
12: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
13: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
12: Путеводитель по Золотому кольцу России.
14: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: Реклама.
18: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
19: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве полдень, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий взяли под контроль Новогришино в Донецкой Народной Республике. Также российские военные освободили Зоревку в Запорожской области. Два человека погибли, трое ранены в результате атаки украинских беспилотников в Тульской области. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В Волгограде двое пострадавших после удара беспилотника по многоквартирному дому и госпитализировали. В Самарской области предварительно один пострадавший. В Саратове из-за атаки загорелся логистический комплекс. В Пермском крае налету беспилотников подверглись два промышленных объекта. Их состояние губернатор Дмитрий Махонин не уточнил. В России запустили первые коммерческие сети 5G. Они заработали в 16 городах, где живут 10 миллионов человек. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге у всех 4 операторов. В ближайшее время 5G станет доступен владельцам Android. В случае с iPhone решение зависит от Apple, пояснили в Министерстве цифрового развития. Там уточнили, что до конца года покрытие планируют расширить еще на 50 городов. В Кремле отреагировали на намерение Литвы исключить из Конституции запрет на размещение на территории страны ядерного оружия. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такое решение можно было спрогнозировать.
2: Это будет очень серьезным витком в плане эскалации напряженности. Ведь если вы размещаете у себя на территории ядерное оружие, оно против кого-то нацелено. На Запад это оружие нацелено не будет. Оно будет нацелено на Восток, то есть на нас. И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
1: Западные СМИ связывают инициативу Вильнюса с общим усилением внимания стран НАТО к вопросам обороны и размещения вооружений в Европе. В США выпустили памятную монету к 25-летию терактов 11 сентября. Номинал 50 центов. На монете изображена статуя свободы и надпись «Никогда не забудем 9-11-01». Монеты отчеканили в Филадельфии и продают упаковками по 20 и 100 штук за 40 и 100 долларов соответственно. Теракты 2001 года унесли почти 3000 жизней. 19 террористов, запрещенные в России Аль-Каиды, захватили 4 самолета. Два врезались в башни-близнецы, один в Пентагон, еще один разбился в Пенсильвании. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государство
4: выдуманный космический проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Фадовский, Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, эридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат-глазник, что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Сын великого киевского князя и английской принцессы. Князь-полководец и даже святой. В историю он вошел под именем Мстислав Великий.
5: Почему же он запомнился под этим именем?
4: Его отец Владимир Мономах почти сразу приметил талантливого наследника. Деятельный и энергичный Мстислав строил церкви и крепости, сражался с врагами русской земли, половцами, чудью, литовцами. Даже сокрушил собственного дядю Олега, претендовавшего на Киев.
6: История одного прозвища.
4: Взойдя на престол, Мстислав правил честно и справедливо. Среди народа пользовался большим уважением. Несмотря на постоянные войны, Русь жила при нем в изобилии и безопасности. После смерти великого князя его дети не сумеют удержать единую Киевскую Русь. Наступит долгий период междоусобиц. Тогда-то его наследники и вспомнят, каково было жить во времена Мстислава Великого.

0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма известного американского киноактера, режиссера и сценариста Чарли Чаплина дочери Джеральдини. Декабрь 1965 года. Швейцария. Девочка моя, после твоего имени Джеральдина следует моя фамилия Чаплин. С этой фамилией более 40 лет я смешил людей на земле, но плакал я больше, нежели они смеялись. Джеральдина, в мире, в котором ты живешь, существуют не только одни танцы и музыка. В полночь, когда ты выходишь из огромного зала, ты можешь забыть о богатых поклонниках, но не забывай спросить у шофера такси, который повезет тебя домой, о его жене. И если она беременна, если у них нет денег на пеленки для будущего ребенка, положи незаметно купюры ему в карман. Я распорядился, чтобы в банке оплачивали эти твои расходы. Время от времени езди в метро или на автобусе, ходи пешком и осматривай город. Приглядывайся к людям. Смотри на вдов и сирот. И хотя бы один раз в день говори себе: «Я такая же, как и они». Целую, твой Чарли Чаплин.
2: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости технологий. В России запустили первые коммерческие сети 5G. Они заработали в 16 городах, где живут 10 миллионов человек. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге у всех 4 операторов. В ближайшее время 5G станет доступен владельцам Android. В случае с iPhone решение зависит от Apple, сказали в Министерстве цифрового развития. До конца года покрытие 5G планируют расширить еще на 50 городов. Созданная для организации учебного процесса и общения внутри школьного пространства платформа «Сферум» регулярно подвергается кибератакам. Однако все они успешно отражаются. Подробности сообщил в интервью агентству ТАСС вице-президент по стратегическим проектам группы VK, которая занимается развитием платформы «Сферум», Рустан Хайбулов.
3: Работаем над этим ежедневно 24/7. И это во многом то дополнительное преимущество, которое мы получили, когда «Сферум» стал частью национального мессенджера «Макс». Использование таких платформенных возможностей, которые есть у «Макс». В том числе это и большой центр безопасности, который на системной основе занимается нивелированием этих угроз, рисков и атак, которые мы видим, конечно, достаточно регулярно.
2: По данным разработчиков, за первое полугодие 2026 года в образовательной системе «Сферум» зарегистрировали свыше 90 тысяч учреждений и 25 миллионов человек по всей стране. В России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете. Власти планируют распространять правила безопасного поведения в цифровом пространстве через тематический контент. Рекомендации встроят в мобильные приложения, соцсети, мессенджеры, а также в МФЦ, поликлиники и школы. Цель – защитить людей от мошенничества, утечек данных, фейков и интернет-травли. Разрешение на посещение заповедников и национальных парков можно будет оформить через госуслуги. Такое поручение дал премьер Михаил Мишустин. Министерство цифрового развития и природы до 1 декабря следующего года должны подключить учреждения к сервису. Таким образом, россияне смогут получать онлайн-разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий. Компания OpenAI рассматривает возможность замедлить развитие искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg утверждает, что на общем собрании генеральный директор компании Сэм Альтман выразил надежду, что эту инициативу поддержат и другие компании. Вопросы безопасности оказались в центре внимания после ухода из индустрии исследователя из компании Anthropic. Он предупредил о риске апокалиптического сценария уже к концу следующего года из-за стремительного развития нейросетей. Это были новости технологий. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Чак Чиры. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чак-чир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы.
1: Форма и содержание.
2: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чак-чиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
1: Чак-чиры.
2: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда – из-за постоянного ношения чак-чиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: понятным языком и с такой убежденностью, что смог добраться с ними до самого царя. Петр Великий, обожавший любые новинки, особенно полезные для флота, начинание плотника поддержал. Повелел построить опытный образец судна, которое бы незаметно подплывало к вражеским кораблям и поджигало их с помощью огнемета.
1: Ну ты, Кулибин!
0: Работы шли несколько лет. Подлодка напоминала большую бочку с веслами и люком сверху. Внутри могли разместиться несколько человек, которые гребли и управляли погружением. В 1724 году на верфи в Санкт-Петербурге лодку спустили на воду. Но во время испытания случилась авария. Судно дало течь. Изобретателя и его команду с трудом спасли. К сожалению, после смерти Петра I в 1725 году проект закрыли, а Никонова сослали работать на астраханские верфи. Конечно, потаенное судно не было совершенным. Его сделали из досок и кожи, а воздух накачивали внутрь мехами. Но Ефим Никонов, русский самоучка, одним из первых в мире попытался воплотить в жизнь мечту о подводном плавании, доказав, что даже самая невероятная идея может стать началом великого пути.
1: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Настоящий ужас – это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь.
3: Знакомые незнакомцы – самые узнаваемые и неузнаваемые мужские образы в искусстве. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Иван Конев.
2: Рост 180 сантиметров, широк в плечах, сильные крепкие руки. В молодости Конев работал плотогоном. Гонял плоты по северным рекам, а для этого требовалась поистине недюжинная сила, утверждает дочь маршала Наталья.
3: Папа родился в небольшой деревушке Никольского уезда Волгоградской губернии. Это воистину уникальная территория. Местные называют себя жителями Поюжья. Дело в том, что там протекает колоссальной красоты река Юг. Когда-то там обитали предки отца. Были там новгородцы, выходцы из Московского и Суздальского княжества, а также финно-угорские племена. Все они принесли туда свой типаж, поэтому часть местных – высокие, статные люди с голубыми глазами. И мой отец не исключение.
2: В годы войны Конев, если хотел узнать ситуацию на передовой, не вызывал к себе всех командиров подразделений, а сам шел в окопы к простым солдатам. Рассказывал начальник штаба Западного и Третьего Белорусского фронтов генерал-полковник Александр Покровский.
4: Из всех командующих, с которыми я имел дело, Конев был, как бы это сказать, самым... Это был больше всего солдат. В нем было больше всего человечности, в его характере, в натуре. А как-то однажды мы целый день ходили с ним по траншеям переднего края. Надо было послушать, как он общался с бойцами. Это был естественный разговор. С абсолютным пониманием солдатской жизни, души, с абсолютной естественностью, с полным отсутствием чего-либо показного или нарочитого.
2: День Победы семья Коневых встретила в Праге. Как вспоминала дочь маршала Наталья, именно тогда ее отец впервые за долгие годы услышал тишину и пение птиц.
3: В то время война еще не закончилась, потому что в Праге бои шли и после 9 мая. Позднее я была с отцом на кладбище, и меня потрясло, что на могильных камнях были выбиты даты гибели 10, 11, 12 мая. Я сказала: «Пап, но война же закончилась». Закончилась, но не везде.
1: Иван Конев. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
1: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной.
6: На фронте его называли по-разному: ручник или дегтярь, по фамилии конструктора. В отличие от многих своих коллег, Василий Дегтярев не был изобретателем-самоучкой. Он родился в семье потомственных тульских оружейников. В 11 лет Василий уже работал на оборонном предприятии, после чего был направлен в особую мастерскую при офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. Участвовал в разработке новой автоматической винтовки. Опытные мастера удивлялись его настойчивости и усидчивости.
7: Глянь-ка, Михалыч, а парень-то головастый. Сам замок ружейный собрал, без подсказок. Я только лет в 40 до этого додумался, а этому нет и 30.
1: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной.
6: До середины 20-х годов прошлого столетия в нашей стране вообще не выпускали ручные пулеметы. Вот и Дегтярева никто не просил. Он сам вызвался. Получилось не очень. Однажды, во время очередной приемной комиссии, его ручник заклинило в самый неподходящий момент. Причем так заклинило, что оружие и вовсе сняли с конкурса. Железяка какая-то. Но Дегтярев не сдавался. К Конструктор устранил большинство недостатков, и в 1927 году Красная Армия получила новый пулемет. Представить его себе очень просто. Вроде как длинная винтовка, у которой сверху огромный круглый блин. Это магазин. На стволе спереди две раздвижные ножки-сошки. Вот и вся картинка.
1: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
1: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной.
6: Он мог поражать наземные вражеские цели на расстоянии до 800 метров, а низколетящие самолеты и снижающихся парашютистов на дистанции до 500 метров. Поэтому вскоре появились новые модификации оружия. Пулемет Дегтярева авиационный и даже танковый. Знаменитый «Дегтярь» использовался вплоть до начала 60-х годов прошлого века. А затем почетная отставка за выслугу лет.
1: Пулемет Дегтярева пехотный, ручной. Оружейка.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
4: Архивные тайны. Слушайте в субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
11: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1-1-877-466-44920.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Максим Челиков. За неделю группировка войск Севера ликвидировала 1430 украинских боевиков, вывела из строя десятки единиц вражеской техники и взяла под контроль 5 сел Харьковской области. Данные публикует Министерство обороны России. По информации ведомства, подразделения группировки «Центра» в ходе наступательных действий полностью освободили населенный пункт Новогришино в Донецкой Народной Республике. Кроме того, за неделю российские военнослужащие уничтожили 12 безэкипажных катеров ВСУ. Предприниматели, пострадавшие от атак украинских дронов на логистику в Валбере, с сегодняшнего дня могут рассчитывать на получение льготных кредитов с государственной поддержкой. На программу выделено 50 миллиардов рублей. Займы от 500 000 до 500 000 000 рублей на оборотные средства выдают 73 банка. Для бизнеса льготный период увеличен до 1,5 лет, а при нехватке залога доступно поручительство корпорации малого и среднего предпринимательства. В преддверии старта голосования на выборах депутатов активизировались мошенники. Глава Центра избиркома Элла Памфилова предупредила о злоумышленниках, рассылающих жителям новых регионов поддельные документы от имени комиссии ДНР с обещанием вознаграждения за участие в выборах в Государственную Думу. Рассылки ведутся через иностранные сервисы. Уже известно, что за попытками дискредитации избирательного процесса стоят представители Украины. Технология 5G заработала в России. Сервисы высокоскоростного мобильного интернета стали доступны уже в 16 городах страны. Доступ к ним получили примерно 10 миллионов человек. Подробности сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
2: На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
1: В Москве, Петербурге и Екатеринбурге сервисы доступны сразу у 4 операторов. Еще в 13 городах сети развернет 1 или 2 оператора. И Монетный двор США объявил о выпуске специальной памятной монеты к 25-й годовщине терактов 11 сентября. В американском министерстве финансов уточнили, речь идет о полудолларовой монете специального выпуска 26-го года. На ней разместили особый знак, дату терактов 11 сентября, окруженную надписью на английском языке «Никогда не забудем». Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна. Приветствую всех слушателей и зрителей.
1: А давайте вот такую тему обсудим сегодня. Поговорим о том, как меняется сама природа суверенитета сегодня. Потому что 21 век, технологии, и действительно человечество видит и сталкивается с такими изменениями, с которыми не сталкивалось до того на протяжении нескольких тысячелетий. Территория, валюта, военная промышленность, цифровые платформы, алгоритмы. Все это, в общем-то, перестает быть отдельными сферами, превращается в единое поле борьбы за контроль над реальностью. Например, Трамп. Ну, яркий образец, и здесь легко как раз разбирать эту историю. Он активнее превращает свою соцсеть True Social во второй Госдепартамент. Ну, де-факто. Публикует карты, на которых, например, американскими становятся Канада, Гренландия, Венесуэла, Ормузский пролив. Луну объявляет американской, нашей, то есть их. Публикует ролики про уничтожение иранского острова Харк, демонстрирует при помощи сгенерированного искусственным интеллектом видео всю эту историю. Дальше. Что интересно, юридических последствий такие публикации не имеют, ну, потому что вот это нечто новое. Но политический эффект при этом возникает мгновенно, и мы его все, видимо, фиксируем. Территориальная претензия сначала подается как шутка или как провокация, а затем многократно обсуждается в СМИ и постепенно перестает казаться такой уж немыслимой, как казалось до того. А Трамп, что он делает тем самым? Он одновременно проверяет и реакцию других государств на эту тему, ну, то есть делает вбросы соответствующие, и мобилизует сторонников и удерживает контроль над мировой повесткой. Особая роль здесь еще, наверное, принадлежит американскому контролю над цифровой инфраструктурой. Они сами об этом часто говорят. После решения Белого дома новые географические названия быстро появляются в американских версиях Google и Apple. Политическая фантазия в этот момент превращается в элемент некого интерфейса, который ежедневно видят миллионы пользователей, и в результате получается так, что цифровая карта, она становится уже не отражением мира, это то, как мы привыкли жить, да, до настоящего момента, а инструментом борьбы за его будущее устройство. И вот это интересные факты той самой новой реальности, в которую мы попали. Вопрос, являются ли публикации Трампа не просто эпатажем, а таким осознанным инструментом нормализации своих собственных территориальных притязаний через новые медиа? Вот такая тема.
2: Ну, мне кажется, это отличная тема, потому что действительно свойства человека объяснять все просто. И на самом простом низовом уровне легко все объяснить тем, что Трамп – это детище нью-йоркских 70-х, 80-х годов. Он такой, у него до сих пор многие его поведенческие черты, они характеризуются вот этой вот его предысторией. Он такой нью-йоркский девелопер, который привык наехать, жестко там проявить агрессию, и если оппонент поддается, то он таким образом себе выторговывает какие-то преференции, условия. И многие его поведение объясняют именно этим, и действительно это просто и легко так себе говорить, да, что вот он эпатирует публику таким образом, потому что вот так он привык это делать. Но я бы здесь говорил о более сложном процессе, потому что давайте это наложим на более глобальный процесс, который говорит о, ну, что мы видим. Это кризис 400-летней Вестфальской системы, которая касается суверенитета государств, да, которая провозгласила, когда был установлен Вестфальский мир, что никто не вмешивается во внутренние дела государства, государства равны в своих правах во внешних отношениях, и каждый суверен в своем государстве, хозяин, и устанавливает те правила, которые считает необходимым. И многие десятилетия, столетия эта система вполне себе работала, но в 20 веке она начала разрушаться, а сейчас она уже в глубоком кризисе. Ну, о каком суверенитете мы можем говорить, если у нас, например, территорию Сирийской Арабской Республики при предыдущей власти не бомбил только ленивый? Если, допустим, Российская Федерация наносила свои удары абсолютно в юридических рамках по просьбе действующей власти, то американцы, израильтяне, турки делали все, что хотели на территории суверенного государства, существующей властью, вмешиваясь прямо в их, его внутренние дела, и никого это особо не беспокоило, никто по этому поводу не устраивал разбирательств. Опять же, вы затронули про цифровые системы, да? Они, в принципе, противоречат самой идее суверенитета и в его Вестфальском изводе. То есть у нас есть некая трансграничная структура, которая практически не подчиняется национальным законодательствам. Ну, кто имел дело, например, с западными социальными сетями и с поддержкой, когда им говоришь, ну, у нас на территории есть закон вообще-то, и его надо соблюдать. Они говорят, у нас есть внутри сети правила, и мы будем соблюдать их. И они у нас в приоритете, а ваш закон вы можете себе оставить в подарок. Как бы. И они фактически своим существованием отменили вообще всю Вестфальскую систему. И в этом случае, вот в этом контексте, давайте посмотрим на то, что делает Трамп. Трамп, первое, создает теперь... Он единственный пока из таких глобальных лидеров, который создает свою систему такого цифрового распространения информации. True Social — это его как бы система, которая ему подконтрольна. То есть это такая претензия быть сувереном государем хотя бы в маленькой социальной сети и делать там все, что считает нужным. Второе, он прямо натурально пытается нащупать какой-то механизм влияния на весь мир своего личного. То есть он прям лично пытается влиять. И всю систему американскую под себя настраивать. И это тоже очень большое изменение, потому что американцы как нация, как государство, они появились вообще как отрицание идеи суверена, государя, человека, который имеет право быть как раз вот этим самым устанавливающим правила. Придумали свою систему, что у них правила устанавливает народ. Много раз с ней попадали в кризис, но при этом многого добились.
1: Ну, они... Народ весьма условный, наверное, в данном контексте.
2: Ну, да, про это очень много споров. Кто там реально, на самом деле, управляет страной, элитные группы, deep state, глубинное государство, бюрократия.
1: Точно нету
2: какой-то, какой-то народ, который никто не видел. То есть это спорная история. Но точно не один конкретный человек, который несет полную историческую моральную ответственность за то, что он делает. Отсюда как бы иногда у нас встают волосы дыбом от того, что делает, допустим, США, потому что, а кто там отвечает за последствия своих действий? Нет никого. Когда наш президент говорит, так, а мы с кем там должны разговаривать? Ну, потому что там нет суверена, нет государя. И, похоже, Трамп ищет некую новую форму управления, которая его и его наследников, я не удивлюсь, сделает суверенами в стране, которая идею суверена не принимает принципиально, и при этом как-то приспособит управление страной и, ну, и миром, естественно, куда он без этого, к меняющейся реальности, к кризису Вестфальской системы, которая, очевидно, разваливается. Вот, причем непонятно, что будет дальше, какая будет система будет дальше, непонятно. Никто этого не понимает. Но он нащупывает, пытается найти какую-то форму управления. И отсюда вот его метание, их можно так интерпретировать. Когда ты нащупываешь что-то, ты, конечно же, пробуешь очень разные способы. Да? То есть то Луну присваиваешь себе, то Гренландию захватываешь. А что сработает? Смотрит, что получится, что сработает. И, возможно, его план такой. Возможно, он его даже не осознает. Он где-то внутри себя чувствует, что условием для выживания его страны является изменение, в принципе, понимания того, кто там суверен, кто государь, кто кому брат, кто кому сват. Но как именно это делать, он, возможно, даже не понимает, никто ему сказать этого не может, и он пытается это сделать. Вот отсюда, возможно, и его вот эти действия.
1: С вашего позволения небольшую паузу сделаем и продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось собственное приложение. Скачивайте его на свои смартфоны и смотрите, слушайте свои любимые программы в любое удобное для вас время.
0: Стратегия национальной безопасности. Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
6: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вопрос следующий. А вот такие публикации Трампа, главы Белого дома, это прежде всего попытка давления на внешних игроков или же все-таки зондирует таким образом этот персонаж, скажем так, настроение собственной партийной элиты на лояльность? Вот что это прежде всего?
2: Ну, он же лидер государства, поэтому его любое высказывание, любое слово, оно не, у него нет таргетирования, то есть невозможно его старгетировать на какую-то узкую аудиторию. Оно, естественно, воспринимается абсолютно всеми. Когда иногда критикуют лидеров ответственных государств, что они слишком размыто говорят или слишком обтекаемо, нужно помнить, что они пытаются в голове удержать и внешнюю аудиторию, и внутреннюю, потому что твои слова могут истолковать все абсолютно. И я думаю, что он одновременно работает и на внешний контур, и на внутренний контур, и на свою партию, и на своих сторонников, и на своих противников внутри. И, но при этом просчитать это все очень сложно. Поэтому он просто таким волевым решением какие-то такие вбросы делает. С одной стороны, опять же, давайте немножко опустимся по уровням ниже. Не надо забывать, что он хорошо умеет удерживать повестку. Ему нужно постоянно удерживать информационную повестку вокруг себя, потому что как только американцы останутся без его повестки на неделю, они начнут задумываться о результатах его деятельности. Скорее всего, выводы будут не очень хорошими по отношению к нему. Поэтому ему нужно постоянно генерировать информационные поводы, и он это делает.
1: С вашего позволения, пауза. С этого момента продолжим. Это «Радиозвезда».
8: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Необходимость для Трампа удерживать повестку в собственных руках. Ну, да, действительно, довольно прозрачные причины. Там, собственно, как и в Европе, не очень хорошо идут дела. И в этом контексте, кстати говоря, вспоминается, как мне кажется, и удары американо-израильские по Ирану. Ведь мы уже забыли, вот что тоже парадоксально, о том, что началось все это на фоне дела Эпштейна. И все говорили про фильм «Хвост виляет собакой», вспоминали. Ну и как-то все получилось по фильму, и нормально все прошло. Все забыли про все эти отвратительные, мерзкие дела, связанные и с педофилией, и, видимо, с убийствами. Нормально?
2: И вообще,
1: конфликт сгладил всю
2: и вообще,
1: эту историю?
2: Вообще,
1: никто ни за что не ответил.
2: Вся эта история, да, которая на самом деле ставит вообще вопрос, в принципе, о том, что из себя представляют западные элиты, да, с точки зрения общечеловеческой, в принципе, морали. Они вообще там люди? Вопрос такой серьезный достаточно. Да, ну, не то, что мы-то как раз не забыли. И в этом плане мы часто находимся заложниками собственной формы мышления нашей российской. У нас-то мышление очень длинное. Мы-то хорошо помним. Мы-то много чего не забываем. И мы думаем, что все остальные живут по таким же правилам. Нет. Сообщаю вам эту информацию. За многие страны и многие народы живут в информационной повестке сегодняшнего дня и совершенно забывают на завтрашний день, что происходило вчера. И не надо к ним предъявлять те требования, которые мы предъявляем самим себе. У нас все-таки другая история, ментальность, мы слишком хорошо умеем помнить. Это мы хорошо помним, что было во Вторую мировую войну. Внимательно разбираем, изучаем в школе. Большинство народов не помнят, что там происходило, и им легко очень сформировать совершенно другую картинку. Это совершенно не проблема.
1: А если Трамп меняет карту мира через интерфейсы, то Вашингтон параллельно правила игры в деньгах меняет. Вот еще интересная тема. И тут возникает, в общем, тоже вопрос, что с долларом сегодня? Доля доллара в официальных мировых резервах сокращается. Сократилась до 57% на текущий момент. Это минимальный уровень за последние 30 лет и на 20% процентных пункта меньше, чем в 99 году. Одновременно государственный долг США, как мы знаем, впервые превысил отметку в 40 триллионов долларов. Дефицит федерального бюджета в 2026 году может составить около 1,9 триллиона долларов. Вообще, конечно, космические цифры, когда произносишь их. Китай уменьшил вложения в американские государственные бумаги до минимального показателя с 2008 года. На Пекин при этом приходится около 2% обращающегося американского долга. При этом доллар сохраняет ведущие позиции в международных расчетах. Американский финансовый рынок остается крупнейшим, наиболее ликвидным. Это просто к общей картине мазки. И основная проблема заключается не, наверное, в крахе доллара завтрашнем, а в постепенном изменении отношения к нему. Но мы видим, что после заморозки иностранных активов, иностранных резервов, стало очевидно, что деньги в западной финансовой системе принадлежат своему владельцу весьма условно, только лишь до тех пор, пока он находится в русле политики Вашингтона. Как только становится что-то не так, ты теряешь контроль над собственными деньгами. Собственно, получается, никаких денег у тебя уже нету. Санкционное оружие, оно, с одной стороны, штатам, понятное дело, приносит быстрые результаты, с другой стороны, если взять более долгосрочные перспективы, понятно, что имиджевые потери тоже происходят, и доверие очень серьезно падает. Падение доли доллара. Вот что это такое сегодня? Это сознательный политический инструмент США? Или жертва доверием все-таки ради сиюминутных побед, и все это, мол, компенсируется потом силой. Вот как они мыслят, с вашей точки зрения?
2: Я думаю, они бы хотели, чтобы доллар оставался все так же мировой валютой, потому что именно это же часть большой системы контроля США над мировой торговлей, которую они смогли реализовать, начиная с начала 20 века и закончили после нашей Великой Отечественной войны, их Второй мировой войны. То есть они завершили ее, они поставили под контроль всю мировую торговлю и стали главными выгодоприобретателями. 50% всей там выгоды прибыли получали США, а то и больше на первом этапе. Но за последние 80 лет их доля как раз в этих прибылях сократилась там, до 20-25%. И они вдруг для себя выяснили, что инфраструктура вот для обеспечения этой мировой торговли, ну, там 800 баз, они же не просто так по всему миру, да, военных. Они нужны для того, чтобы охранять эту торговлю и контролировать. Что инфраструктура висит все еще на них. Инфраструктура обращения валюты, доллара тоже висит на них. Но как-то прибыль они уже не получают с этого. И они как раз, и появление Трампа, это как раз ответ на этот кризис. Они не понимают, им как бы дальше пытаться продолжать оставаться быть умными или стать красивыми. Они хотят сделать выбор. И у них сейчас большой выбор между тем, чтобы продолжать пытаться контролировать весь мир, а это требует активной внешней, очень агрессивной внешней политики. Но практика показала, что не работает. Ну и что они влезли в Афганистан, в Ирак? Ну как бы что, они с этого получили все эти необходимые прибыли? Нет. Иран полгода не могут додавить. Казалось бы, все должно пройти гладко и легко. Вот мы снова возвращаемся к Ирану. А Иран сопротивляется. Более того, еще и поставил всю эту мировую торговлю на колени, и они ничего с этим сделать не могут. То есть в практике это, она не работает, эта система. Остается другой вариант, ну, что называется, огораживаться. То есть сосредоточиться на собственном рынке, на собственном долге, на собственном финансовой системе, укреплять ее, повышать доверие собственных граждан к собственной валютной системе. И вот у меня такое ощущение, что они сейчас пытаются выбрать. И как раз сокращение доллара их устраивает. Им важно, чтобы их... Ну, во-первых, начнем с того, что почти 90% долга США – это долг перед собственными гражданами и собственными компаниями. Там внешнего долга немного, его не колоссально много. Сравните, например, с тем же японским долгом, он-то как раз очень сильно зависит от внешних факторов. Но американский долг – это долг перед своими. И для них важнее доверие своих, своих граждан, своих корпораций, своих компаний. Поэтому, возможно, они сокращают вот этот вот... участие доллара для того, чтобы его стабилизировать внутри страны. Да, они потеряют какие-то мнимые преференции в мировой торговле, но зато они укрепят свою собственную финансовую систему. И это тоже часть большого процесса, опять же, распадения той же самой Вестфальской системы, системы глобальной, системы глобалистской. Процесс, я его для себя называю процесс огораживания. Когда все крупные мировые державы, сейчас тоже даже говорится домены, то есть страна плюс несколько стран, которые к ней тяготеют, начинают потихонечку отделяться от всей остальной системы барьерами. Это касается пространства интернета, пространства социальных сетей, финансовой системы. Мы, например, по этому пути идем целенаправленно, стабильно, достаточно долго. Технологических и прочих систем, чтобы защитить свой внутренний суверенитет, нужно немножечко отделиться от остального мира. И, возможно, часть американской элиты пошли тоже по этому пути. Отсюда мы такие эффекты видим.
1: С вашего позволения, пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности.
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости космической отрасли. Правительство одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. Документ предусматривает кооперацию в пилотируемых полетах, изучении космоса, дистанционном зондировании Земли и космической метеорологии. Также стороны будут совместно использовать спутниковые системы и проводить медицинские исследования. Соглашение рассчитано на 10 лет и будет автоматически продлеваться каждые 5, если Москва и Белград не решат его прекратить. Космические семена помидоров прорастают быстрее земных, сообщили в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук. Научный руководитель проекта Валерия Вихрова уточнила, российские и белорусские школьники отправили семена на биоспутники «Бион-М» год назад, и космическая среда положительно повлияла на всхожесть и рост. Знания пригодятся при освоении Луны. Для будущей лунной базы космонавты планируют выращивать пшеницу, сладкий перец, помидоры и зеленые культуры. Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях снимок с Землей и Луной. Изображение украшало американский флаг и подпись «Луна наша». На публикацию отреагировали ученые, напомнившие президенту США о том, что его притязания невозможны согласно договору о космосе 1967 года. Что представляет из себя соглашение, рассказал в эфире «Радио Звезда» популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
2: Договор о космосе называют космической конституцией. Это основополагающий закон о освоении космического пространства. В нем 4 ключевых положения. Отсутствие милитаризации космического пространства. Второе – это неразмещение оружия массового поражения в космосе. Третье – свободное освоение исследования космического пространства всеми странами. И ключевое – то, что ни один объект в Солнечной системе не может принадлежать ни одной стране на планете. Это всемирное достояние всего человечества.
1: Соединенные Штаты ранее инициировали так называемое соглашение Артемиды по названию своей нынешней лунной программы. В тексте упоминается приверженность международному соглашению о космосе, но обговаривается возможность установления на спутнике Земли так называемых зон безопасности. Экзопланеты Млечного Пути обладают огромным химическим разнообразием, превосходящим вариативность звезд. Как рассказал агентство ТАСС эксперт Института космических исследований Российской академии наук Владислав Ананьева, помимо железокаменных миров, напоминающих Землю, галактика содержит ледяные тела, газовые гиганты и океаниды с многокилометровыми глобальными океанами. Это были новости космической отрасли. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах. И в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог. Еще в этом контексте хотелось бы пару слов про Европу сказать. Пока финансовая архитектура трещину дает, в Европе запускают другой механизм, а именно это милитаризация, перекраивают они экономику, ставят ее на военные рельсы, как ФРГ. Глава МИД Германии тут еще одновременно с этим выступил заявлением о том, что, мол, Киев должен больше заказов размещать именно в Германии по причине того, что Германия помогает активно, одна из самых главных стран в этой теме. Это глава МИД, еще раз, Йохан Вадефуль об этом сделал заявление. Канцлер Фридрих Мерц поставил оборонные расходы выше пособий для родителей, объявил сокращение социальных выплат угрозой европейской безопасности. В этом же контексте мы видим новости о том, что завод Volkswagen в Оснобрюке под угрозой закрытия оказался после завершения выпуска автомобилей в 27 году. Они планируют точно так же перестраиваться на военные рельсы. И все это происходит на фоне большого энергетического кризиса в Германии. Газовые хранилища Германии заполнены примерно на 54%, а это минимальный показатель аж за 15 лет. В Нидерландах показатель составляет около 48%, а в среднем по Евросоюзу 66%. Ну и фактически гражданам предлагают вот этот вот новый общественный договор. Вы будете социальных гарантий меньше иметь, привычный уровень жизни будет сокращаться, но взамен мы вам гарантируем безопасность и оборонные заказы, и рабочие места. Вот милитаризация Германии. Что это? Можно ли ее назвать политтехнологическим проектом, который создает новых бенефициаров внутренних, той самой конфронтации, которая сегодня разворачивается? Или легитимизирует перераспределение бюджета в пользу оборонного лобби и одновременно служит инструментом управления обществом через страх. Это тоже та тенденция, которую мы очень четко фиксируем в последнее время. Вот где

0: там являются владельцами, многие являются владельцами маленьких компаний. И все это работало до определенного момента. Во многом успехом, наверное, европейской стратегии была договоренность с Россией о поставках дешевого газа. Это серьезно, особенно, например, экономика в Германии стимулировала развиваться, и это была там эпоха процветания, которая была обеспечена именно вот этими дружескими отношениями. У нас, правда, были дружеские с ним отношения, объективно. Но при этом надо помнить, что европейцы, они всегда были достаточно людьми циничными и прагматичными. Они хорошо умеют управлять своими обществами через страх, через боязнь или через, наоборот, желание наживы. Но самое главное, они хорошо умеют управлять теми, кого не считают своими. Во-первых, часть Европы они никогда не считали своей. Своими, да, то есть равными себе. Поэтому, когда Евросоюз появился, основными-то все-таки бенефициарами стали Германия, Франция, Нидерланды немножко, Великобритания пока была включена. И они при этом просто нагло высасывали ресурсы из стран периферийных. Они довели до банкротства Грецию. Они полностью превратили в пустыню прибалтийские государства. То есть они совершенно спокойно забирают ресурсы там, где они считают это возможным. Сейчас они оказались в ситуации, когда совсем далеко они ресурсы забрать не могут. Этих они бедных уже, в общем-то, высосали полностью. Там уже просто брать нечего. И им нужно где-то взять ресурсы. Плюс их население, которое привыкло жить хорошо, привыкло к этому саду, как они сами называют.
1: Цветущему.
0: Да, цветущему, да. Привыкла, что каждое следующее поколение живет лучше предыдущего. Оно требует сделать что-нибудь, мы хотим жить так же. Поэтому, с одной стороны, вот эта милитаризация, это манипуляция населением, заткнуть дыру сейчас, чтобы удержать власть, показать, что нет, ну мы, подождите, мы собираемся приобрести какие-то ресурсы за пределами. С другой стороны, они очень легко могут перейти от слов к делу, и как бы это же такая милитаризация, это вещь, которая, вкус которой приходит по мере ее реализации. И они могут вполне начать военным путем пытаться отбирать ресурсы. И тут вопрос возникает, у кого? Россия для них, с одной стороны, всегда была приоритетной целью. Они всегда пытались это делать за счет нас. Что наполеоновские войны, что раньше. Мы как бы каждые 100 лет мы занимаемся тем, что приводим Европу в чувство. Это, похоже, это наша миссия историческая. Ставить барьер для вот этих ребят, чтобы они не отбирали ни у кого ресурс.
1: Но при этом у них-то получалось довольно успешно на протяжении столетий, если вспомнить эпоху колониализма.
0: А вот на России постоянно... Не, на России они постоянно спотыкаются. И я говорю, это похоже, наша национальная миссия – постоянно их останавливать. Но при этом в другие территории без проблем. Но единственное, что смотрите, на Запад, они всегда ходили на Запад, но теперь уже туда путь заказан, там свои такие же. Это скорее США может отобрать у них ресурсы, и вообще они для них больше доноры. Африка для них уже не так хороша, потому что ее делят между собой американцы и китайцы, и мы там тоже, в общем, присутствуем, хотя французы пытаются. Ближний Восток тоже какой-то странный стал, и там тоже сильно не развернешься. То есть они, на самом деле, в ситуации-то находятся сложно, им некуда с этой милитаризацией своей деться. Вопрос, куда их понесет, это большой вопрос. Но, условно, нам надо готовиться, что в нашу сторону точно будут какие-то попытки. И в этом плане я бы не относился к их милитаризации как к пиару, политтехнологии, я бы относился к этому серьезно. Потому что цена как бы отношения к их милитаризации это жизни наших будущих поколений. И лучше мы перебдим, чем будем спокойно к этому относиться.
1: Но вот опять-таки, эта риторика, повестка, которую они предлагают европейцы, я имею в виду собственному населению, она, с одной стороны, призвана всех мобилизовать в сложные времена, когда объективно людям становится жить хуже. Но, с другой стороны, ведь и против власти тоже может начать работать. И, наверное, эти выборы в Саксонии-Анхальт, ну, пусть и небольшая территория, но показательными являются.
0: Они показательные, это вообще удивительно. Это новенькое, этого мы раньше не видели. В Европе всегда как бы такими агрессивными милитаристами были правые, националисты, нацисты, ни к ночи будет помянуто. Вот, они всегда были основными проводниками. А сейчас мы видим, что для того, чтобы защититься от правых, как раз левоглобалисты применяют эту же самую милитаристскую риторику, и мы вообще наблюдаем какое-то зарождение левого рейха. Но новое

0: формации. Но при этом правые никуда не делись, они левых поджимают и левым не верят. Ну, то есть у них граждане, особенно, например, Германии, они просто, это видно, как они устали от этого вот постоянного, ну, шизофрении откровенной, когда мы поддерживаем Украину, при этом даем ей много денег, при этом мы за мир, но при этом мы милитаризируемся, при этом мы Volkswagen не можем спасти, но при этом мы его загружаем военными производствами. Ну, это шизофрения в глазах любого избирателя. И это приводит к тому, что избиратель хочет простых решений. Правые немецкие им эти решения предлагают. Избиратели из протеста голосуют во многом за АДГ. Собственно, они выигрывают вот эти вот выборы. И нам нужно понимать одну, мне кажется, простую вещь. То, что левые сейчас используют эту вот риторику милитаризации и, ну, вот эту пропаганду как бы агрессивную, это не значит, что когда придут к власти, а они придут к власти, скорее всего, правые. Вот левые там делают все, чтобы потерять власть. Они просто усиленно это пытаются сделать. Когда правые придут к власти, они просто возьмут ту же самую риторику, сделают ее просто более точной и более популистской, и будут продолжать ровно то же самое. То есть сейчас мы просто видим, как левые немецкие и французские силы просто пытаются с помощью пиара прикрыться вот этой риторикой, а их снесут правые, которые просто будут делать то, что у этих на словах. И в этом плане, как я уже часто говорю, лучше уж пусть будут левые, потому что они в своей шизофрении хотя бы не настолько опасны для всех окружающих.
1: Ну и мобилизовать, как мне кажется, в этой левой либеральной повестке гораздо сложнее людей, да, чем в повестке правой.
0: Люди не хотят мобилизовываться, потому что, чтобы ты мобилизовался, тебе нужно сильно очень верить и доверять действующему государству, действующей власти. Ну, извините, когда у нас в России с началом специальной военной операции огромные предприятия начинают тратить огромные ресурсы, например, на помощь фронту, это же на самом деле и есть настоящая мобилизация людей. А она почему возникает? Потому что люди доверяют государству и доверяют власти, потому что государство, власть их не обманывали. Но они последовательны. А когда в Германии страна объявляет одни приоритеты, что мы переходим к зеленой экономике и пользуемся российским дешевым газом для этого, а потом молча наблюдает, как дешевый российский газ взрывают, и молча наблюдает, как разоряются по тысяче предприятий в месяц, как люди вылетают с работы, и при этом ничего не делают, пытается это все заткнуть риторикой.
1: Дешевый газ взрывает, имеется в виду северные потоки.
0: Да, я про северные потоки, да. А потом вдруг просыпается и говорит, а вот мы сейчас перепрофилируем завод Volkswagen под производство дронов. Ну, у любого избирателя от этого взрывается мозг. Он говорит, подождите, я не понимаю, что вы делаете. Я не вам не верю, я не хочу за вас голосовать. У меня жизнь ухудшается с каждой минутой, с каждым днем, а вы не можете нормально какой-то дать мне внятный ответ, как мне эту жизнь улучшить. И тут появляется другая сила политическая, которая на самом деле ничего внятного не говорит, но люди просто за нее голосуют из протеста.
1: И есть еще один аспект беседы о природе суверенитета. Мы понимаем, да, территории, да, деньги, да, вооружение. Это, с одной стороны, здесь суверенитет либо укрепляется, либо утрачивается. Но ведь еще одно поле появилось, это алгоритмы, это искусственный интеллект. Мы уже видели, как Трамп использует видео, созданное с помощью искусственного интеллекта для демонстрации удара по иранским островам. Но глубже, если посмотреть, кто контролирует рекомендательные системы, большие языковые модели, облачные мощности, понятно, кто их контролирует, тот в целом контролирует мир, который подсел на все эти инструменты. Причем это же целые поколения на самом деле. США, Китай и ЕС, они ведут гонку регуляций, но реально борьба идет за данные и вычислительные ресурсы. А это та самая, опять-таки, мягкая оккупация, но оккупация, которая впоследствии приводит к полному демонтажу, может привести к полному демонтажу суверенного национального государства, если в новых условиях оно подсаживается на соответствующие системы. Вот становится ли контроль над алгоритмами, обучение больших моделей, доступ к вычислительной инфраструктуре таким же фундаментальным элементом государственного суверенитета, как территория, армия и валюта? Мы, конечно же, отвечаем на этот вопрос Да, но вот если посмотреть траекторию движения с вашей точки зрения, вот раскладывая на отдельные компоненты элементы того самого суверенитета, которое мы уже перечислили, вот где здесь, скажем так, приоритет или все важно?
0: А это, кстати, очень сложный вопрос, и мне кажется, что от ответа на него вообще очень много будет зависеть дальше в развитии мира, потому что, ну, с чего начался суверенитет? Вестфальская система – это контроль над территорией, земля, контроль над финансами, налоги, деньги и все, что касается, контроль над законами. Я контролирую законы на своей территории. В общем-то, все. И все было понятно, все было хорошо. Потом добавились контроль над технологиями. И вот тут уже началась система расползаться. Как выяснилось, если ты контролируешь изначальную технологию, чем она сложнее, тем сложнее ее воспроизвести. И если Петр I когда-то просто приехал в Англию и перерисовал, и в Голландию, и перерисовал корабли, и этого, в общем-то, хватило, чтобы построить флот, то сейчас так не работает уже. Кто является держателем технологии, тот является держателем и суверенитета над этой технологией, и вы не сможете произвести то, что они, производят они. Нужно идти на поклон. Недаром сейчас Украина просит технологии производства Патриота, потому что так просто нельзя производить Патриот. И как раз социальные сети, информационное пространство – это часть технологического суверенитета. А я бы пошел уже дальше и говорил об когнитивном суверенитете, а именно, а кто контролирует то, как люди мыслят и оценивают эту действительность и реальность. Потому что, судя по всему, точно не все контролируют сами люди, к сожалению.
1: Да мы уже в целом попадаем в реальность, где большую часть собственного времени и пространства начинаем контролировать не мы, да, а технологии, с которыми, да, мы сосуществуем, да, ежеминутно, ежесекундно, смартфоны и так далее.
0: Да, и в этом плане как бы это очень серьезный вопрос. Но следующий вопрос, который мы должны задать, два вопроса, да? Может ли быть суверенитет как бы весь в целом? Вот 100%. Мы можем контролировать финансовую систему, территорию, налоги, законы, а теперь поехали, технологии, когнитивную среду и все остальное. Как нам это сделать? Это вообще реалистично? И ответа пока нету. Потому что это что, нужно железный купол такой сделать над страной? Ну, во-первых, хорошо, над маленькой, может быть, и можно, но над такой большой, как наша, нет. А во-вторых, невозможно интернет обрубить, как показывает практика. И самое главное, а каковы будут издержки? Ну, то есть, а мы в итоге-то не вымремся от голода просто, потому что, извините, обмен технологиями – это основа современной торговли и современного благополучия и благосостояния. Это вопрос первый. Вопрос, то есть, насколько мы можем контролировать? Вопрос второй.
1: И у нас минута остается.
0: Да. В конкретных вещах, насколько мы можем контролировать? Где мы можем быть стопроцентно контролировать все, а где вот на 50%? А 50% это полный контроль, не полный? Как у нас тут? А как это между собой соотносится? Вот. И что является в этом плане суверенитетом? Ну, это как раз и есть кризис всей системы суверенитета, потому что мы понимаем, что технологически, например, мы, наверное, 100% контролировать ничего не можем. Никто не может. И надо с этим как-то дальше жить. И вот именно это в ближайшие 20-30 лет и будет определяться. Новое понимание суверенитета в разных сферах и в разных частях. Вот это главное, наверное, ближайшее 30-летие будет определять.
1: А тогда каковы они главные условия суверенитета сегодня?
0: В современном мире, в первую очередь, это ценностный каркас человека. Мы начинаем с ценностей. От этого все идет. Второе – это его когнитивная система, как он видит мир. И третье – это технологии, наука и все остальное, все, что касается этого. Если у вас вот это не контролируется внутри государства, то, что вы контролируете территорию, уже не значит ровным счетом ничего. Вы не контролируете собственную среду внутреннюю. И какая разница, что у вас по границе стоят столбики?
1: Дмитрий, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог, был сегодня с нами. До новых встреч.
0: Спасибо большое, до новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Духи дома и природы русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
3: Очень важные вопросы.
4: Слышала, что спать при дневном свете вредно. Это правда?
5: Отвечает сомнолог Павел Кудинов.
6: У любого человека в головном мозге существуют биологические часы, и это на самом деле генетически запрограммированный биохимический процесс, вполне себе реальный. Эти часы как раз отсчитывают 24 часа и подчиняют жизнедеятельность человека своему ритму. С другой стороны, каждые часы требуют некоторой подзаводки и синхронизации, и как раз своей жизнедеятельностью человек вот эти вот часы подзаводит. Как это выражается? Часы синхронизируются с моментом нашего пробуждения и с моментом нашего засыпания. И попадание дневного света на сетчатку глаза – это важный достаточно момент в работе биологических часов и циркадных ритмов человека. Как только исчезает свет, то вырабатывается гормон мелатонин, который обеспечивает первичную сонливость, помогающую нам заснуть. А когда на сетчатку глаза попадает свет, то запускается процесс пробуждения и запускаются, чуть-чуть подводятся, синхронизируются эти биологические часы, и начинается активация и наступление работоспособности. Если человек спит со включенным светом, выработки мелатонина нету, и слегка нарушается работа этих самых биологических часов. Пока мы молодые, мы этого можем не замечать, но с возрастом, когда копятся какие-то другие заболевания или легкие отклонения или что-нибудь, это может уже приводить действительно к нарушению циркадных ритмов и к процессам засыпания, то есть к бессоннице. Сам же сон во время дневного света более поверхностный, менее глубокий, не дается полноценной смены стадии сна, а это очень важно для последующей работы всего организма и головного мозга в том числе. Это приводит в краткосрочном перспективе к снижению работоспособности, скорости реакции, а в долгосрочной перспективе это снижение иммунного ответа, склонность к аллергиям, склонность к более частым заболеваниям. Есть работы, которые показывают, что и к развитию онкологических процессов плохой сон тоже вполне себе способствует.
3: Очень важные вопросы. Радиограмма.
7: Самая длинная в мире подвесная дорога – 2 километра 502 метра. Поднимает любителей горнолыжного спорта на гору Калада де Антрадор в Андорре.
8: Настоящий ужас – это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь.
9: Знакомые незнакомцы. Самые узнаваемые и неузнаваемые мужские образы в искусстве. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на Радио Звезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новогришино Донецкой Народной Республики, а бойцы группировки «Восток» село Зуревка Запорожской области. В целом, за неделю наши вооруженные силы нанесли массированные и 6 групповых ударов. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры и дата-центр. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю более 5500 беспилотников самолетного типа. Расчет реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» 201-й гвардейской военной базы уничтожили опорный пункт условного противника в Таджикистане. Учение прошло на горном полигоне Самбули. По его замыслу, расчет «Орланов-10» обнаружили в одном из горных ущелья опорный пункт условного противника. Координаты передали артиллеристам. Осколочно-фугасными боеприпасами методом огневого прочесывания они поразили цель. В России разработали самый быстрый самолетный антидрон «Кречет». Он развивает скорость до 450 км в час. Директор компании-разработчик рассказал, что дрон-перехватчик запускается с катапульты и за счет обратной стреловидности крыла эффективно маневрирует, особенно на небольшой скорости. Когда антидрон догоняет вражеский беспилотник, он попадает точно в цель, хоть она и уворачивается. Массы и скорости «Кречета» достаточно, чтобы поражать дроны типа «Лютый», которые имеют скорость до 200 км в час. В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими войск беспилотных систем в составе группировки войск «Центр» и студентами учебных заведений Пензенской области. О плюсах службы рассказал оператор-сапер, студент этого вуза, рядовой Владислав Годовалов.
2: Узнал я от куратора в военкомате про то, что существует специальный контракт беспилотных систем. Меня это заинтересовало, так как это что-то новое. Вот, и я хотел попробовать себя в этом деле. Подписал контракт в военкомате города Пенза. Служится хорошо. У нас нет автопродления. У нас есть приложение в контракте, где прописано то, что контракт автоматически не продляется. Я еще задумываюсь о том, что продлить, потому что на самом деле здесь очень хорошо. Но в любом случае стоит попробовать, и всегда можно вернуться. Здесь я действительно прочувствовал, что значит защита Родины и что значит быть патриотом своей страны.
1: Студент отметил, что востребованность специалистов в области беспилотных систем постоянно растет, а государство создает все необходимые условия для привлечения мотивированных молодых людей. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Сын великого киевского князя и английской принцессы. Князь-полководец и даже святой. В историю он вошел под именем Мстислав Великий.
5: Почему же он запомнился под этим именем?
4: Его отец Владимир Мономах почти сразу приметил талантливого наследника. Деятельный и энергичный Мстислав строил церкви и крепости, сражался с врагами русской земли, половцами, чудью, литовцами.

0: пальцами. Даже сокрушил собственного дядю Олега, претендовавшего на Киев.
1: История одного прозвища.
0: Взойдя на престол, Мстислав правил честно и справедливо. Среди народа пользовался большим уважением. Несмотря на постоянные войны, Русь жила при нем в изобилии и безопасности. После смерти великого князя его дети не сумеют удержать единую Киевскую Русь. Наступит долгий период междоусобиц. Тогда-то его наследники и вспомнят, каково было жить во времена Мстислава Великого.

0: на чердаке.
1: Есть такой популярный миф о коалах. Мол, они все время как бы под мухой, и поэтому такие медленные и задумчивые. Но нет, ученые недавно полностью этот миф развенчали.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: У меня есть мечта когда-нибудь побывать в Австралии и Новой Зеландии. В том числе и потому, что животный мир там уникален. И потому я с особым удовольствием читаю исследования по австралийской фауне. Всяких там утконосах, вомбатах и прочих кенгуру. Готовлюсь, так сказать. И вот коалы. Приходилось про них читать популярный миф, который давно пора развенчать. Многие думают, что эти сумчатые постоянно находятся в состоянии алкогольного опьянения из-за того, что питаются листьями эвкалипта. Якобы листья бродят у них в желудке, выделяя алкоголь, и поэтому коалы такие вялые и сонливые. А еще эвкалипт, мол, ядовитый, в листьях-то полно токсинов, и поди-ка их перевари, поневоле будешь замкнут и сосредоточен на себе. На самом деле это полная чушь. Есть хорошая научная работа биологов из Австралийского университета, уже не очень свежая, но журналисты, видимо, пока до нее все равно не добрались. Ну так я вам расскажу. Научные исследования показали, что коалы просто живут в режиме жесточайшей экономии энергии. И вот почему. Во-первых, их диета крайне низкокалорийная. Попробуйте-ка сами питаться исключительно листьями эвкалипта. Во-вторых, их печень работает как мощный детоксикационный центр, постоянно нейтрализуя токсины из листьев, а это требует огромных энергозатрат. В итоге у коал просто не остается никаких сил на активную жизнь.
0: Наука на чердаке.
1: Коала может спать до 20 часов в сутки. Это нормально для нее. Проснулась, поела, снова уснула. Даже на работе мозга они экономят энергию. Но самое интересное, коалы вовсе не тупые. Они постоянно принимают очень сложные решения, анализируя химический состав листьев и выбирая себе маршруты от одного дерева к другому. Каждый раз им нужно решить настоящую систему уравнений. Выбрать дерево достаточно большое, чтобы не тратить лишнюю энергию на перемещение, с высоким содержанием азота в листьях – это энергия, и низким содержанием токсинов. Ученые 10 лет наблюдали за коалами и проверили химический состав 857 деревьев эвкалипта. Оказалось, что коалы используют непростые правила, типа «это токсичное дерево, не ем», а реально сложно просчитывает оптимальный маршрут к нужным деревьям. Подумать над маршрутом менее энергозатратно, чем прийти есть не то, что нужно. Так что, когда вы видите тормозящую коалу, которая просто висит на дереве и смотрит в никуда, знаете, возможно, она просто занята сложными математическими расчетами. Ну, и вот вам еще пара забавных фактов про коал. Считается, что они очень молчаливые, но при необходимости коалы могут кричать, причем очень громко, а также рычать столь грозно, что позавидовали бы иные крупные кошки, если бы водились в Австралии. Ну и на закуску. Коалы, конечно, никакие не медведи. Ближайшие их родственники – вомбаты и кенгуру, то есть другие сумчатые. Эволюционные пути сумчатых и плацентарных животных, то есть нас с вами, разошлись около 200 миллионов лет назад. Тогда на Земле еще только появлялись динозавры. Относитесь к коале с уважением. Это древнее и мудрое существо.
0: Наука на чердаке. Записки врача.
2: Является ли воск, которым покрывают фрукты, канцерогеном? Такая обработка действительно существует. Она продлевает срок хранения, например, яблок. Но что насчет опасности для здоровья?
3: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
2: Многие овощи и фрукты создают свой собственный естественный восковой налет. После сбора урожая свежие яблоки или груши можно мыть, чтобы очистить от грязи и почвы. Но такое мытье также удаляет натуральный воск. Поэтому на некоторые плоды специально наносят другой воск, чтобы заменить натуральные, которые теряются. Восковые покрытия помогают удерживать влагу, поддерживая качество от места сбора до стола. Воски также помогают подавлять рост плесени, предотвращать другие физические повреждения и болезни, а также улучшать внешний вид. Важно, если плод изначально некачественный или испорченный, его не удастся скорректировать или замаскировать дефекты воском, как иногда утверждают в соцсетях. Также нет никакой необходимости удалять воск с яблок кипятком, как демонстрируют в некоторых видеороликах. Обычного мытья вполне достаточно. Но что же произойдет, если часть воска все-таки попадет в желудочно-кишечный тракт? Он будет разобран на абсолютно безопасные составляющие. Весь воск, используемый для яблок и других плодов, соответствует рекомендациям для пищевых добавок, безопасных для здоровья. Кроме того, пищевых восков нет ни в первой, ни во второй группе канцерогенов по классификации Международного агентства по изучению рака. Высказывались опасения, что в покрытии могут концентрироваться гербициды или иная сельскохозяйственная химия. Однако эти гипотезы не подтверждаются в исследованиях. Добавленный воск на том же яблоке нельзя считать неким предвестником угрозы. Он не свидетельствует ни о чем, кроме пройденного плодом процесса обработки пищевым воском. Поскольку используемые вещества имеют абсолютно натуральное происхождение, ни разу не было зафиксировано отравлений подобными составами. Мало того, натуральные воски содержат урсоловую кислоту, которая в лабораторных экспериментах успешно подавляет рост многих линий раковых клеток.
3: Алексей Водовозов. Записки врача.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
10: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Тайная война. История мирового шпионажа.
1: Урсула Кучински, Урсула Гамбургер, Урсула Бертон. Она сменила множество имен, фамилий и даже забыла, как ее зовут на самом деле. Но однажды Рихард Зорге дал неуловимой шпионке новый и на этот раз последний агентурный псевдоним – Соня. Немецкая коммунистка, опытная советская разведчица-нелегал Рут Вернер. Они познакомились в Шанхае в 1929 году на внеочередном съезде китайских рабочих. Вербовка молодой красивой женщины для Рихарда Зорге оказалась задачей несложной. Уже совсем скоро Рут Вернер стала хозяйкой конспиративной квартиры азиатского отдела советской резидентуры. Еще до начала Второй мировой войны она приехала в Москву, где прошла полугодовой спецкурс шпионской подготовки, после чего была зачислена штатным сотрудником разведывательного управления штаба РККА. Первая служебная командировка в Маньчжурию, затем секретные миссии в Польшу, Англию и Швейцарию. На Лубянке поставили конкретную задачу.
2: Сбор, обработка, тщательный анализ любой информации по предполагаемому британо-американскому атомному проекту. Срок исполнения 3 месяца.
0: Тайная война.
1: За рубежом ей помогал немецкий коммунист, бывший моряк Йоган Патра. Вначале они просто изображали счастливую семейную пару, но потом действительно полюбили друг друга. Вскоре у них родилась дочь.
3: Когда я узнала, что у нас будет ребенок, меня не покидали сомнения. А возможно ли это при моей опасной работе? И вот тогда я сказала себе: дети придают силы, вселяют уверенность и делают жизнь веселой. Лучше быть веселым разведчиком, чем грустным, спокойным, чем нервным. А там, где висят пеленки, вряд ли кто ожидает встретить разведчика. И я решилась.
1: Секретные данные о новых разработках немецкого авиационного завода «Мессершмитт». Тактико-технические характеристики фашистского огнестрельного оружия и артиллерии. Всю эту информацию советская разведчица незамедлительно отправляла в Москву. Именно она, радистка Рут Вернер, первой передала в Кремль фрагмент выступления в 1941 году известного английского лейбориста Стаффорда Крипса.
4: Советский Союз потерпит поражение не позднее, чем через 3 месяца. Германский вермахт пройдет сквозь Россию, как горячий нож проходит сквозь масло.
1: Для Кремля это была плохая новость. С союзниками будет тяжко. Англо-американский ядерный проект. Она ни на минуту не забывала о своей главной задаче. Сеть ее агентов была настолько обширной, что некоторые из них служили, к примеру, в разведке США. Отважная шпионка не раз и не два находилась на грани провала, но всегда успевала отправить секретную информацию в центр, после чего исчезала в неизвестном направлении. Полковник ГРУ Рут Вернер работала на советскую разведку вплоть до 1950 года, после чего ушла в отставку и поселилась в ГДР. Через несколько лет написала автобиографическую книгу «Соня рапортует». Там есть такие слова.
3: «Считается, что я прожила жизнь напрасно. Так говорят мои товарищи, те, кто покинул Компартию с чувством разочарования. Я же утверждаю, вся моя разведдеятельность была борьбой против фашизма. И если моя работа приблизила победу хотя бы на 3 дня, даже на 2 часа, я могу ходить с высоко поднятой головой».
0: Рут Вернер. Тайная война.
5: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Здравствуйте. Совет директоров Банка России впервые с апреля прошлого года не стал понижать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 14% годовых. Представители регулятора объяснили, что решение принято на фоне сохраняющихся инфляционных рисков. Годовая инфляция достигла уровня в 6,3%, а устойчивый рост цен ускорился до 5-6%. Регулятор отмечает умеренное развитие экономики в третьем квартале, постепенное снижение напряженности на рынке труда и сокращение кадрового дефицита при замедлении роста заработных плат. Владимир Путин и Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Лидеры встретились спустя менее двух недель после контакта в Бишкеке, подтвердив высокий уровень доверительного диалога. Нарендра Моди подарил Владимиру Путину книгу с древнеиндийским трактатом о жизни Тирукурал на русском языке. Визит главы государства в Индию продлится 3 дня. Помимо участия в 18-м саммите объединения БРИКС, график Владимира Путина включает ряд двусторонних встреч, в том числе с лидерами ЮАР, Малайзии, Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и руководством нового банка развития. Военный корреспондент телеканала «Звезда» Игорь Лапик доставил гуманитарный груз в зону специальной военной операции. В состав вошли современные квадрокоптеры для разведки. Дроны предназначены для подразделений 98-й гвардейской дивизии ВДВ. Десантники сейчас сражаются на Херсонском и Запорожском направлениях, а ранее принимали участие в освобождении Часового Яра. Беспилотники закуплены в рамках проекта «Народного фронта. Все для победы» на пожертвования наших зрителей. Корреспондент поблагодарил всех неравнодушных за помощь.
2: Спасибо огромное всем зрителям телеканала «Звезда». Мы сделали большое дело. Эта партия квадрокоптеров, дронов передается легендарной гвардейской 98-й дивизии ВДВ. Эта помощь очень важна для них, потому что дроны, беспилотники – это наши глаза в небе.
1: Помощь бойцам может каждый на сайте Народного фронта. Дополнительная помощь от граждан России позволяет сберечь жизни и здоровье солдат и офицеров. На 81-м году жизни в Майкопе скончался генерал-майор Александр Дорофеев, считавшийся первым уроженцем Калининградской области. Он родился в Топиау 4 июля 1946-го, через минуту после полуночи, в день образования нового региона, в семье будущего героя России Анатолия Дорофеева. Город через несколько месяцев переименовали в Гвардейск. Сделав военную карьеру, Александр Анатольевич стал видным общественным деятелем Адыгеи и соавтором Конституции Республики. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Чак Чиры. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чак-чир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы.
1: Форма и содержание.
2: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чак-чиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах

Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: обмундирования.
1: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
2: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
3: Форма и содержание. Чак-чиры.
4: Приключения иностранцев в России.
1: Я оставляю за собой право критиковать любой народ, в том числе русских. Правда, для этого нужно побывать в самой России. И я сделаю это.
5: Эти слова принадлежат выдающемуся ирландскому драматургу. Летом 1931 года он действительно приехал в Москву. Бернард Шоу. Он остановился в гостинице «Метрополь» и тут же попросил отвезти его в мавзолей. Наверное, ни один иностранец не стоял так долго у гроба вождя мирового пролетариата. Писатель внимательно рассматривал лицо Ленина, после чего тихо произнес:
1: «Чистейший интеллектуал».
5: Затем Бернард Шоу прогулялся по Кремлю, посмотрел, как разбирают храм Христа Спасителя, и очень сильно удивился, потому что церкви 13-14 веков стояли поблизости, но никто их не трогал и не сносил.
1: «Вы, русские, совершенно непоследовательные. В Англии король VIII и Кромвель в Ирландии сделали гораздо больше, разрушая монастыри. Мы, англичане, действительно революционеры, а вы – полуреволюционеры».
5: Советские руководители пребывали в растерянности. Они никак не могли понять, когда ирландец шутит, а когда говорит всерьез. К тому же Бернард Шоу оказался на редкость неугомонным гостем. Никакого праздного отдыха. Всего за пару дней он успел посетить несколько театров, дворец съездов, Петровский парк, стадион, завод, посмотрел волейбольный матч, побывал на заседании Народного суда, после чего захотел прогуляться в парке культуры и отдыха, а затем и вовсе попросил отвезти его в тюрьму, в колонию для беспризорников. К большому недовольству охранников и к великой радости мальчишек Шоу взобрался на импровизированную трибуну и толкнул речь.
1: «Когда я был мальчишкой, я тоже воровал. Но воровал так хитро, что меня никто не поймал. Вор не тот, кто ворует, а тот, кого на этом поймали. Все вы, должно быть, плохие воришки. За границей тысячи бандитов разгуливают на свободе, совершая мелкие и тяжкие преступления. Они еще не пойманы только потому, что делают это по-хитрому. Однако придет время, когда их тоже поймают».
4: Приключения иностранцев в России.
5: В Москве Бернард Шоу встречался с Луначарским, Максимом Горьким, Станиславским, Надеждой Константиновной Крупской. А в последний вечер перед отъездом ирландца пригласили к Иосифу Сталину.
1: «Часовой в Кремле, который спросил нас, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я видел в России. По дороге в кабинет мы прошли 3 или 4 комнаты. В каждой из них за письменным столом сидел чиновник. Как мы догадывались, в ящике он держал наготове пистолет».
5: Как правило,

0: Сталин уделял иностранцам не более 20 минут. Но эта встреча длилась больше 2 часов. Когда она завершилась, шоу окружили репортеры. Драматург улыбнулся.
1: Я вам расскажу кое-что о Сталине. У него черные усы. Я ожидал увидеть русского рабочего, а увидел грузинского джентльмена. Он не только сам был прост, он сумел сделать так, чтобы и нам было с ним просто. У него хорошее чувство юмора. Он вовсе не злой, но и не легковерный. Сталин – гигант, остальные политики – пигмей.
0: Бернард Шоу провел в Москве 10 дней. Уезжая, подвел итоги своей поездки.
1: Россия наводит в стране порядок. Другие страны лишь валяют дурака.
0: Но британским журналистам этого показалось мало. Они вообще не понимали, зачем этот всемирно известный писатель приехал в страну советов. Шоу терпеливо выслушал очередной занудный вопрос и ответил.
1: Я побывал в Москве, чтобы именно тут отметить свое 75-летие. И знаете что, господа? Праздник удался.
2: Приключения иностранцев в России.
3: Настоящий ужас – это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь.
4: Знакомые незнакомцы. Самые узнаваемые и неузнаваемые мужские образы в искусстве. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: Многие географические открытия достались человечеству дорогой ценой. Путешественники, мореплаватели нередко погибали во время длительных экспедиций или вовсе пропадали без вести. Что с ними стало, неизвестно до сих пор. И поэтому сегодня на карте мира можно обнаружить следующие названия. Риф мертвого моряка. Мысы страданий, муки, смерти, мыс ошибки и даже мыс дьявола. А знаменитый и загадочный остров Сейбл в северной части Атлантического океана нарекли островом погибших кораблей. Но не будем о грустном. Ведь в любом современном атласе можно обнаружить географические названия, которые вызывают исключительно положительные эмоции. Например, если приехать в Новую Зеландию, то в северной части этой страны на одном из островов можно найти небольшой поселок с удивительным по красоте именем. Сейчас попробую произнести. Таумата в Хакатанг и Хангак Куау Томатеа Турипука. И так далее, и тому подобное. Всего 83 буквы. А перевод какой? Заслушаешься. Место, где человек с очень длинными ногами, известный человек, пожирающий горы, который двигал ими, взбирался на горы, чтобы сыграть на флейте для своей любимой. Короткое название, да? Кто его придумал? Возможно, это был несчастный влюбленный. Кто ж теперь знает? Да у нас и времени на это нет. Плывем дальше. «Краткость – сестра таланта», – сказал кто-то из великих. Географы это выражение запомнили, и вот что из этого получилось. Два города во Франции и одно побережье Финляндии называются коротко и ясно. И, видимо, чтобы никто не догадался. А вот еще примеры. В Швеции есть город Ю. В Германии река А. В Бельгии находится город Е, а в Южной Корее город У. Кстати, во Франции есть еще город О. Такое впечатление, что кто-то взял, да и уронил случайно над картой мира алфавит. Получилось очень даже забавно. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Река истории. История реки. Дон. Лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов родился и провел большую часть жизни на Дону, на хуторе Кружилин, станицы Вешенской. Будучи известным писателем, он много ездил и по стране, и по миру, но всегда с удовольствием возвращался в родные места. Тянуло к природе, к Дону, тосковал по рыбалке. Шолохов, по советским меркам весьма обеспеченный человек, всю жизнь отдавал предпочтение самодельным удилищам из березы.
4: Весь этот бамбук, все эти модные телескопы – баловство.
3: Он сам плел садки для крупной рыбы, например, сазанов. Кстати, о сазанах. Однажды Шолохов удил рыбу на берегу Дона. Клюнуло что-то большое, гигантское. Михаил Александрович понял, либо сорвется, либо удилище сломает. Поэтому просто бросил удочку в реку. И она, влекомая огромной рыбиной, поплыла. Только поплавок запрыгал по волнам. Но как такое упустить? Невозможно. Рядом с берегом в моторке ловил рыбу его приятель. Шолохов прыгнул к нему в лодку.
4: «Тихо, бросай все, заводи, да скорее!»
3: Они догнали скачущий по волнам поплавок и с трудом втащили гиганта в лодку. В вертикальном положении сазан, касаясь хвостом земли, доходил писателю до плеча. Стоит ли потом удивляться, отчего так подробно и вкусно описано в романе «Тихий Дон» рыбалка Григория Мелехова с отцом на Дону? Помните, какую богатырскую рыбу тогда выловили казаки? Конечно, сазана.
0: Дон. Река истории. История реки.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
6: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
7: Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Букман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
8: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1187-766-44920.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС «Синопром» в Нью-Дели, а до этого провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Встреча продолжалась 45 минут, и затем лидеры вместе отправились на форум. Глава государства, напомню, прилетел в Нью-Дели с 3-дневным визитом для участия в 18-м саммите объединения БРИКС. Основные мероприятия пройдут 12 и 13 сентября. На форум Владимир Путин выступит с инициативами по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству. Об этом ранее рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Российские мобильные операторы с «Большой четверки» начали рассылать приглашения подключиться к сети 5G. Как проверить, может ли телефон подключиться к этой сети, «Радиозвезда» рассказал доцент Института высокотехнологичного права Национального исследовательского университета МИЭТ Генрих Девяткин.
2: Если мы говорим об айфонах, то есть операционной системе iOS, то действительно 5G пока не поддерживается. На андроиде все это уже заработало. Мы заходим в настройки, далее есть там об устройстве раздел или о телефоне, неважно. И обязательно мы должны найти раздел «Связь». И далее уже необходимо посмотреть, что там у нас есть. Должен быть значок буквально, который начинается с 5G. Если, например, мы видим там LTE, технологию LTE, то, соответственно, 5G не поддерживается.
1: Сегодня в России запустили коммерческие сети связи 5-го поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах. Проверку боеготовности всей армии Беларуси вплоть до мобилизации планирует провести глава республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский. По его словам, военное командование уже проверяет артиллерийскую бригаду, раннетанковые и мотострелковые подразделения, начатое оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил. Лукашенко заявил, что пришло время встряхнуть армию, власти готовятся к войне, чтобы ее не было. Приводит слова президента страны белорусское телеграфное агентство. Организаторы музыкального фестиваля в Тбилиси запретили вход исключительно для граждан России. Мероприятие пройдет 25 и 26 сентября. Ксенофобское уведомление появилось на сайте продажи билетов. Реакция со стороны российских дипломатов пока не поступала. Но после того, как об этом случае сообщили средства массовой информации, объявление исчезло с сайта фестиваля. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе ранее называл участившиеся случаи русофобии в республике искусственными провокациями, организованными внешними силами. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Настоящий ужас – это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь.
4: Знакомые незнакомцы. Самые узнаваемые и неузнаваемые мужские образы в искусстве. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Мир полон незнакомых людей, включая давно нам знакомых.
5: Сегодня мы поговорим о самых узнаваемых и неузнаваемых мужских образах в искусстве. В римском пантеоне похоронен великий итальянский художник, архитектор эпохи Возрождения Рафаэль. Великий настолько, что мы почему-то даже не называем его фамилию – Санти. А зачем? Нам так удобно. Рафаэль и Рафаэль. Но ведь легендарного да Винчи мы не кличем просто Леонардо или, к примеру, Леней, правда ведь? Но это так, информация к размышлению. А теперь задачка посложнее. Доблестный рыцарь Айвенго. Средневековый воин, лишенный наследства, и главный герой романа Вальтера Скотта. Думаете, Айвенго — это имя? Ничего подобного. Мальчика это звали Уилфред, и никак иначе. Автор подтвердит.
7: Долгий пир, наконец, кончился. За круговой чашей гости разговорились о подвигах прошедшего турнира, о неизвестном победителе в стрельбе из лука, о черном рыцаре, отказавшемся от заслуженной славы, и о доблестном Айвенго, купившем победу столь дорогой ценой. Обо всем говорилось с военной прямотой, шутки и смех звучали по всему залу. Один принц Джон сидел угрюмо нахмурясь. Видно было, что какая-то тяжелая забота легла на его душу. Только иногда, под влиянием своих приближенных, он на минуту принуждал себя заинтересоваться окружающими. В такие минуты он хватал со стола кубок с вином, выпивал его залпом, и, чтобы поднять настроение, вмешивался в общий разговор, нередко не впопад. «Этот кубок, — сказал он, — мы поднимаем за здоровье Уилфреда Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рано препятствует его участию в нашем пире. Пускай все выпьют вместе со мной за его здоровье, в особенности же Седрик Роттервудский, почтенный отец, подающего большие надежды сына». «Нет, государь», — возразил Седрик, вставая и ставя обратно на стол невыпитый кубок. «Я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков». «Не может быть!» — воскликнул принц Джон с хорошо разыгранным изумлением. «Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном?» «Да, государь», — отвечал Седрик, — «таков Уилфред. Он покинул отчий дом и присоединился к легкомысленным дворянам, составляющим двор вашего брата. Там он и научился наездническим фокусам, которые вы так высоко цените. Он покинул меня вопреки моему запрещению. В дни короля Альфреда такой поступок назывался бы непослушанием, а это считалось преступлением, которое наказывалось очень строго». «Увы», — молвил принц Джон с глубоким вздохом притворного сочувствия. «Уж если ваш сын связался с моим несчастным братом, так нечего спрашивать, где и от кого он научился неуважению к родителям».
5: Роман Вальтера Скотта назывался очень даже просто — «Айвенго». На английском так и произносится — «Айвенхоу». И что сделали русские горе-переводчики, когда собирались выпустить книгу в нашей стране? Они прописали это самое слово «Айвенхоу» буквами кириллицы. И получилось «Ивангое». Так и напечатали. Молодцы!
4: Исторические заметки. Продолжаем рассказывать о знакомых незнакомцах. Москва. Станция метро «Площадь Революции». В простонародье — «Подземный дворец». И вот почему.
5: Внутри арочных проемов, соединяющих центральный зал и пассажирские платформы, установлены 80 бронзовых скульптур. Вообще-то их 20, но каждая статуя продублирована в 4 экземплярах. Арки широкие, но невысокие, поэтому нет ни одной скульптуры в полный рост. Стоя поместились только дети-пионеры. Когда станцию открыли в 1937-м, москвичи шутили: а советский народ либо на коленях, либо сидит. Мужчины и женщины, военные, студентки и пловчихи. У всех статуй был свой реальный прототип. Даже у собаки и петуха, у которого от постоянных прикосновений на счастье гребешок стал едва ли не золотым. Некоторое время не могли установить личность только одной скульптуры – матроса-сигнальщика. Кто он? С кого, как говорится, лепили? Нашли. Оказалось, что для создания именно этого образа советскому скульптору Матвею Манезеру позировал молодой курсант Ленинградского военно-морского училища Олимпий Рудаков. Он, кстати, сделал впоследствии великолепную карьеру, дослужился до высокого звания контр-адмирал, работал при Генштабе Министерства обороны и возглавлял военно-морскую кафедру в Академии. Вот так. Мы вообще очень мало знаем о наших памятниках. А ведь у них, как правило, были вполне себе реальные прототипы.
8: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
9: Имя на карте.
10: Самара. Памятник бессмертным гусарам. Здесь, возле окружного дома офицеров, находится необычная скульптурная композиция. Бронзовый гусар, ведущий под уздцы боевого коня. Памятник пятому Александрийскому и я императорского величества государыне императрице Александры Федоровны полку. Взгляните, вот гусары смерти. Игрою ратных перемен они, отчаянные черти, побеждены и взяты в плен. Зато бессмертные гусары, те не сдаются никогда. Войны невзгоды и удары для них как воздух и вода. В годы Первой мировой войны этот гусарский полк дислоцировался именно в Самаре. Отличительной чертой офицерской формы был черный мундир, а также изображенный на головном уборе символ бессмертия – Адамова голова, череп с костями. За храбрость и бесстрашие в боях гусаров называли бессмертными. Здесь служили Николай Гумилев, он, кстати, автор стихов, Михаил Булгаков, князья Урусовы и Карамзины.
9: Имя на карте.
10: Интересно, что прототипом для скульптуры стал реальный исторический персонаж. Самарский дворянин, полный тезка и родственник известного русского поэта Константин Николаевич Батюшков. С ним связана очень любопытная и в то же время очень трагическая история. Во время войны Константин Николаевич взял в плен сразу нескольких немецких офицеров. У одного из них был доберман. Хозяин просил не бросать его. Пес верно сопровождал Батюшкова даже в сражениях. Но в сентябре 1915 года наш герой оказался в окружении на территории Польши. Прикрывая отход сослуживцев, Константин Николаевич не сдавался даже со сломанной саблей в руках. Судьбу героя и его верного добермана однополчане узнали только через месяц, когда нашли на поле боя могилу с надписью на немецком языке. Здесь лежит офицер русской гусарской службы.
9: Имя на карте.
10: В Самаре хотели, очень хотели установить памятник гусару, держащего коня под уздцы. И собирались добавить к нему еще и фигуру собаки. Четвероногий друг должен был символизировать преданность. Но потом от этой идеи отказались. Ведь скульптура посвящена всем офицерам полка, а не только одному отдельно взятому человеку. Самара. Памятник бессмертным гусарам.
9: Имя на карте.
5: Благ...
11: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Реклама.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Телефон для размещения рекламы. 645 92 89. Код Москвы 409.

0: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор о самых узнаваемых и неузнаваемых мужских образах в искусстве. В 1938 году в «Пионерской правде» напечатали сказку «Старик Хоттабыч». Сюжет помнят многие. Пионер Волька Костыльков вылавливает из реки странный кувшин. Открыв его, он выпускает из заточения джина Гассана Абдурахмана ибн Хаттаба, который благодарит мальчика и уважительно величает его Волька ибн Алеша. Со второй частью имени все понятно. Папу школьника действительно звали Алексеем. А дальше совсем прям интересно. Имя мага-старика никого не удивило, учитывая восточное происхождение волшебника. А вот имя юного пионера многим показалось тогда совсем уж непонятным. Какой-то там Волька. На самом деле все очень просто. В начале прошлого столетия слово «Волька» было одним из вариантов имени Владимир. То есть это сокращенная версия. В книге ведь так и сказано: «Пионер Владимир Костыльков». Но в народе тут же появились свои варианты.
2: У меня, между прочим, отец и бывший свекор оба Валерии, и обоих в детстве Вольками звали. Так что Волька – это еще и Валерий. Но они 45-го и 46-го года рождения. Возможно, что так было принято тогда.
1: Но и это еще не все. Вольками в разное время называли ребят по имени Вальдемар. Вот так. И каждый, видимо, считал себя законным героем популярной сказки.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ. Герои наших любимых книг, как правило, рождаются не на пустом месте. Любому автору, даже самому талантливому, тяжело создать персонажа, что называется, с нуля. Поэтому, так или иначе, писатель наделяет своих персонажей чертами реальных людей. От всемирно известных личностей, знаменитостей или исторических фигур до своих знакомых, друзей, родственников, а то и себя самого.
3: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
4: Андрей Болконский. На первый взгляд нет и не может быть никаких сомнений в том, с кого Лев Толстой писал образ Андрея Болконского. Его фамилия прямо отсылает нас к династии Волконских. Один из представителей этого княжеского рода, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал Петр Волконский. Как и персонаж Толстого, он лично под шквальным огнем противника вел в атаку солдат своего полка. Похожий эпизод был и в биографии зятя Кутузова, штабс-капитана Федора Тизенгаузена. Поднимая гренадерский полк в контрнаступление, он шел с полковым знаменем в первых рядах атакующих и был смертельно ранен. Но если проследить всю судьбу князя Андрея Болконского, то выяснится, что она куда более схожа с жизнью другого героя антинаполеоновской кампании. Это генерал-лейтенант Николай Тучков. Во время Бородинской битвы его тяжело ранило, а через несколько недель офицер умер. Так о ком писал Лев Николаевич? Писатель дал нам подсказку, но она вовсе не столь однозначна, как кажется на первый взгляд.
3: Кто эти люди?
4: Андрей Болконский, он же Петр Волконский, он же Федор Тизенгаузен, он же Николай Тучков.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ. Если литературный персонаж сочетает в себе черты нескольких людей, то это образ собирательный. А если он основан на характере и жизни конкретной персоны, то его называют прототипом.

0: Так, в «Мастере и Маргарите» Михаил Булгаков очень достоверно описывает москвичей того времени. Но мало кто знает, что столичных жителей писатель скопировал со своих знакомых. Иван Бездомный вобрал в себя черты поэтов Александра Безыменского и Демьяна Бедного. А Михаил Берлиоз — это целый сгусток советских литературных идеологов. Среди них основатель Российской ассоциации пролетарских писателей Леопольд Авербах и заводделом Союза писателей Михаил Кольцов.
1: Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй, плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке, был в ковбойке, жеванных белых брюках и в черных тапочках. Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемый «Массолит», и редактор толстого художественного журнала. А молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Панырев, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее параллельной Малой Бронной улице не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку. Пуста была аллея.
2: Дайте Нарзану.
3: Нарзану нету.
4: Пиво есть?
3: Пиво привезут к вечеру.
2: Ну а что есть?
3: Абрикосовое. Только теплое.
2: Ну давайте, давайте, давайте.
1: Абрикосовая дала обильную желтую пену и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной. Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком.
2: «Ой, что это со мной? Этого никогда не было. Сердце шалит. Я переутомился. О, пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск».
5: Исторические заметки.
0: Продолжаем наш рассказ. В 1939 году в журнале «Красная новь» впервые был опубликован рассказ Аркадия Гайдара «Телеграмма». Сегодня это произведение известно нам под другим названием «Чук и Гек». Имена детишек не то чтобы очень странные, но уж очень режут слух. Разве нет? Кто эти ребята? Какая у них фамилия и за что их так прозвали, узнаем через несколько минут. Не переключайтесь.
6: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1343.
4: Время отправления поезда. 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий происходящих.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. В ближайшие 3 минуты новости образования. Старшеклассники со следующего учебного года смогут отказаться от углубленного изучения предметов. Новый стандарт даст ученикам право изучать предметы только на базовом уровне, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Решение связано с недавними жалобами родителей в отказах школ переводить детей в 10 класс, считает директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Поэтому было принято решение часть классов оставлять вовсе без профильной направленности и расширить возможности наших детей получать такое образование, которое им нравится. Но тут тоже есть противоречие. Встает закономерный вопрос, зачем тогда вообще идти в 10-11 класс, потому что с такими результатами единых государственных экзаменов, не профильными, ни один вуз не возьмет. И, может быть, тогда надо было выбирать не школу, а идти учиться в колледж на рабочую профессию.
1: Ранее Владимир Путин заявил, что выдавливать учеников из школ нельзя. Вместо этого необходимо создавать условия для осознанного выбора востребованных экономикой профессий. Новый образовательный стандарт для 10-11 классов усилит естественно-научную и инженерную подготовку школьников. Обновленная федеральная программа, созданная Министерством просвещения совместно с ведущими вузами, закрепляет возможность открытия профильных инженерных классов в школах. Кроме того, по данным ведомства, в число обязательных результатов обучения старшеклассников официально войдут практические навыки работы с искусственным интеллектом. Учебно-методический комплекс по начальной военной подготовке, разработанный университетом «Синергия», пройдет апробацию более чем в 10 регионах России в этом году, подтвердил президент вуза Вадим Лобов. По его словам, курс учит молодежь ориентироваться в экстремальных ситуациях и включает строевую, огневую, тактическую и медицинскую подготовку, а также модули по беспилотным летательным аппаратам. По данным ВЦИОМ, возвращение начальной военной подготовки поддерживают 83% россиян. Министерство просвещения запустило линию психологической помощи «Школа доверия». По единому бесплатному номеру можно сообщать о проблемных ситуациях в учебных учреждениях. Обратиться могут школьники, родители, учителя. Поддержка круглосуточная. Линия работает на базе Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета. Министр Сергей Кравцов призвал не бояться обращаться, чтобы предотвратить конфликты и трагедии. Это были новости образования. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Духи дома и природы русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда. На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор о самых узнаваемых и неузнаваемых мужских образах. Итак, рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Писатель работал над ним сначала в Москве, а закончил произведение дома в Клину. Есть версия, правда, ничем не подтвержденная, что прототипами братьев Погодок стали дети соседа писателя по коммунальной квартире в Москве в Большом Казенном переулке. Соседом Гайдара тогда был полярный геолог Серегин, а его сыновей звали, соответственно, Вовой и Сережей. Любопытно, что в книге у главных героев та же фамилия – Серегины. Но откуда тогда взялись Чук и Гек? Здесь тоже ничего странного и загадочного нет. В первой половине 20 века всех Сергеев часто называли Сергейками, а иной раз совсем просто – Гейками. Так что Гек – это всего лишь Гейка, только сокращенная уже до предела. Но кто тогда Чук? Ответить на этот вопрос могут люди, которые называли своих однокашников по имени Владимир веселым сокращением «Вовчик». Но в 1939 году такой вариант имени был совсем уж не в чести. А вот «Вовчук» очень даже. Так что Чук — это Вовчук, то есть Владимир. Вот и вся тайна.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: А сейчас мы поговорим о господах-делопроизводителях. Только не обижайтесь, дорогие вы наши. Для начала вспомним фильм «Формула любви». Такое трудно забыть.
5: У нас писарь в уезде был. В паспортах год рождения одной только циферкой обозначал. Чернила шельмец лишь экономил. Потом дело прояснилось, его во строк. А паспорта переделывать уж не стали. Документ все-таки. Ефимцев купец, 3-го года рождения записан. От Рождества Христова. Куликов 2-го. Кутякин 1-го.
6: Да, много тут долгожителей.
4: Еще в 1724 году Святейший Синод регламентировал единую форму справочных записей в России. Акты о рождении, браке и смерти прихожан фиксировались отныне в специальных книгах, метриках. Велись такие заметки, мягко говоря, совсем уж неаккуратно. Хотя архивные документы содержали очень важные сведения, вплоть до вероисповедания родителей и крестных, законности и незаконности рождения, национальности, а если речь шла о смерти, в отдельных графах указывалась ее причина и место захоронения. Кстати, в этих самых метриках фамилия и отчество имели одинаковую форму. Современный вариант отчества на «ич» и «овна-евна» закрепился в нашем языке лишь около века назад. До этого, особенно у крестьян, использовалась краткая форма. Например, Афанасий Петров. Петров в данном случае не фамилия, а отчество, сокращение от «Петров сын». Что ж, ошибались делопроизводители много и всегда. Даже военные писари и те умудрялись сделать хотя бы одну-две помарки. Ничего хорошего, как правило, из этого не получалось.
3: Маршалами не рождаются. Родион Малиновский.
7: 1914 год. Первая мировая война. Старший писарь 256-го или Советградского пехотного полка 64-й дивизии заполняет формуляр на очередного добровольца.
8: Так. Родион Малиновский. Ну и как тебя писать по отчеству? Ты по метрикам незаконнорожденный, значит, байстрюк. Имя матери Варвара. И что делать-то? Варваровичем, что ли, записать?
9: Вообще-то мое отчество Яковлевич.
8: Да? А где об этом сказано? Вот у меня в руках бумажка официальная. В графе «отец», видишь, стоит прочерк. Эх ты, безотцовщина.
9: Пишите, как хотите.
8: Пишите, как хотите. Это документ, между прочим. Да. Лучше было бы, если бы твоя мать была, ну, там, Александра, Антонина, Клавдия. Такие имена есть и мужские. Да, дела. А, пожалуй, можно и Варваровичем записать. Согласен?
7: Впоследствии маршалу Родиону Яковлевичу Малиновскому очень пригодится то самое материнское отчество. Полководец напишет книгу воспоминаний о Первой мировой «Солдаты России», а чтобы обойти прямой

0: знал 5 языков: русский, французский, немецкий, испанский и непечатный. Последним, правда, пользовался крайне редко. Но однажды на фронте все же пришлось.
1: Ко мне на передовую приехал совершенно разъяренный Жуков и прямо с порога начал крыть по матери. Но я ответил ему такой руладой из лексикона одесских портовых грузчиков, что Георгий Константинович оторопел, буквально застыл на месте и никогда больше не разговаривал со мной с помощью нецензурной брани. Мы поняли друг друга и даже рассмеялись.
0: Подносчик патронов пулеметной команды, ефрейтор, капрал, георгиевский кавалер, офицер, командующий фронтом. Он прошел длинный карьерный путь от рядового до министра обороны. Но всю жизнь этот человек повторял одни и те же слова.
1: Помните, нельзя хотеть войны.
2: Родион Малиновский. Маршалами не рождаются.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о самых узнаваемых и неузнаваемых мужских образах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, наши праздности.
5: И каждому дано яблоко.
6: Если голову не зажигает, это тому пусту.
7: Пред нами огромные разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
8: Очень плохая примета встретить черную кошку с пустыми ведрами. Особенно, если она родом с хутора близ Диканьки.
3: Традиции и суеверия разных профессий. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: когда-нибудь.
1: Радиозвезда.
2: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
3: Остров Врангеля. Чукчи называют его Умкилир, что означает «остров белых медведей». Это один из самых недоступных заповедников мира. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, царство вечных льдов, морозных, но влажных ветров и полярных сияний. Участок суши между Восточно-Сибирским и Чукотским морями по площади чуть меньше острова Кипр – 7600 квадратных километров. Его назвали в честь барона Фердинанда Фридриха Георга Людвига фон Врангеля, легендарного российского мореплавателя и морского министра XIX века. Псковского немца, которого сослуживцы, впрочем, величали по-простому – Федором Петровичем. А первым остров нанес на карту русский мореход-первопроходец Иван Львов в 1707 году.
2: Имя на карте.
3: Остров Врангеля называют родильным домом белых медведей. Каждую осень сюда приходят беременные самки, залегают и рожают в снежных берлогах. А весной выходят уже с потомством. Чаще всего это два медвежонка. Но когда рождается трое, у мамы-медведицы уже, так сказать, не хватает на него сил. И он, к сожалению, погибает. В советские годы здесь, на полярной станции и в местном поселке, было довольно многолюдно. Жили около 100 семей. Иногда медведицы приводили третьего медвежонка к людям и оставляли насовсем, потому что знали – помогут. По воспоминаниям старожилов, почти у каждого в семье всегда жили маленькие умки, которых потом с ближайшим транспортом отправляли на материк в зоопарке. Потому что ручной медвежонок в дикой природе уже обречен. Медведи острова Врангеля по поведению сильно отличаются от собратьев с той же новой земли. Новоземельские крайне худые и агрессивные, а местные мишки всегда толстые, упитанные, обычно незлобные и пугливые. Но это совсем не значит, что их не надо остерегаться. Нападения на человека хоть и редко, но случаются.
2: Имя на карте.
3: В конце 80-х поселок на острове Врангеля официально признали нежилым и людей вывезли на материк. Но сейчас жизнь возродилась. Здесь, конечно, остались здания 60-х годов, но они уже непригодны для жизни. Зато построили новые, современно оснащенные дома для ученых, рядом работает метеостанция и служат военные. Полярная ночь на острове длится около 2 месяцев. Когда нет облачности, можно наблюдать многоцветное и масштабное северное сияние, занимающее все небо. Лето приходит в июле. Короткое, но яркое. Тундра эффектно зацветает, все оживает. Даже растут белые грибы. И, удивительно, совсем нет комаров. Один раз в год к людям на Врангеля приходит большой транспорт со всем необходимым. Постоянного населения здесь нет. Ученые и военные приезжают и уезжают. А природа остается такой же, какой была миллионы лет назад. Та же цветущая тундра, те же шикарные сопки, та же русская Арктика, великолепный и мощный Северный Ледовитый океан. Остров Врангеля.
2: Имя на карте.
4: Человек с изюминкой. Владимир Набоков.
5: Он преподавал русскую литературу в Америке, в Корнельском университете. И вскоре обнаружил, что достойного перевода Евгения Онегина на английский язык нет. Набоков решил исправить недочет и в 1950 году приступил к работе. Вряд ли он тогда предполагал, что этот труд растянется на целых 13 лет.
4: На первый взгляд.
5: Набоков не признавал эпатаж во внешности. До конца жизни носил жилеты и рубашки с жесткими воротничками, вязаные кардиганы. Единственной по-настоящему эксцентричной деталью в его имидже оставалось пенсне. Писателю оно нравилось больше, чем очки.
4: Где изюминка?
5: Работая над Онегином, Набоков решил передать все нюансы поэмы для англоязычных читателей. Но как это возможно, если оригинал написан четырехстопным ямбом? При дословном переводе не получится идеальной рифмы. Если же гнаться за рифмой, то большинство оригинальных слов будут заменены синонимами, а это исказит тонкий смысл повествования.
0: Работа над Онегиным продвигалась очень медленно и тяжело. Но чем труднее это было, тем более захватывающим казалось.
5: Набоков сделал 5, 6, 7 вариантов, как он говорил, дотошного перевода. Наконец, в 1964 году Онегин был издан, написанный ритмизированной прозой. Плюс к нему объемный комментарий. Невероятно, на 1100 страниц. И все-таки одно русское слово он так и не смог перевести на английский. И это слово «тоска».
4: Владимир Набоков. Человек с изюминкой. Что вы говорите?
1: Что с тобой случилось? Выглядишь плохо, на людях не появляешься, дома беспорядок. Докатился, совсем дошел до ручки. Что-то подобное вполне можно услышать в адрес человека, в жизни которого накопились проблемы, а справиться с ними никак не получается. Мы, конечно, не собираемся давать советы, как устроить свою жизнь. А вот с непонятно откуда взявшейся ручкой попробуем разобраться. Однако проблема. Дело в том, что есть как минимум 4 версии происхождения этого вроде бы несложного выражения. Самое распространенное отсылает нас к калачу, самой обычной булке с круглой ручкой-хвостиком. Основную часть съели, хвостик выбросили. Кто подобрал, тот и дошел до ручки. По другой версии, которую ввел в оборот писатель «Мамин сибиряк», это все из-за самой простой и низкооплачиваемой работы. Станки для обработки деталей появились задолго до электричества, и кто-то должен был их крутить. В таком случае фраза «дойти до ручки» означает настолько безвыходную жизненную ситуацию, что человек вынужден браться за самый примитивный труд. Но есть еще один вариант трактовки известного выражения. У купцов, приезжавших торговать с русичами, в ходу было слово «рукка». В переводе на русский – очень сложное положение. Например, если не идет торговля или не получается договориться о цене. В таких случаях заморские гости начинали повторять «рукка, рукка». А наши резюмировали «ну все, дошел до ручки».
4: Да что вы говорите?
6: Ростов, тебе на «вы».
7: Владимир.
8: На «р». Рыбинск.
6: Ха, Кострома.
7: Арзамас.
8: Суздаль. Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58-го размера.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: К Каждое путешествие на поезде для Ильи настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей Родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине, Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Мир проходит период структурной трансформации. На смену старым государствам-лидерам приходят новые локомотивы развития, заявил Владимир Путин на пленарном заседании делового совета БРИКС в Нью-Дели.
2: Об этом говорит объективная статистика. Так, за последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС. Тогда как вклад большой семерки, так называемой большой семерки, почему она большая, не понимаю, но он составил всего 29%. Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения. А семерка дала только 18%.
1: Глава государства добавил, страны Запада сели сохранить лидерство, пытаются напрямую агрессивно воздействовать на мировую логистику, разрушать инфраструктуру и захватывать суда других стран. Причиной ускорения роста цен в России являются разовые факторы. Так считает глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. По ее словам, денежно-кредитная политика регулятора не может повлиять на эти причины, но обязана нейтрализовать их вторичные эффекты, чтобы разовое ускорение инфляции не переросло в устойчивую тенденцию. И что Центробанк продолжает курс на ценовую стабильность. При этом на сегодняшнем заседании Совета директоров было принято решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Правительство исключило Министерство спорта из числа органов, осуществляющих допинг-контроль. Полномочия по утверждению правил теперь закреплены за российским антидопинговым агентством. Изменения направлены на приведение законодательства в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства. Ранее глава государства подписал закон о новом статусе этой структуры. Хуситы захватили стратегический порт Маха и заблокировали Красное море, заняв ключевую гавань на юго-западе Йемена. Вооруженные формирования вытеснили силы Саудовской Аравии. Наступление хуситов, по заявлению западной прессы, координировал Тегеран. Отмечу, что на этом фоне стоимость нефти марки Brent впервые за полгода превысила $100 за баррель. Блокада вынуждает суда идти в обход Суэцкого канала. И впервые весь топ-10 списка миллиардеров Bloomberg заняли американцы. А француз Бернар Арно опустился на 11 место. Его состояние – $143 миллиарда. По данным агентства, теперь почти все богатейшие люди планеты связаны с информационными технологиями. Первое место занимает Илон Маск, на второй строчке – Ларри Пейдж, на третьей – Джефф Безос. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
0: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Петрозаводск, Белогорск, Мурманск. Карельский фронт. Непроходимые леса, тундра, острые скалы, быстрые реки, озерные котловины, болота и бездорожье. Условия для боевых действий хуже некуда. При этом протяженность фронта самая большая за всю историю войн. 1600 километров. Но это еще полбеды. Сплошной линии соприкосновения с врагом не было. Только отдельные очаги сопротивления на определенных участках. Итак, 3,5 года. Уже отгремели Сталинградская и Курская битвы. Был освобожден Киев. Прорвана блокада Ленинграда. И только Карельский фронт стоял все на тех же позициях, что занял еще летом 42-го. Командиры справлялись как могли. Снежный буран, бойцов на лыжи или на аэросани. Невозможно доставить на передовую боеприпасы и продовольствие. Все грузить на оленьи или собачьи упряжки. Иначе никак. Карельский фронт единственный не отправлял в тыл ремонтировать военную технику и вооружение. Все делалось прямо на месте, в специальных частях. Вглубь страны, по Кировской магистрали, шли только эшелоны с грузами, полученными страной от союзников по ленд-лизу. А в это время в небо поднимались наши истребители, чтобы защитить стоящие на рейде корабли от вражеских налетов. Да, был оставлен Петрозаводск, вынужденно. Но финские войска так и не смогли форсировать Свирь и соединиться с немцами в районе Выборга. Замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда не получилось. А еще была варварская бомбардировка Мурманска 18 июня 1942 года. Фотокорреспондент Северного флота Евгений Халдей вспоминал.
2: Помню еще в Мурманске, где Красная Армия с большим трудом отбивала атаки немцев, после одной бомбардировки к нашим позициям вышел олень. Насмерть запуганное и, скорее всего, еще и контуженное животное пришло за помощью.
3: Вы только посмотрите, какой красавец!
4: Да, хорош зверь.
5: Эх, что творят гады. Ни людей не щадят, ни животных. Братцы, есть чем накормить этого Яшу?
3: Найдем, конечно. Не морить же такого голодом.
2: Да, оленя назвали Яшей и оставили в расположении наших войск. Я его, разумеется, сфотографировал, но снимки, говоря по правде, получились не слишком эффектными. И вот тогда я объединил несколько изображений в одно. У нас, фотографов, это называется мультиэкспозицией. Я выбрал кадры с летящими британскими истребителями и взрыв бомбы. Война, трагедия и несчастный олень. Он, кстати, так и остался жить с военными. А через 3 года животное отвезли в тундру и выпустили на природу. Говорят, он не хотел уходить, даже бежал за машиной, не понимая, почему его оставляют одного. Теперь мне предстояло сделать не менее сложную фотографию.
0: На Мурманск было сброшено около 12 тысяч зажигательных и фугасных снарядов. В этом пепелище выжили единицы.
2: Одна женщина бесцельно ходила среди этих руин с единственным деревянным чемоданом.
6: Что же ты снимаешь, сынок? Мое горе, наше несчастье.
2: Так я не знал, что ответить.
6: Вот если бы ты сфотографировал, как наши бомбят Германию.
0: Евгений Халдей не знал тогда, что через несколько лет он сделает свой самый знаменитый снимок. Знамя Победы над Рейхстагом.
1: Парад открывает сводный полк Корейского фронта. Свои знамена они принесли из далекого Заполярья, где среди болот и скал громили врага.
0: Фронт Победы. Карельский. После взятия врагом Петрозаводска столицу Советской Карелии перенесли сначала в Медвежьегорск, а затем в Беломорск. На оккупированной территории осталось чуть меньше 100 тысяч человек. Всем русским финская администрация присвоила статус неродственного народа, а большинство славян отправили в концентрационные лагеря. Условия жесткие. За попытку к побегу – расстрел на месте. Большая часть Карелии находилась в оккупации почти 3 года. Все это время линия фронта оставалась относительно стабильной. Так, на севере республики советские войска нанесли превентивный удар, узнав, что финны, при поддержке эсэсовцев, пытаются перерезать важнейшую для всей страны Кировскую железную дорогу. Остановить поставки ленд-лиза не получилось. А потом, в 44-м, освобождение Петрозаводска. Разведка выяснила, финны начали минировать здания. Горожане сохраняли спокойствие, и только заключенные концлагеря номер 6 забросали своих охранников камнями. Наши войска подошли к городу с юга и с севера. А с запада медленно, но верно приближалась Онежская флотилия. Вспоминал один из красноармейцев.
7: Мы видели горящие дома, пристань и другие сооружения. И вдруг откуда-то множество людей, которые бежали в сторону порта. Нас обнимали, целовали, дарили цветы. Каждый стремился хотя бы дотронуться до нас и убедиться, что все это не сон.
0: В те победные дни Карельским фронтом командовал Кирилл Мерецков, маршал северных направлений. Так говорили о нем. Сталин называл полководца хитрым ярославцем. Почему? Неизвестно. Сам Мерецков объяснения не находил. Ведь он был родом из совсем другого региона, Рязанской губернии. Однако верховного главнокомандующего он переубеждать не стал. Тем более, когда 15 ноября 44 года Карельский фронт расформировали, и Кирилл Афанасьевич получил новое назначение – на Дальний Восток.
8: Хитрый ярославец найдет способ, как разбить японцев. Ему воевать в лесу и рвать укрепленные районы не впервой. В Заполярье натренировался.
0: Адмирал Николай Кузнецов, Климент Ворошилов, Андрей Жданов. Все они в разное время воевали на Карельском фронте. Будущий глава КГБ и генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов под псевдонимом «Магикан» занимался в годы войны мобилизацией местных комсомольцев. А один из пионеров изучения Арктики, Иван Папанин, организовывал приемы конвоев по ленд-лизу.
1: Свои знамена они принесли из далекого Заполярья, где среди болот и скал громили врага.
0: 145 героев Советского Союза, 12 полных кавалеров Ордена Слава и десятки тысяч награжденных орденами и медалями рядовых и офицеров дал стране Карельский фронт. А его сводный полк по праву первым прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты победы.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, зенитно-ракетный взвод под командованием лейтенанта Анатолия Ищенко уничтожил 12 штурмовиков Су-25 и 4 вертолета Ми-8. Лично офицер сбил 5 вражеских самолетов. За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенанту Анатолию Ищенко было присвоено звание «Герой России».
1: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
3: Артиллерия.
1: Классификация.
3: Снаряды.
1: Название.
3: Гранаты.
4: Артиллерийская граната – полый чугунный шар весом до 1 пуда, снаряженный зарядом пороха. Поражающее действие – осколочно-фугасное и ударное. На поверхности гранаты имелось отверстие для засыпки пороха и установки деревянной запальной трубки. Запальная трубка воспламенялась во время выстрела. Ее длина и длительность горения определяли момент разрыва гранаты. Сторона гранаты, противоположная запальному отверстию, делалась более тяжелой. Считалось, что это не позволяет гранате падать запальным отверстием вниз. Артиллерийские гранаты были универсальными по поражающему действию и по праву считались наиболее эффективными орудийными снарядами.
1: Арсенал 1812. История в письмах.
5: Из письма Петра Ивановича Багратиона императору Александру I о ходе Бородинского сражения. 27 августа 1812 года. В сей день войско русское показало совершенную неустрашимость и неслыханную храбрость. От генерала до солдата. Неприятель видел и узнал, что русские воины, горящие истинную любовью к Отечеству, бесстрашно все готовы пролить кровь, защищая августейший твой престол. День сей пребудет на все времена и будет знаменит редким героизмом русских воинов, жертвовавших охотно своей жизнью. Князь Багратион.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. В ближайшие 3 минуты новости космической отрасли. Правительство одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. Документ предусматривает кооперацию в пилотируемых полетах, изучении космоса, дистанционном зондировании Земли и космической метеорологии. Также стороны будут совместно использовать спутниковые системы и проводить медицинские исследования. Соглашение рассчитано на 10 лет. Мировое время отвяжут от вращения Земли во избежание сбоев в компьютерах, пишет издание «Таймс». Уточняется, что ускорение вращения планеты поставило ученых перед необходимостью вычесть 1 секунду с всемирного координированного времени. В чем именно угроза, в эфире «Радио Звезда» рассказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Нормально в 1 секунду по нынешним временам можно впихнуть десятки тысяч, может быть, даже миллионы действий. И когда 1 секундочка пропадет, можно придумать какие-то сценарии, по которым там, выйдут из строя космические аппараты постепенно. То есть ошибка, которая накопится, скажется где-то, например, на определение траектории там, спутника, и он сойдет с орбиты. Но, если быть честным, с точки зрения техники, любопытная история. Она больше философская, чем практическая. Я думаю, что мы из всей этой истории, кроме пиара, ничего больше не увидим.
1: Привязка мирового времени к движению Земли исторически была общепринятой практикой. Развитие технологий привело к созданию атомных часов, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. Из-за постоянного изменения скорости вращения планеты два способа измерения времени расходятся. Для компенсации этого расхождения ранее добавлялись високосные секунды. Аэрокосмическое агентство американское и корпорация IBM представили открытую модель искусственного интеллекта для изучения Луны. Об этом сообщает пресс-служба НАСА. Алгоритм анализирует данные 9 приборов 4 миссий и точнее наносит обнаруженный лед на карту. Технология выявляет скрытые вулканические равнины. Погрешность поиска замерзшей воды снизилась на 22%. Разработка, как ожидается, поможет людям закрепиться на спутнике Земли. Солнечная активность за последние 2 года снизилась почти в 3 раза, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Показатели рассчитывают по количеству солнечных пятен, значение индекса уменьшилось с 216 до 76 единиц. 4 сентября специалисты сообщили о множественных выбросах плазмы на невидимой стороне Солнца. Скрытые активности области должны выйти на видимую сторону, приблизиться к линии между звездой и Землей. Это были новости космической отрасли. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. Москва и москвичи. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Вторая половина 18 века. Поэт Гавриил Державин пишет вот такие строки.
2: Блюститель веры, правды друг, Екатерины чтим за службу, за здравый ум, за добродетель, за искренность души его. Он умер, трон обороняя. Стой, путник, стой благоговейно. Здесь Бибикова прах сокрыт.
1: Эти стихи называются «Оды на смерть генерал-аншефа Александра Бибикова».
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Генерал-аншеф.
1: Аншеф – слово французское. Переводится как «главный» или «во главе». Это звание появилось в России при Петре Первом и означало чин полного генерала. Не то чтобы очень толстого. Нет, полный значит, что человек мог командовать и пехотой, и артиллерией, и кавалерией. Даже обязанности ему специальные прописали.
3: Сей командующий презентует персону государя, которому должны быть послушны во всех тех делах, которые к пользе государя и страны касаются, с достойным респектом его персоны.
0: История воинских званий.
1: Генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков был человеком храбрым, честным, властным.

0: Казаки играют.
1: По случаю присвоения. Во время подавления пугачевского восстания Александр Бибиков внезапно заболел и скоропостижно скончался. Екатерина Великая произвела его старшего сына в полковники и флигель-адъютанты, младшего сына в офицеры гвардии, а дочь во фрейлины. История воинских званий. В России было много известных генерал-аншефов. Князь Багратион, к примеру. А вот Александр Васильевич Суворов, будучи в том звании, взял Измаил.
2: Генерал-аншеф. По случаю присвоения.

0: Очаг Чиры. Узкие суконные штаны прямого кроя, плотно облегающие ноги. Такие уставные брюки, они, кстати, заправлялись внутрь коротких сапог, ботиков, носили русские кавалеристы 19-го столетия, уланы и гусары. По боковым швам чакчир располагались лампасы. У офицеров из золотого или серебряного галуна. У солдат и унтер-офицеров из желтой или белой тесьмы.
1: Форма и содержание.
2: Цвет армейских штанов различался в зависимости от воинской части. Например, у 5-го полка были черные брюки, у 11-го – синие. Кавалерийские чапчиры выглядели очень нарядно. Помимо лампасов по бокам, спереди на обеих штанинах располагалось еще одно особое украшение из галуна, так называемый узел гусарский. У рядовых воинов он был прост по рисунку и выполнялся из тонкого длинного шнура. У офицеров же узел делали из шнура более толстого, золотого или серебряного. Да и сам рисунок был куда сложнее.
0: Чак-чиры.
2: Кавалерийские брюки были очень дорогими и требовали регулярного ухода. Одна беда – из-за постоянного ношения чакчиры быстро рвались, а в ненастную погоду часто пачкались и намокали. Поэтому в походах, особенно в холодное время года, солдаты поверх расшитых штанов надевали еще и специальные рейтузы серого цвета, которые не заправлялись в короткие сапоги. Так бойцы пытались уберечь от грязи форменное парадное сукно.

0: Зато в мирное время на балах гусары всегда появлялись в своей классической армейской форме тройки. Короткий однобортный мундир, даламан, на левом плече расшитая шнурами куртка ментик, на ногах облегающие узорчатые брюки чакчиры. Красота! И только тогда начинался настоящий праздник, утверждал знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
1: Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами.
2: Форма и содержание. Чак-чиры.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Духи дома и природы русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова. «Область знаний».

0: слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: Год 1939. 1 сентября. Германия нападает на Польшу. Начинается Вторая мировая война, которая будет продолжаться 2226 дней. В том же году в Советском Союзе учреждают медаль «Золотая звезда». Ее будут вручать героям Советского Союза. Первым обладателем награды станет летчик Анатолий Лебедевский. А на заводе номер 8 в подмосковном Калининграде два специалиста, опытный конструктор и талантливый инженер, в том же 1939-м спроектировали лучшее советское зенитное орудие того времени – пушку калибра 85 миллиметров.
1: Соратники. Логинов и Дорохин.
3: Орудие! Выстрел!
2: Они были почти ровесниками. Михаил Логинов родился под Тверью в 1903-м. Григорий Дорохин на два года позже во Владимирской губернии. Оба поступили в технические вузы. Логинов закончил рабфак университета имени Баумана, Дорохин – выпускник Ленинградского военно-механического института. Вместе же они создадут одно из самых эффективных орудий против немецкой авиации и танков в годы Великой Отечественной. Но началось все с предыдущей разработки Логинова – 76-миллиметровой пушки образца 1938 года. Его помощник Дорохин выдвинул идею, что на базе этого орудия можно создать более мощное, калибром 85 миллиметров. Но кроме самих инженеров, тогда в этом мало кто поверил. А зря.
1: Соратники.
2: К концу 1939-го работы по проектированию зенитного орудия Логинова и Дорохина завершили. И уже на майском параде в следующем году новые пушки проехали по Красной площади. В тот момент на бумаге это была самая совершенная советская артиллерия, способная поражать как наземные цели, так и воздушные. Когда начнется война, все это будет доказано уже на практике. В условиях нехватки эффективных противотанковых пушек орудие со снарядом 85 миллиметров станет серьезной проблемой для немецких «Тигров» и «Мессершмиттов». Сотни отбитых атак, тысячи спасенных жизней. И все это стало возможно благодаря прозорливости и решительности двух советских инженеров-конструкторов.
1: Логинов и Дорохин. Соратники.
4: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: Начало 18 века. Северная война. Шведские войска осаждают Полтаву. В русскую армию прибывает сам Петр I. Император и его иноземные генералы осматривают место для предстоящего сражения и следят за организацией снабжения войск всем необходимым. «Цвибок, цвибок!» – звучат в лагере немецкие слова. Это обедают русские солдаты, нахваливая вкус свежих душистых булок, испеченных по старинному германскому рецепту. Изучив причины многочисленных поражений русских войск, Петр I понял, что России нужна новая современная армия, в которой и солдаты, и офицеры постоянно находились бы на службе, обучались военному ремеслу и выправке, а не набирались бы из простого народа в случае войны, как было раньше. Для воплощения своей мечты государь пригласил на службу иностранных специалистов из Европы. В Россию прибыли иноземные оружейники, инженеры, повара, саперы и боевые генералы. Среди приглашенных большую часть составляли немцы, которые славились своей педантичностью и дисциплиной. Именно они принесли в Россию рецепт старинной немецкой выпечки, которая так полюбилась русским солдатам и офицерам. Цвибак – это пышная сдобная булка, название которой буквально переводится так – «дважды печеная». По форме она напоминает снеговика и состоит из двух частей – большой круглой булки снизу и поменьше – сверху. При выпекании две части соединяются особым образом. Заготовки из теста ставятся одна на другую и протыкаются пальцем, смоченным в масле. Так выпечка приобретает характерный вид. Верхняя часть булки получается хрустящей, а нижняя – пышной и мягкой. За оригинальную форму и необычное исполнение цвибак полюбили не только в армии, но и в светском обществе. А тогда, в 1709 году, русские войска одержали грандиозную победу в Полтавской битве. Шведы были разгромлены, а за Россией закрепился статус мощной военной державы. Петр I был выдающимся государственным деятелем и талантливым полководцем. Он не боялся нового, учился даже у своих врагов, требовал от подчиненных усердия и дисциплины, но всегда заботился о нуждах своих солдат, потому что на собственном опыте знал:
4: война войной, а обед по распорядку.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда». Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
8: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
9: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-766-44920.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Премьера на радио «Звезда».
12: Очень плохая примета встретить черную кошку с пустыми ведрами. Особенно если она родом с хутора близ Диканьки.
11: Традиции и суеверия разных профессий. Новые исторические заметки.
13: Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Всю прошедшую неделю подразделения группировки войск «Севера» в Харьковской области сжимали внутреннее и расширяли внешнее кольцо окружения украинских формирований. Как сообщили в Министерстве обороны, установлен контроль над населенными пунктами Березники, Озерная, Долгенькая, Зарубинка и Гоптовка. В районе Ольховатки заблокированы два батальона противника. Все попытки прорыва из окружения пресечены. Средствами ПВО за неделю сбили 48 управляемых авиабомб, 14 снарядов «Хаймерс», 4 ракеты «Фламинго» и более 5500 беспилотников. Расчет нового дрона-перехватчика «Малыш» группировки войск «Центр» уничтожил очередной беспилотник противника на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о возможностях новинки рассказал командир батареи противодействия БПЛА Роман Елизаров.
2: Дрон поступил недавно, получили в большом объеме, ночные, дневные, дрон цифровой, довольно-таки удобный, компактный, легкий, то есть в использовании отличная вещь, расчету легко с ним работать, буквально занимает подготовка там от 5 до 10 минут, и дрон можно запускать. Данным дроном уже поразили достаточно много целей, буквально только за прошедшие сутки. Около, наверное, целей 11 поразили разных самолетного типа. Это обычный перехватчик. Сбиваем в основном самолетный тип, конечно, то есть хорнеты. Хорнеты по большей части. Стараемся акцентировать свое внимание в основном на сбитии именно хорнетов, потому что самая такая большая проблема, скажем, вот это они.
1: Особенность перехватчика – маневренность и простота управления. В акватории Тихого океана у берегов Камчатки прошло противолодочное учение. По замыслу маневров, одна из субмарин имитировала действия условного противника. Ее обнаружили противолодочные самолеты. Экипаж подлодки «Омск» попытался установить связь с субмариной условного противника. После отказа выполнять требования к всплытию, подводники выполнили учебные торпедные стрельбы по цели. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии старший прапорщик Антон Морозов доставлял военнослужащих и боеприпасы на огневые позиции подразделения. Во время выполнения поставленной задачи его автомобиль оказался под артиллерийским обстрелом. Несмотря на это, он сохранил выдержку и продолжил движение. Маневрируя на загруженном транспорте, он смог выйти из зоны обстрела, обеспечив безопасность личного состава и сохранив перевозимые боеприпасы. Благодаря решительным и профессиональным действиям Морозова поставленная задача была выполнена в полном объеме. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Духи дома и природы русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
1: Область знаний.
3: Ученые-фольклористы разделяют мифологию на высшую и низшую. Наверное, высшая мифология, она более представима широкой аудитории, знакомому, например, с древнегреческими образцами. Там глобальная история про сотворение мира, про появление людей, про такие строгие пантеоны богов. А низшая мифология – это скорее истории про многочисленных духов, мест, территорий и про объяснение актуальной повседневности. Открытие этой низшей мифологии для науки произошло в XIX веке. Оно связано с именем немецкого фольклориста Вильгельма Манхарта. Он в 1854 году стал одним из основателей общества по собиранию и изучению народных традиций. В 1865 году он составил опросник по германским обычаям, которые связаны с одним из видов сельхозработ, с молотьбой, с обработкой зерна. Казалось бы, такая должна быть очень рациональная тема, связанная с технологиями, с инструментами. Но в процессе обработки более 2000 ответов крестьян он понял, что вот эти рабочие процессы, они вообще-то связаны с верой в многочисленных духов полей, духов природы, с запретами, там, работать в определенное время, что-то еще. И Манхарт понял, что вот эта мечта об ушедшей мифологии, похожей на греческую, ее же можно подкорректировать, потому что вообще в современном мире тоже есть вот такое мифологическое сознание, но оно принимает другие формы. Это уже не про сотворение людей, вселенной, чего-то еще, а про повседневную жизнь, в которой человек оказывается соседом разнообразных фей и духов. Вот это открытие позволило Манхарту изменить взгляды науки фольклористики на мифологию, иногда это называют даже манхартианской революцией в изучении мифологии. То есть появилась низшая мифология. Почему это важно, почему это интересно, почему фольклористы по всему миру до сих пор это изучают? Потому что это очень важная часть мифологической картины мира, которая оказывается очень живучей даже в современную эпоху с развитием техники науки. Низшая мифология – это набор представлений о том, что в своей повседневной жизни человек постоянно сталкивается с чем-то сверхъестественным, с какими-то духами, и что от их вредоносности или от их помощи зависит благополучие или неудача в обычных делах. Там от урожая до похода на рыбалку, похода в лес или даже какой-нибудь жизни внутри дома, внутри своего двора. И вот этими мифологическими персонажами мифологическое сознание людей населяет буквально все территории. То есть такие духи живут в доме, такие духи живут в лесу, живут в водоемах. Мифология русского севера дает нам как раз-таки много довольно интересных примеров. А вот эти рассказы о духах мест, они, конечно, не такие глобальные, как повествования о этиологии, о космогонии, создании Вселенной, но зато они объясняют мир вокруг нас, отвечают на вопрос, почему кто-то заблудился в лесу, почему у соседа корова дала больше молока, почему у нас в доме не приживаются рыжие овцы. И вот это, казалось бы, мелкое, но глобальное объяснение всего происходящего, оно как-то очень успокаивает, оно дает некоторую опору пониманию того, от чего все зависит. Низшая мифология, она отличается, например, от сказок тем, что в нее верят. Предполагается, что это правда есть, с этим нужно как-то взаимодействовать. И далее мы посмотрим на примеры коммуникации людей с миром духов в северно-русском фольклоре. Когда мы говорим о низшей мифологии, нам важно ввести понятие «народная демонология». Это система мифологических персонажей. Обычно это могут быть демоны, духи или люди с какими-то магическими свойствами. И с точки зрения народной демонологии вообще все, что происходит с человеком, объясняется воздействием этих демонов. По своей сути, такой народный демонологический персонаж – это набор функций. Кто-то, кто блудит в лесу, кто-то, кто помогает по домашнему хозяйству. То есть у него есть набор признаков, набор функций, и они скрепляются каким-то именем, которое на самом деле очень вариативно. То есть даже в рамках какого-нибудь одного региона, у домового, у водяного, у лешего может быть множество имен. С точки зрения фольклористики, вот эта многоименность, это не просто такая диалектная особенность, что где-то вот так решили назвать, где-то по-другому. Это еще и отчасти табуированность имени, то есть таки нечисть, что-то страшное, поэтому лучше напрямую к нему не обращаться, а как-то вот обходиться вежливыми эвфемизмами. Например, на русском севере очень популярно обозначение вот этих духов мест «хозяин». Лесной хозяин, домашний хозяин, то есть уважительное на всякий случай, чтобы никак не обидеть и никак случайно не вызвать непреднамеренным упоминанием.
2: Духи дома и природы русского севера.
1: Область знаний.
3: Как фольклорное сознание объясняет происхождение от всей этой нечисти? Особенно если мы говорим про картину мира там, северно-русского крестьянства, которое, по идее, должно жить уже в христианской парадигме, и где официальная церковь вот этого всего не признает. И здесь мы имеем дело с интересным феноменом совмещения книжной библейской канонической традиции и устного фольклора. И появляются сюжеты, которые соединяют одно с другим. Например, есть объяснение, что вот все эти демонические существа происходят из душ грешников. То есть вот она, христианская парадигма, человек согрешил, и за это его превратили в лешего или водяного. Или много таких историй, что вот все эти странные неприкаянные духи – это на самом деле души проклятых родителями детей, поэтому очень важно не посылать детей куда не следует, иначе с ними ничего хорошего не случится. Персонажи славянской демонологии довольно разнообразны. Обычно их классифицируют по степени человеческого в них. То есть есть, собственно, демонические существа. Они могут быть связаны с локусами, о них как раз сейчас пойдет более подробная речь. Они могут быть персонификациями какого-то опасного времени, например, пятница. Либо это могут быть люди с демоническими чертами, колдуны или оборотни. История о таких персонажах в фольклористике называется «былички». Это мифологический рассказ, обычно довольно короткий, односюжетный, то есть там нет каких-то сложных перипетий и переплетений. Это короткий рассказ о встрече человека с нечистой силой. Эти истории имеют установку на достоверность, то есть их могут рассказывать от первого лица. Я пошел в лес, заблудился, увидел там кого-то, скорее всего, это был леший. Либо же рассказчики могут апеллировать к какому-то авторитетному, лично знакомому источнику. Мне моя бабушка рассказывала, или у нас в соседней деревне был случай. То есть время действия в «быличках» – это либо настоящее, либо совсем недавнее прошлое. То есть они не про какие-то давние времена, мифические перетворения, а вот про здесь и сейчас. Как правило, сюжет «былички», его основная интрига – это встреча и узнавание либо неузнавание этого существа. Соответственно, «былички» могут развиваться по двум сценариям. По-первому, человек демонстрирует правильное поведение. Он знает, как общаться с существом, что его нельзя злить, что от него можно защититься, например, бранью или молитвой. В этом смысле довольно любопытно, как эти, казалось бы, совершенно разные регистры речи, максимально сниженная брань и максимально высокая молитва, они выступают контекстуальными синонимами. То есть главная идея в том, что и то, и другое – это необыденная речь, а со сверхъестественным существом нужно общаться необыденной речью. В качестве защиты могут использоваться предметы, связанные с религиозной жизнью, там от святой воды до крестного знамения, либо такой более традиционная практика очерчивания, то есть создание вокруг себя символической границы. Соответственно, человек, который все эти правила знает, который вовремя понял, что перед ним не просто путник, а леший или черт, он все эти знания применил, и он выжил. Это «былички» с хэппи-эндом. Но бывают более печальные истории, когда человек не понял, кто перед ним, либо он нарушил запрет, пошел в лес не благословясь, или кричал у воды, или тоже повел себя как-то неправильно и не знал, как защититься от этого существа, или не узнал его, и за это он был наказан. Одни из ключевых мотивов «быличек» – это как раз-таки признаки демонического существа, как его можно опознать. Это могут быть телесные аномалии, то есть как-то не так ходит, не так перемещается, немножко кривит или косит, то есть чем-то отличается от обычного человека. Это могут быть особенности одежды. Например, надеты не на ту сторону, либо нет пояса. А пояс вообще в славянской традиции – это довольно значимый элемент одежды, то есть тоже и можно рассматривать как оберег, либо как признак человека. Если нет пояса, значит, перед нами не совсем человек. Иногда у демонического существа есть интересные признаки в одежде. Например, на русском севере черти, которые играют роль помощников колдуна, у них красные колпачки. Еще одним признаком, которым можно опознать, что перед нами какое-то вот нечеловеческое существо, это отклонение от социальных норм. Ведет себя не так, нелюдим, не вступает в брак, живет на краю деревни, значит, скорее всего, деревенский колдун. Поскольку в «быличках», вообще в народной демонологии, установка на достоверность, то, как правило, это не просто рассказы, истории про правильное-неправильное поведение, наказание либо награду человека, но к «быличкам» добавляются еще и практики. Не в прямом смысле обряды, скорее, что-то такое обычаи, практики, связанные с верой в то, что эти существа, правда, существуют, и с ними нужно коммуницировать. Например, это могут быть подарки хозяевам локусов. Молочко для домового, кажется, в современном городе тоже есть такая идея. Это может быть хлеб для лешего или водяного, то есть когда идут в лес или идут на рыбалку, то нужно как-то угостить этого хозяина места, чтобы взамен получить свою долю из его богатств, из рыбы или из грибов, ягод. На русском севере рыбаки поморские рассказывают, что когда они идут на рыбную ловлю, то, как правило, они свой первый лов, первую пойманную рыбку отпускают обратно, чтобы показать, ну, что они вот не все заберут, но, пожалуйста, дайте нам хоть что-то. Такая идея сбалансированного какого-то обмена. И очень важно считалось не жадничать, когда ты идешь на рыбалку или за грибами, или за ягодами, то есть не брать больше, чем тебе необходимо. За это считалось, что духи такого не любят, и будет какое-то наказание. Там либо лодка прокинется, либо человек в лесу заблудится.
1: Область знаний.
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Духи дома и природы русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
1: Область знаний.
3: К таким практикам, связанным с установкой достоверности, может быть отнесено использование оберегов. Например, когда после того, как в доме кто-то скончался, на всякий случай в порог дома втыкают острый предмет. Зачем? Чтобы покойный не вернулся в семью, потому что есть такой персонаж северно-русского фольклора, как ходячий покойник. Считается, что если семья очень долго горюет, нарушает все такие традиционные сроки горевания, то есть 9 дней, 40 дней, год, это считалось такой нормальным временем для траура. Если семья не может как-то преодолеть свое горе, то считалось, что это не очень правильно, не очень здравомысляще, и это может беспокоить ушедшего родственника. И нам в экспедициях рассказывали историю, что если сильно-сильно плакать уже после похорон, то во сне появится там умерший кто-нибудь из родственников и скажет, что мне все время мокро, я стою под дождем, потому что вы все время плачете. То есть, опять же, такая, ну, наверное, немножко психотипическая функция о том, что всему свое время и горе нужно в какой-то момент заканчивать и возвращаться к прежней жизни. Соответственно, вот эти былички проходящих покойников, они обычно рассказывают про тех, кто вел себя неправильно, нарушил вот эту практику постепенного возвращения к обычной жизни. Обычно это рассказы про безутешных вдов, которым вдруг начинает являться по ночам кто-то в образе покойного мужа. И обычно вдова этому очень рада, но соседи замечают что-то неладное. То есть она бледнеет, она худеет, и потом они понимают, что на самом деле к ней ходит черт или какое-то другое демоническое существо, и под видом мужа постепенно высасывает из нее жизненные силы. Вот чтобы этого не произошло, как раз-таки используют обереги, втыкают острые предметы. Есть былички тоже проходящего покойника, они похожи на игру в логику. Там жена, которая догадалась, что это не так, решает отвадить вот этого покойного мужа, и вдруг он к ней вечером приходит и видит, что она что-то странное грызет. Она берет льняное семя и щелкает его. Он спрашивает, что ты ешь? Она говорит, я ем вшей. Ну, визуально похоже, тоже маленькие, черненькие. Он говорит, как так, разве можно вшей есть? Это же неправильно. Она говорит, а разве может мертвый к живой ходить? Он говорит, ах, догадалась, и с тех пор ее не беспокоит. Вот это «ах, догадалась» тоже важный мотив быличек о том, что если человек по каким-то признакам понимает, что перед ним мягкое существо, это уже залог успеха, то есть он сможет понять, как ему действовать дальше, и может спастись. Далее давайте посмотрим на некоторых, наверное, наиболее популярных на русском севере духов локусов. Начнем с лешего. Лес вообще в суровых северно-русских территориях – важное пространство, окружающее жилое, освоенное, потенциально опасное. Считалось неправильным идти в лес, не благословясь. Опять же, былички о том, как человек вышел из дома, пошел в лес и заблудился, а потом он думает, почему это произошло, и объясняет это тем, что вот я же не благословясь пошла, поэтому со мной это произошло. С северно-русским лешим есть довольно интересные сюжеты быличек о том, что он выглядит как обычный человек, но его можно опознать вот по каким-то неполадкам в одежде. Например, в крестьянских быличках леший может носить городскую одежду, то есть что выдает ему чужака, не вполне человека, скорее демоническую сущность. Либо, опять же, поскольку это скорее крестьянский регион, то если леший иногда показывается в военной форме. То есть, опять же, чужак социальный, и это признак того, что перед нами не свой не чужак, а, скорее всего, демоническое существо. Он может менять свою внешность. Например, то он кажется ниже травы, то выше деревьев. Он в северно-русских былечках выдает себя шумом. Например, внезапный ветер в лесу, это значит, леший где-то движется. Или может каким-то очень громким звуком напугать человека, особенно если он нарушил какие-то правила пребывания в лесу. Особое отношение на русском севере с лешим у пастухов. Это объясняется спецификой региона. В частности, традиционно там трудно у леса отвоевать территории для посевов, то, как правило, на открытых площадках скот не пасли, а пасли его в лесу. И, соответственно, лес – это территория чужая, это территория лешего, поэтому пастуху нужно договариваться с лешим, чтобы все было благополучно. И в архангельском фольклоре есть такой интересный мотив, как пастуший отпуск. Это такой своеобразный заговор, который должен приносить пастух в начале сезона пастьбы, чтобы все было благополучно. И у пастуха тоже есть признаки некоторого магического специалиста. То есть считалось, что вот он знает этот заговор. Он делает особый обряд, обходит стадо по кругу перед началом пастьбы, дает стаду пройти через, например, свой пояс, потом привязывает его на себя, и тем самым получается такая символическая постоянная связь между стадом и пастухом. Кроме того, вот в этих обрядах первого выгона может использоваться ключ и замок, то есть такое символическое запирание, чтобы скот всегда был вместе, чтобы он не терялся. А еще пастух иногда пытается подкупить лешего. То есть, опять же, перед началом пастьбы он идет в лес, кладет какое-то угощение и просит лешего помочь ему с выпасом скотины. И считалось, что если подарок лешему угодил, то он сам будет пасти скот за пастуха, а тот вообще не будет ходить в лес, будет сидеть дома и просто собирать и отправлять скот обратно. И иногда таким даром для лешего считалось не просто какое-то угощение, а более серьезное. Например, нужно было отдать одну корову из стада. Мы в Архангельской области записывали быличку, где ставка была более высокой, и пастух договорился с лешим, что он даст ему 3 коров, одну из бедной семьи, 2 корову из богатой семьи, 3 из колхозного стада. То есть, опять же, интересно, как какие-то современные реалии вплетаются в мифологические рассказы.
2: Духи дома и природы русского севера.
1: Область знаний.
3: Далее, если перейти от лесных территорий к водным, тоже довольно интересное, опасное пространство, то северно-русский водяной, там все довольно сложно с описанием внешности. Вообще в фольклоре далеко не всегда присутствует прям портретное описание, скорее какое-то ощущение или страх, или внезапные какие-то звуки, которые пугают людей вот в этих диких локусах. Прям портретов водяных в нашем архиве фольклорном скорее нет. Как правило, мотивы северно-русские про водяного – это объяснение того, что произошло. Внезапно лодка стала раскачиваться на спокойной поверхности воды. Скорее всего, это был водяной. Либо же это вот истории о плате водяному за будущий улов, то есть тоже такие договорные отношения между рыбаками и водяным. Если говорить о русалках, тоже, наверное, один из самых популярных персонажей фольклора, на который многие из нас знают благодаря массовой культуре. Сразу нужно сказать, что северно-русские русалки – это отнюдь не русалочка Андерсена, то есть никакого рыбьего хвоста в целом у славянских русалок нет. Они скорее антропоморфные, похожие на людей. В случае русского севера они еще не особенно красивые. То есть есть вообще такое разделение русалок по внешности. Южно-русские, которых мы знаем по повестям Гоголя, то эти самые девушки в белых одеяниях, с венками на головах, прекрасные, которые в русальной неделе в полях водят хороводы. Это вот южно-русский вариант. Русский север такого не знает. Наши русалки страшные, пожилые, с огромной грудью, которую они закидывают себе за спину. И основная их функция – это сидеть на камне и чесать волосы. То есть, опять же, каких-то развернутых сюжетов, скорее, по крайней мере, в живом бытовании, мы же не фиксируем. Скорее, такое существо, которое связано с водой, но не обязательно прям вот именно в водоеме, скорее, рядом с ним находится. И опасность русалок в том, что они неравнодушны к мужскому полу, поэтому молодым людям лучше после темноты как-то вокруг реки или озера не ходить, то русалка заманит, защекочет, ничего хорошего не будет. Если мы перейдем от природных локусов к дому, то там у нас, естественно, тоже есть дух, это домовой. Иногда он раздваивается, расстраивается в зависимости от места обитания. Например, есть дворовой, есть овинник, есть гувенник. Хотя, опять же, в таких современных эпизодных записях скорее это все будет домовой, либо максимум дворовой. К нему относятся уважительно дедушка-суседушка. Его забирают с собой при переезде в новый дом. К нему всегда приводят познакомиться новую скотину, например, корову или лошадь просит не обижать ее. И считалось важным, когда выбираете вот новое животное, смотреть, а какой масти кошка в вашем доме. Например, если кошка белая, лучше корову брать тоже светленькую. Если кошка рыжая, то вот лошадь гнедую. Считалось, что если кошка в доме такого цвета, то она тоже связана вот с миром духов. Иногда домового могли представить в виде кошки. Соответственно, если масть совпадет, то животное будет ко двору. А бывало так, что домовому или дворовому не нравилось животное, и тогда начинались всякие неприятные вещи. Когда утром приходишь в хлев, а там лошадь вся взмыленная, как будто на ней всю ночь пахали, грива спутанная и вообще ужасно. А вот если лошадь пришла ко двору, то иногда домовой мог ночью за ней ухаживать, кормить, поить и даже плести косички. То есть, опять же, мы видим, что домовой – это такой, ну да, хозяин дома. Иногда описывают как похожего на ныне живущего хозяина дома, то есть такой же внешности, или как на кого-то из покойных предков. То есть есть, опять же, объяснение появления этого персонажа тем, что это кто-то из умерших ранее предков, который до сих пор остается в доме и заботится о своих потомках. Вообще, если посмотреть на всю вот эту картину мира народной демонологии Русского Севера, то мы поймем, что она довольно разнообразна. То есть те персонажи, которые прозвучали, это только некоторая часть спектра. Возникает вопрос, почему это до сих пор актуально? Почему можем поехать сейчас в экспедицию в какой-нибудь Архангельской области и записать все эти истории от первого лица с полной уверенностью, что вот это правда достоверно? Потому что народная мифология, низшая мифология, она продолжает выполнять важные функции. Функция объяснительная. Например, почему ночью в доме странные звуки? Наверное, это домовой. Почему мы пошли на рыбалку, ничего не поймали? Потому что не угостили водяного. То есть это помогает нам выстроить какие-то причинно-следственные связи и дает некоторую инструкцию для поведения.
2: Рассказывала фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Российские подразделения освободили Новогришино в Донецкой Народной Республике и взяли под свой контроль Заревку в Запорожской области. По данным Министерства обороны, это создало условия для последующего наступления армии России. За неделю наши войска нанесли один массированный и 6 групповых ударов по украинскому военно-промышленному комплексу, энергетике, логистике и портам. Также военные перехватили 4 ракеты «Фламинго», 2 вражеские «Нептун» и свыше 5500 беспилотников. Рост цен в последние месяцы существенно ускорился, поэтому в Центральном банке считают, что нужно сохранить умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
2: Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию.
1: На заседании в пятницу Совет директоров Банка России впервые с апреля прошлого года не стал понижать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 14% годовых. Москвичей предостерегают от фальшивых лотерей и розыгрышей в социальных сетях. Злоумышленники обещают легкий выигрыш для выманивания платежных данных. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы. Руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина отметила рост персонализированных ловушек. Легальные лотереи в стране организуют Министерство финансов и Министерство спорта. Они работают под строгим контролем Федеральной налоговой службы. Работу таксистов «Зазывал» запретили в Москве. Вступил в силу приказ Департамента транспорта, по которому извозчикам больше нельзя предлагать свои услуги возле аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Вызвать машину можно только через мобильное приложение, через службу заказа и по номеру телефона. Заместитель мэра Максим Лексутов заявил, что новые правила повысят качество сервиса и безопасность пассажиров и исключат мошенничество. Поправки в кодекс об административных правонарушениях Москвы внесут в ближайшее время. Аналогичный запрет уже действует в Московской области, Петербурге и Краснодарском крае. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 18 градусов. В воскресенье переменная облачность и до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком.
3: Спартанцы
4: вообще сбрасывались.
3: Отравился нерец.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Меня на днях поставил в тупик вопрос. Какого цвета изначально были египетские пирамиды?
8: Какого-какого? Как и сейчас, песочного.
6: А вот и нет.
9: Во времена фараонов пирамиды были белыми за счет облицовки, выяснили современные ученые. Сверху эти сооружения покрывали отполированным до блеска белым известняком. И с ним огромные усыпальницы буквально сияли под солнцем, демонстрируя величие древних правителей.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Но судьба этих облицовочных плит незавидная. Когда Египет утратил силу и независимость, плиты из пирамид либо пустили на строительство других объектов, либо растащили местные жители. Остатки облицовки сейчас можно увидеть, например, на пирамиде Хефрена, да и то от ее белоснежного блеска мало что осталось. Плиты раскрошились от времени и песчаных бурь.
8: Да, известняк не такой уж крепкий материал.
9: Постепенно выцветали и основные блоки пирамид. Они тоже из известняка. Из серовато-белых или кремовых они превратились в песочные или желтовато-коричневые.
6: А вот и да.
10: Премьера на радио «Звезда».
11: Очень плохая примета встретить черную кошку с пустыми ведрами. Особенно, если она родом с хутора близ Диканьки.
10: Традиции и суеверия разных профессий. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: В Иране, в 50 километрах от Шираза, лежат величественные руины древнего города Персеполя. Так называли его греки, а сами строители – парсы. Но оба эти названия переводятся одинаково – город персов. Это не был город в привычном нам смысле. Он не гудел богатыми рынками, по улицам не спешили многолюдные толпы, хозяева лавок не зазывали прохожих. Это был город

0: обречены лучшие строители огромной империи, что сделало новый город удивительно красивым и роскошным. Общая площадь Персеполя составляет около 13,5 гектаров. С трех сторон он был обнесен мощной стеной. Оставшуюся часть подпирала скала. Внутри располагалось множество сооружений. От казарм и конюшен до величественных дворцов. Но могущество персидских правителей продлилось не так долго, как им бы этого хотелось. В 336 году до нашей эры в Персию вторглась армия Александра Македонского. А через 6 лет уже стояла перед воротами Персеполя. Город сдался без боя. И Македонский получил сокровища самой богатой империи мира. Чтобы вывести все золото и драгоценности, потребовалось 5000 верблюдов и 10 тысяч мулов. 4 месяца Александр пировал в самом красивом из дворцов, празднуя победу. А потом дал добро своим войскам на разграбление Персеполя. Мужчины города были убиты, женщины обращены в рабство. Но на этом злоключения Персеполя не закончились. Во время очередного пира любимица Александра Гетера Таис Афинская предложила сжечь город. Историки считают, что так она хотела отомстить за сожжение персами Афин 150 лет тому назад. Нетрезвому 26-летнему Александру эта идея пришлась по вкусу. Тут же была организована дикая процессия с вином, музыкой, песнями и плясками. Подойдя к дворцу Ксеркса, гетеры забросали его горящими факелами. Начавшийся пожар уничтожил город. В огне погибли уникальные записи Авесты, священной книги зороастрийцев, выполненные золотыми красками на тысячах бычьих шкур. Поблизости от Персеполя не было никаких других городов и поселений, лишь пески да горы. Это и спасло его от окончательного разграбления. Некому было растаскивать камни для строительства новых домов. Да и охотников за сокровищами в тех местах было немного. Благодаря этому до наших дней уцелело довольно много памятников. И сейчас, как во времена расцвета Персидской империи, можно пройтись по широким каменным площадям, подняться по ступеням величественных мавзолеев, полюбоваться статуями крылатых львов с человечьими головами. Этот город все еще ждет похожего на лавину визита пышного императорского двора. Но тянутся к нему лишь редкие ручейки туристов. Персеполь.
1: Старый город. Всемирная история.
2: Граф де ля Фер?
3: Я.
2: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
3: Я.
2: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
3: Я.
2: Аббат Дербле?
4: Я.
2: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
5: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: 14 марта 1516 года Карл V Габсбург провозгласил себя королем Кастилии и Арагона. Испания стала единой страной. Новый монарх ввел строгий придворный этикет. Впоследствии его назовут абсурдным. Государь, к примеру, не имел права сам налить себе вина. Это делал специальный виночерпий.
3: Несут чашу короля.
4: Вот чаша короля.
3: Чаша короля полна.
2: Виночерпий передавал ее сначала придворному врачу. Тот переадресовывал чашу главному дегустатору. Он, в свою очередь, ставил кубок на поднос, который дальше по назначению нес уже другой лакей, первый слуга.
3: Чаша с вином у короля.
2: Пустой кубок с теми же церемониями возвращали на положенное место. Французский посол в Мадриде вспоминал:
5: все действия государя и все его занятия совершаются день за днем настолько одинаковым образом, что кажется, будто бы он знает, что будет делать всю оставшуюся жизнь.
2: Удушающая испанщина. Так говорили о правилах поведения при дворе Карла V. Придуманный им этикет не менялся несколько веков подряд. Хуже всего приходилось королевам. К примеру, Мария Луиза Дорлеан на почве ненависти к распорядку дня впала в депрессию, растолстела и умерла в 27 лет. И было отчего толстеть. Государыне запрещали танцевать, подходить к окнам, устраивать приемы, одеваться по моде, оставаться одной. Даже ночью в ее комнате спали фрейлины. Единственное, что разрешили королеве, так это завести двух попугаев. Все.
4: Клетку не открывать. С птицами не разговаривать.
2: Мария Луиза Дорлеан была, по сути, затворницей в собственном дворце. Ежедневно за ней следила строгая надзирательница. Этикет прежде всего. Никто, кроме супруга и двух-трех доверенных фрейлин, не мог даже коснуться королевы.
5: Если государыня оступилась и упала, то она должна лежать и ждать, пока ее не поднимет соответствующая дама. Если таковой дамы на месте не окажется, то королева обязана оставаться на земле весь день, скорее, чем принять помощь от кого-либо другого.
2: Испанский придворный этикет могли нарушать только королевские шуты. Им разрешалось открыто выражать эмоции, рассказывать пошлые анекдоты, петь и танцевать. Шутов наряжали в разноцветные одежды и давали громкие имена: Барбаросса или Дон Хуан Австрийский. Правда, смеяться над их шутками запрещалось. Улыбаться можно, хохотать нет. Однажды немецкой принцессе фон Пфальц-Нойбург, будущей королеве Испании Марии Анне, строго-настрого объяснили, мол, это раньше у нас смеялись над неприличными историями. Раньше времена изменились.
1: Теперь так не принято.
3: Что вы говорите?
6: Близорукий. Человеческий глаз – точный и, к сожалению, весьма уязвимый орган. Небольшое отклонение, и мы видим что-то не то. Кто-то страдает от дальтонизма, кто-то не может прочитать ни слова без очков. Близорукость. Это слово мы используем не только применительно к зрению, но и когда речь заходит о недальновидных поступках. Человек что-то делает, а о последствиях не думает. Как вышло, так и вышло. Потом разберемся. Состав прилагательного «близорукий» кажется абсолютно прозрачным. Вот два очевидных слова родственника: «близкий» и «рука». Вместе получается «человек, который не видит дальше вытянутой руки». Все логично, но не совсем. Дело в том, что язык подвижен. Он меняется и адаптирует слова. Произношение становится естественнее. Помните, как Высоцкий в свое время пел? На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е». Так говорить неудобно. Или, например, глагол «пылесосить». Сложно спрягается, некрасиво. Вот и слово «близорукий» тоже когда-то звучало иначе. «Близозоркий». Два слога «зо» вызывали недоумение. Впрочем, как и вариант «близоркий». И второй корень поменялся. У него появилась буква «у». Вот так мы и получили прилагательное, которым пользуемся, чтобы описать человека с ослабленным зрением. А рука здесь ни при чем.
3: Да что вы говорите? История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
3: Архивные тайны. Слушайте в субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Запад пытается всеми путями вернуть свое утерянное лидерство, в том числе за счет неприглядных инструментов. На это указал Владимир Путин, выступая на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
2: Вход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее. Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения. Знаю, здесь коллеги могут привести сотни таких примеров, но вот в отношении России введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых.
1: Владимир Путин добавил, Россия укрепила национальный суверенитет и сейчас развивает связи с надежными и предсказуемыми партнерами. Совет директоров Банка России впервые с апреля прошлого года не стал понижать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 14% годовых. Представители регулятора объяснили, что решение принято на фоне сохраняющихся инфляционных рисков. Годовая инфляция достигла уровня в 6,3%, а устойчивый рост цен ускорился до 5-6%. Регулятор отмечает умеренное развитие экономики в третьем квартале, постепенное снижение напряженности на рынке труда и сокращение кадрового дефицита при замедлении роста заработных плат. Предприниматели, пострадавшие от атак украинских дронов на логистику маркетплейсов, с сегодняшнего дня смогут рассчитывать на получение льготных кредитов с государственной поддержкой. На программу выделено 50 миллиардов рублей. Займы от полумиллиона до полумиллиарда рублей на оборотные средства выдают 73 банка. Для бизнеса льготный период увеличен до 1,5 лет, а при нехватке залога доступно поручительство корпорации малого и среднего предпринимательства. Проверку боеготовности всей армии Белоруссии вплоть до мобилизации планирует провести глава республики Александр Лукашенко. По его словам, военное командование уже проверяет артиллерийскую бригаду, а ранее танковые и мотострелковые подразделения. Лукашенко заявил, что пришло время встряхнуть армию, власти готовятся к войне, чтобы ее не было, приводит слова президента белорусское телеграфное агентство. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до 18 тепла. В воскресенье переменная облачность до 20 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Очень плохая примета встретить черную кошку с пустыми ведрами. Особенно, если она родом с хутора близ Диканьки.
0: Традиции и суеверия разных профессий. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Очень плохая примета встретить черную кошку с пустыми ведрами, особенно если она родом с хутора близ Диканьки.
5: Сегодня мы поговорим о традициях и суевериях разных профессий. Они передаются из поколения в поколение. От старших, уважаемых сотрудников, младшим, то есть молодняку. Старые, добрые, профессиональные приметы. У всех они разные. Но, тем не менее, большинство людей определенных специальностей всегда стараются их придерживаться. Большинство, потому что далеко не каждый из нас считает себя человеком суеверным. Нет, ну правда, как можно принимать за истину факт, что водителю якобы категорически нельзя пересчитывать деньги в салоне автомобиля? Обязательно попадешься самому алчному сотруднику ГИБДД. Вы серьезно? Да бросьте. Уж очень похоже на откровенную брехню. Но ведь кто-то же эту примету выдумал, придумал, наверняка проверил и рассказал остальным.
7: Механика. Программа Николая Ушанова.
8: Здравствуйте. Однажды в аэропорту Барселоны в длинной очереди на регистрацию рядом со мной стоял дяденька в тирольской шапочке и насвистывал какую-то песенку. Громко, навязчиво и долго. Окружающие как бы не замечали. А я, клянусь, я испытывал огромное желание накинуть на нее тряпку, как на клетку с домашним попугаем, чтобы немедленно замолчал. Ведь это неприлично. Во-первых, зачем навязывать себя окружающим? Может быть, у кого-то плохое настроение или, не дай бог, горе в семье. А во-вторых, нельзя свистеть в помещении, денег не будет. Это известно каждому. Видимо, не каждому. Иностранцы, что побывали в России, изумляются, насколько россияне суеверны. Мы этого не замечаем, с детства привыкли, а им в диковинку. Что означает, например, присесть на дорожку? И почему нельзя здороваться через порог? Зачем ставить порожнюю тару под стол? Кто придумал постучать по дереву и трижды сплюнуть через левое плечо? Почему нельзя свистеть в помещении? Что им на это ответить? Потому что. Впрочем, иностранцы тоже хороши. Мы стучим по дереву, итальянцы по железу. Англичане верят в счастливое нижнее белье. Испанец, как и француз, никогда не пройдет под лестницей, приставленной к стене, не положит головной убор на неубранную постель и не раскроет зонт в помещении. Швед никогда не оставит ключи на столе. И везде, в каждой стране, особенно сильны, как я их называю, отраслевые суеверия. Летчики, моряки, космонавты, шахтеры, машинисты, но мне ближе приметы, связанные с автомобилем. Например, новый автомобиль, как и новые права, обязательно нужно обмыть. Дождь в дорогу – к добру. А если в самом начале пути лопнуло или спустило колесо, лучше от греха поездку отложить. При этом гвоздь, который пропорол покрышку, лучше сохранить, как страховку от будущих проколов. Перед дальней дорогой нельзя стричь и мыть волосы, а лучше и не бриться. Мыть машину тоже не стоит. В салоне автомобиля нельзя разговаривать об его продаже. Машина может обидеться и сломаться. Сбитая черная собака на дороге или живая собака того же окраса на обочине – к беде. Надо непременно остановиться и какое-то время отдохнуть. Если дорогу перекрывает лошадь, значит в пути ожидается задержка, а если корова – к удаче и прибыли. Встретили по дороге аварию, не надо обсуждать ее вслух в салоне. Лучше молча проехать мимо, чтобы не потянуть за собой негатив дорожного происшествия. Вернувшись домой за забытыми ключами от машины, не смотритесь в зеркало, а лучше съешьте что-нибудь. А если забыли не ключи, а другую вещь, обязательно загляните под коврик, чтобы удача не отвернулась. Свистеть в салоне – быть остановленным полицией. И никогда не выбрасывайте мусор из окна автомобиля. Во-первых, это некрасиво, а во-вторых, выбросил мусор, ожидай целый год невезения. Целый год. Так можно продолжать до бесконечности, и все это, разумеется, есть в интернете. Однако бывают приметы, которых в сети не встретишь. Например, когда-то в далеком прошлом мне пришлось плотно работать с командой водителей-испытателей АЗЛК. У них были свои дорожные приметы, весьма странные и не похожие на обычные водительские. Например, если дорогу перебежала кошка любого окраса, включая черный, при пересечении заветной линии необходимо взяться за причинное место, иначе ГАИ остановит. Свистнешь в машине, колесо проколешь. Нельзя злорадствовать, когда видишь, что дурак, с которым ты мгновение назад схлестнулся на дороге, попал в аварию. Притянешь к себе неприятности. Обязательно надо сочувствовать и дурака жалеть. При этом разговаривать о любых авариях в машине нельзя от слова «никогда». Приметы – интересная вещь. И кажется мне, что они родом оттуда, откуда умом Россию не понять. Объяснить приметы нельзя. В них можно только верить. Ну, или не верить.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. 100 дней до приказа. Кто служил, понимает, о чем речь. Дембель, он и в Африке дембель. Интересно, что сам процесс возвращения к гражданской жизни подразумевает под собой некий армейский ритуал. Негласный, но при этом незыблемый.
7: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
9: 2012 год. 23 февраля. Москва. Район Новые Черемушки. Жилой комплекс. Домой возвращается подполковник Вооруженных сил России. Он заходит в подъезд, поднимается на лифте на 15 этаж, открывает ключом дверь и... У порога офицера встречает жена. В руках армейский альбом мужа. Среди фотографий она обнаружила необычный кулинарный рецепт, но приготовить незнакомое блюдо так и не смогла. У меня получилось какое-то месиво. На солнце все растаяло. Подполковник заходит на кухню, смотрит на тарелку и от души смеется. «Ладно, ладно», — говорит он супруге, «я научу тебя делать дембельскую кашу». В нашей стране вплоть до 1793 года служба в армии была бессрочной. Затем воинскую повинность постепенно сократили до 25, а в конце 19-го столетия до 7 лет. Когда срок службы заканчивался, солдата, предварительно снабдив его суточным рационом, отправляли домой. Интересно, тык чем дембель, к примеру, времен Петра Великого, на прощание мог угостить своих боевых товарищей? По воинскому уставу 1716 года одному бойцу в сутки полагались 400 граммов мяса, 800 граммов хлеба, 30 граммов соли, 300 граммов крупы, 2 чарки или четвертинка водки, 1 гарнец или 3 литра пива. Как правило, бойцы забирали с собой на гражданку мясо, крупы, хлеб да соль. А вот часть водки, пива и махорки оставляли сослуживцам. Как тогда говорили, на добрую память. Воевали-то вместе много лет. В 1967 году в СССР был принят новый закон о всеобщей воинской обязанности. Срок службы в сухопутных войсках и в авиации составил 2 года, на флоте – 3. И вот тогда-то, по легенде, и появился на свет рецепт знаменитой дембельской каши. Готовили ее за 100 дней до приказа об увольнении. 2 килограмма печенья мелко крошили до состояния песка. Заливали его сгущенкой, добавляли масло и тщательно перемешивали до однородной массы. Из нее можно было вылепить торт или рулет. Рулет сверху поливали йогуртом и вареньем. Затем посыпали крошками шоколада, майонезом, кетчупом и даже горчицей. После чего дембельскую кашу обязательно помещали в холодильник на 2-3 часа, потому что в тепле она таяла и растекалась. А тогда, в 2012 году, подполковник Вооруженных сил России вспомнил молодые солдатские годы и приготовил на глазах изумленной супруги настоящую дембельскую кашу. Перед едой блюдо предусмотрительно охладили. А как же иначе? Уж кто-кто, а жена офицера точно должна знать, что...
7: Война войной, а обед по распорядку.
10: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем разговор о традициях и суевериях разных профессий. Многие, конечно, сильно удивятся, но даже в самом обычном офисе тоже есть свои приметы. Одна из них – беременный стул или кресло-залетайка. Обычный стул становится беременным сразу после того, когда его хозяйка уходит в декрет. Считается, что если кто-то из сотрудниц впоследствии посидит на нем чуть больше месяца, то в скором времени также, причем непременно, будет на сносях. Хотите – верьте, хотите – нет. А вот у пожарных свои приметы и суеверия. К примеру, если кошка вдруг замяукала в диспетчерской, то однозначно будет сложный вызов. Не будничный, а именно сложный. Но при этом сами огнеборцы кошек очень даже любят и постоянно их подкармливают на участке. А вот в диспетчерскую стараются не пускать. А еще пожарные никогда и ничего не берут с места происшествия. Считается, что такие вещи обязательно сгорят в новом помещении. Идем далее. Все врачи и даже их родные хорошо знают, никогда не нужно желать спокойной смены, потому что если это сделать, отдыхать будет некогда. По той же причине многие хирурги не любят, когда пациенты благодарят их сразу же после операции. Правда-правда, медицинских, так сказать, примет очень много. Уронил историю болезни? Значит, у пациента обязательно будет осложнение или повторное заболевание. Дальше идем. Есть свои приметы и у спортсменов. Причем не только у рядовых атлетов-любителей, но и у прославленных чемпионов-профессионалов. И ничего странного в этом нет. Все мы люди, все человеки, из крови и плоти.
13: Золотой медалью награждается...
14: Мяч в игру идет Иван Гедехов.
15: 20-й номер, Владислав
16: Третьяк. Владимир Александрович установит новый олимпийский рекорд.
4: Легенды ЦСКА.
17: Трехкратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка страны, многократный победитель чемпионатов мира и Советского Союза, чемпион Европы, обладатель Кубка Канады.
4: Владислав Третьяк.
17: Вратари – люди неординарные. Ловкие, подвижные, хорошо координированные и очень суеверные. Со своими личными приметами и традициями. Третьяк в этом смысле не исключение. Коньки он всегда начинал шнуровать с одной и той же ноги. Левой. Только через левую руку надевал хоккейный свитер. За 2 часа до матча вообще отгораживался от всего мира непроницаемой стеной. Как говорили в ЦСКА, застегивался на все пуговицы и молчал, как сыч. В такие минуты к нему лучше было не подходить, не отвлекать. Об этом знали все, кроме канадских профессионалов.
4: Легенды ЦСКА.
17: 1972 год. Монреаль. Сборная СССР готовится к первому матчу суперсерии. Неожиданно в нашу раздевалку заходит шестикратный обладатель Кубка Стэнли, знаменитый канадский голкипер Жак Плант, и направляется именно к Третьяку.
18: Я тогда просто обалдел. Мне всего 20 лет, и передо мной стоит человек-легенда. Он подошел ко мне с макетом хоккейной площадки Ими еще тренеры часто пользуются во время игры, чертят всякие схемы для игроков. И через переводчика с фломастером в руке наглядно изобразил предполагаемую схему действий всех профессионалов, начиная с Фила Эспозито. За полчаса, пока шла эта лекция, я на зубок изучил все их сильные стороны. Зачем Жак сделал это? Много раз я задавался потом этим вопросом. Не знаю. В газетах писали, что у русских совсем молодой вратарь. Ему, мол, будет тяжело. Плант, видимо, проникся и решил мне помочь.
17: За этот, говоря современным языком, инфослив, Жаку Планту ничего не было. А результат первого матча в Канаде хорошо известен. Наши победили со счетом 7-3. Вот такая чисто вратарская история.
19: Легенды ЦСКА.
17: В конце 80-х в советских командных видах спорта появились новые специалисты – психологи, в том числе в хоккейном ЦСКА. Главный тренер Виктор Тихонов недовольно буркнул тогда: «Ну что ж, занимайтесь. Он у нас третьяк. Самый мнительный, с него и начинайте».
18: Метод, предложенный психологом, был как лапоть, прост и основан на самовнушении. Я попробовал. Чувствую и правда. Действует. Со мной стало твориться что-то небывалое. На тренировках я летал, ловил все подряд. Чудеса, да и только. Вот подходит турнир «Приз Известий». Первый матч с чехами. Во время разминки ребята бросали мне поворотом минут 10. Я стоял как бог. Ни одного броска не пропустил. Ну, думаю, ай да психолог. Ай да молодец. Сейчас я этих чехов уделаю. Начинается игра. Первый же бросок в мою сторону. Бац! Гол. Через минуту еще. Что творилось дальше, вспоминать не хочется. 8 шайб пропустил. Кошмарный вечер. Наши болельщики впервые в жизни стали меня освистывать. А в раздевалке Тихонов рвало металл. А ну, говорит, где там этот психолог?
17: Его номер 20-й. И неважно, выходил он на лед в маске или без нее, болельщики всегда узнавали Владислава Третьяка и приветствовали голкипера стоя. Потому что понимали, перед ними уникум. Что и подтвердила Международная федерация хоккея, признав его лучшим вратарем 20 века.
19: Полковник запаса вооруженных сил России Владислав Третьяк. Легенды ЦСКА.
20: К слову, у пилотов Формулы-1 также есть свои суеверия. Например, за руль автомобиля нужно садиться только с определенной стороны. Большинство подходит к болиду только справа. А еще многие умудренные жизнью гонщики любят так называемые фартовые номера. Причем предпочтение отдается номерам нечетным.
19: Исторические заметки на радио «Звезда».
20: Продолжаем наш рассказ. Во многих частях русской императорской армии существовал свой обычай. Молодому офицеру-новобранцу предстояло пройти вверх по лестнице, на каждой ступеньке которой стояла стопка водки под названием «тычок». Эту 100-граммовую чарку полагалось опрокинуть без закуски. Поднимаясь, гвардейцу предписывалось выпить все без остатка и не пролить ни одной капли. А еще в конце испытания ждал командир, которому без малейшей запинки следовало доложить о своем прибытии. Если это получалось, и новобранец, как тогда говорили, не ломался от водки, то его тут же принимали в полковую семью. Ритуал назывался «держать алкоголь». О длине самой лестницы, а значит и о количестве ступеней, история умалчивает. Но если хорошенько покопаться, то...
21: Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
22: На Руси существовал давний обычай питье стременной чарки.
0: Отправляясь в поход, русские воины надевали кольчугу, боевой шлем, брали в руки оружие и забирались на коня. Сделать это было непросто. Железная амуниция весила больше 10 килограммов, поэтому стремя богатырю всегда поддерживал особый помощник – стременной. Дальше церемония прощания. Родные подносили всаднику чашу с вином. Он его выпивал, но возвращал чарку не семье, а стременному. Отсюда и название старинной традиции – питье стременной чарки.
21: Со своим уставом.
19: Исторические заметки на радио «Звезда».
20: Продолжаем разговор о традициях и суевериях разных профессий. Каждый моряк знает, чайки в походе – это надежный и очень точный барометр. Если птицы садятся на воду, будет хорошая погода, а если на берег – жди шторма. А еще морские поверья гласят, чайки – это души погибших матросов. И кричат они так жалобно, потому что просят похоронить их на земле. Поэтому на флоте существует негласный закон. Обижать и убивать чаек категорически запрещено. По этому поводу матросы сочинили такой стишок.
6: Чайка ходит по песку, моряку сулит тоску. Солнце красно с вечера, моряку бояться нечего. Солнце красно поутру, моряку не по нутру.
21: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия благодарна Южноафриканской Республике за поддержку инициатив Москвы в Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи со своим коллегой Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.
2: Связи между Россией и ЮАР развиваются успешно. Товарооборот не такими галопирующими темпами, но все-таки растет, находится на хорошем уровне. Традиционно поддерживаем отношения в гуманитарной сфере, в том числе в области подготовки кадров образования. На 26-27 годы учебный бюджетная квота повышена до 100 стипендий для ваших молодых людей в России.
1: Владимир Путин добавил, Москва ведет активную подготовку к третьему саммиту «Россия-Африка», который пройдет в столице в конце октября. В числе приоритетных тем – цифровые технологии, мирный атом, продовольственная безопасность, отметил президент. Российские мобильные операторы из «Большой четверки» начали рассылку среди абонентов с приглашением подключить сеть 5G. Как проверить свой смартфон на возможность использования новой технологии, «Радиозвезда» рассказал доцент Института высокотехнологичного права Национального исследовательского университета МИЭТ Генрих Девяткин.
3: Если мы говорим об айфонах, то есть операционной системе iOS, то действительно 5G пока не поддерживается. На андроиде все это уже заработало. Мы заходим в настройки, далее есть там об устройстве раздел или о телефоне, неважно. И обязательно мы должны найти раздел «Связь». И далее уже необходимо посмотреть, что там у нас есть. Должен быть значок буквально, который начинается с 5G. Если, например, мы видим там LTE, технологию LTE, то, соответственно, 5G не поддерживается.
1: Сегодня в России впервые запустили коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах. Впервые весь топ-десятка списка мировых миллиардеров Bloomberg заняли американцы, а француз Бернан Арно опустился на 11 место. Его состояние – 143 миллиарда долларов. С начала года он потерял 65 миллиардов. По данным агентства, теперь почти все богатейшие люди планеты связаны с информационными технологиями. Первое место занимает Илон Маск. У него чуть меньше триллиона долларов. На втором месте – Ларри Пейдж. На третьей строчке – Джефф Безос. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 18 тепла. В воскресенье переменная облачность до 20 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».
5: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем говорить о традициях и суевериях разных профессий. Все мы желаем друг другу спокойной ночи, дружно сидим на дорожку, три раза плюем через левое плечо, завидев пробежавшую перед собой черную кошку. Все эти приметы суеверия общие, что называется, для любых профессий.
7: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
8: Эх, хорошо у вас... Но пора мне, пора, друзья, засиделся.
9: А на пасашок?
10: На пасашок. Прощальная рюмка. Символический тост на дорожку.
8: Еще креститель Руси, князь Владимир, говаривал: «Руси веселье есть пити, не может без того быти». Так что хмельные напитки во время трапезы — традиции древнейшие. В те времена путешествовали часто пешком, и верным помощником в дороге был посох. защита и от зверя лесного, и от человека лихого. Когда странник собирался продолжить свой путь, гостеприимные хозяева наливали ему стопку и ставили на верхний утолщенный конец посоха. Выпить ее нужно было прямо с него, не придерживая руками. Если гостю это удавалось, то его провожали за ворота с добрыми напутствиями, чтобы дорога белой скатертью стелилась, чтобы лиха беда стороной обошла, чтобы нечистая сила с пути не сбила. Но если гость уже был слишком пьян и проливал угощение, его оставляли ночевать. Посох затерялся в глубине веков, а традиция выпивать на дорожку прижилась. Так что на посошок!
7: Не в бровь, а в глаз.
6: Идем далее. Все военные летчики знают, офицерский головной убор не должен лежать козырьком вниз. Так всегда кладут фуражку погибшего. А еще летчики никогда не используют словосочетание «последний вылет». Вместо этого они говорят «крайний». Причем не последним, а именно крайним у пилотов должен быть не только вылет, но и место в строю, свидание, поцелуй и даже рюмка водки. Со временем это правило распространилось далеко за пределы летного состава. Так уже говорят все военные. Если, к примеру, сказать моряку «последний поход», то это будет воспринято как плохое предзнаменование.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Большинство продавцов, вне зависимости от возраста и пола, считают, что если с утра первым покупателем был мужчина, торговля в этот день будет очень бойкой, а выручка просто огромной. Можете не сомневаться, недавно лично спрашивал у одной симпатичной цветочницы, и она все подтвердила. Кстати, то же самое произойдет, мы сейчас о выручке, если первый покупатель, вне зависимости от пола и возраста, расплатится за покупку крупной купюрой.
5: Исторические заметки.
6: Продолжаем перечислять профессиональные традиции и приметы. Многие музыканты, выступающие перед большими аудиториями, берут с собой на концерт небольшие вещи-талисманы. Ржавый гвоздь, деревянное колечко или засохшую розу, оставшуюся после особенно удачного выступления. Плюс некоторые оркестранты избегают становиться к своему музыкальному инструменту спиной. Мол, вот обидится контрабас и отомстит. Теперь актеры. Ну, это все знают. Если текст пьесы или сценарий падает на пол, то на него нужно сесть, а уже потом вместе с ним подняться. Если этого не сделать, жди беды на выступлении. У водолазов все прозаично. Они привыкли верить исключительно в себя и своих напарников. С альпинистами-скалолазами примерно та же история. Как там у Высоцкого?
11: Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Охотники. У этих людей не просто стандартный набор каких-то там традиций и ритуалов. Нет, у них есть аж целый сборник-очерк, некий профессиональный устав. Называется «Несколько слов о суевериях и приметах». Составил его еще в 19 столетии известнейший русский прозаик Сергей Тимофеевич Аксаков. И как составил? Зачитаешься.
12: Независимо от веры в колдовство, охотники имеют много примет, которые бывают общими, а иногда исключительными, принадлежащими лично одному какому-нибудь охотнику. Общими дурными приметами считаются встреча с людьми недоброжелательными, по большей части имеющими будто бы дурной глаз, с людьми насмешливыми, озорниками, вообще с женщинами и, в особенности, с старухами. Выходя на какую бы то ни было охоту, охотник внимательно смотрит вперед и, завидя недобрую встречу, сворачивает с дороги и сделает обход стороною или переждет, спрятавшись где-нибудь на дворе, так, чтобы идущая старая баба или недобрый, или ненадежный человек его не увидел. Если какая бы то ни была женщина, непримеченная охотником, неожиданно перейдет ему поперек дорогу, охотник теряет надежду на успешную охоту, нередко возвращается домой и через несколько времени отправляется уже совсем в другую сторону, по другой дороге. Женщины знают эту охотничью примету, и потому благонамеренные из них, завидя идущего охотника, ни за что не перейдут ему дорогу, а дождутся, пока он пройдет или проедет. Замечательно, что эта примета до девиц не касается. Встреча с пустыми телегами или дровнями не предвещает также успешной охоты, тогда как, напротив, полный воз хлеба, сена, соломы или чего бы то ни было считается добрым предзнаменованием. Крик ворона, филина

0: эти шутки, за что они очень сердятся и за что нередко больно достается шутникам. Для противодействия дурным встречам и предзнаменованиям считается довольно верным средством охотнику искупаться, собаку выкупать, а ястреба вспрыснуть водою.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Запомните, в профессиональной охоте мелочей нет. Каждый ритуал, каждый обычай или традиция неизменно соблюдаются от и до. Об этом хорошо знал Лев Толстой, причем знал с самого детства, потому что охота была неотъемлемой частью усадебного быта русских помещиков.
3: Через час вся охота была у крыльца. Николай с строгим и серьезным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо Наташи и Пети, которые что-то рассказывали ему. Он осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к отрадненскому заказу. Лошадь старого графа и гренивого меренка, называемого вифлянкой, вел графский стременной. Сам же он должен был прямо на оставленный ему лаз выехать в дрожечках. Всех гончих выведено было 54 собаки, под которыми доезжачими и выжлятниками выехало 6 человек. Борзятников, кроме господ, было 8 человек, за которыми рыскало более 40 борзых, так что с господскими сворами выехало в поле около 130 собак и 20 конных охотников. Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение. Как только вышли за ограду, все без шума и разговоров равномерно и спокойно растянулись по дороге и полю, ведшими к отрадненскому лесу. Как по пушному ковру шли по полю лошади, изредка шлепая по лужам, когда переходили через дороги. Туманное небо продолжало незаметно и равномерно спускаться на землю. В воздухе было тихо, тепло, беззвучно. Изредка слышались то подсвистывание охотника, то храп лошади, то удар арапником или взвизг собаки, не шедшей на своем месте. Когда отъехали с версту, навстречу ростовской охоте, из тумана показались еще 5 всадников с собаками. Впереди ехал свежий красивый старик с большими седыми усами.
4: «Здравствуйте, дядюшка», — сказал Николай, когда старик подъехал к нему.
5: «Чистое дело, марш! Так и знал», — заговорил дядюшка. Это был дальний родственник, небогатый сосед Ростовых. «Так и знал, что не вытерпишь, и хорошо, что едешь. Чистое дело, марш!» Это была любимая поговорка дядюшки. «Бери заказ сейчас, а то мой гирчик донес, что и лагины с охотой в корниках стоят. Они у тебя, чистое дело, марш, под носом выводок возьмут».
4: «Туда и иду». «Что же, свалить стаи?» — спросил Николай.
5: «Свалить».
3: Гончих соединили в одну стаю, и дядюшка с Николаем поехали рядом. Наташа, закутанная платками, из-под которых виднелось оживленное с блестящими глазами лицо, подскакала к ним, сопутствуемая не отстававшими от нее Петей и Михайлой охотником и Берейтером, который был приставлен нянькой при ней. Петя чему-то смеялся и бил и дергал свою лошадь. Наташа ловко и уверенно сидела на своем вороном арабчике и верной рукой без усилия осадила его. Дядюшка неодобрительно оглянулся на Петю и Наташу. Он не любил соединять баловство с серьезным делом охоты.
4: «Здравствуйте, дядюшка! И мы едем!» — прокричал Петя.
3: Здравствуйте.

0: «Здравствуйте-то, здравствуйте! Да собак не передавите!» — строго сказал дядюшка. «Николенька, какая прелестная собака Трунила! Он узнал меня!» — сказала Наташа про свою любимую гончую собаку.
1: «Трунила, во-первых, не собака, а выжлец», — подумал Николай и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту. Наташа поняла это.
0: «Вы, дядюшка, не думайте, чтобы мы помешали кому-нибудь», — сказала Наташа. «Мы станем на своем месте и не пошевелимся».
1: «И хорошее дело, графинечка», — сказал дядюшка. «Только с лошади-то не упадите», — прибавил он, — «а то чистое дело марш, не на чем держаться-то».
0: Остров от Раднинского заказа виднелся сажених воста, и доезжачие подходили к нему. Ростов, решив окончательно с дядюшкой, откуда бросать гончих, и указав Наташе место, где ей стоять, и где никак ничего не могло побежать, направился в заезд над оврагом.
1: «Ну, племянничек, на матерого становишься», — сказал дядюшка. «Чур не гладить».
0: «Как придется», — сказал Ростов.
1: «Карай!
0: Фыть!» — крикнул он, отвечая этим призывом на слова дядюшки. Карай был старый и уродливый бурдастый кобель, известный тем, что он в одиночку убирал матерого волка. Все стали по местам.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о традициях и суевериях разных профессий. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, наши праздники.
4: И каждому дано яблоко.
3: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
5: Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Нет маленьких ролей. Есть небольшие актеры. Константин Станиславский.
2: Актеры кино. В титрах не значился. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
8: Человек с изюминкой. Владимир Набоков.
9: Он преподавал русскую литературу в Америке, в Корнельском университете. И вскоре обнаружил, что достойного перевода Евгения Онегина на английский язык нет. Набоков решил исправить недочет и в 1950 году приступил к работе. Вряд ли он тогда предполагал, что этот труд растянется на целых 13 лет.
2: На первый взгляд.
9: Набоков не признавал эпатаж во внешности. До конца жизни носил жилеты и рубашки с жесткими воротничками, вязаные кардиганы. Единственной по-настоящему эксцентричной деталью в его имидже оставалось пенсне. Писателю оно нравилось больше, чем очки.
2: Где изюминка?
9: Работая над Онегином, Набоков решил передать все нюансы поэмы для англоязычных читателей. Но как это возможно, если оригинал написан четырехстопным ямбом? При дословном переводе не получится идеальной рифмы. Если же гнаться за рифмой, то большинство оригинальных слов будут заменены синонимами, а это исказит тонкий смысл повествования.
10: Работа над Онегиным продвигалась очень медленно и тяжело. Но чем труднее это было, тем более захватывающим казалось.
9: Набоков сделал 5, 6, 7 вариантов, как он говорил, дотошного перевода. Наконец, в 1964 году Онегин был издан, написанный ритмизированной прозой. Плюс к нему объемный комментарий. Невероятно! На 1100 страниц. И все-таки одно русское слово он так и не смог перевести на английский. и это слово «тоска».
8: Владимир Набоков. Человек с изюминкой.
11: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
12: Россия. Конец 19 века. В сельском хозяйстве используются преимущественно лошади, а первые колесные тракторы то и дело норовят застрять в русской грязи. Нужен был механизм, который сможет уверенно двигаться по бездорожью. Этот прорыв совершил плотник и механик из села Духовницкое Саратовской губернии Федор Блинов. Человек без специального образования, но с огромным талантом. Именно самоучка задался вопросом: а что если вместо колес соорудить нечто вроде бесконечной цепи или металлической ленты, которая бы равномерно распределяла вес и не давала машине провалиться? Так родилась идея гусеничного хода.
11: Ты Кулибин.
12: В 1877 году Блинов собрал свой первый паровой трактор, а в 1896 получил патент на локомобиль. Это был гигант с двумя паровыми машинами. Но самое главное — на выточенных вручную стальных гусеницах. Представьте, огромная махина медленно, но верно ползет по полю и не застревает в черноземе. Гусеничный ход давал небывалую проходимость. Это был настоящий внедорожник своего времени. Современники относились к диковине с любопытством, хотя смотрели искоса. Мол, вещь шумная, а вдруг скотину распугает. Но идеи Блинова заложили основу того, что позже стало нормой в сельхозмашиностроении. Без академических степеней и заводских лабораторий Федор Абрамович предвосхитил свое время на десятилетие. Его машина, по сути, стала прародителем всех современных гусеничных машин от бульдозеров до танков. И все это задолго до того, как американские братья Холт запатентовали свой гусеничный катапиллер.
11: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
13: Раз, два, три, четыре, пять.
8: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Беринга в пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
14: Реклама.
15: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
16: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1-18-7-4-6-6-4-4-9-2-0.
8: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор – фонд Росконгресс. 6+.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Премьера на радио «Звезда».
18: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Против России введено более 30 тысяч санкций, вдвое больше, чем против всех остальных стран мира, напомнил на форуме БРИКС в Нью-Дели Владимир Путин. По словам главы государства, несмотря на беспрецедентное давление и угрозы вторичных ограничений, российская экономика стала устойчивее. Президент подчеркнул успешность структурных изменений, смену географии внешней торговли и рост экономики страны более чем на 10% за 3 года, что превысило среднемировые темпы. Сервисы технологии 5G официально заработали в России. Связь доступна уже в 16 городах страны. Доступ к ним получили около 10 миллионов человек. Подробности сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
2: На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
1: В Москве, Петербурге и Екатеринбурге сервисы будут доступны сразу у 4 операторов. Еще в 13 городах сети развернут 1 или 2 оператора. В преддверии старта голосования на выборах депутатов Государственной Думы активизировались мошенники. Глава Центра избиркома Элла Памфилова предупредила о злоумышленниках, рассылающих жителям новых регионов поддельные документы от имени комиссии с обещанием вознаграждения за участие в голосовании с 18 по 20 сентября. Рассылки ведутся через иностранные сервисы. Уже известно, что за попытками дискредитации избирательного процесса стоят представители Украины. Севастопольский туристический бизнес начал получать субсидии от правительства. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Выплаты составят 3 минимальных размера оплаты труда на сотрудника. Поддержку выделили после атак украинских вооруженных формирований на инфраструктуру полуострова. Главным условием финансовой помощи стало сохранение штата сотрудников предприятий туристической отрасли, а всего регион получит 590 миллионов рублей. И на время проведения Всемирного фестиваля Екатеринбург стал столицей мировой молодежи. Как отметил глава Росмолодежи Григорий Гуров, событие объединило ученых, блогеров и креаторов со всей планеты. Форум продлится вплоть до 17 числа. Организаторы получили свыше 113 тысяч заявок из 191 страны. Сейчас в городе уже находятся гости из 47 государств. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: У Вашингтона внезапно проснулся интерес к миру. Впрочем, причина отнюдь не гуманитарная. Армия России меняет положение на земле быстрее, чем Киев и его евроатлантические кураторы успевают менять свои собственные заявления. Поэтому еще вчера нам грозили стратегическим поражением, а сегодня заговорили о закрытии дверей НАТО для Украины и признании территориальных реалий. В Харьковской области российские войска завершили окружение крупной группировки ВСУ. По данным Минобороны России, в котле площадью более 460 квадратных километров оказались около 1700 боевиков, 6 батальонов и 4 пограничные комендатуры. Пути снабжения перерезаны. После ликвидации окруженной группировки российская армия сможет отодвинуть линию фронта от Белгородской области более чем на 20 километров. И именно на этом фоне Стив Уитков и Джаред Кушнер приехали сначала в Москву, затем в Киев. После их поездки Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону ровно час. Совпадение, конечно, удивительное. Политическое землетрясение в Германии. Альтернатива для Германии победила на выборах в Саксонии-Анхальт, набрав рекордные 43,8% голосов. В ХДС канцлера Фридриха Мерца получил только 17,2% и потерял 25 мест. У АДГ теперь 39 мандатов из 83. До большинства не хватило всего 3. Союз Сары Вагенкнехт получил еще 5 мест. Вместе у двух партий, которые выступают против снабжения Киева оружием и за восстановление отношений с Россией, большинство в земельном парламенте. Ну а Берлин ответил избирателям по-своему. Завод Volkswagen, более 120 лет выпускавший автомобили, теперь готовит к производству систем ПВО. При этом немецкие газохранилища к началу сентября были заполнены лишь на 53%, что стало минимумом за 15 лет. Избиратель требует мира и дешевой энергии, а политическая элита отвечает новыми санкциями и переводом промышленности на военные рельсы. США объявили об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров. Тегеран в ответ заявил о массированном ударе по американским военным объектам в Иордании и атаке на 2 эсминца ВМС США. По данным иорданских властей, были запущены 20 ракет, 18 перехватили, еще 2 упали в безлюдной местности. Иран также готовится создать новую зону ограничений за пределами Ормузского пролива. В черный список будут заносить любые суда, которые войдут в нее без разрешения Тегерана. Нефть марки Brent уже приблизилась к $100 за баррель. Американцы хотели задушить Иран, но в итоге рискуют перекрыть кислород всей мировой экономики. Ну, собственно, 3 сюжета, но общий нерв один. Прежняя западная модель давления дает сбой. На Украине Вашингтон вынужден обсуждать мир с Москвой, и в Германии избиратели голосуют против курса конфронтации, а вокруг Ирана силовая политика США ставит под удар, в общем-то, всю мировую энергетику. Это «Политинформация» в эфире «Звезды». Я Анна Шафран, и сегодня с нами в студии политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас. И Богдан Беспалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте тогда вот на какой вопрос в начале нашего прямого эфира ответим. Наверное, главный вопрос этой недели. С чем Уитков и Кушнер на самом деле приезжали в Москву? Инна, как полагаете?
3: Я думаю, что мужчине, наверное,
1: давайте.
3: Да, все-таки...
2: Кушнера и Уиткова у нас, шутя называют, Зятьков и Витьков. Вот, они не первый раз приезжают в Москву, и, скорее всего, они приезжали сюда без определенного плана, без четких целей, но с надеждой, что Москву удастся уговорить на какие-нибудь уступки. Либо на какое-то перемирие временное, может быть, на 30 дней, может быть, больше. Либо же на, если вдруг вот удастся, соответственно, уговорить совсем-совсем, либо же на какие-то условия мирного урегулирования, ну, что-то наподобие Минских соглашений. И очевидно, что это не удалось. И очевидно, что это требуется сейчас американцам в первую очередь потому, что республиканцам нужно предъявить хоть что-нибудь своему избирателю в качестве победы перед выборами в Конгресс. А у них дело с этим обстоит достаточно плохо, потому что вот предварительные социологические исследования показывают, что даже в тех штатах, в которых республиканцы были ранее относительно популярны, сейчас выборы в Сенат могут выиграть демократ. И в этом случае республиканцы, естественно, потеряют ряд мест, а Трамп потеряет свое влияние. Он будет вынужден либо ломать весь Конгресс об свое президентское колено, либо же, соответственно, как-то пытаться с ним бодаться. Так что я убежден, что они приезжали сюда в надежде добиться каких-то уступок, хотя бы внешних, хотя бы таких декоративных, чтобы предъявить своему избирателю. И ничего не получив, уехали обратно.
1: И навык, как полагается.
3: Ну, вот соглашусь с коллегой, только немножко разовью эту мысль. Ну, Трамп дошел до крайности. Он расчехляет семейный бюджет. Он объявил, что за каждый голос за республиканцев он заплатит совершеннолетним гражданам по $5000. Что скажет Мелани, ничего не понятно.
1: Мелани вряд ли это понравится.
3: Ну, на самом деле, кажется смешным. Это говорит о состоянии некой формы истерии. Ну, во-первых, началось это все с того, что Рубио внезапно встретился с Лавровым. Причем Лавров очень точно сказал тогда, что инициатива экстренной встречи с Рубио была на американской стороне. Значит, подгорает. Отсюда и 27 минут, отсюда и Лавров очень жестко комментирует. И такая риторика достаточно жесткая. Второе. Директора ЦРУ никто не звал. Он запросил этой встречи самостоятельно, потому что, опять же, подчеркивается, по американской стороне, в дипломатическом языке, по чьей стороне инициатива, то есть возникает, по чьей стороне встреча, значит, тот слабее. На той стороне есть потребность. Мы с вами говорили ранее в эфирах о том, что на фоне происходящего вывода сегодня силовой составляющей из АТР, американцы, да, они оттуда вытаскивают все на Ближний Восток, и той, в кавычках, неприятности, которая происходит сегодня с Ираном, тут же мы говорили о том, что на фоне этого формируется дуга Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. За Пакистаном стоит Китай. Несмотря на то, что Трамп делает хорошую мину при плохой игре, он говорит, мы приветствуем это назначение. На самом деле Турция выходит из-под некой формы влияния сегодня, да? США самостоятельную игру начинает, и британцы не спасают. То ему приходится последнее, я буду, ну, скажем так, в сухом остатке, да, это понятно, что это обстроено такими танцами, политесом, вежливыми выражениями, дипломатическими экивоками. На самом деле Трампу нужна спасательный, им нужен спасательный круг. Этим спасательным кругом может стать для него на сегодняшний момент только Путин. Вот как бы парадоксальная ситуация. Спасти его может Путин. Путин согласовывает с Си отношения. Он до этого встречается, после этого выходит Ушаков и заявляет главную эпохальную новость. Причем эта новость, она даже не пятилетие последнего, она скорее 30-летие последнего. Это возможность встречи на АТС в ноябре. Трамп, Си и Владимир Владимирович. Заметьте, Моди нет, он не упоминается. Соответственно, мы видим, что архитектура треугольника на наших глазах начинает оформляться. Вопрос, с чем туда приедет Трамп? Вот Россия едет туда с конвертацией военных и политических успехов, с восточным разворотом едет туда, Севморпути едет туда, с возможностями сегодня снести Европу, уничтожить физически. Вот с чем может ехать. У нее есть козыри, в том числе восточная биржа, самостоятельные экономические договоры, которые сегодня возникают по энергетике, появившаяся Индонезия, Вьетнам и все прочее, даже Южная Корея, которая много лет не ездила, вдруг появляются огромные делегации. С чем едет Трамп? Успехи по Ирану? Долги по Европе, которые пытается решить сегодня? Он даже не может с Зеленским решить вопрос, дух анкориджа свой, реализовать. Данные обещания не может реализовать. Вот вопрос. А тогда он едет с достаточно слабой позиции. Но вопрос вот в чем заключается. Китаю нужна слабая Америка? Слабая потребительская составляющая Америки, она ему нужна? Или слабая провалившаяся Европа, которая не будет потреблять внешний торговый экспорт Китая? Вот тут вопрос даже не сколько в США, сколько в наших партнерах. Вот этот вопрос гораздо серьезнее для нас стоит, глобальнее. Мы-то вот в некотором роде мы готовы. А вы готовы? То есть вот этот как раз и здесь консультации, которые сейчас идут, я уверена, что Владимир Владимирович сейчас обсуждает это в преддверии, в том числе и БРИКС, Индия заканчивается, год ее. Я думаю, что сейчас идут консультации по той оценке и тех предложениях, которые будут делать Трампу уже в АТС. А Трамп пытается наладить отношения сейчас, сыграя на треугольнике Россия, Китай, США, балансировать и Россию перетянуть на свою сторону в отношении Китая. Потому что силовая составляющая с Китаем невозможна для них. Вот, собственно, вот так. Все гораздо сложнее, чем просто покатушки.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Редактор Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00, на радио «Звезда».
8: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Хорошо, но если все-таки вернуться к Трампу и к США, Богдан, как полагаете, все-таки что это? Настоящий американский поворот? Ну, конечно, забавно, честно говоря, даже произносить вслух именно такую конструкцию. Или уже привычная для нас попытка продать очередную передышку для Киева под видом большого мирного плана. Но в целом, все-таки ситуация, она меняется, качественно меняется, и нельзя это отрицать. Вот как бы вы ее охарактеризовали в данном случае?
2: А что вы имеете в виду под поворотом?
1: Качественное изменение политики, внешней политики со стороны США, да.
2: Ну, по делам, судя. Пока еще вроде бы такого качественного изменения нет. Более того, и Джаред Кушнер, и Стивен Уиткоф, они же уже неоднократно бывали в Москве, так что, в принципе, удивления не вызывает. Ну, очередной визит с попытками договориться, с попытками, да, может быть, продать, в принципе, нам то, что у нас и так уже есть. Да. Вот давайте, какие-то там возникали такие мутные какие-то инсайды относительно того, что вот мы заставим Киев там признать всю Запорожскую область России. Кстати, а что насчет Херсонской? Там вообще тоже в Херсон-то занято сейчас ВСУ. Я думаю, что изменения происходят, но они происходят достаточно постепенно, медленно. Ну, в исторических мерках, наверное, достаточно быстро. Есть еще один фактор. Это очень быстрый рост американского госдолга. И самое главное, что сейчас государства, в том числе союзники США, начинают избавляться от американских гособлигаций.
8: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: А если немного еще углубиться в эту тему, Норвегия, Япония, вы сказали, начали соответствующие действия, да, в отношении ТОГа?
3: Но Беннету пришлось проводить интервенцию. Яны, они начали проводить интервенцию. Это говорит о судорожном, на самом деле, поведении.
1: Ну вот не может ли это быть...
3: следом Китай начал.
1: Да, не может ли это быть темой того, что Малакела промахнулся, и все, импульс к карточному домику, который
3: сыпется
1: постепенно. Ну, знаете,
3: понимая характер Трампа, который играет некую психопатию, играет, я подчеркиваю, он очень прагматичный человек. Человек несколько раз банкротился и поднимался. Это вот эта вот эмоциональная игра, на самом деле, это игра, это вот эта его манера, но на самом деле он очень прагматичный человек. Она вполне способна, он вполне способен к тому, что шантажировать начать весь мир. Да не доставайся же ты никому, тогда ядерный удар. То есть Иран здесь является как раз вот той разменной монетой, которой может и стать. Другое дело, что это,
2: тогда
3: ну, это блеф.
2: Пойдет, тогда пойдет такой
3: это блеф, на самом деле.
2: Вариант развития событий.
3: Да, потому что он прекрасно понимает, что ну а кто его знает. Да? Вот. Что же касается непосредственно ситуации сейчас в самой Америке. Во-первых, не смешно, конечно, то, что прилетает Кушнер и Витков.
2: Зятьков и Витьков.
3: Это не смешно. Это говорит о внутреннем кризисе доверия. Он может доверять только очень близким. Я еще раз напомню, что один из послов в Турции, мы неоднократно об этом говорили, сидит его близкий друг Барак. Это человек, один из богатейших людей мира, который, собственно, вхож во все Катара, дома, Амана, Йемена, во все династии, Саудовской Аравии. Он за руку здоровается, он ливанец местный практически для них. Но он сидит в Турции. Кем? Послом. То есть вот определенно точки, которые очень важны для него, Трамп не может доверить. Рубио и Венс, на самом деле, это те, кто дышат ему в затылок. Он уже от них зависит. Потому что следующий срок, либо Рубио, либо Венс, только они могут прогарантировать ему, условно говоря, безопасность. А на кону стоит семья. Ну куда? В Ростов? Ко всем остальным? Куда ему?
2: Ростов не резиновый.
3: А демократы ему грозят уже в открытую. Они говорят, импичмент, а там за ним уже и суд. Такер уже вообще там заговорился, он уже там предлагает, а давайте там и дальше пойдем. То есть ситуация, у самого Трампа ситуация. Я почему и говорю, что здесь партнером, почему Путин и может его здесь спасти. Он реально может его действительно, если будет такое желание. Но при условии. Что же касается... непосредственно того, как происходят дела сейчас с энергетикой самой, энергетические компании Америки зарабатывают. Вот эти качели на рынке дают им, безусловно, фьючерсы растут. То есть это второй момент, где еще возможен сейчас заработок, который идет. Это, кстати, его друзья. Это Чикагская зерновая биржа. Фьючерсы тоже начали расти. Потому что продовольственный кризис, никто приближение его никто не отменял. Вслед за ним идет еще один кризис. Какой? Это кризис удобрений. А без удобрения уже и миску риса не произвести. А это уже половину, большая часть населения Земли, на секундочку.
2: Можно, просто миска будет поменьше.
3: Да, миска будет значительно поменьше. Китай, кстати, недалеко ушел от голода. Я в 98-м году в первый раз, когда выезжала, я помню, что коллеги китайские еще рассказывали, что 5 лет назад еще был голод в одних из провинций. Они это хорошо помнят.
2: Но китайцы, конечно, меня изумили. Они в пустыне научились выращивать рис. Вот мы с детства помним рисовые поля там во Вьетнаме, залитые водой. Они в пустыне научились рис выращивать.
3: Ну да, там, кстати, очень интересно, когда перелетаешь из Харбина, да, на этот, там сначала идет долгое время, мы видели там что? Пустыня, да? А сейчас ты смотришь, они там. Вот это вот, кстати, противодействие ветровым нагрузкам. Заметьте, кстати, у монголов, Монголии произвучало на ближнем, на саммите ВЭФ, он что сказал, да? Эрозия почвы, пустыни. Это, кстати, китайская тема. Населению не хватает, нужно будет развивать. Мы, кстати, испытываем тоже давление эрозии. Там Краснодарский, Ростовская, кстати, область тоже самое. Это и южные территории наши, новые наши, вернее, исторически вернувшиеся наши территории. Меня потряс, конечно, в последнее время министр финансов США. Он вообще красавчик. Почему же нефть, говорит, растет, спрашивает его. А он отвечает, а шут его знает.
2: Давайте пригласим его.
3: Они знают, что она растет.
2: Давайте пригласим его на стрим и объясним.
3: Это потрясающе просто.
2: Но, между прочим, он же тоже...
3: Причем японцам устроил вот эту историю с толчком, триггером, который послужил начало вот этой вот такой инфляции. Это кризис энергетический. Кто устроил японцам этот энергетический кризис? Трамп.
2: Справедливости ради, ни Трамп, ни Скотт Бессент, они же не планировали, что война в заливе с Ираном продлится так долго. Вот все эти ультиматумы Трампа, когда он говорил, я сейчас сотру Иран с лица земли. Он же рассчитывал, что сразу прибегут послы там, и скажут, ну, давайте не надо,
1: а
2: давайте договоримся.
1: А народ взял и вышел живой стеной у объектов
2: инфраструктуры.
3: Народ сделал совершенно по-другому. Народ ударил по неожиданным объектам, чего никто не ожидал. Катар в ужасе, а зачем мы дарили золотой самолет? А сколько мы денег тебе отдали? А мы еще и вложились в этот Совет мира. А где деньги? Касса была понятна, а гарантии где?
2: Зин, да?
3: Понимаешь, это денег мы дали, а выход-то где теперь? А выхода нет. А денег мы вам не вернем. Более того, у него мысль Трамп пробрасывал, что теперь за безопасность от Ирана Ближний Восток должен еще раз заплатить. Кому? Ирану. Вот эти вот вбросы, которые происходили. А теперь, говорит, я его победил, а теперь загоните кто-нибудь его назад в клетку. Заплатите ему кто-нибудь за это.
2: Да, назовите в мою честь.
3: Я ухожу, да? Ну, тут, на самом деле, видите, Южная Корея-то встряхнула морок и такая, подождите, мы не поняли, а куда все уходят? А как же, рядом Северная Корея? А нам-то что теперь делать? Я не знаю, я ничего не обещал, жениться не кто? Мы по любовных отношениях. Ну, жениться я не обещал. Вот этот, конечно, парадокс США, во многом, конечно, это на десятилетия вперед падение авторитета гегемона. Доверие. Это то, что нельзя ни купить, ни продать. Доверие падает. Это видно и по европейцам. Единственные, кто сейчас на стороне США и кто может стряпать грязные дела, конечно, это Британия. Это Британия, которая может организовать другой способ спасения. Почему Владимиру Владимировичу спасать Трампа? А потому что Британия может действительно организовать большую войну на континенте. Большую войну. На евроазиатском континенте, не на американском. Это спасет и систему доллара, и нефтедоллар спасет, и Трампа спасает. На войну должна явиться Германия.
1: Богдан, ваш комментарий вы хотели сделать?
2: Вот как раз поступали сообщения о том, что был арестован человек, который планировал убийство посла Соединенного Королевства в Москве. А это очевидный казус Белли, по крайней мере, очевиднейший повод для войны. То есть даже при том, что все понимают, что это...
1: Работал этот человек на СБУ, для понимания.
3: Охраняют Зеленского же тоже британцы. Самое интересное, что они ему не могут дать сейчас гарантии личной
2: Проблема-то в чем? Проблема в том, что сейчас мы поймали этого человека, там, наверное, его жестко накажут. Хорошо,
1: то есть
2: накажут.
1: Я прошу прощения, о чем? О подготовке провокации с тем,
2: конечно,
1: чтобы потом свалить на Россию все.
2: Очередной Франц Фердинанд в Сараево. Все же хотели только войны. Просто вот убили эрцгерцога. Замечательно там, как у Швейки были. Убили-то Фердинанда нашего какого? С той улицы или с этой? Нет, эрцгерцога. Ладно. Проблема-то в чем? Проблема в том, что, хорошо, мы этого человека поймали, но ведь повод могут найти в любом другом месте. Вот мне неожиданно сейчас иностранные журналисты начали задавать вопросы по поводу того, собирается ли Россия разрушать кабели подводные, там, интернет-соединения и все прочее. Это тоже можно использовать как повод для войны. Сами
3: это
2: разрушат
3: Россию, да?
2: И сами же обвинят. Затопят какой-нибудь свой гражданский или военный корабль. Какой-нибудь самолет опять там потерпит крушение над Румынией, там, или, не приведи Господь, над Украиной еще туда залетит. То есть нам к этому нужно быть готовыми. Если серьезный будет настрой именно на выход из этого экономического и политического тупика через большой конфликт, то тогда какой-либо повод постараются организовать непременно.
8: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
9: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. Там на встрече с военнослужащими заместитель председателя Совета безопасности России рассказал о том, как идет процесс заключения контрактов на службу в войсках.
5: Темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года. Вот. А у нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться. Потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%.
2: Прокомментировал Дмитрий Медведев слухи о якобы планах России напасть на Европу. Заместитель председателя Совета безопасности назвал их бредом. Он пояснил, тему российской угрозы в Европе используют, чтобы выбить деньги на продолжение войны. Освобождение Заревки расширило зону контроля западней Коммунаровки и создало условия для продвижения наших штурмовиков в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что под контроль взят крупный район обороны площадью более 4 квадратных километров. Об освобождении Заревки и Новогришина в ДНР в ведомстве сообщили в пятницу. Там добавили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 48 управляемых авиабомб, 14 снарядов «Хаймерс», 2 управляемые крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и более 5500 беспилотников самолетного типа. На полигонах в Калининградской области боевые расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота приняли участие в учении. Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях. С ракетчиками проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Цель – совершенствование навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче цели указания при нанесении ракетных ударов в различных условиях обстановки. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Сергей Стыркин в должности радиотелефониста обеспечивал связь между подразделениями. В момент интенсивного артиллерийского обстрела противника линия была повреждена. Несмотря на плотный огонь и угрозу со стороны вражеских FPV-дронов, военнослужащий выдвинулся к месту повреждения. В процессе восстановления кабеля рядовой заметил приближающийся беспилотник и сбил его из личного оружия. После этого Сергей Стыркин завершил ремонтные работы, вернув связь. Это позволило командованию оперативно скоординировать действия подразделений и успешно выполнить боевую задачу. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
6: Граф де ля Фер?
7: Я.
6: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
7: Я.
6: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
7: Я.
6: Аббат Дербле?
8: Я.
6: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
3: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
9: Реклама.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
7: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
8: Еще один момент. Примечательно то, кто сидел за столом вместе с американцами в Киеве. Это Британия, Франция, Германия. То есть та самая европейская коалиция желающих, которая желает, в общем-то, одного, чтобы украинцы продолжали воевать вместо европейцев. А показательная история с комплексами «Патриот». Киев просит срочно предоставить 300 ракет-перехватчиков до наступления зимы. На деле через программу НАТО бывшая Украина получает от 10 до 20 таких ракет в месяц. И собственные запасы, как пишут СМИ, практически исчерпаны. Евросоюз уже разрешил потратить 3,2 миллиарда евро из кредита объемом 90 миллиардов на закупку американских компонентов для комплексов. Ну, иными словами, Европа снова занимает деньги, чтобы купить американское оружие и продлить войну на Украине. Выигрыши американские ВПК, в долгах европейский налогоплательщик, а расплачивается жизнями украинское население. Вот способен ли Трамп остановить эту схему, или она до такой степени выгодна тем, кто годами зарабатывал на украинском конфликте, что остановить ее практически невозможно?
11: Ну вот я, кстати, не зря упомянула. Никита Иванович Панин, я имела в виду. Это начало Кучо-Канеджерского договора. Я просто, видимо, так непонятно сказала, что и слушатели могли не понять, о чем будет речь. Именно о конвертации военных успехов России на турецкой войне в дипломатической переговорной позиции. Это как раз умение дипломата конвертировать успехи армии в дипломатических переговорах. Но давайте разбираться, как поступили бы, на самом деле, на месте США мы. С одной стороны, на Трампа давит ВПК, у него выборы, ему нужно финансировать. Республиканцы, это, кстати, между прочим, старые деньги, это ВПК как раз. И нефть. Он дает и тем, и другим. Европа занимает. В принципе, неплохо. Войну можно продолжать. Для него войну можно продолжать, за исключением того, что, вот вы говорили, финансовое положение сказывается на непосредственно каждом избирателе. У американцев та же самая ситуация, как конечно. У европейцев. Поэтому тут вопрос немного в другом. Обратите внимание, куда после этого полетел Зеленский после переговоров.
12: В Канаду.
11: Канада и Норвегия. Похороны.
8: Норвегия, похороны короля.
11: Кто выиграл от того, что Германию отрезали от северных потоков? Кто заместил этот объем?
12: Американцы.
11: Норвегия. Заместила этот объем. Частично Норвегия. Вы посмотрите, какие доходы у Норвегии сейчас выросли. За год более 115% они прибавили.
12: Ну, у них достаточно скромные запасы для наращивания поставок.
11: Не хватит объема закрыть. Но, тем не менее, они этим уже зарабатывают. Что поехал туда Зеленский просить? Он поехал просить денег у Норвегии.
12: Но Норвегия, согласилась выделить.
11: Да, они, я поэтому говорю, что деньги они найдут, и занимать они будут, и у американцев будут занимать, расплачиваться будут лет 100. А вот война спишет все. Понимаете, да, о чем я говорю? А война спишет и долги, и это новая конструкция. Я почему говорю, что мир делится сейчас на тех, кто, вот как мы в самом начале, как только все начиналось в 2022 году, мы говорили, что ястребы и голуби, партии мира и партия войны. Я вот, кстати, опять историческую аналогию. А у Александра Первого во время войны с Наполеоном тоже ведь была партия мира. А знаете, кто ее представлял? Как удивительно, не странно. Его мать. Его мать полностью руководила и давила на него, что Наполеон – это очень цивилизованный человек, и надо с ним найти точки соприкосновения, у нас все будет хорошо. Это опять же мы возвращаемся опять к выбору Александра Невского или Дмитрия Донского. С кем договариваться, с Западом договариваться, они цивилизованные люди. Что, не говорили так Дмитрию Донскому, что ли? Или что, не говорили так Александру Невскому? Они христиане, хоть и такие, сякие. Ну, христиане, мы с ними договоримся больше. И опять встает выбор. И перед Владимиром Владимировичем опять этот исторический выбор стоит. И он как раз здесь очень мощно сейчас, мне кажется, очень грамотно лавирует. Россия готова сегодня прямо к войне вступить? Кинетический конфликт, который они ожидают, вторая задача, которая стоит у британцев, это ж не допустить нанесения ударов стратегическими видами вооружения даже малой мощности. То есть, а мы как раз и показываем, что мы стратегическими-то бить не будем, пачкать свою... Мы очень любим природу. Мы вообще христиане, очень хорошо относимся к земле, бережем каждое дерево. Поэтому, собственно, грязью бить никто не будет. У нас есть сегодня возможность разговаривать иначе. Вот этого, понимаете, американцы и европейцы во многом пребывают в иллюзии, что война будет примерно такая же кинетическая, как на Украине. Такой войны не будет. Вот эта иллюзия как раз ее и развеет на самом деле. Приезд ЦРУ как раз ему и сказали. Он же что сказал? Мы дадим ему Украине баллистику. Он угрожал. Он же привез на самом деле претензии. Он же не приезжает с добрыми намерениями. Это как раз был злой полицейский. А потом приехали те, кто пытались купить. Давайте поговорим о наших взаимовыгодных финансовых интересах. Порт рядом с Одессой новый построим. Будем торговать. Будем туннель сделаем, мост на Аляску построим, там японцы вот там хотят чуть-чуть кусочек Севморпути, там тоже.
12: И все. Индийцы тоже хотят, да, Севморпути. Вот все хотят Севморпути.
11: Все хотят Севморпути. Давайте поделитесь, ребят, расчехляемся, там все нормально будет. То есть вопрос, торговать или нам угрожают? Вот здесь как раз лавирование идет, не надо нам угрожать. Владимир Ильич, кстати, вышел из той структуры, где первое, что делают, это обучают никогда не идти на поводу у шантажистов.
12: Он и не встречался с
11: этим. Они чтобы не выслушивать как раз вот эти вот угрозы, потому что что приехали-то?
12: Из ЦРУ может ли быть что доброе, перефразируя Евангелие?
11: То есть тут на самом деле, ну, то есть на кого, где сели, там и встали, называется. Но на самом деле Владимир Ильич мощно выбил вот этот вот... Все смеялись, значит, дух анкориджа, там, позволяли себе какие-то там подхихикивания. На самом деле все серьезно. Мы получили лак длиною почти в год.
8: Хорошо, друзья, давайте еще один вопрос обсудим. Европа, которая так увлеклась войной с Россией, что, в общем-то, почти не заметила войну собственными избирателями в этот самый момент. Саксония-Анхальт, АДГ, более чем удвоила свой предыдущий результат. Уже упоминали сегодня... 43,8% голосов. АДГ и Союз Сары Вагенкнехт, в общем-то, они берут свое. Обе партии выступают против военной поддержки Киева, требуют смягчения антироссийских санкций и восстановления отношений с Москвой. Премьер Польши Дональд Туск уже заявил, что радоваться триумфу АДГ могут только

0: Или жажда реванша правых Европы. Может быть и такое.
1: Такое тоже, да, может
2: быть. Богдан. Я бы сказал, прежде всего, это усталость немцев от политики ХДС, ХСС, о тех партий, которые раньше действительно приводили Германию к большим экономическим успехам, в том числе и к тому, что Германия, в общем-то, встала в ряд великих держав. Но сейчас они привели к большому экономическому падению. Там закрываются, банкротятся фирмы, которые там чуть ли не с 17 века непрерывно работали, минуя две мировые войны там, и так далее. Происходит процесс деиндустриализации. Гордость Германии, тот же Volkswagen, сейчас фактически разрушается. Немцы начинают закупать немецкие автомобили, произведенные в Китае. Вот приезжает автомобиль Audi, вместо четырех колец логотип Audi, там просто буквами написано Audi. Это отличие китайского.
1: Думаю, 5 колец я видела такие, чтобы мне показывали на выставке в Шанхае в 2004 году.
2: Они покупают немецкие автомобили, фактически являющиеся китайскими. Через какое-то время туда придут уже все эти Geely, Cherry и прочие там и так далее. Каждый третий автомобиль сейчас в мире производится уже Китаем. То есть, фактически сейчас это протест немцев против той экономической политики, которая выразилась в том, что вот они начали выбирать телевизор вместо холодильника. Почему? Потому что, когда при немцам, когда взорвали северные потоки, и немцы не проронили даже ни слова, когда они отказались от российского рынка сбыта, когда они, в принципе, начали вести ту политику, которую проводят по сей день, для многих немцев это было шоком, крайне негативным. Я помню, еще до 22 года, задолго до СВО, я был на одном из мероприятий одного из немецких фондов. Каждая партия имеет свой фонд, и он ведет общественную деятельность. Тогда еще он был в России не запрещен, сейчас, наверное, тоже нежелательная организация, что-нибудь еще. По-моему, это был фонд Фридриха Эберта. И вот они в Национале устроили, там выступают дипломаты, и там было большое количество представителей немецкого бизнеса. Такие дядьки такие мощные. Вот. И один из них выпил лишнего. И он вышел и начал задавать вопрос дипломатам. Скажите, ну с каких пор вот немецкие политики стали безумными идиотами? Там, потому что уже после 2014 года Германия стала вводить санкции против России. Их бизнес стал страдать от этого. Поэтому успех АДГ – это голоса немцев в пользу обычного прагматизма. Им надоела эта политика. Они свой протест выражают в голосовании за АДГ. И это при том, что АДГ – это партия, которая в Германии считается неприкасаемой. Буквально другие депутаты в Бундестаге не заходят в лифт, если там есть кто-то из депутатов АДГ. Настолько они неприкасаемы. И вот эта партия получает в одной из земель, не самой важной, не самой экономически развитой, там всего 2 миллиона человек, получает 44%. Так что это протест немцев против нынешней немецкой политики, поддержки Украины и выкачивания ресурсов в пользу Украины, отказа от российских энергоресурсов и рынка сбыта.
1: Абсолютно, на мой взгляд, верная оценка, за исключением того, что я бы добавила сюда еще вот какой момент. Именно так приходил на фоне пивных бунтов один человек с усиками. Он двигался именно так. На вот такой же провальной политике, вы помните, итоги Первой мировой войны, глубокая растерянность, потеря русских рудников, да?
2: Инфляция.
1: Нищета. То же самое. Все то же самое. И вот на фоне этого как раз и пришел эти пивные посиделки. И вот так пришел этот человек. Для них нужны деньги. Вот чтобы пришел такой человек, нужна серьезная подпитка извне, потому что внутри ресурсов как таковой нет. А вот этой ресурсной подпиткой как раз, как ни странно, опять становится... Удивительные люди, те, кто финансировали в свое время и сейчас финансируют и поддерживают того же Федорова на Украине. Он что, сам за свои деньги организовал картонный этот
0: Майдан,
1: да, который, кстати, неприкосновенен был.
0: Все да, остальное разгонялся.
1: Да, они разгонялся. Да, то есть вот чуть-чуть удивительно тут. Получается, что...
0: Никого там не крутили, мобилизаторы.
1: А за счет того, что это поддержал Трамп, но зная, что Трамп человек прижимистый достаточно, я думаю, что денег давал в том числе и Маск. Я подозреваю, что поскольку он неоднократно у себя публиковал, поддерживал, рекламировал их, ровно такое же движение он поддерживает сегодня и в Испании, ровно такие же движения они поддерживают и в Италии. Это вообще говорит о том, что... Ну и Зики, который кидает Маск, человек вырос во времена протеида, он так родился. Маск на самом деле при всей его демократичности такой, да, вот американском налете этом, он же вырос... Отец его, кстати, вышел, это же либертарианцы, нежелательная организация международная в России, я думаю, что будет признана экстремистской в том числе. Это же ведь на самом деле слияние либертарианской, крыла либертарианцев с крайне левыми как раз, да,

0: Выход на создание новой корпоративной идеологической культуры. Они ведь свою идеологию монтируют. И туда монтируется как раз вот этот прагматизм, только с долей налета цифрового вот этого вот взгляда, который в том числе у Карпа транслировался, да, вся эта... Новые деньги, так сказать, да? Новые деньги предлагают населению другой подход к устройству мира. Я думаю, что там не все так просто будет. И вот это вот то, что они движутся там вот к России, им кажется, что в России примерно то же самое. Но я, наверное, процитирую немножко, попробую себе вольно перефразировать Псалом. «Вы думали, я такой, как вы? Вы воровали, я молчал. Вы убивали, я молчал. Вы решили, что я такой, как вы». Это Бог обращается к евреям, да? «Вы приносили мне жертвы, а они мне противны». Ну, то есть, вот такой пример. Так и здесь.
1: Там есть очень жесткое выражение.
0: Да,
1: я мягче. Буду его цитировать.
0: Я мягче, да, просто.
2: Это из Исаии, это не из Псалома.
0: Вот, и там на самом деле очень заканчивается все нехорошо. Так вот, вот эта попытка сказать, что Россия, мы с вами примерно одной крови, а попытка на самом деле Третьего Рейха сближения была примерно то же самое было. Они пытались сказать, что мы с вами одной крови. Не вышло. Закончилось все войной.
2: Там, понимаете, еще в чем проблема? Если брать исторические аналогии, Гитлера во многом поддерживали западные страны, те же американцы, британцы неожиданно вдруг открыли ему там много чего. Ну, а он сразу понял, что его толкают на восток. И он, в общем-то, на восток идти не хотел. Кстати, так же, как и Наполеон в свое время. Наполеон, у него основным противником были англичане, Британия, Соединенное Королевство. Это он пошел на восток, чтобы заставить Британию капитулировать таким образом. Ну, немножко глупо, конечно. Но в любом случае есть...
0: Для глупости одному и второму стоило жизни.
2: Да, да. Но в любом случае можно сказать, что в ОДГ, в альтернативе для Германии, там действительно есть люди ультраправые. Хотя есть и откровенно нацистская партия «Третий путь» в Германии, перенасыщенная с агентами спецслужб, но, тем не менее, вполне существующая легально как политическая партия. И есть такая опасность, что действительно Европу могут радикализировать, привести там к власти правых, после чего направить их опять в сторону России. Но пока мы еще, если и находимся, то только в самом начале этого процесса.
0: Процесс, да.
2: То есть сейчас немцы, вот они будут переориентироваться на АДГ. АДГ вот получили 44%, это 38 мандатов. У них даже нет права решающего голоса. Они немножко рано обрадовались. И если им удастся сблокироваться с блоком Сары Вагенкнехт, что почти невозможно, тогда они смогут блокировать или, создав коалицию, что-то там на территории этой земли что-то решать. Там могут вести внешнее управление. То есть пока мы еще находимся в зоне неопределенности, но мы видим, что в Германии начинаются процессы среди населения увеличения симпатии к АДГ.
0: На фоне, кстати, миграционной политики.
2: И на фоне миграционной политики, на фоне всего, что происходит. На самом деле партия АДГ обязана своим успехом чему? Конфликту на Украине. Если бы не было конфликта, они не смогли бы вот апеллировать к тому, что вот смотрите, нас фактически отрезали от российской энергии, у нас происходит деиндустриализация. Что делает Шольц, Мерц, там все остальные, что они делали? Они отказали нам в рынке сбыта. В общем, мы нищаем, Германия уходит в пропасть. Вот.
0: Если бы Германия... Марионеткой Британии.
2: Да, но если бы Германия не уходила в пропасть, то АДГ была бы просто такой же маргинальной партией, как какой-нибудь Третий путь. Ну, в общем, этот процесс очень интересный, мы за ним внимательно наблюдаем, но определенная логика в том, что задавал вот наш зритель и слушатель, есть. Это и может быть действительно такая провизация Европы, в рамках которой сменится парадигма политики у политиков, в смысле у европейских элит, и они тоже могут направить свои враждебные усилия против России.
3: Здесь, в этом моменте, поставим многоточие, дорогие друзья. Спасибо большое за эту беседу. Напомню, мы в прямом эфире работали, у нас был запущен опрос в соцсетях проекта «Звезда Аналитика», и задавали мы вопрос следующий, с чем Уитков и Кушнер на самом деле приезжали в Москву. Большинство, а именно 55% наших подписчиков выбрали ответ с попыткой прощупать позицию Кремля перед новой эскалацией. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Одно мы знаем точно, армия России уверенно движется по направлению к достижению целей, поставленных президентом Российской Федерации, и сама ситуация на земле принуждает наших западных непартнеров приезжать, суетиться, ну и всячески.
0: Я вас, кстати, хочу поздравить. Сергеевка, вот пришла сейчас информация, что на Красноармейском направлении, это самая западная точка Красноармейского угольного бассейна, который поставляет как раз металлургии Украины, поставлял, ресурсная база
2: больше
0: была, она больше не поставляет. Да, Сергеевка у нас осталась, то есть, получается, дальше Днепропетровская
3: область. И это только одна из многочисленных подобных новостей о том, как уверенно и успешно действует Министерство обороны и армия России в этом конфликте. Спасибо большое нашим гостям. Инна Ямбулатова, Богдан Беспалько. Это была информация, политинформация на «Звезде». И я, Анна Шафран. До новых встреч.
4: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Сын великого киевского князя и английской принцессы. Князь-полководец и даже святой. В историю он вошел под именем Мстислав Великий.
5: Почему же он запомнился под этим именем?
4: Его отец Владимир Мономах почти сразу приметил талантливого наследника. Деятельный и энергичный Мстислав строил церкви и крепости, сражался с врагами русской земли, половцами, чудью, литовцами. Даже сокрушил собственного дядю Олега, претендовавшего на Киев.
6: История одного прозвища.
4: Взойдя на престол, Мстислав правил честно и справедливо. Среди народа пользовался большим уважением. Несмотря на постоянные войны, Русь жила при нем в изобилии и безопасности. После смерти великого князя его дети не сумеют удержать единую Киевскую Русь. Наступит долгий период междоусобиц. Тогда-то его наследники и вспомнят, каково было жить во времена Мстислава Великого.

0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
2: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-466-44920.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Более 40% мирового волового внутреннего продукта производит государство БРИКС, заявил Владимир Путин на пленарном заседании делового форума в Нью-Дели. Вклад так называемой «большой семерки», по словам президента России, составил всего 29%. При этом против России введено более 30 тысяч санкций, вдвое больше, чем против всех стран мира. Глава государства подчеркнул, Запад пытается вернуть утраченное лидерство неприглядными методами. Российские подразделения освободили Новогришино в ДНР и взяли под свой контроль Заревку в Запорожской области. По данным Министерства обороны, это создало условия для последующего наступления армии. За неделю наши войска нанесли один массированный и 6 групповых ударов по украинскому военно-промышленному комплексу, энергетике, логистике и портам. Также военные перехватили 4 ракеты «Фламинго», 2 «Нептун» и свыше 5500 беспилотников противника. Хуситы захватили стратегический порт Маха и заблокировали Красное море, заняв ключевую гавань на юго-западе Йемена. Вооруженные формирования вытеснили силы Саудовской Аравии. Наступление хуситов, по заявлению западной прессы, координировал Тегеран. Отмечу, что на этом фоне стоимость нефти марки Brent впервые за полгода превысила $100 за баррель. Блокады вынуждают суда идти в обход Суэцкого канала, увеличивая транспортные расходы. Старшеклассники со следующего учебного года смогут отказаться от углубленного изучения предметов. Новый стандарт даст ученикам право изучать все предметы только на базовом уровне, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Решение связано с недавними жалобами родителей в отказах школ переводить детей в 10 класс. Считает директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Поэтому было принято решение часть классов оставлять вовсе без профильной направленности и расширить возможности наших детей, ну, получать такое образование, которое им нравится. Но тут тоже есть противоречие. Встает закономерный вопрос, зачем тогда вообще идти в 10-11 класс, потому что с такими результатами единых государственных экзаменов, не профильными, ни один вуз не возьмет. И, может быть, тогда надо было выбирать не школу, а идти учиться в колледж на рабочую профессию.
1: Ранее президент указывал, что выдавливать учеников из школ нельзя. Вместо этого необходимо создавать условия для осознанного выбора востребованных экономикой профессий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Сегодня мы поговорим о вещах, информация о которых, в общем-то, очень тщательно скрывается. Но нам удалось ее достать. Вот в чем дело. 15 августа этого года китайская компания Sea Legend Shipping запустила первый регулярный рейс из Китая в Европу по Северному морскому пути. Контейнеровоз стартовал из китайского порта Нинбоу-Джуншань и зайдет в порты Феликсто, Великобритания, Роттердам, Нидерланды, Гамбург, Германия и Гдыня, Польша. Путь в одну сторону всего 20 дней. Это почти в два раза быстрее, чем путь через Суэцкий канал. В этом сезоне операторы планируют выполнить не менее 8 рейсов и привлечь флот из 7-8 судов ледового класса. Первый регулярный рейс в Европу из Азии по Северному морскому пути – это событие планетарного значения. Я не шучу, действительно планетарного значения. Потому что открытие такого пути – это изменение всей логики транспортных перевозок, удешевление и возможность увеличивать транспортные перевозки за счет того, что сокращается время этих перевозок. Конечно же, это в первую очередь выгодно нашей стране. Почему? Потому что задействован наш флот, наша инфраструктура. Это подъем и развитие наших северных регионов. Это связывание наших регионов. Это укрепление наших позиций в Арктике и многое-многое другое. Но если мы договариваемся о том, что это событие имеет планетарное значение, значит, оно имеет значение не только для нас, для планеты, для других стран, для других государств. А какое значение это имеет для других государств? Вот, например, как среагировала на это событие либеральное британское, а еще чье же, издание «Гардиан». Читаем. Согласно отчету экологического фонда Беллона за 2025 год, разливы топлива представляют огромную опасность в Арктике, поскольку мазут гуще других видов топлива, что затрудняет его очистку. Кроме того, нефть разлагается медленнее и практически невозможно удалить ее, если она находится во льду. Россия совершенно не готова к подобной катастрофе, если она произойдет. Несмотря на смелые, возможно, безрассудные попытки России продвигать Северный морской путь как альтернативу международному судоходству, эксперты говорят, что на данный момент экономическая целесообразность невелика. Так можно ли использовать Северный морской путь в качестве замены Ормонского пролива и Суэцкого канала? Короткий ответ – нет. Пока нет. Слушай, меня ужасно раздражает, что я не могу разговаривать с вами так, как я разговаривал бы с вами, я не знаю, на улице, на кухне, здесь у нас в студии без камер, потому что цензура не пустит то, что я хочу сказать этим людям. Вот самое простое, я хочу спросить вас, дорогие зрители, нас устраивает, что нас считают полными лохами, дебилами, безграмотными тупицами или теми, кому сделана лоботомия, как в фильме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», то, что сделали в конце фильма с героем Джека Николсона. Вообще, мы можем всерьез расценивать эту экспертизу? В два раза сокращается путь, увеличиваются возможности торговли. Мало того, соединение Азии, Европы и вообще соединение Азии со всем миром через Северный морской путь – это величайшее событие, дорогу к которому проложили наши предки. Они пишут о том, что невелика экономическая целесообразность. Да, Да, для кого-то она невелика. Мало, какая невелика? Она губительна для многих. Это экономическая целесообразность, которая является экономической целесообразностью для тех, кто действительно этим занимается и открывал эти земли XVI века. К слову сказать, в прошлом году наша страна отметила 500-летие освоения Арктики и Северных земель. Ну так, это к слову. И вот если просто заглянуть на книжную полку и достать труды сына знаменитого писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, философа, публициста Ивана Сергеевича Аксакова, и вот там можно найти вот такую цитату. «Самый внешний рост России – самое ее могущество не так страшны Европе, сколько пробуждение в русских людях народного самосознания. Могущество России не однажды было употреблено Западную Европою в пользу себе, не однажды служило оно интересам иноземным в ущерб интересам русским. Всего сильнее опасается Европа нашего внутреннего выздоровления, цельности нашего духовного организма. Всего нежелательнее ей, чтобы мы стали, наконец, нами самими. Проявление самобытной русской духовной творческой силы, по мнению Европы, опаснее для ее духовного и политического владычества, чем миллионы вооруженного русского воинства». Это написано в 1865 году, больше 150 лет назад. Вот удивительно, у нас в спектакле есть такая фраза, сказанная одним из героев, которого играет Володя Кочетков.
2: У нас в России за 10 лет может перемениться все, а за 100 лет не меняется абсолютно ничего.
1: Уже 150 лет назад Иван Сергеевич Аксаков предупреждает нас, что страшно Европе. И мы до сих пор не можем этого понять. И я сейчас вам докажу, что это продолжается. Вот смотрите. Западные природозащитники обеспокоены возможностью, чтобы пролился мазут в Северном Ледовитом океане на Северном морском пути. И никак они не реагируют на то, что уже свершившийся факт. 300-километровое пятно мазута разлито в Ормузском проливе. Ущерб коралловым рифам, мангровым лесам, исчисляемый триллионами долларов. И точно так же их совершенно не тревожит вред от террористического гнусного взрыва северных потоков. Вспомните. А вообще озаботились, скажем, ЮНЕСКО, Гринпис или WWF этими террористическими взрывами на северных потоках? А между тем выбросы метана от взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» сравнимы с выбросами от эксплуатации 10 миллионов автомобилей в течение 20 лет. Обеспокоились они этой ситуацией? Нет. Вы понимаете, что то дремучее средневековье, в которое погружается сегодня Европа, оно становится просто гипертрофированным. Недаром президент говорит на встрече с военными моряками вот это.
3: Мы видим, что власти некоторых стран по нарушению международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуть. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально.
1: Да, действительно, Европа была колыбелью мирового пиратства. Ну, казалось бы, уже вроде как бы должно было бы все это пройти. Ничего подобного. Возобновлено и расцветает.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Деятельность Всемирного фонда дикой природы WWF, исполняющего функции иностранного агента, признана нежелательной в России. Деятельность Гринписа признана нежелательной в России. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Вот у меня вопрос. Если бы мы сегодня жили где-нибудь в 1995 году, возможен ли был бы сегодня рейс через Северный морской путь? Я думаю, что ответ очевиден. И именно благодаря нашему президенту и руководству страны сегодня это стало возможно. Но почему мы, освободившись от того морока, который больше 20 лет превращал нас в манкуртов и в колониальную страну, до сих пор попадаемся вот в эти ловушки, расставленные нам теми странами, которыми руководят вот эти самые пираты? Уже не первый выпуск мы говорим о деструктивной деятельности таких организаций, как Greenpeace, WWF, ЮНЕСКО и прочее, и прочее. Вот и сейчас, как я вам обещал, хочу показать вам документы, которые нам предоставили очень профессиональные люди. Послушайте. Знаете ли вы, хотя мы об этом говорили, что инвестиционные проекты нашей страны порой упираются не в отсутствие денег, не в технические барьеры, нет. Они упираются в экологический стопор. Вот смотрите, есть такая Рамсарская конвенция. Она была подписана 2 февраля 1971 года представителями 7 государств в иранском городе Рамсар. На основе конвенции была сформирована международная площадка для ведения реестра природоохранных водно-болотных угодий. 25 июля 2025 года Россия вышла из этой конвенции. Вот сообщение нашего МИДа по этому поводу. Попытки призвать секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем. В текущих условиях использование инструментов Рамсарской конвенции для охраны российских водно-болотных угодий не представляется возможным. То есть мы снова сталкиваемся с тем, что международная организация, когда дело касается России, перестает быть беспристрастной, объективной. Или, например, ну ведь, наверное же, борьба за экологию, она должна быть лишена какого-то политического окраса, правильно? Скажите, чем отличаются выбросы в атмосферу отходов от сжигания угля российского от выбросов в атмосферу от сжигания угля польского? Ну, наверное, ничем. Но почему именно с начала специальной военной операции именно Greenpeace запрещает импорт в Евросоюз угля из соображений экологии, но только российского и никакого другого. Или, например, опять же, сначала с специальной военной операцией идет охота на русские танкеры, которые перевозят нефть и газ. За это время они отследили движение 299 российских судов. Поразительно. Хотя Россия вышла из этой конвенции, это не отменило международного статуса ограничений, наложенных на Россию тогда, когда Россия входила в эту конвенцию. До сих пор у нас числится 35 участков, подлежащих охране по этой конвенции. Кроме того, существует еще теневой второй список из 172 участков на 42,6 миллионов га. Притом, по большому счету, без всяких конвенций мы продолжаем охранять природу, животный мир, потому что это наше будущее, это будущее наших поколений. Нас не надо этому учить, мы это делаем сами. Мы говорили об этом. 5 сентября 2022 года на втором международном форуме по сохранению тигра президент России Владимир Путин озвучил результаты учета амурского тигра. В России обитает не менее 750 тигров, включая тигрят. Напомним, в 2010 году в нашей стране обитало не более 390 взрослых особей. И все это – итог сложной и кропотливой работы, прежде всего сотрудников национальных парков, ученых, инспекторов, правоохранителей. Еще одно важное направление деятельности Центра «Амурский тигр» – поддержка коренных народов в ареале тигра. А что на другой стороне? Вот тут как раз, как говорится, есть нюансы. И я вам сейчас их покажу. Согласно Рамсарской конвенции, 15 территорий до сих пор считаются украинскими, включая Крым и акватории Азова. Вот вы вдумайтесь, а как проверяющие органы могут контролировать эти территории, если они числятся за Украиной, а уже больше 10 лет являются неотъемлемой частью Российской Федерации? Ну, кого вы лечите? Кому эта лапша вешается на уши? Но дело не в этом, что кто-то вешает, а дело в том, что ее не снимают. Она так и висит у нас на ушах. И вот как раз тут мы приходим к той самой пристрастности, о которой мы говорили, когда наука превращается в геополитику. Вот анализ, который нам предоставили специалисты, занимающиеся этим вопросом всерьез. В каждом нашем регионе работают сотрудники извне нашей страны. Например, северо-запад, Кольский полуостров, Карелия. Их контролирует Михаэль Рислер, Хейко Мартин, Янне Саарикиви, Ретта Тайванен и другие. Всего 8 специалистов. Волга-Урал, Центральная Азия, миграция. Рана Тураева, Рустамжон Уренбоев, Артем Рабакашвили, Александр Пашес. Западная Сибирь, Ямал. Флориан Штамлер, Штефан Дудек, Инна Шрёдер, Джон Питер Циккер, Йоахим Отто Хабек. Южная Сибирь, Алтай, Тыва, Брайан Донахо, Лудек Брос, Агнешка Халемба. Климат. Мартин Хайман, Олаф Колле. Арктика. Инфраструктура и мобильность. Питер Швейдер, Ольга Поворознюк, Тимоти Хеленяк и другие. И так далее, я всех перечислять не буду. А еще и Дальний Восток, Камчатка, Чукотка, Байкал, Бурятия, Якутия и так далее. Все эти люди – это специалисты европейских и американских институтов или бывшие ученые граждане России, которые давно уже живут за границей. В основном это институт Макса Планка, ЮНЕСКО, WWF, Венский университет. Ну, вы представляете себе, что от Мурманска, Карелии до Сибири, Дальнего Востока, Камчатки существуют смотрящие, которые делают вид, что они следят за экологией, А на самом деле они следят за тем, чтобы притормозить возможность нашего экономического и промышленного развития. Но есть еще ключевые посредники, которые обеспечивают их связанность. Это люди, являющиеся смотрящими над смотрящими. Например, Иоахим Отто Хабек, Маша Шоу и Денис Зуй. Они координируют, синхронизируют тему деколонизации Севера. Эти люди получают очень значительные гранты для налаживания связей с российскими коллегами, для организации неких экспертных обществ, которые и превращают науку в геополитику. И тогда при помощи этих международных сообществ они накладывают вето на наши территории, чтобы замораживать возможность их разработки. Если соединить все территории, на которые наложены вето, знаете, какую цифру мы получим? Мы получим цифру 1 038 000 квадратных километров. Для наглядности это примерно соединение двух территорий Франции, крупнейшей страны в Европе. Вы понимаете, что эти территории практически нам не принадлежат, потому что они подчиняются внешнему регулятору, задача которого – подчинить себе нашу хозяйственную целесообразность. Вы понимаете, что вот так вот без пушек, ракет, танков и так далее можно отхватить территорию величиной в две Франции. А вообще, вот если так взглянуть на это современным взглядом, нет ощущения, что мы имеем дело с международным ОПГ. Это мафия, которая, как говорят, бессмертна. Не так ли?
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Деятельность Всемирного фонда дикой природы WWF, исполняющего функции иностранного агента, признана нежелательной в России. Деятельность Гринписа признана нежелательной в России.
5: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
6: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. Там на встрече с военнослужащими заместитель председателя Совета безопасности России рассказал о том, как идет процесс заключения контрактов на службу в войсках.
7: Темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года. Вот. А у нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться. Потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%.
6: Прокомментировал Дмитрий Медведев слухи о якобы планах России напасть на Европу. Заместитель председателя Совета безопасности назвал их бредом. Он пояснил, тему российской угрозы в Европе используют, чтобы выбить деньги на продолжение войны. Освобождение Заревки расширило зону контроля западнее Коммунаровки и создало условия для продвижения наших штурмовиков в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что под контроль взят крупный район обороны площадью более 4 квадратных километров. Об освобождении Заревки и Новогришина в ДНР в ведомстве сообщили в пятницу. Там добавили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 48 управляемых авиабомб, 14 снарядов «Хаймерс», 2 управляемые крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и более 5 500 беспилотников самолетного типа. На полигонах в Калининградской области боевые расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота приняли участие в учении. Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях. С ракетчиками проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Цель – совершенствование навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче цели указания при нанесении ракетных ударов в различных условиях обстановки. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Сергей Стыркин в должности радиотелефониста обеспечивал связь между подразделениями. В момент интенсивного артиллерийского обстрела противника линия была повреждена. Несмотря на плотный огонь и угрозу со стороны вражеских FPV-дронов, военнослужащий выдвинулся к месту повреждения. В процессе восстановления кабеля рядовой заметил приближающийся беспилотник и сбил его из личного оружия. После этого Сергей Стыркин завершил ремонтные работы, вернув связь. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
5: Премьера на радио «Звезда». Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно, но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Я абсолютно не говорю о том, что со всех этих участков нужно снять охранную зависимость, охранную необходимость. Совсем нет. Мы знаем, насколько наш народ ценит наше культурное наследие, нашу историческую память, наши природные богатства, наши пейзажи и так далее, и так далее. Но не Акиму Отто Хабеку и Маше Шоу это решать. Именно наши ученые, именно наши специалисты вместе с местными специалистами и учеными должны решать, что можно делать и где, а что нельзя. И никто другой. Вот как вы думаете, для чего эти природозащитники так рьяно занимаются охраной этих земель? Для сохранения их первозданности, для сохранения культуры и быта малых народов? Ну, это же наивно, ну, это смешно думать. Они это делают для того, чтобы, расчленив, отделив эти земли от России, прийти туда самим. Не народы, населяющие эту землю, их интересуют, а то, что скрывает эта земля – богатство, недра, золото, нефть, газ и так далее. И в эту самую минуту все уважение, о котором они сейчас так распинаются к этим народам, исчезнет как дым. И если эти народы зададут вопрос наивно, а как же так, вы же нам говорили, что нам надо, да, и мы сами, а как же так? Им заткнут рот огненным кляпом, чтобы они не мешали заниматься тем, ради чего эти смотрящие охраняли наши земли от того, чтобы мы их использовали во благо и этих малых народов, и всей страны. А вот один пример, как эти ученые обосновывают необходимость расширения охранных зон, скажем, в Арктике. Вот смотрите, это работа сети КРАФТ. Это исследовательская координационная сеть для справедливого будущего Арктики. Сеть была создана американскими университетами при поддержке Национального научного фонда США, NSF. Ну, вы понимаете, как представляет себе справедливое будущее Арктики, скажем, американцы. 2 декабря 2024 года проходит онлайн-лекция. Мероприятие организовано Ханной Брэдли, Университет Вирджиния США и сетью КРАФТ. Участники дискуссии – Саас Ксенофонтов, постдокторант Университета Северной Айовы, Ольга Поворознюк, постдокторант Венского университета и Питер Швейцер, профессор Венского университета. Они поднимают вопросы об Арктике, ее инфраструктуре, и взаимодействии с местным сообществом. Для понимания того, о чем мы говорим, я хочу вам показать фрагмент одной работы. Автор этой работы – Саас Ксенофонтов. Называется она «Влияние глобальных изменений на устойчивое развитие коренных народов в Республике Саха. 2024 год». Вообще, господин Ксенофонтов Он по национальности саха, но давно живет в Америке, работает в университете Северной Айова, штат Айова. Я не буду приводить весь текст, но вот главное, чтобы понять, о чем речь. Промышленное развитие в республике Саха привело к традиционному захвату земель, загрязнению священных водоемов, воздуха, а также к другим негативным последствиям для устойчивого развития коренных народов. То есть пришедшая на эту землю цивилизация, электрификация, тепло, свет, телефонная связь, вообще связь, радио, телевидение – это все подается как захват земель. Мы говорили об этом, вспомните. Ведь доходит до абсолютного абсурда, когда государство, власть хочет и пытается помочь коренному населению какого-нибудь малого народа, на этих форумах это превращается в абсолютную противоположность. То есть не в помощь, а наоборот в уничтожение. Вот послушайте, какую историю нам рассказал один из ведущих сотрудников национального парка Бикин в Приморском крае.
8: Вот, Суженко, сама история, да, да, что вот туристка ехала с мужем на велосипеде, остановилась, муж вернулся, она вот нашла там мужчину, стала с ним жить. А адыгейц, в общем, погрузилась в среду, не работала, но у нее были постоянно откуда-то деньги, и это позволяло ей даже детей возить в Францию каждый год по 1-2 раза. Когда стали создавать национальный парк, она достаточно активно заняла эту позицию. Основная версия была, что создание нацпарка разрушит удыгейский быт. То есть она проповедовала, что электричество, то есть провода одни и те же, только подача электричества до прихода национального парка была от генератора по высокой цене. А когда электричество стало продаваться централизованно, то стало говорить, что вот генераторы – это традиционная удыгейская история, а вот централизованная, то есть другой источник энергии уже нет.
1: Читаем дальше работу СААСа Ксенофонтов. Необходимым компонентом для достижения устойчивого развития на уровне коренных народов является самоопределение и самоуправление. Что кроется за этой формулировкой? А кроется за этой формулировкой расчленение России. То есть, в принципе, по нашим законам, СААС Ксенофонтов должен сидеть в тюрьме, потому что это уголовное преступление. Но вместо этого он сидит в Северной Айове, финансируется Национальным научным фондом США и, видимо, совершенно забыл, что произносит он эти слова на земле, с которой каленым мечом и одеялами, зараженными чумой, было истреблено местное индейское население. А вот известно ли господину Ксенофонтову, что по одной из версий название штата Айова происходит от названия племени индейцев, которые проживали на этой земле? И, кстати, неплохо было бы ему напомнить, как эти смотрящие, которые заботятся о светлом будущем коренных народов России, поступали со своими коренными народами? Вспомните наш выпуск. В результате геноцида американских индейцев, также известного как самый длительный холокост в истории человечества, было уничтожено 95 из 114 миллионов коренных жителей нынешних территорий США и Канады. Список мероприятий американской политики геноцида по отношению к индейцам включал в себя массовое истребление, биологические войны, принудительное выселение из родных мест, лишение свободы, внедрение ценностей, отличных от коренных, хирургическая стерилизация местных женщин, запрет на проведение религиозных обрядов и проведение других мер, способствующих вымиранию многих племен. Информация о геноциде американских индейцев преднамеренно исключена из базы знаний и сознания жителей Северной Америки и всего мира. Американских школьников учат, что большие территории Северной Америки до прихода европейцев были необитаемы. Но дело в том, что и у нас в стране находятся те, кто ведутся вот на эти посылы. Вспомните депутата из Якутии, который, выступая с трибуны своей думы, говорил об угнетении, ущемлении прав якутского народа.
9: До 2018 года в нашей республике произошли ужасные события, которые отбросили нас на десятилетия назад и превратили жителей моей республики в бесправных узников на своей земле. Наши лидеры уже нагло сами участвуют в дележе народного богатства, включая алмазы и золото. Нас склоняет не изучать свой язык. Древний тюркский язык, пришедший к нам от наших великих предков, минует тысячелетия. От нашего суверенитета, стоившего жизнь многим тысячам жизней и поломанных

0: Мариинского университета. 14 октября 2025 года публикуется приглашение к участию в семинаре на тему «Россия и присвоение Арктики». Прошу внимательно слушать формулировки. «Интересы, инструменты и идентичности от позднего царского периода до наших дней». Семинар проходил в Мюнхенском университете с 12 по 14 марта 2026 года. Я не буду подробно разбирать материалы этого семинара, я хочу обратить внимание на один термин – appropriation. Это в переводе буквально обозначает «присвоение». В отличие от нашего слова «освоение», которым мы называем изучение Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, севера нашей страны, юга и так далее, и так далее. А присвоение, то есть оккупация. Вы понимаете, как уже в названии заложена интонация, отношение, атмосфера? Вот выдержка из описания этого мероприятия. Больше, чем любая другая страна, Россия колонизировала и индустриализировала Арктику, включая ее побережье, и использовала этот океан в качестве стратегического морского пути. Российский крайний север служит ареной для утверждения национальных интересов и идентичности. Его история легитимизирует якобы «естественные» в кавычках привилегии крупнейшего арктического государства. Ну, опять из меня рвется сказать, как это называется. Это нам ставится в упрек, что мы заинтересованы в защите наших национальных интересов, нормально? Это нам ставится в упрек. То есть всему миру, особенно Соединенным Штатам, можно защищать свои национальные интересы. И во имя интересов бомбят Иран, Ирак, во имя этих интересов бомбят Газу, крадут президентов. И так далее, и так далее. Во имя национальных интересов своей страны. А нам нельзя. Мы, понимаете, экспроприаторы собственной земли. Твою мать. Как вам это? И это всему миру выдается за правду, вообще вычеркивая историческое значение этих земель для России. Напрочь забыв, например, что Семен Дежнев, мореплаватель и исследователь Северной и Восточной Сибири, который в 1648 году открыл самую восточную точку Евразии, или выдающийся мореплаватель Витус Беринг, которого в России называли Иван Иванович, он пересек всю Сибирь и в 1728 году нанес на карту побережье Камчатки и Чукотки. Семен Челюскин, который в 1742 году достиг самой северной точки Евразии. В честь них названы Берингов пролив, мыс Дежнев, мыс Челюскина. Или Иван Папанин, легендарный полярник, исследователь Арктики. Один из первых, он пионер освоения Северного полюса. Он возглавил в 1937 году первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс-1». А заглянуть подальше в историю – Ермак Тимофеев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов, братья Дмитрий и Харитон Лаптевы и многие-многие другие. Это вы, последователи мюнхенского путча, с которого начался фашизм. Это вы, грабившие в течение веков весь мир. Это вы, которые из любого несчастья, из любой революции, из любой войны, из любой катаклизмы всегда выходили сухими из воды. Это вы нам ставите в упрек нашей кровью завоеванные наши земли? Вам давно вообще градусники ставили, уроды?
1: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Александр Иванов внесен в список физических лиц, исполняющих функции иностранного агента.
2: Ростов. Тебе на «В».
3: Владимир.
4: На «Р». Рыбинск.
2: Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны.

0: «Золотое кольцо России».
1: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
0: Путеводитель по Золотому кольцу России.
2: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Слышала, что спать при дневном свете вредно. Это правда?
3: Отвечает сомнолог Павел Кудинов.
4: У любого человека в головном мозге существуют биологические часы, и это на самом деле генетически запрограммированный биохимический процесс, вполне себе реальный. Эти часы как раз отсчитывают 24 часа и подчиняют жизнедеятельность человека своему ритму. С другой стороны, каждые часы требуют некоторой подзаводки и синхронизации, и как раз своей жизнедеятельностью человек вот эти вот часы подзаводит. Как это выражается? Часы синхронизируются с моментом нашего пробуждения и с моментом нашего засыпания. И попадание дневного света на сетчатку глаза – это важный достаточно момент в работе биологических часов и циркадных ритмов человека. Как только исчезает свет, то вырабатывается гормон мелатонин, который обеспечивает первичную сонливость, помогающую нам заснуть. А когда на сетчатку глаза попадает свет, то запускается процесс пробуждения и запускаются, чуть-чуть подводятся, синхронизируются эти биологические часы, и начинается активация и наступление работоспособности. Если человек спит со включенным светом, выработки мелатонина нету и слегка нарушается работа этих самых биологических часов. Пока мы молодые, мы этого можем не замечать, но с возрастом, когда копятся какие-то другие заболевания или легкие отклонения или что-нибудь, это может уже приводить действительно к нарушению циркадных ритмов и к процессам засыпания, то есть к бессоннице. Сам же сон во время дневного света более поверхностный, менее глубокий, не дается полноценной смены стадии сна, а это очень важно для последующей работы всего организма и головного мозга в том числе. Это приводит в краткосрочном перспективе к снижению работоспособности, скорости реакции, а в долгосрочной перспективе это снижение иммунного ответа, склонность к аллергиям, склонность к более частым заболеваниям. Есть работы, которые показывают, что и к развитию онкологических процессов плохой сон тоже вполне себе способствует.
1: Очень важные вопросы.
5: Ломоносов дошел до Москвы
6: пешком. Вообще сбрасывали
5: на тропинку.
6: А викинги шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
9: Меня на днях поставил в тупик вопрос. Какого цвета изначально были египетские пирамиды?
10: Какого-какого? Как и сейчас, песочного.
8: А вот и нет.
11: Во времена фараонов пирамиды были белыми за счет облицовки, выяснили современные ученые. Сверху эти сооружения покрывали отполированным до блеска белым известняком. И с ним огромные усыпальницы буквально сияли под солнцем, демонстрируя величие древних правителей.
8: Исторические мифы и заблуждения.
11: Но судьба этих облицовочных плит незавидная. Когда Египет утратил силу и независимость, плиты из пирамид либо пустили на строительство других объектов, либо растащили местные жители. Остатки облицовки сейчас можно увидеть, например, на пирамиде Хефрена, да и то от ее белоснежного блеска мало что осталось. Плиты раскрошились от времени и песчаных бурь.
9: Да, известняк не такой уж крепкий материал.
11: Постепенно выцветали и основные блоки пирамид. Они тоже из известняка. Из серовато-белых или кремовых они превратились в песочные или желтовато-коричневые.
8: А вот и да.
12: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. Москва и москвичи. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
8: Реклама.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
14: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-746-44920.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Запад пытается всеми путями вернуть свое утерянное лидерство, в том числе за счет неприглядных инструментов. На это указал Владимир Путин, выступая на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
2: Вход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее. Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения. Знаю, здесь коллеги могут привести сотни таких примеров, но вот в отношении России введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых.
1: Владимир Путин добавил, Россия укрепила национальный суверенитет и сейчас развивает связи с надежными и предсказуемыми партнерами. Совет директоров Банка России впервые с апреля прошлого года не стал понижать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 14% годовых. Представители регулятора объяснили, что решение принято на фоне сохраняющихся инфляционных рисков. Годовая инфляция достигла уровня в 6,3%, а устойчивый рост цен ускорился до 5-6%. Регулятор отмечает умеренное развитие экономики в третьем квартале, постепенное снижение напряженности на рынке труда и сокращение кадрового дефицита при замедлении роста заработных плат. Предприниматели, пострадавшие от атак украинских дронов на логистику маркетплейсов, с сегодняшнего дня смогут рассчитывать на получение льготных кредитов с государственной поддержкой. На программу выделено 50 миллиардов рублей. Займы от полумиллиона до полумиллиарда рублей на оборотные средства выдают 73 банка. Для бизнеса льготный период увеличен до 1,5 лет, а при нехватке залога доступно поручительство корпорации малого и среднего предпринимательства. Проверку боеготовности всей армии Белоруссии вплоть до мобилизации планирует провести глава республики Александр Лукашенко. По его словам, военное командование уже проверяет артиллерийскую бригаду, а ранее танковые и мотострелковые подразделения. Лукашенко заявил, что пришло время встряхнуть армию, власти готовятся к войне, чтобы ее не было, приводит слова президента белорусское телеграфное агентство. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 18 тепла. В воскресенье переменная облачность до 20 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно, но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: год, Ленинград, поздняя осень. Набережная Мойки. Булат Акуджава в теплом пальто и меховой шапке облокачивается на парапет. Неспешно пыхтит сигареткой и сквозь очки внимательно разглядывает очертания города. Этот снимок появился неспроста. Корреспондент ТАСС Юрий Белинский жил и работал в Питере. Долгое время мечтал сделать фотопортрет известного московского поэта Булата Акуджавы. Но что-то постоянно мешало их встрече. Регулярные командировки, творческие вечера, литературные конференции. И вот свершилось. В конце 90-х Булат Шалвович приехал на гастроли в Ленинград. Фотограф тут же позвонил ему в гостиницу.
4: «Мы договорились прогуляться на следующий день и придумать композицию для будущего снимка. Я, весь такой радостный, положил трубку и крепко задумался. А где же будем работать? На фоне Эрмитажа? Возле Медного всадника? И чего? Кому это нужно?»
0: История одной фотографии.
7: В ту ночь Юрий Белинский почти не спал. Думал о предстоящей встрече. А рано утром нашел в своей библиотеке сборник сочинений Акуджавы.
4: Я открыл книгу машинально, наугад. На какой-то там странице, не помню. А потом прочитал. «Между домом графа Аракчеева и домом Дельвига барона, как между было и не стало нерукотворная черта, ее мы топчем упоенно и приступаем окрыленно, и кружимся, и кувыркаемся, и не боимся ни черта».
7: Словно подарок судьбы, тот самый стихотворный дом уцелел и все еще стоял возле набережной Мойки в Ленинграде. Там и провели фотосессию. Акуджаве очень понравилось, и он на бис даже процитировал собственное произведение.
8: «Между домом графа Аракчеева и домом Дельвига барона все уместилось понемногу. Его любовь, его корона, беспомощность его кормилица и перевозчика весло. О чем, красотка современная, ты вдруг вздохнула тяжело?»
0: Человек в кадре. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда».
10: Тэффи. Рассказ «Лень». Читает Игорь Тарадайкин.
11: Как-то мелькнуло в газетах известие, что кто-то открыл микроб лени, и что будто даже собираются строить специальный санаторий для лентяев, где их будут лечить прививками, инъекциями, а в трудных случаях — удалением какой-то железы, которая развивается у лентяя внутри, под самым носом. Если все это верно, то это ужасно. Это будет последняя несправедливость, выказанная человеком по отношению к лени. Человек в ослеплении своем оклеветал это лучшее свое природное качество, отнес его к разряду своих недостатков и клеймит матерью пороков. Когда Господь проклял Адама, он сказал, что тот будет трудиться в поте лица. Если бы Адам был человеком прилежным, он только усмехнулся бы. Трудиться в поте лица. Да что ж можно иметь против такого приятного занятия? Это вполне соответствует моей натуре. И без всякого проклятия я предпочел бы это времяпрепровождение всякому другому. Но не усмехнулся Адам. И не обрадовался, а упал духом. И проклятие Господне было действительно наказанием, потому что поразило его в самые глубокие основы его существования, в его лень. Не будь человек лентяем, на этом бы все и кончилось. Ковырял бы землю ногтями и получал бы от нее тернии и волчцы. Но вот уже в пятом поколении родился первый лентяй Фовал, который сказал: «Не хочу рыть землю руками. Мне лень. Нужно что-нибудь придумать, чтобы меньше трудиться и больше получать». И выковал первую лопату. Следующему лентяю показалось, что и лопата отнимает слишком много силы. Лень. И припрек на помощь лошадь. Когда был придуман паровой двигатель, это был светлый праздник для лентяев всех стран. «Ну, теперь кончено», — ликовали они. «Довольны мы потрудились. Пусть теперь машина за нас поработает. Мы пока что отдохнем да покурим». И затрещали машины, загудели паровики по всему миру. Каждый лентяй взваливал на машину отрасль своего труда, придумывал, прилаживал, хитрил. Как бы так устроить, чтобы самому только пальцем шевельнуть, а все за тебя будет сделано. Потому что истинный, глубокий и сущий лентяй ленив не только за себя, но и за других. Если ему будет предоставлена возможность завалиться на бок, а другие будут на него работать, он истомится и зачахнет от лени за других. Кто испытывал когда-нибудь сознательно это могучее чувство, тот понимает, что именно оно движет человечество по пути прогресса. Он смотрит лентяй на улицу, видит, человек бредет, усталый, прошел, по-видимому, много, еще, верно, должен далеко идти. Как ему не лень. Придумать бы такую машину, чтоб возила людей, и чтоб было скоро и недорого. И вот трамвай, в сущности, уже заказан. И ждет только человека, одаренного более острой и интенсивной ленью, который не только будет мечтать, но и в порыве отчаяния изобретет и выполнит этот заказ. Когда изобрели электрические двигатели, лентяи устроили вокруг них целую вакханалию. Электричество должно их освещать, согревать, передвигать, увеселять, качать воду и разговаривать. Лень овладела всем земным шаром. Затянула землю рельсами, лень ходить, телеграфными проволоками, лень писать. Наставила антенны для беспроволочного телеграфа, лень проволоку тянуть. И все ей мало, все ищет она нового, и все идет дальше. Современный мир представляет картину полного расцвета самой кипучей деятельности. Дымят фабричные трубы, стучат моторы, гудят паровики, свистят ремни. Что такое? Откуда такая неистовая энергия? Нам лень. Вот откуда. Если присмотреться внимательно, мы окружены продуктами самой бешеной лени. Вот ткацкая фабрика. Она возникла от того, что бабам было лень ткать. Вот бумага предельная, от того, что лень было прясть. Скажете, потребности росли. У прилежного человека, соответственно, с потребностями растет только усердие. А разные хитрости, как бы поменьше трудиться, да при этом еще получше результаты получить, это уж лень, мать всех пороков. Вот пришли вы к себе домой. Поднимает вас лифт, изобретенный человеком, которому не стыдно было сознаться, что шагать по лестнице лень. Поворачиваете электрический выключатель, придуманный феноменальным лентяем, которому тошно было даже за керосином послать. В былые времена детей за леность секли, но это, слава богу, мало помогало. И, может быть, один из тех, которых за недосугом забыли вовремя высечь, и изобрел какое-нибудь усовершенствование, облегчающее его былой детский нудный труд. Но если примутся радикально вылечивать лень, тогда все пропало, тогда все остановится или пойдет назад. А мне не лень, скажет купец, из Новгорода в Москву на лошадках съездить. Время терпит. А мне не лень платье руками шить, скажет портной, к чему тут машинка. И на шестой этаж подняться не лень, и полотно ткать не лень. Если поусердствовать, да приналечь, так почище фабричного будет. И приналягут. Лечиться, наверное, захотят многие, потому что лень доставляет большие страдания. Вот стоит, например, у меня в комнате кресло, на котором разорвалась обивка. Но я тщательно скрываю ото всех это обстоятельство, прикрываю пледом, а людей, особенно зорких, прямо усаживаю на рваное место, потому что если увидят, посоветуют переменить обивку, чего бы казалось проще. Но человек, одаренный истинной ленью, знает, что достаточно сказать необдуманное слово, как поднимется такая трескотня, что жизни не рад будешь. Хорошо, я переменю обивку. Я пойду на это. Но знаете, что тогда будет? А вот что. Я скажу прислуге. Позовите ко мне обойщика, который живет тут на углу. Прислуга пойдет, вернется, скажет, что обойщика не застала, и что нужно сходить утром. Пойдет утром, приведет обойщика. Тот спросит, какой кожей отбить кресло, и предложит принести образцы. Не надо образцов. Делайте, как вам удобнее, скажу я. И подумаю, как он опять пойдет, и опять придет. Нам все удобнее. «Мы ведь кожу не с себя сдираем», — ответит он, — «и пойдет за образцами. Потом опять придет, опять уйдет и будет отпарывать старую обивку, из-под которой пойдет пыль и вылезет волос. А гвоздей в обивке много, и он будет их вытаскивать, а какой-нибудь мальчишка будет помогать, а обойщикова жена будет подметать сор, потом станут кроить кожу, прилаживать, потом пойдут, придут, уйдут. И все это из-за моего желания иметь целое кресло. И желание-то такого не острого, не важного, не радостного. Ну, разве не лень? Нет, не могу. Чувствую, что легче было бы изобрести какую-нибудь такую машину, благодаря которой кресла сами собой бегали бы обиваться на какую-нибудь специальную фабрику. Не надо санаториев. Не надо губить лень. Пусть она развивается, крепнет и гонит скорее человечество к той прекрасной цели, которой оно идет уже столько веков. Ничего не делать и все иметь. И последнее, что сделает человек, будет гигантский обелиск, а наверху сложенные руки и надпись: «Лень — мать всей культуры».
10: Мы читали рассказ Тэффи «Лень».
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс».
1: Алексей Николаевич Толстой. Фрагмент из романа «Гиперболоид инженера Гарина». Читает Александр Бурдуков.
2: Было очень тихо и очень спокойно. В комнате скрипнула дверь, послышались шаги по ковру. Неясное очертание человека остановилось посреди комнаты. Он сказал негромко, по-русски: «Нужно решаться. Через 30-40 минут подадут машину. Что же, да или нет?» На кровати пошевелились, но не ответили. Он подошел ближе. «Зоя, будьте же благоразумны!» В ответ невесело засмеялись. Гарин нагнулся к лицу Зои, всмотрелся, сел в ногах на постель. «Вчерашнее приключение мы зачеркнем. Началось оно несколько необычно, кончилось в этой постели. Вы находите, что банально?» «Согласен. Зачеркнуто. Слушайте, я не хочу никакой другой женщины, кроме вас. Что поделаешь?» «Пошло и глупо», — сказала Зоя. «Совершенно с вами согласен. Я пошляк законченный, первобытный. Сегодня я думал, ба, вот для чего нужны деньги, власть, слава. Обладать вами. Дальше, когда вы проснулись, я вам доложил мою точку зрения. Расставаться с вами я не хочу и не расстанусь». «Ого», — сказала Зоя. «Ого» ровно ничего не говорит. «Я понимаю, вы, как женщина умная и самолюбивая, ужасно возмущены, что вас принуждают. Что ж поделаешь, мы связаны кровью. Если вы уйдете к Роллингу, я буду бороться. А так как я пошляк, то отправлю на гильотину и Роллинга, и вас, и себя». «Вы это уже говорили. Повторяетесь. Разве вас это не убеждает? Что вы предлагаете мне взамен Роллинга? Я женщина дорогая. Оливиновый пояс». «Что?» «Оливиновый пояс. Объяснять это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через 20 минут мы должны ехать. Оливиновый пояс — это власть над миром. Я найму вашего Роллинга в Швейцары. Вот что такое оливиновый пояс. Он будет в моих руках через 2 года. Вы станете не просто богатой женщиной, вернее, самой богатой на свете. Это скучно, но власть, упоение небывалой на земле властью. Средства для этого у нас совершеннее, чем у Чингисхана. Вы хотите божеских почестей? Мы прикажем построить вам храмы на всех 5 материках и ваше изображение увенчивать виноградом». «Какое мещанство!» «Я не шучу сейчас. Захотите, и будете наместницей Бога или черта, что вам больше по вкусу. Вам придет желание уничтожать людей, иногда в этом бывает потребность. Ваша власть надо всем человечеством. Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищам оливинового пояса. Я предлагаю выгодную партию. 2 года борьбы, и я проникну сквозь оливиновый пояс. Вы не верите?» Помолчав, Зоя проговорила тихо: «Почему я одна должна рисковать? Будьте смелы и вы». Гарин, казалось, силился в темноте увидеть ее глаза, затем почти печально, почти нежно сказал: «Если нет, тогда уйдите. Я не буду вас преследовать. Решайте добровольно». Зоя коротко вздохнула, села на постели, подняла руки, оправляя волосы. Это было хорошим знаком. В будущем оливиновый пояс. А сейчас что у вас?» — спросила она, держа в зубах шпильки. «Сейчас мой аппарат и угольные пирамидки. Вставайте, идемте в мою комнату, я покажу аппарат». «Немного. Хорошо, я посмотрю. Идемте». В комнате Гарина окно с балконной решеткой было закрыто и занавешено. У стены стояли два чемодана. Он жил в Черном Дрозде уже больше недели. Гарин запер дверь на ключ. Зоя села, облокотилась, заслонила лицо от света потолочной лампы. Ее дождевое шелковое пальто травяного цвета было помято, волосы небрежно прибраны, лицо утомленное. Такой она была еще привлекательнее. Гарин, раскрывая чемодан, посматривал на нее обведенными синевой блестящими глазами. «Вот мой аппарат», — сказал он, ставя на стол два металлических ящика. Один узкий, в виде отрезка трубы, другой плоский, 12-гранный, втрое

большего диаметра. Он составил оба ящика, скрепил их анкерными болтами. Трубку направил отверстием к каминной решетке. У 12-гранного кожуха откинул сферическую крышку. Внутри кожуха стояло на ребре бронзовое кольцо с 12 фарфоровыми чашечками. «Это модель», — сказал он, вынимая из второго чемодана ящик с пирамидками. «Она не выдержит и часа работы. Аппарат нужно строить из чрезвычайно стойких материалов, в 10 раз солиднее. Но он вышел бы слишком тяжелым, а мне приходится все время передвигаться». Он вложил в чашечки кольца 12 пирамидок. «Снаружи вы ничего не увидите и не поймете. Вот чертеж, продольный разрез аппарата». Он наклонился над Зоиным креслом, вдохнул запах ее волос, развернул чертежик размером с половину листа пищи и бумаги. «Вы хотели, Зоя, чтобы я также рискнул всем в нашей игре. Смотрите сюда. Это основная схема. Это просто, как дважды два. Чистая случайность, что это до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале, напоминающем формой зеркало обыкновенного прожектора, и в куске шаманита, сделанном также в виде гиперболической сферы. Лучи света, падая на внутреннюю поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке, в фокусе гиперболы. Это известно. Теперь вот что неизвестно. Я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую гиперболу, очерченную, так сказать, на выворот. Гиперболоид вращения, выточенный из тугоплавкого, идеально полирующегося минерала, шаманита. Залежи его на севере России неисчерпаемы. Что же получается с лучами? Лучи, собираясь в фокусе зеркала, падают на поверхность гиперболоида и отражаются от него математически параллельно. Иными словами, гиперболоид концентрирует все лучи в один луч или в лучевой шнур любой толщины. Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид, я по желанию увеличиваю или уменьшаю толщину лучевого шнура. Потеря его энергии при прохождении через воздух ничтожна. При этом я могу довести его практически до толщины иглы. При этих словах Зоя поднялась, хрустнула пальцами и снова села, обхватила колено. Во время первых опытов я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей. Путем установки гиперболоида я доводил лучевой шнур до толщины вязальной спицы и легко разрезывал им дюймовую доску. Тогда же я понял, что вся задача в нахождении компактных и чрезвычайно могучих источников лучевой энергии. За 3 года работы, стоившей жизни двоим моим помощникам, была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что помещенные в аппарат, как вы видите, и зажженные горят около 5 минут, они дают лучевой шнур, способный в несколько секунд разрезать железнодорожный мост. Вы представляете, какие открываются возможности? В природе не существует ничего, что бы могло сопротивляться силе лучевого шнура. Здания, крепости, дредноуты, воздушные корабли, скалы, горы, кора земли — все пронижет, разрушит, разрежет мой луч. Гарин внезапно оборвал и поднял голову, прислушиваясь. За окном шуршал и скрипел гравий, замирая, работали моторы. Он прыгнул к окну и проскользнул за портьеру. Зоя глядела, как за пыльным малиновым бархатом неподвижно стояло очертание Гарина. Затем оно содрогнулось. Он выскочил из-за портьеры. 3 машины... «И 8 человек», — сказал он шепотом, — «это за нами. Кажется, автомобиль Роллинга. В гостинице только мы и привратница». Он живо вынул из ночного столика револьвер и сунул в карман пиджака. «Меня-то уж во всяком случае не выпустят живым». Он весело вдруг почесал сбоку носа.

0: Зоя, решайте, да или нет. Другой такой минуты не выберешь. Вы с ума сошли? Лицо Зои вспыхнуло, помолодело. Спасайтесь! Гарин только вскинул бородкой. 8 человек? Вздор! Вздор! Он приподнял аппарат и повернул его дулом к двери. Хлопнул себя по карману. Лицо его внезапно осунулось. «Спички!» — прошептал он. «Нет спичек!» Быть может, он сказал это нарочно, чтобы испытать Зою. Может быть, и вправду в кармане не оказалось спичек. От них зависела жизнь. Он глядел на Зою, как животное, ожидая смерти. Она будто во сне взяла с кресла сумочку, вынула коробку восковых спичек. Протянула медленно, с трудом. Беря, он ощутил пальцами ее ледяную узкую руку. Внизу по винтовой лестнице поднимались шаги, поскрипывая осторожно. Несколько человек остановилось за дверью. Было слышно их дыхание. Гарин громко спросил по-французски: «Кто там?» «Телеграмма», — ответил грубый голос. «Отворите!» Зоя молча схватила Гарина за плечи, затрясла головой. Он увлек ее в угол комнаты, силой посадил на ковер. Сейчас же вернулся к аппарату, крикнул: «Подсуньте телеграмму под дверь!» «Когда говорят «отворите», нужно отворять!» — зарычал тот же голос. Другой осторожный спросил: «Женщина у вас?» «Да, у меня». «Выдайте ее, вас оставим в покое». «Предупреждаю», — свирепо проговорил Гарин. «Если вы не уберетесь к черту, через минуту ни один из вас не останется в живых». «О-ля-ля, о-хо-хо-хо, ги-ги!» — завыли, заржали голоса, и на дверь навалились, завертелась фарфоровая ручка, посыпались с косяков куски штукатурки. Зоя не сводила глаз с лица Гарина. Он был бледен, движения быстры и уверенны. Присев на корточки, он прикручивал в аппарате микрометрический винт. Вынул несколько спичек и положил на стол рядом с коробкой. Взял револьвер и выпрямился, ожидая. Дверь затрещала. Вдруг от удара посыпалось оконное стекло, колыхнулась портьера. Гарин сейчас же выстрелил в окно. Присел, чиркнул спичкой, сунул ее в аппарат и захлопнул сферическую крышку. Прошла всего секунда тишины после его выстрела. И сейчас же началась атака одновременно на дверь и на окно. В дверь стали бить чем-то тяжелым. От филенок полетели щепы. Портьера на окне завелась и упала вместе с карнизом. «Гастон!» — вскрикнула Зоя. Через железную решетку окна лез утиный нос, держа во рту нож Наваху. Дверь еще держалась. Гарин, белый как бумага, прикручивал микрометрический винт. В левой руке его плясал револьвер. В аппарате билось, гудело пламя. Кружочек света на стене против дула аппарата уменьшался. Задымились обои. Гастон, косясь на револьвер, двигался вдоль стены, весь подбирался перед прыжком. Нож он держал уже в руке, по-испански, лезвием к себе. Кружочек света стал ослепительной точкой. В разбитые филенки двери лезли усатые морды. Гарин схватил обеими руками аппарат и дулом направил его на утиного носа. Зоя увидела. Гастон разинул рот, не то чтобы крикнуть, не то чтобы заглотнуть воздух. Дымная полоса прошла поперек его груди, руки поднялись было и упали. Он опрокинулся на ковер. Голова его вместе с плечами, точно кусок хлеба, отвалилась от нижней части туловища. Гарин повернул аппарат к двери. По пути лучевой шнур разрезал провод, лампочка под потолком погасла. Ослепительный, тонкий, прямой, как игла, луч из дула аппарата чиркнул поверх двери. Посыпались осколки дерева. Скользнул ниже. Раздался короткий вопль, будто раздавили кошку. В темноте кто-то шарахнулся. Мягко упало тело. Луч танцевал на высоте 2 футов от пола. послышался запах горящего мяса. И вдруг все стало тихо. Только гудело пламя в аппарате. Гарин покашлял, сказал плохо повинующимся хриповатым голосом: «Кончено со всеми».
1: Мы читали фрагмент из романа Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Николай Александрович Лейкин. Фрагмент из книги «Наши за границей». Читает Станислав Федосов.
1: Ну, уж ты как хочешь, Николай Иванович. А я здесь, в Берлине, больше одной ночи ни за что не останусь. Чтоб завтра же в Париж ехать. С первым поездом ехать, говорила Глафира Семеновна. Немецкая земля положительно нам не ко двору. Помилуйте, что это за земля такая, где, куда ни сунешься, наверное, не в то место попадешь.
2: Да уж ладно, ладно, завтра поедем, отвечал Николай Иванович. Пиво здесь хорошо. Только из-за пива и побывать стоит. Пиво сегодня попьем в волю, а завтра поедем.
1: Я даже и теперь-то сомневаюсь, туда ли мы попали, куда следует.
2: То есть, как это?
1: Да в Берлин ли?
2: Ну вот, как же мы иначе багаж-то наш получили бы? Как же забытые в вагоне саквояжи и подушки выручили бы? Ведь они до Берлина были отправлены.
1: Все может случиться.
2: Однако, ты видишь, по каким мы богатым улицам едем? Все газом и электричеством залито.
1: А все-таки ты спроси у швейцара-то еще раз, Берлин ли это?
2: Николай Иванович поднял стекло кареты и высунулся к сидящему на козлах рядом с кучером швейцару. Послушайте, как вас? Мы вот все сомневаемся, Берлин ли это? Берлин, Берлин! Вот теперь мы едем по знаменитая улица Унтер ден Линден под липами, отвечал швейцар. Что ж тут знаменитого, что она под липами? У нас, брат, в Петербурге этих самых лип на бульварах хоть отбавляй, но мы знаменитыми их не считаем. Вот Бисмарка вашего мы считаем знаменитым, потому в какой журнал или газету не взгляни, везде он торчит. Где он тут у вас сидит-то? Показывай. В натуре на него все-таки посмотреть любопытно. Фюрст Бисмарк теперь нет в Берлине, господин.
3: Самого-то главного и нет. Ну, а где у вас тут самое лучшее пиво?
2: Пиво везде хорошо. Лучшее берлинское пиво нет. Вот это знаменитый Бранденбургер Тор, указывал швейцар. По-нашему, триумфальные ворота? Так это, брат, есть и у нас. Этим нас не удивишь. Вот вы их за знаменитые считаете, а мы ни за что не считаем. Так что даже и стоят они у нас в Петербурге на краю города, и мимо их только быков на бойню гоняют. Скоро приедем в гостиницу. Сейчас, сейчас, ваше превосходительство.
1: Карета остановилась около ярко освещенного подъезда гостиницы. Швейцар соскочил с козел, стал высаживать из кареты Николая Ивановича и Глафиру Семеновну и ввел их в фойе. Второй швейцар, находившийся там, позвонил в объемистый колокол. Где-то откликнулся колокол с более нежным звоном. С лестницы сбежал кёльнер во фраке.
4: «Sie wünschen ein Zimmer, mein Herr?»
2: «Я, только не грабить, а брать цену настоящую», отвечал Николай Иванович. «Der Herr spricht nicht Deutsch», кивнул швейцар кёльнеру и, обратясь к Николаю Ивановичу, сказал: «За 5 марок мы вам дадим отличная комната с 2 кровати». «Это, то есть, за 5 полтинников, что ли? Ваша немецкая марка полтинник? Немножко побольше. Пожалуйте, мадам, прошу, господин».
1: Супруги вошли в какую-то маленькую комнату. Швейцар захлопнул стеклянную дверь. Раздался электрический звонок, потом легкий свисток, и комната начала подниматься, уходя в темноту. «Ай-яй!» — взвизгнула Глафира Семеновна. «Николай Иванович, голубчик, что это такое?» — ухватилась она за мужа, трясясь, как в лихорадке.
2: «Это, мадам, подъемный машин!» — отвечал голос швейцара.
5: «Не надо нам! Ничего не надо! Отворите! Пустите! Я боюсь! В потьмах еще бог знает, что сделается. Выпустите!»
3: Как можно, мадам? Теперь нельзя, теперь можно упиться.
5: Николай Иванович, да что ж ты молчишь, как истукан?
2: Николай Иванович и сам перепугался. Он тяжело отдувался, наконец проговорил: «Потерпи, Глаша, уповай на Бога. Куда-нибудь доедем».
1: Через минуту подъемная машина остановилась, и швейцар распахнул дверцу и сказал: «Прошу, мадам!»
2: «Тьфу ты, чтоб вам сдохнуть с вашей проклятой машиной!» Плевался Николай Иванович, выходя на площадку лестницы и выводя жену. Сильно перепугалась.
5: «Ужасть! Руки, ноги трясутся. Я думала, и не весть, куда нас тащит. Место чужое и незнакомое. Вокруг все немцы, думаю, вот-вот в темноте за горло схватит».
2: «Мадам, здесь отель первый ранг», — вставил замечание швейцар, как бы обидевшись.
1: «Плевать я хотела на ваш ранг. Вы прежде спросите, желают ли люди в вашей чертовой люльке качаться. Вам только бы деньги с проезжающих за ваши фокусы сорвать. Не плати им, Николай Иванович, за эту анафемскую клетку, ничего не плати.
2: Мадам, мы за подъемную машину ничего не берем».
1: «А не берете? Так с вас нужно брать за беспокойство и испуг.
5: А вдруг со мной сделались бы нервы, и я упала бы в обморок?»
2: «Пардон, мадам, мы не хотели. Нам, брат, из вашего пардона не шубу шить». Огрызнулся Николай Иванович. «Успокойся, Глаш, успокойся.
5: Все ли еще у меня цело? Здесь ли брошка-то бриллиантовая?» Ощупывала Глафира Семеновна брошку.
2: «Да что вы, мадам! Кроме меня и ваш супруг никого в подъемной карет не было!» Конфузился швейцар, повел супругов по коридору и отворил номер. «Вот, из ваших окон будет самый лучший вид на Паризерплац». «Цента! Архаровские!» — сказал Николай Иванович, заглядывая в комнату, которую швейцар осветил газовым рожком. «Войдем, Глаш!» Глафира Семеновна медлила входить.
5: «А вдруг и эта комната потемнеет и куда-нибудь подниматься начнет?» — сказала она. «Я, Николай Иванович, решительно больше не могу этого переносить. Со мной сейчас же нервы сделаются, и тогда, смотрите, вам же будет хуже!»
2: «Да нет же, нет. Это уж обыкновенная комната».
5: «Кто их знает? В их немецкой земле все наоборот. Без машины эта комната? Никуда она не опустится, не поднимется?» — спрашивала она швейцара.
2: «О, нет, мадам, это самая обыкновенная комната». Глафира Семеновна робко переступила порог.
5: «О, Господи! Только бы переночевать! Да вон! Скорее из этой земли!» — бормотала она.
2: «Ну, так и быть, останемся здесь», — сказал Николай Иванович, садясь в кресло. «Велите принести наши вещи». «А как вас звать?» — обратился он к швейцару. «Франц».
3: «Ну, хер Франц, так уж вы так при нас и будьте с вашим русским языком. 3 полтины обещал дать на чай за выручку наших вещей на железной дороге. А ежели при нас сегодня вечером состоять будете и завтра нас в какой следует настоящий вагон посадите, чтобы нам, не перепутавшись, в Париж ехать, то 6 полтин дам. Согласен?»
2: «С удовольствием, ваше превосходительство. Теперь не прикажете ли что-нибудь из буфета?»
3: «Чайку, прежде всего. Таше русский самофар можем тать».
2: Швейцар позвонил, вызвал кёльнера и сказал ему что-то по-немецки. «Глаша, слышишь, даже русский самовар подадут», — сказал Николай Иванович жене, которая сидела насупившись. «Да что ты, дурочка, не бойся. Ведь уж эта комната неподвижная, никуда нас в ней не потянут».
5: «Пожалуйста, за немцев».

0: Телеграмма. Никакой телеграмма.
1: Мы читали фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Наши за границей».
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс?»
2: Пьер Гамара. Рассказ «Машина Онезима» читает Александр Курицын.
3: Накануне отъезда на Южный полюс я поехал к Онезиму. 2 долгих года мне предстояло пробыть там, вдалеке от всего мира, и, разумеется, я не мог уехать, не попрощавшись с Онезимом. Вы его знаете. Его физиономия потом мелькала на страницах газет всех стран. Классическое лицо ученого. Лицо, о котором не знаешь, что и сказать. Рассеянное оно или внимательное? Огромный лысый череп, нос проныра, маленькие черные глазки-пуговки. Длинная, нескладная фигура приветливо наклоняется в вашу сторону как-то сконфуженно и вместе с тем иронически. Сразу и не определишь, шутит он или серьезен. Впрочем, могу сказать, Онезим — милейшая душа на свете. Итак, прихожу я к нему. Он ведет меня в свой захламленный рабочий кабинет, и я начинаю рассказывать о приготовлениях к поездке, о планах зоологических поисков. Онезим вежливо слушает меня, но проявляет при этом столько внимания, как если бы я говорил ему о поездке к тетушке в Сануа. Вдруг он, отвернувшись, нагибается, вытаскивает черную коробку и ставит ее передо мной на стол среди разбросанных бумаг. «Видишь?» — произносит он торжествующим тоном. «Я добился таки своего. Готово. Работает». Я нахмурился. «О чем ты говоришь? Что это за коробка?»
4: «Ну как же! Ну помнишь мой знаменитый проект «Пишущие машины»?» С некоторым раздражением спросил он.
3: «Пишущие машины?»
4: «Да, именно, пишущие машины!»
3: И тут я вспомнил. Этот Онезим вечно что-нибудь изобретает. У него столько идей в голове. «Черт возьми!» «Онезим, уж не хочешь ли ты сказать, что сделал машину?» Счастливая улыбка расцвела у него на лице. «Да, я изобрел машину, которая пишет шедевры. Она готова, работает».
4: «Работает? Да еще как!
3: Даешь ей команду, и она тут же выполняет. А больше всего я горжусь быстротой».
4: «Быстротой? Вот именно. За какие-нибудь 35 минут ты можешь получить небольшой роман в манере Саган. Сонет в духе Рансара за 10 секунд. Более солидное произведение отнимает у нее час-полтора. Вчера вечером я получил навехонькую трагедию Корнеля за 45 минут. Большое стихотворение Рембо за 28 секунд. Представляешь?»
3: «Да, я мог себе представить».
4: «Онезим, ну это невероятно, фантастично. Но как же она действует?»
3: «С помощью электроники все очень просто. Видишь, вот здесь с правой стороны ряд клавиш. Каждая соответствует жанру произведения. Роман.

0: поэма, стихотворение, драма, сказка, философская эссе и так далее. А налево небольшой микрофон. Ты нажимаешь клавишу по своему выбору, наклоняешься к микрофону и говоришь «Рабле», «Рассин», «Гюго», словом, все, что захочешь. Потом ждешь. Готовая рукопись выходит с другого конца машины, причем в двух экземплярах. Надо только заряжать ее чистой бумагой. Я воздел руки к небу. Он изим, если бы я не знал, что ты человек серьезный. Поверь, я говорю совершенно серьезно. Она работает. Пожалуйста, можешь посмотреть рукописи. Вот они. И он указал на стопку аккуратно отпечатанных страниц. Я бросился к ним, перелистал. Он изим не лгал. Там лежало с десяток шедевров. Сенсационный Бальзак, одноактовая пьеса Жираду, огромный исторический роман Дрюона, несколько стихотворений Гюго, и все превосходны. Указательный палец Назима лег на стопку бумаги. Всего 1:20 на Дрюона, а такой текст 37 минут на Жираду. Такой производительности мне достаточно. Я чувствовал себя подавленным таким нагромождением чудес. Но что ты станешь делать со всеми этими рукописями, Анезим? Подпишешь их? Ведь они по праву принадлежат тебе. Это же твои произведения, а не Виктора Гюго, не Жираду. Ты прославишься, загребешь все литературные премии. Издатели ничего не поймут, а критики тем более. «В самом деле, как действует твоя машина? Ты сказал, с помощью электроники? Это же, конечно, очень мило, но я все-таки хотел бы знать поподробнее». Анезим сразу стал серьезным. «Это очень сложно. Не думаю, что сумею тебе объяснить. Тебе не хватит математических знаний. Одно могу сказать – она действует».
1: Как? Питается от батарей или от сети?
0: Как угодно. Причем расход энергии незначительный. А теперь выпьем за твои успехи и за мои тоже. Стаканчик виски? И он отправился на кухню. Озадаченный, я в растерянности прислушивался к тому, как Анезим гремит чем-то в холодильнике. Ведь он так и не ответил на мой вопрос, что он станет делать со всеми этими рукописями. Наводнит ими издательство? Утопит в них литературное жюри? Чертов Анезим! Вскоре после этого я уехал. Путешествие на полюс прошло благополучно, без помех. Увлеченный своей работой, я почти забыл об очередном изобретении Анезима. Слушать радио не было времени, по радио ничего об этом и не сообщали. А что же касается газет, то они приходили к нам с опозданием. Однако в конце моего пребывания на полюсе пресса увенчала Анезима славой. Газеты опубликовали его биографию и поместили портрет. Как-то вечером, просматривая кипу только что полученных газет, я так и подпрыгнул при виде заголовка над 5 колонками. «Необыкновенное изобретение Анезима». Я нагнулся над статьей. «Так и есть», — сказал я себе. «Он обнародовал свой секрет. Теперь весь мир знает, что он способен изготовлять шедевры пачками. Ему ничего не стоит основать собственное издательство. К примеру, Бальзак и К. Как бы то ни было, это подлинный триумф». Да, это был триумф Анезима. Однако в газетной статье речь шла вовсе не о литературе. Оказывается, Анезим изобрел необыкновенную электронную жаровню. Судя по всему, на ней можно было с одинаковым успехом зажарить и цыпленка, и бифштекс, и баранью отбивную. Прославленная жаровня Анезима совершила поистине триумфальное кругосветное путешествие. Сегодня каждый человек знает наизусть призыв рекламных объявлений: «Не жарьте мясо, как пещерные люди, пользуйтесь жаровней Анезима». А как же книги?
1: Разве машина Анезима, создающая литературные шедевры, расслабилась? По возвращении в Париж я тут же помчался к Анезиму. Он ничуть не изменился. Все та же длинная нескладная фигура, черные глазки-пуговки, та же приветливая улыбка. Впрочем, мне показалось, что теперь его улыбка стала чуть печальней.
0: «Как дела, Анезим?»
1: «Хорошо. Я бы сказал, превосходно. Здоровье прекрасное. Денег предостаточно». За время моего отсутствия он отремонтировал квартиру, купил новую мебель, новый костюм. «И все за счет жаровни?»
0: «Да»,
1: — скромно признался Анезим. «Жаровня работает отлично. Я подписал контракт».
0: «Ну, а ты как поживаешь?»
1: «Как прошла экспедиция на Южный полюс?»
0: «Очень интересно», — ответил я. «Думаю опубликовать книгу о пингвинах».
1: «Вот как?» — проговорил он с восхищением. «У тебя уже есть издатель?»
0: «Пока нет. Книга еще не закончена. Но послушай, Анезим, а что случилось с твоей машиной?»
1: «С машиной?»
0: «Ну да, я имею в виду ту чудесную машину. С ней что-нибудь не так? Ты перестал ею пользоваться?»
1: «О, нет, напротив. Она проработала на славу». И он лениво указал на стеллаж. «Сработало мне несколько десятков прекрасных книг. Вот они все в твоем распоряжении. Если опять поедешь на Южный полюс, можешь взять их с собой».
0: «Ты что же, не предлагал их издателям?» Анезим пожал плечами.
1: «Что ты хочешь этим сказать?»
0: «Они отказались печатать? Этого не может быть, Анезим! Чтобы издатели отказались от твоих превосходных произведений?» «Исключено. Может быть, в машине какие-нибудь неполадки? Электроника подвела? Такая машина!»
1: Прервав меня, Анезим сухо возразил. «Машина отличная, но издатели отказываются. Могу показать тебе письма, которые я получил. Из Гаримара, Жуяра, Плона. Отовсюду один ответ. Мы внимательно ознакомились с рукописью, которую вы имели честь нам предложить. К сожалению, она нам не подходит».
0: «Почему же?»
1: «Мотивировка одна и та же. Видно влияние Бальзака. Бесспорно, вы слишком много читали Мариса Дрюона. Прекрасная пародия на Золя, но, к сожалению, мы не можем. Очевидно, вы слишком увлекаетесь романами Натали Сарот. Произведение Эрве Базена вы знаете как свои пять пальцев. К сожалению, всюду к сожалению».
0: «Короче, все издатели отказались?»
1: «Все».
0: «Это ужасно! Знаешь, мне в голову пришла одна мысль. Возьми-ка свою машину, наклонись над микрофоном и вместо того, чтобы говорить «Корнель», «Золя», «Саган», скажи просто «Анезим». Тогда, естественно, ты должен будешь получить произведение Анезима».
1: Он улыбнулся. «Ты думаешь, я не догадался так сделать?» «Ничего подобного. Нажал клавишу «Философское произведение» и назвал свое имя Анезим».
0: «И что же?»
1: «Через 43 минуты получил рукопись в 100 страниц».
0: «Как она называется?»
1: «Некоторые размышления о новом электронном методе поджаривания цыплят, бифштекса и бараньих отбивных».
2: Мы читали рассказ Пьера Гомара «Машина Анезима». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Против России введено более 30 тысяч санкций, вдвое больше, чем против всех остальных стран мира, напомнил на форуме БРИКС в Нью-Дели Владимир Путин. По словам главы государства, несмотря на беспрецедентное давление и угрозы вторичных ограничений, российская экономика стала устойчивее. Президент подчеркнул успешность структурных изменений, смену географии внешней торговли и рост экономики страны более чем на 10% за 3 года, что превысило среднемировые темпы. Сервисы технологии 5G официально заработали в России. Связь доступна уже в 16 городах страны. Доступ к ним получили около 10 миллионов человек. Подробности сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
2: На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
1: В Москве, Петербурге и Екатеринбурге сервисы будут доступны сразу у 4 операторов. Еще в 13 городах сети развернут 1 или 2 оператора. В преддверии старта голосования на выборах депутатов Государственной Думы активизировались мошенники. Глава Центра избиркома Элла Памфилова предупредила о злоумышленниках, рассылающих жителям новых регионов поддельные документы от имени комиссии с обещанием вознаграждения за участие в голосовании с 18 по 20 сентября. Рассылки ведутся через иностранные сервисы. Уже известно, что за попытками дискредитации избирательного процесса стоят представители Украины. Севастопольский туристический бизнес начал получать субсидии от правительства. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Выплаты составят 3 минимальных размера оплаты труда на сотрудника. Поддержку выделили после атак украинских вооруженных формирований на инфраструктуру полуострова. Главным условием финансовой помощи стало сохранение штата сотрудников предприятий туристической отрасли, а всего регион получит 590 миллионов рублей. И на время проведения Всемирного фестиваля Екатеринбург стал столицей мировой молодежи. Как отметил глава Росмолодежи Григорий Гуров, событие объединило ученых, блогеров и креаторов со всей планеты. Форум продлится вплоть до 17 числа. Организаторы получили свыше 113 тысяч заявок из 191 страны. Сейчас в городе уже находятся гости из 47 государств. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гилеровского «Москва и москвичи». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Река истории. История реки. Гвадалквивир. Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир. Это Пушкин. Скорее всего, поэту понравилось звучное слово. Также особым вниманием эта река пользуется у геральдистов и географов. Река Гвадалквивир изображена на гербе испанского города Сантандер вместе с караккой, большим парусным судном, и разорванной цепью. Герб красивый, но при чем здесь река? Сантандер – столица провинции Кантабрия, порт на севере Испании. А река Гвадалквивир – на юге, в Андалузии. Как-то нелогично. Все дело в истории. В 13 веке король Фернандо III Кастильский активно отвоевывал землю у мавров. Мечтал объединить под христианскими знаменами всю Испанию. Говорил своему сыну:
4: «Ты будешь богат землей и множеством хороших вассалов больше, чем любой другой король в христианском мире».
3: Только никак не мог справиться с Андалузией. сильно укрепленным городом которой была Севилья. Каждый вечер мавры протягивали от башни к башне, от одного до другого берега Гвадалквивира, огромную цепь, которая преграждала кораблям путь. И тогда, в 1248 году, Фернандо призвал на помощь жителей портовых городов Кантабрии. Хитроумные кантабрийцы снарядили флот, обили флагманскую каракку железом, с ее помощью успешно преодолели злосчастную цепь и атаковали Севилью с воды. А Фернандо со своей армией помог им на суше. Севилья пала, а за ней и вся Андалузия. Кантабрийцы горды этой победой до сих пор. Оттого и запечатлели ее на гербе своей провинциальной столицы.
0: Гвадалквивир. Река истории. История реки.

0: Программа.
1: В связи с появлением пистолетов-пулеметов, у которых отсутствовало крепление для штыка, в 1940 году был разработан и принят на вооружение штатный армейский нож. Он назывался НР-40. Деревянная рукоятка, клинок из углеродистой стали длиной 152 мм. Нож получился таким удобным, что в армии им пользовались почти 20 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Вдоль по Питерской. Когда я вышел из трамвая, направляясь на вокзал, меня остановил молодой человек. «Извиняюсь, я первый раз в Москве, я студент. Меня интересует, почему станция на пустой площади у Садовой называется «Триумфальные ворота», а это Тверская застава, хотя передо мною Триумфальные ворота во всем их величии. Потом, что значит эти два маленьких домика с колоннами рядом с ними?» Я объяснил, что это конец Тверской, что ворота 100 лет назад были поставлены в память войны 12-го года, но что по Садовой были когда-то еще деревянные триумфальные ворота, но что они уже 150 лет как сломаны, а название местности сохранилось. Объяснил я ему, что эти два домика в старину, когда еще железных дорог не было, были заставами и назывались Кардегардией, потому что в них стоял военный караул, а между зданиями был шлагбаум и так далее. Студент поблагодарил меня, сказал, что он напишет в своей газете, сделает доклад в клубе, что у них все интересуются Москвой, потому что она первый город в мире. Его слова заинтересовали меня. За полвека жизни в Москве я 1000 раз проезжал под воротами и на конке, а потом и на трамвае, и мимо них в экипажах, и пешком сновал туда и обратно, думая в это время о чем угодно, только не о них. Даже эта великолепная конская группа и статуя с венком в руках настолько прошла мимо моего внимания, что я не рассмотрел ее, чья это фигура. Я лишь помнил слышанное о ней, говорили, что по всей Москве и есть только 2 трезвых кучера, один здесь, другой на фронтоне Большого театра, только это был не кучер, а баба с калачом, по местному определению. Я поднял глаза и, наконец, увидал, что это богиня славы с венком. В такой же колеснице стоял на Большом театре другой кучер с лирой в руках, Аполлон. Обе группы были очень однотипны, потому что как ворота, так и Большой театр архитектор Бове строил одновременно в 20-х годах прошлого столетия. В домиках Кардегардии при мне уже помещались то городские метельщики, то полицейская стража, то почтенные инвалиды, растиравшие на крыльце под дорическими колоннами в корчагах нюхательный табак для любителей нюхарей. Потом поместилась в одном из домиков городская амбулатория, а в другом дежурка для фельдшера и служителей. Кругом домика с правой стороны ворот под легкой железной лестницей, приделанной к крыше с незапамятных времен, прибывали холодные сапожники, приходившие в Москву из Тверской губернии с железной ногой, на которой чинили обувь скоро, дешево и хорошо. Их всегда с десяток работало тут, а их клиенты стояли у стенки на одной ноге, подняв другую, разутую в ожидании починки. Вот эту картину я помнил, потому что каждый раз, и проходя, и проезжая, видел ее. И думаю, как-то ни один художник не догадался набросать на полотне этот живой уголок Москвы. Под воротами с 1881 года начала ходить конка. В прежние времена неслись мимо этих ворот дорогие запряжки прожигателей жизни, на скачки и на бега днем, а по ночам в загородные рестораны – гуляки на ечкинских и ухарских тройках, гремящих бубенцами и шуркунцами голубчиках на паре с отлетом или на безживотных санках лихачей, одетых в безобразные по толщине валаны дорогого сукна с шелковыми поясами в угластых бархатных цветных шапках. Кажется, что с падением крепостного права должны были бы забыться и валаны. Дворяне и помещики были поставлены на ноги, лишились и кучеров, и запряжек. Вместе с отменой крепостного права исчезли барские рыдваны с их форейтерами-казачками и дылды-гайдуки слезли с запяток. Московские улицы к этому времени уже покрылись булыжными мостовыми, и по ним запрыгали извозчичьи дрожки на высоких рессорах. Названные так, потому что ездоки на них тряслись, как в лихорадке. После крепостного права исчез навсегда с московских улиц экипаж, официально называвшийся похоронной колесницей, а в просторечии фортункой. Достукаешься, повезут тебя на фортунке к Иверской затылком. И двигалась по Тверской из Колымажного двора страшная, черная, запряженная обязательно вороной без отметин лошадью телега с черным столбом. Под ним на возвышении стояла скамья, а на ней сидел спиной к лошади, прикованный железной цепью к столбу в черном халате и такой же без козырки, осужденный преступник. На груди у него висела черная доска с крупной меловой надписью его преступления: разбойник, убийца, поджигатель и так далее. Везли его из тюрьмы главными улицами через Красную площадь, за Москву-реку на Конную, где еще в 60-х годах наказывали преступников на эшафоте плетьми, а если он дворянин, то палач в красной рубахе ломал шпагу над головой, лишая его этим чинов, орденов и звания дворянского. Фортунку я уже не застал, а вот валаны не перевелись. Вместо прежних крепостников появились новые богатые купеческие саврасы без узды, которые старались подражать бывшим крепостникам в том, что было им по уму и по силам. Вот и пришлось лихачам опять валаны набивать ватой, только вдвое потолще, так как удар сапога бутылками тяжелее барских заграничных ботинок и козловых сапог от Пироне. Помню 1881 год. Проходя как-то на репетицию мимо Триумфальных ворот, я увидел огромную толпу. Задрав головы, все галдели. На коне верхом сидел человек с бутылкой водки, он орал песни, у ворот кипятился пристав в шикарном мундире с гвардейским расшитым серебром воротником. Он орал и грозил кулаком вверх: «Слезай, мерзавец!» А тот его зовет: «Чего орешь? Влазь сюда, водку пить!» И ничего в памяти у меня больше не осталось яркого от Триумфальных ворот. Разве только что это слово «триумфальные ворота» я ни от кого не слыхал. Бывало, нанимаешь извозчика к Триумфальным. К Трухмальным? К коим? Старым или новым? Я и сам привык к московскому просторечию и невольно срывалось к Трухмальным. А покойный артист Михаил Прович Садовский, москвич из поколения в поколение, чем весьма гордился, любя подражать московскому говору, иначе и не говорил: «Старые Трухмальные, Аглицкий клуб».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
2: В Палашовском переулке рядом с банями в 80-х годах была крошечная овощная лавочка, где много лет торговал народный поэт Разоренов, автор народных песен. Ему принадлежит, между прочим, песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Его другом был Суриков, у него бывали многие московские поэты, к нему из Петербурга приезжали Плещеев, Круглов. Я жил некоторое время в номерах Англии и бывал у него ежедневно. Получил от него в подарок книжку «Продолжение» Евгения Онегина, написанную недурным стихом. Это был старик огромного роста, богатырского сложения, читал наизусть чуть не всего Пушкина, а Евгения Онегина знал всего и любил цитировать. У него был друг, выше него ростом, седой, с серебряным курчавым чубом, а сила у него была непомерная. Его имя было Ермолай, но звали его с юности заудаль Ермаком. В то время все пространство между Садовой и Тверской заставой считалось еще Ямской слободой. Предки Ермака были искони ямщики, и дом их сгорел в тот же день, когда Наполеон бежал из Москвы через Тверскую заставу. Ермак помнил этот дом хорошо, и когда по моей просьбе он рассказывал о прошлом, то Разоренов тотчас же приводил из Онегина, как Наполеон скрылся в Петровский замок и, отсели в думу погружен, глядел на грозный пламень он. А Ермак время от времени затягивал свою любимую песню: «Как по Питерской, по Тверской, Ямской». Вот из этих-то рассказов, воспоминаний друга, я нарисовал себе прошлое Тверской заставы. Движение было большое, особенно было оно в начале зимы по снегу, когда помещики приезжали проводить зиму в Москве. За дармезами и восками цугом тащились целые обозы богатых помещиков, а небогатые тоже тянулись за ними. Помнишь, как Ларина... И начнет старик цитировать поездку Лариной в Москву, как приготовлялся забвенью брошенный вазок, как в обозе укладывались домашние пожитки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами и как ведут на двор 18 кляч. И вижу я, слушая эти рассказы, вереницы ожидающих очереди через шлагбаум, как, наконец, тому или другому проезжающему по чинам и званиям давался пропуск, и с крыльца Кардегардии унтер командовал инвалиду шлагбаума. «Подвысь!» Инвалид гремел цепью шлагбаума, пестрое бревно подвешивалось и снова за пропущенным опускалось до нового «подвысь!». Но вот заливается по питерской дороге курьерский колокольчик. Все приходит в движение, освобождают правую часть дороги, и бешено несется курьерская или фельдъегерская тройка. Инвалид не ждет команды «подвысь», а подняв бревно, вытягивается во фрунт. Он знает, что это или фельдъегерь, или курьер, или государственного преступника везут. Все остальные обязаны были подвязывать колокольчик, не доезжая до Москвы. Особенно много троек летело из Питера в Сибирь. Вот Ермак ездил специально на курьерских тройках. Много он съел и кнутов, и розык от курьеров, а все при разговоре мурлыкал. Балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Увлекается, описывая Тверскую, Разоренов, а Ермак продолжает свою песню. «Вот мчится тройка удалая в Казань дорогой столбовой». И колокольчик, дар валдая, гудит уныло под дугой. И долго-долго, до тех пор, пока не выстроили Николаевскую железную дорогу, он лихо правил курьерскими тройками, а потом по Садовой и по Владимирке до первой станции, ближе к разбойничьим гуслицам, по Тверской, Ямской, с колокольчиком. Так было до первой половины прошлого века. До Николаевской железной дороги. Николай I положил на карту линейку и провел карандашом прямую черту от Москвы до Питера. Чтобы не сбиться с линии, повешу. И была выстроена прямая дорога. И первые поехали по ней арестанты. Из дворян и купечества многие боялись. Нечистая сила колеса крутит. Дьявол везет. Из одной ноздри пар, из другой огонь, и дым валит. Первое время еще возили по питерскому тракту ссылаемых в Сибирь, а потом все стали ездить по железной дороге, и товары пошли в вагонах. Закрылось здание Кардегардии, не кричали больше подвысь. Инвалиды мирно терли в корчагах махорку. Вспоминал Разоренов, как Ямская слобода стала городом, потом, как заставу отменили, и как дорогой еще до самой воли сквозь эти ворота возили вазы березовых розок для порки крепостных. И не одних крепостных, а всего подлого сословия люда. Пороли до отмены крепостного права и телесного наказания, а затем и розги перестали возить. Порки производили каждую субботу, кроме Страстной и Масляной. Цари въезжали через эти триумфальные ворота короноваться. В 1896 году в честь коронации Николая II был большой народный праздник на Ходынском поле, где в 1882 году была знаменитая Всероссийская художественно-промышленная выставка. Но это уже было за пределами тогдашней Москвы. Мимо триумфальных ворот везли вазами трупы погибших на Ходынке. На беду это! Не будет проку от этого царствования! Так сказал старый наборщик «Русских ведомостей», набиравший мою статью о Ходынской катастрофе. Никто не ответил на его слова. Все испуганно замолчали и перешли на другой разговор.
1: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи».
3: Главы из книги.
2: На моих глазах. С подъезда вокзала я сел в открытый автомобиль, и первое, что увидел, это громаду триумфальных ворот. На них также четверня коней, и в креснице та же статуя славы с высоко поднятым венком. Вспоминаю. Но мы уже мчимся по шумной Тверской среди грохота и гула. Прекрасная мостовая блестит после мимолетного дождя под ярким сентябрьским солнышком. Тротуары полны стремительного народа. Все торопятся, кто на работу, на службу, кто с работы, со службы, по делам, но прежних присыщенных гуляющих, добывающих аппетит, не вижу. Вспоминается, теперь брюхо бегает за хлебом, а не хлеб за брюхом. Мы мчимся в потоке звенящих и гудящих трамваев, среди грохота телег и унылых, доживающих свои дни извозчиков. У большинства на лошадях и шлии нет, хомут да вожжи. Перегоняем все движение, перегоняем громоздкие автобусы и совки и такси. Вдруг у самой Садовой останавливаемся. Останавливается вся улица, шум движения замер. Пешая публика переходит, торопясь поперек Тверскую, снуя между экипажами. А на возвышении как раз перед нами стоит щеголеватый в серой каске безмолвный милиционер с поднятой рукой. Но вот пускает этот живой семафор в белой перчатке, и все ринулось вперед, все загудело, зазвенело, загрохотала Москва. Мы свернули на Садовую. На трехминутной остановке я немного, хотя еще не совсем, пришел в себя. Ведь я 4 месяца прожил в великолепной тишине глухого леса, и вдруг в кипучем котле. Мы свернули налево на Садовую. Садовая. Сколько тысяч раз за эти полвека я переехал ее поперек и вдоль, изъездил немало. В памяти мелькают картины прошлого. Здесь мы едем тихо, улица полна грузовиками, которые перебираются между идущими один за другим трамваями слева и жмущимися к тротуару извозчиками. Приходится выжидать и ловить момент, чтобы перегнать. Первое, что перенесло меня в далекое прошлое, это знакомый 2-этажный дом, который напомнил мне 1876 год. Но где же палисадник перед ним? Новые картины сменяются ежеминутно. Мысли и воспоминания не успевают за ними. И вот теперь, когда я пишу, у меня есть время подробно разобраться и до мелочей воскресить прошлое. В апреле 1876 года я встретил моего товарища по сцене, певца Петрушу Молодцова, пел «Торопку» в Большом театре, а потом служил со мной в Тамбове. Он затащил меня в гости к своему дяде, в этот серый дом с палисадником, в котором бродила коза и играли 2 гимназиста при готовишке. У ворот мы остановились, наблюдали их игру. Они выбросили, прячась в кустах, серебряный гривенник на нитке на тротуар и ждали. Ждем и мы. Вот идет толстый купец с одной стороны и старуха-нищенка с другой. Оба увидали серебряную монету, бросились за ней, купец оттолкнул старуху в сторону и наклонился, чтобы схватить добычу, но ребята потянули нитку, и монета скрылась. Купец поражен. «Это их любимая игра. Уж и смеху бывает», — объяснил мне, когда мы вошли, его дядя с седой бородой. Вот этого-то палисадничка теперь и не было, а я его видел еще в прошлом году. Перед заново выкрашенным домом блестел асфальтовый широкий тротуар, и мостовая была гладкая вместо булыжной. А еще раньше мне рассказывал дядя Молодцова о том, какова была Садовая в дни его молодости, в 40-х годах. Камнем тогда еще не мастили, а клали поперечные бревна, которые после сильных ливней всплывали, становились торчком и надолго задерживали движение. Богатые вельможи, важные дворяне ездили в огромных высоких каретах с откидными лесенками у дверец. Сзади на запятках стояли, держась за ремни, 2 огромных гайдука, 2 ливрейных лакея, а на подножках по одному у каждой дверцы по казачку. На их обязанности было бегать в подъезды с докладом о приезде, а в грязную погоду помогать гайдукам выносить барина и барыню из кареты на подъезд дома. Карета запрягалась четверней цугом. а у особенно важных особ шестерней. На левой передней лошади сидел форейтер, а впереди скакал верховой, обследовавший дорогу, можно ли проехать. Вдоль всей садовой, рядом с решетками палисадников, вместо тротуаров шли деревянные мостки, а перед ними канавы для стока воды. Особенно непроездна была самотечная и сухаревские садовые с их крутым уклоном к Неглинке. Целыми часами мучились ломовики с вазами, чтобы вползать на эти горы. Но главный ужас испытывали на садовой партии арестантов, шедших в Сибирь пешком, по Владимирке, начинавшейся за Рогожской заставой. Арестантские партии шли из московской пересыльной тюрьмы Бутырской через Малую Дмитровку по Садовой до Рогожской. По всей Садовой в день прохода партии иногда в 1000 человек и больше выставлялись по тротуарам цепью солдаты с ружьями. В голове партии, звеня ручными и ножными кандалами, идут каторжане в серых бушлатах с бубновым желтого сукна тузом на спине, в серых суконных бескозырках, из-под которых светится половина обритой головы. За ними движутся ссыльные в ножных кандалах, прикованных к одному железному пруту. Падает один на рытвине улицы и увлекает соседа. А дальше толпа бродяг, а за ними вереница колымак, заваленных скудными пожитками, на которых гнездятся женщины и дети, с детьми и заболевшие арестанты. Особенно ужасно положение партии во время ливня, когда размывает улицу и часами стоит партия, пока вправят вымытые бревна. «Десятки лет мы смотрели эти ужасы», — рассказывал старик Молодцов. «Слушали под звон кандалов песни о несчастной доле, песни о подаянии. А тут дети плачут в колымагах, матери в арестантских халатах заливаются, утешая их». И публика кругом плачет, передавая несчастным булки, калачи. Кто что может. Такова была Садовая в первой половине прошлого века. Я помню ее в 80-х годах, когда на ней поползла конка после трясучих линеек с крышей от дождя, запряженных парой одров. В линейке сидела десятка-полтора пассажиров спиной друг к другу. При подъеме на гору кучер останавливал лошадей и кричал «Вылазь!». И вылезали, и шли пешком в дождь, по колено в грязи, а поднявшись на горы, опять садились и ехали до новой горы. Помню я радость москвичей, когда проложили сначала от Тверской до парка рельсы и пустили по ним конку в 1880 году, а потом года через два и по Садовой. Тут уж в гору самотечную и Сухаревскую уж не кричали «Вылазь», а останавливали конку и впрягали к паре лошадей еще двух лошадей, впереди их, одна за другой, с мальчуганами-форейтерами. Их звали «фалатеры». Они скакали в гору, кричали на лошадей, хлестали их концом повода и хлопали с боков ногами в сапожищик, едва влезавших в стремя. И бывали случаи, что фалатер падал с лошади, а то лошадь поскользнется и упадет, а у фалатера ноги в огромном сапоге или, зимнее дело, валенки, из стремени не вытащишь. Никто их не учил ездить, а прямо из деревни сажали на коня «Езжай!». А у лошадей были нередко разбиты ноги от скачки в гору по булыгам мостовой, и всегда измученные и недокормленные. Фалатеры в Москве, как калмыки в астраханских или задонских степях, вели жизнь одинаковую с лошадьми, и пути их были одинаковые. С рассветом выезжали верхами с конного двора, в левой руке повод, а правая откинута назад. Надо придерживать неуклюжий огромный валек на толстых веревочных постромках. Им прицепляется лошадь к дышлу вагона. Пришли на площадь и сразу за работу, скачки в гору, а потом к полуночи спать на конный двор. Ночевали многие из них в конюшне. Поили лошадей на площади у фонтана и сами пили из того же ведра. Много пилось воды в летнюю жару, когда пыль клубилась тучами по никогда не метенным улицам и площадям. Зимой мерзли на стоянках и вместе согревались в скачке на гору. В осенние дожди, перемешанные с заморозками, их положение становилось хуже лошадиного. Бушлаты из толстого колючего сукна промокали насквозь и, замерзнув, становились лубками. полы вместо того, чтобы покрывать мерзнущие больше всего при верховой езде колени, торчали как фанера. На стоянках лошади хрустели сеном, а они питались в сухомятку чем попало, в лучшем случае у обжорных баб, сидящих для теплокушаний на корчагах. Покупали тушенку, бульонку, а иногда серую лапшу на наваре из осердия, которая продавалась отдельно. На копейку легкого, на две сердца, а на три печенки кусок баба отрежет. Мечта каждого фалатера – дослужиться до кучера. Под дождем в зимний холод и вьюгу с завистью смотрели то на дремлющих под крышей вагона кучеров, то вкусно нюхающих табак, чтобы не уснуть совсем. Вагон качает, лошади трух-трух, улицы пусты, задавить некого.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Был такой с основания конки начальник станции у Страстной площади Михаил Львович, записной нюхарь. У него всегда большой запас табаку, причем приятель-заводчик из Ярославля ящиками в подарок присылал. При остановке к нему кучера бегут, кто с берестяной табакеркой, кто с жестянкой из-под ваксы. «Цыпани, Михаил Львович!» И никому отказа не было. Михаил Львович еще во время революции продолжал служить на Рогожской станции. Умер он от тифа. Вот о кучерской жизни и мечтали фалаторы, но редко кому удавалось достигнуть этого счастья. Многие получали увечья, их правление дороги отсылало в деревню без всякой пенсии. Если доходило до суда, то суд решал по собственной неосторожности. Многие простужались и умирали в больницах. А пока с 6 утра до 12 ночи форейтеры, не сменяясь, проскачут в гору, спустятся вниз и сидят верхом в ожидании вагона. Художник Сергей Семенович Ворошилов, этот лучший мастер после Сверчкова, выставил на одной из выставок 2 дремлющих на клячах форейтеров. Картину эту перепечатали из русских журналов даже иностранные. Подпись под нею была: «Их моют дожди, посыпает их пыль». Вагоны были 2-этажные, нижний и верхний на крыше первого. Он назывался «Империал», а пассажиры его – 3-копеечными империалистами. Внизу пассажиры платили пятак за станцию. На «Империал» вела узкая винтовая лестница. Женщин туда не пускали. Возбуждался в думской комиссии вопрос о допущении женщин на «Империал». Один из либералов даже доказывал, что это лишение прав женщины. Решать постановили голосованием. Один из членов комиссии, отстаивавший запрещение, украинец, в то время, когда было предложено голосовать, сказал: «Та они же без штанцев!» И вопрос при общем хохоте не баллотировался. Мы мчались, а я все гляжу. Да где же палисадники? На месте угольной площади на углу Малой Дмитровки, где торговали с вазов овощами, дровами и самоварным углем, делавшим покупателей арапами, чудный сквер с ажурной решеткой. Рядом с ним всегда грязный двор, дом посреди площади заново выкрашен. Здесь когда-то был трактир «Волна», притон шулеров, аферистов и деловых ребят. В 1905 году он был занят революционерами, обстреливавшими отсюда сперва полицию и жандармов, а потом войска. Долго не могли взять его. Наконец, поздно ночью подошел большой отряд с пушкой. Предполагалось громить дом гранатами. В трактире ярко горели огни, войска окружили дом, приготовились стрелять, но парадная дверь оказалась не заперта. Разбив из винтовки несколько стекол, решили штурмовать. Нашелся один смельчак, который вошел и через минуту вернулся. Там никого. Трактир был пуст. Революционеры первые узнали, что в полночь будут штурмовать, и заблаговременно ушли. Вспоминается еще случай. В нижнем этаже десятки лет помещался гробовщик. Его имя связано с шайкой червонных валетов, нашумевших на всю Москву. Я не помню ни фамилии гробовщика, ни того червонного валета, для которого он доставил роскошный гроб, саван и покров. Покойник лежал в своей квартире в одном из переулков на Тверской. Духовенство его отпело и пошло провожать Новоганького. Впереди певчие в кафтанах, сзади 2 кареты и несколько молодых людей сопровождают катафалк. Дошли по правому шоссе до шикарного ресторана «Яр», против которого через шоссе поворот к кладбищу. Остановились. Молодые люди сняли гроб и вместо кладбища, к великому удивлению гуляющей публики, внесли в подъезд «Яра». И никем не остановленные прошли в самый большой кабинет, занятый молодыми людьми. Вставшего из гроба, сняв саван, под которым был модный сюртук, встретили бокалами шампанского. Полиция возбудила дело, а гроб, покров и саван гробовщик за бесценок купил, и на другой день в этом гробу хоронили какого-то купца. Началось другое дело. Обиженные в завещании родственники решили привлечь к суду главных наследников, которых в прошении просили привлечь за оскорбление памяти покойного, похоронив его в подержанном гробу. И долго дразнили гробовщика, забегая к нему в лавку и спрашивая: «Нет ли у вас подержанного гроба? Есть подержанный саван?» Потом с годами все это забылось, и вспоминалось мне, когда я уже миновал каретный ряд и въехал на самотечную садовую. Мы мчались вниз. Где же палисадники? А ведь они были год назад. Были они щегольские, с клумбами дорогих цветов, с дорожками. В такие имели доступ только богатые, занимавшие самую дорогую квартиру.

0: Но таких садиков было мало. Большинство этих загороженных четырехугольников, ни к чему съедавших полуулицы, представляло собой пустыри, поросшие бурьяном и чертополохом. Они всегда были пустые. Калитки на запоре, чтобы воры не забрались в нижний этаж. Почти во всех росли большие деревья, посаженные в давние времена по распоряжению начальства. Вот эти-то деревья и пригодились теперь. Они образуют широкие аллеи для пешеходов, залитые асфальтом. Эти аллеи, тротуары под куполом зеленых деревьев – красота и роскошь, какой я еще не видал в Москве. Спускаемся на самотеку. После блеска новизны чувствуется старая Москва. На тротуарах и на площади толпится народ, идут сухаревки или стремятся туда. Несут разное старое хоботье, кто насильное тряпье, кто самовар, кто лампу, или когда-то дорогую вазу с отбитой ручкой. Вот мешок тащит оборванец, и сквозь дыру просвечивает какое-то синее мясо. Хлюпают по грязи в мокрой одежде, еще не просохшей от дождя. Обоняется прелый запах трущобы. Свернули направо, мчимся по Цветному бульвару. Перегнали два трамвая. Бульвар еще свеж, деревья зеленые, с золотыми бликами осени. Я помню его, когда еще пустыри окружали только что выстроенный цирк. Здесь когда-то по ночам всякое бывало. А днем ребята пускали бумажные змеи и непременно с трещотками. При воспоминании мне чудится звук трещотки. Невольно вскидываю глаза в поисках змея с трещоткой. А надо мной выплывают один за другим три аэроплана и скрываются за домом крестьянина на Трубной площади. Асфальтовые петровские линии, такая же только что вымытая Петровка, еще против одного из домов дворник поливает из бронспойта улицы, а два других гонят воду в решетку водосточного колодца. Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду Театральной площади. Едем на широкую, прямо-таки языком вылизанную Охотнорядскую площадь. Несутся автомобили, трамваи, катятся толстые автобусы. Где же Охотный ряд? Столешники, 1934 год.
1: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гиляровского «Москва и москвичи».

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий и Борис Стругацкие. Фрагмент из повести «Трудно быть Богом». Читает Игорь Тарадайкин.
1: В кабинете за столом сидел, сгорбившись в кресле, положив руки на высокие подлокотники, черный монах в низко надвинутом капюшоне. «Ловко», — подумал Румата. «Кто ты такой?» — устало спросил он. «Кто тебя пустил?» «Добрый день, благородный дон Румата», — произнес монах, откидывая капюшон. Румата покачал головой.

ловко», — сказал он. «Добрый день, славный Арата. Почему вы здесь? Что случилось?» «Все как обычно», — сказал Арата. «Армия разбрелась, все делят землю, на юг идти никто не хочет. Герцог собирает

Был он тогда, вероятно, совсем не таким, как сейчас. Не было у Араты красивого на великолепном высоком лбу этого уродливого лилового клейма. Оно появилось после мятежа саанских корабельщиков, когда 3000 голых рабов-ремесленников, согнанных на саанские верфи со всех концов империи и замордованных до потери инстинкта самосохранения, в одну ненастную ночь вырвались из порта, прокатились по Саану, оставляя за собой трупы и пожары, и были встречены на окраине, закованные в латы имперской пехотой. И были, конечно, у Араты Красивого целы оба глаза. Правый глаз выскочил из орбиты от молодецкого удара баронской булавы, когда 20-тысячная крестьянская армия, гоняясь по метрополии за баронскими дружинами, сшиблась в открытом поле с 5-тысячной гвардией императора. Была молниеносно разрезана, окружена и вытоптана шипастыми подковами боевых верблюдов. И был, наверное, Арата Красивый строен, как тополь. Горб и новое прозвище он получил после Виланской войны в герцогстве Убанском, за два моря отсюда, когда после 7 лет мора и засух 400 тысяч живых скелетов вилами и оглоблями перебили дворян и осадили герцога Убанского в его резиденции. И герцог, слабый ум которого обострился от невыносимого ужаса, объявил подданным прощение, впятеро снизил цены на хмельные напитки и пообещал вольности. И Арата, видя, что все кончено, умолял, требовал, заклинал не поддаваться на обман. Был взят атаманами, полагавшими, что от добра добра не ищут, избит железными палками и брошен умирать в выгребную яму. А вот это массивное железное кольцо на правом запястье было у него, наверное, еще когда он назывался Красивым. Оно было приковано цепью к веслу пиратской галеры. И Арата расклепал цепь, ударил этим кольцом в висок капитана Эгу Любезника, захватил корабль, а потом и всю пиратскую армаду, и попытался создать вольную республику на воде. И кончилась эта затея пьяным кровавым безобразием, потому что Арата тогда был молод, не умел ненавидеть и считал, что одной лишь свободы достаточно, чтобы уподобить раба Богу. Это был профессиональный бунтовщик, мститель Божьей милостью. В средние века фигура довольно редкая. Таких щук рождает иногда историческая эволюция и запускает в социальные омуты, чтобы не дремали жирные караси, пожирающие придонный планктон. Арата был здесь единственным человеком, которому Румата не испытывал ни ненависти, ни жалости. И в своих горячечных снах землянина, прожившего 5 лет в крови и воне, он часто видел себя именно таким вот Аратой, прошедшим все ады Вселенной и получившим за это высокое право убивать убийц, пытать палачей и предавать предателей. «Иногда мне кажется, — сказал Арата, — что все мы бессильны. Я вечный главарь мятежников, и я знаю, что вся моя сила в необыкновенной живучести. Но эта сила не помогает моему бессилию. Мои победы волшебным образом оборачиваются поражениями. Мои боевые друзья становятся врагами. Самые храбрые бегут, самые верные предают или умирают. И нет у меня ничего, кроме голых рук». А голыми руками не достанешь раззолоченных идолов, сидящих за крепостными стенами. «Как вы очутились в Арканаре?» — спросил Румата. «Приплыл с монахами. Вы с ума сошли? Вас же так легко опознать. Только не в толпе монахов. Среди офицеров ордена половина юродивых и увечных, как я. Калеки угодны Богу». Он усмехнулся, глядя Румате в лицо. «И что вы намерены делать?» — спросил Румата, опуская глаза. «Как обычно. Я знаю, что такое святой орден. Не пройдет и года, как арканарский люд полезет из своих щелей с топорами драться на улицах. И поведу их я, чтобы они били тех, кого надо, а не друг друга и всех подряд». «Вам понадобятся деньги?» — спросил Румата.

0: как обычно. И оружие. Он помолчал, затем сказал вкрадчиво: «Дон Румата, вы помните, как я был огорчен, когда узнал, кто вы такой? Я ненавижу попов, и мне очень горько, что их лживые сказки оказались правдой. Но бедному мятежнику надлежит извлекать пользу из любых обстоятельств. Попы говорят, что боги владеют молниями. Дон Румата, мне очень нужны молнии, чтобы разбивать крепостные стены». Румата глубоко вздохнул. После чудесного спасения на вертолете Арата настоятельно потребовал объяснений. Румата попытался рассказать о себе. Он даже показал в ночном небе солнце, крошечную, едва видную звездочку. Но мятежник понял только одно. Проклятые попы правы. За небесной твердью действительно живут боги. Всеблагие и всемогущие. И с тех пор каждый разговор с Руматой он сводил к одному. «Бог, раз уж ты существуешь, дай мне свою силу. Ибо это лучшее, что ты можешь сделать». И каждый раз Румата отмалчивался или переводил разговор на другое. «Дон Румата», — сказал мятежник, — «почему вы не хотите помочь нам?» «Одну минутку», — сказал Румата. «Прошу прощения, но я хотел бы знать, как вы проникли в дом». «Это не важно. Никто, кроме меня, не знает этой дороги. Не уклоняйтесь, дон Румата. Почему вы не хотите дать нам вашу силу?» «Не будем говорить об этом». «Нет, мы будем говорить об этом. Я не звал вас. Я никогда не молился. Вы пришли ко мне сами. Или вы просто решили позабавиться?» «Трудно быть богом», — подумал Румата. Он сказал терпеливо: «Вы не поймете меня. Я вам 20 раз пытался объяснить, что я не бог. Вы так и не поверили. И вы не поймете, почему я не могу помочь вам оружием. У вас есть молнии? Я не могу дать вам молнии. Я уже слышал это 20 раз», — сказал Арата. «Теперь я хочу знать, почему. Я повторяю, вы не поймете, а вы попытайтесь». «Что вы собираетесь делать с молниями?» «Я выжгу золоченую сволочь, как клопов. Всех до одного. Весь их проклятый род до 12-го потомка. Я сотру с лица земли их крепости. Я сожгу их армии и всех, кто будет защищать их и поддерживать. Можете не беспокоиться. Ваши молнии будут служить только добру. И когда на земле останутся только освобожденные рабы и воцарится мир, я верну вам ваши молнии и никогда больше не попрошу их». Арата замолчал, тяжело дыша. Лицо его потемнело от прилившей крови. Наверное, он уже видел охваченные пламенем герцогство и королевство, и груды обгорелых тел среди развалин, и огромные армии победителей, восторженно ревущих: «Свобода! Свобода!» «Нет», — сказал Румата, — «я не дам вам молний. Это было бы ошибкой. Постарайтесь поверить мне, я вижу дальше вас». Арата слушал, уронив голову на грудь. Румата стиснул пальцы. «Я приведу вам только один довод. Он ничтожен по сравнению с главным, но зато вы поймете его. Вы живучи, славный Арата, но вы тоже смертны. Если вы погибнете, если молнии перейдут в другие руки, уже не такие чистые, как ваши, тогда даже мне страшно подумать, чем это может кончиться». Они долго молчали. Потом Румата достал из погребца кувшин из Торского и еду и поставил перед гостем. Арата, не поднимая глаз, стал ломать хлеб и запивать вином. Румата ощущал странное чувство болезненной раздвоенности. Он знал, что прав, и тем не менее эта правота странным образом унижала его перед Аратой. Арата явно превосходил его в чем-то, и не только его, а всех, кто незваным пришел на эту планету и полный бессильной жалости наблюдал страшное кипение ее жизни с разреженных высот бесстрастных гипотез и чужой здесь морали. И впервые Румата подумал: ничего нельзя приобрести, не утратив. Мы бесконечно сильнее Араты в нашем царстве добра и бесконечно слабее Араты в его царстве зла. «Вам не следовало спускаться с неба», — сказал вдруг Арата. «Возвращайтесь к себе. Вы только вредите нам». «Это не так», — мягко сказал Румат. «Во всяком случае, мы никому не вредим». «Нет, вы вредите. Вы внушаете беспочвенные надежды». «Кому?» «Мне». «Вы ослабили мою волю, дон Румата. Раньше я надеялся только на себя. А теперь вы сделали так, что я чувствую вашу силу за своей спиной. Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой. А теперь я заметил, что берегу себя для других боев, которые будут решающими, потому что вы примете в них участие. Уходите отсюда, дон Румата. Вернитесь к себе на небо и никогда больше не приходите. Либо дайте нам ваши молнии, или хотя бы вашу железную птицу, или хотя бы просто обнажите ваши мечи и встаньте во главе нас». Арата замолчал и снова потянулся за хлебом. Румата глядел на его пальцы, лишенные ногтей. Ногти специальным приспособлением вырвал 2 года тому назад лично дон Реба. «Ты еще не знаешь», — подумал Румата. «Ты еще тешишь себя мыслью, что обречен на поражение только ты сам. Ты не знаешь, как безнадежно само твое дело. Ты еще не знаешь, что враг не столько вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, свалишь орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на арканарский трон. Ты сравняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в проливе, и восставший народ воздаст тебе все почести, как великому освободителю. И ты будешь добр и мудр. Единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по доброте ты станешь раздавать земли своим сподвижникам». «А на что сподвижникам земли без крепостных?» «И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов. Так уже бывало, мой славный Арата, и на земле, и на твоей планете». «Молчите», — сказал Арата. Он отодвинул от себя тарелку и смел рукавом рясы крошки со стола. «Когда-то у меня был друг», — сказал он. «Вы, наверное, слыхали. Вага Колесо. Мы начинали вместе. Потом он стал бандитом, ночным королем. Я не простил ему измены, и он знал это. Он много помогал мне из страха и из корысти, но так и не захотел никогда вернуться. У него были свои цели. 2 года назад его люди выдали меня дону Ребе». Он посмотрел на свои пальцы и сжал их в кулак. «А сегодня утром я настиг его в Арканарском порту. В нашем деле не может быть друзей наполовину. Друг наполовину — это всегда наполовину враг». Он поднялся и надвинул капюшон на глаза. «Золото на прежнем месте, дон Румата?» «Да», — сказал Румата медленно, — «на прежнем». «Тогда я пойду. Благодарю вас, дон Румата». Он неслышно прошел по кабинету и скрылся за дверью. Внизу, в прихожей, слабо лязгнул засов.
1: Мы читали фрагмент из повести Аркадия Бориса Стругацких «Трудно быть Богом». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Более 40% мирового волового внутреннего продукта производит государство БРИКС, заявил Владимир Путин на пленарном заседании делового форума в Нью-Дели. Вклад в так называемой «большой семерки», по словам президента России, составил всего 29%. При этом против России введено более 30 тысяч санкций, вдвое больше, чем против всех стран мира. Глава государства подчеркнул, Запад пытается вернуть утраченное лидерство неприглядными методами. Российские подразделения освободили Новогришина в ДНР и взяли под свой контроль Заревку в Запорожской области. По данным Министерства обороны, это создало условия для последующего наступления армии. За неделю наши войска нанесли один массированный и 6 групповых ударов по украинскому военно-промышленному комплексу, энергетике, логистике и портам. Также военные перехватили 4 ракеты «Фламинго», 2 «Нептун» и свыше 5500 беспилотников противника. Хуситы захватили стратегический порт Маха и заблокировали Красное море, заняв ключевую гавань на юго-западе Йемена. Вооруженные формирования вытеснили силы Саудовской Аравии. Отмечу, что на этом фоне стоимость нефти марки Brent впервые за полгода превысила $100 за баррель. Блокады вынуждают суда идти в обход Суэцкого канала, увеличивая транспортные расходы. Старшеклассники со следующего учебного года смогут отказаться от углубленного изучения предметов. Новый стандарт даст ученикам право изучать все предметы только на базовом уровне, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Решение связано с недавними жалобами родителей в отказах школ переводить детей в 10 класс. Считает директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Поэтому было принято решение часть классов оставлять вовсе без профильной направленности и расширить возможности наших детей, ну, получать такое образование, которое им нравится. Но тут тоже есть противоречие. Встает закономерный вопрос, зачем тогда вообще идти в 10-11 класс, потому что с такими результатами единых государственных экзаменов, не профильными, ни один вуз не возьмет. И, может быть, тогда надо было выбирать не школу, а идти учиться в колледж на рабочую профессию.
1: Ранее президент указывал, что выдавливать учеников из школ нельзя, а вместо этого необходимо создавать условия для осознанного выбора востребованных экономикой профессий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
7: Игры человечества.
8: Квадратная доска, 4 соперника, фигуры, 4 рода войск, расставлены по 4 углам. Это индийская игра «Чатуранга», придуманная 1500 лет назад. Мы же сегодня используем ее персидское название – «Шахматы». В переводе на русский – «Смерть шаха». По старым правилам, помимо фигур, шахматистам требовались кости – ход доставался тому, кто выбросит большее число. Ну а где кости, там азарт, дьявол. И едва шахматы попали в Европу, как их тут же запретила церковь. Правила, конечно, изменили, но игроки еще долго старались не афишировать свое увлечение. Говорят, некий пастор еще в 13 веке сделал для себя складывающуюся доску. Ее оказалось очень удобно держать среди книг. Вроде и под рукой, а вроде и незаметно.
7: Игры человечества.
8: Пушкин, Лермонтов, Герцен, Некрасов – все они были заядлыми шахматистами. Тургенева за хитроумные комбинации современники называли «рыцарем слона», а Толстого считали очень сильным для любителя. Сам же Лев Николаевич писал:
4: «Я люблю шахматы потому, что это хороший отдых. Они заставляют работать головой, но как-то очень своеобразно».
8: Бывало и своеобразно. В середине прошлого века на всех советских антарктических станциях шахматы внезапно запретили. С чего бы? Пара уважаемых ученых однажды так повздорила за шахматной партией, что дело дошло до драки. Закончилось совсем нехорошо. Один интеллектуал ударил другого. Ледорубом.

0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Александра Ивановича Герцена супруге. Лето 1836 года. Вятка.
2: Любовь – высочайшее чувство. Она столько выше дружбы, сколько религия выше умозрения, а восторг поэта выше мысли ученого. Религия и любовь – они не берут часть души, им часть не нужна. Они не ищут скромного уголка в сердце, им надобна вся душа. Александр Герцен.
3: Радио «Звезда». Книга «На ночь».
4: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
5: Глава 11. Осада Ла-Рошели. Осада Ла-Рошели явилась крупным политическим событием царствования Людовика XIII и крупным военным предприятием кардинала. Поэтому интересно и даже необходимо сказать о ней несколько слов. К тому же некоторые обстоятельства этой осады так тесно переплелись с рассказываемой нами историей, что мы не можем обойти их молчанием. Политические цели, которые преследовал кардинал, предпринимая эту осаду, были значительны. Прежде всего мы обрисуем их, а затем перейдем к частным целям, которые, пожалуй, оказали на его высокопреосвященство не менее сильное влияние, чем цели политические. Из всех больших городов, отданных Генрихом IV гугенотам в качестве укрепленных пунктов, теперь у них оставалось только Ла-Рошель. Следовательно, необходимо было уничтожить этот последний оплот кальвинизма, опасную почву, взращивавшую семена народного возмущения и внешних войн. Недовольные испанцы, англичане, итальянцы, авантюристы всех национальностей, выслужившиеся военные, принадлежавшие к разным сектам, по первому же призыву сбегались под знамена протестантов, образуя одно обширное объединение, ветви которого легко разрастались, охватывая всю Европу. Итак, Ла-Рошель, которая приобрела особое значение после того, как пали остальные города, принадлежавшие кальвинистам, была очагом раздоров и честолюбивых помыслов. Более того, порт Ла-Рошели был последним портом, открывавшим англичанам вход во французское королевство. И закрывая его для Англии, исконного врага Франции, кардинал завершал дело Жанны д'Арк и герцога де Гиза. Поэтому Бассомпьер, бывший одновременно и католиком, и протестантом, протестантом по убеждению и католиком в качестве командора Ордена Святого Духа, Бассомпьер, немец по крови и француз в душе, словом, тот самый Бассомпьер, который при осаде Ла-Рошели командовал отдельным отрядом, говорил, стреляя в головы таких же протестантских дворян, каким был он сам: «Вот увидите, господа, мы будем настолько глупы, что возьмем Ла-Рошель». И Бассомпьер оказался прав. Обстрел острова Ре предсказал ему Севенские драгонады, а взятие Ла-Рошеля явилось прелюдией к отмене Нантского эдикта. Но, как мы уже сказали, наряду с этими планами министра, стремившегося все уравнять и все упростить, с планами, принадлежащими истории, летописец вынужден также признать существование мелочных устремлений влюбленного мужчины и ревнивого соперника. Ришелье, как всем известно, был влюблен в королеву. Была ли для него эта любовь простым политическим расчетом, или же она действительно была той глубокой страстью, какую Анна Австрийская внушала всем окружавшим ее людям, этого мы не знаем. Но так или иначе, мы видели из предыдущих перипетий этого повествования, что Бекингем одержал верх над кардиналом и в двух или трех случаях, а в особенности в случае с подвесками, сумел, благодаря преданности трех мушкетеров и храбрости Д'Артаньяна, жестоко насмеяться над ним. Таким образом, для Ришелье дело было не только в том, чтобы избавить Францию от врага, но также и в том, чтобы отомстить сопернику. К тому же это мщение обещало быть значительным и блестящим, вполне достойным человека, который располагал в этом поединке военными силами целого королевства. Ришелье знал, что, победив Англию, он этим самым победит Бекингема, что, восторжествовав над Англией, он восторжествует над Бекингемом, и, наконец, что, унизив Англию в глазах Европы, он унизит Бекингема в глазах королевы. Со своей стороны и Бекингем, хотя он и ставил превыше всего честь Англии, действовал под влиянием точно таких же побуждений, какие руководили кардиналом. Бекингем тоже стремился к удовлетворению личной мести. Он ни за что в мире не согласился бы вернуться во Францию в качестве посланника. Он хотел войти туда как завоеватель. Отсюда явствует, что истинной ставкой в этой партии, которую два могущественнейших королевства разыгрывали по прихоти двух влюбленных, служил один благосклонный взгляд Анны Австрийской. Первая победа была одержана герцогом Бекингемом. Внезапно подойдя к острову Ре с 90 кораблями и приблизительно с 20 тысячами солдат, он напал врасплох на графа де Туарака, командовавшего на острове именем короля, и после кровопролитного сражения высадился на острове. Скажем в скобках, что в этом сражении погиб барон де Шанталь. Барон оставил после себя маленькую сиротку, девочку, которой тогда было 1.5 года. Эта девочка стала впоследствии госпожой де Савинье. Граф де Туарак отступил с гарнизоном в крепость Сен-Мартен, а сотню человек оставил в маленьком форте, именовавшемся фортом Ля-Пре. Это событие заставило кардинала поторопиться, и еще до того, как король и он сам смогли выехать, чтобы возглавить осаду Ля-Рошели, которая была уже решена, он послал вперед герцога Орлеанского для руководства первоначальными операциями и приказал стянуть к театру военных действий все войска, бывшие в его распоряжении. К этому-то передовому отряду и принадлежал наш друг Д'Артаньян. Король, как мы уже сказали, предполагал отправиться туда немедленно после заседания парламента. Но после этого заседания, 23 июня, он почувствовал приступ лихорадки. Все же он решился выехать, но в дороге состояние его здоровья ухудшилось, и он вынужден был остановиться в Велеруа. Однако где останавливался король, там останавливались и мушкетеры, вследствие чего Д'Артаньян, служивший всего лишь в гвардии, оказался разлучен, по крайней мере, временно со своими добрыми друзьями Атосом, Портосом и Арамисом. Нет сомнения, что эта разлука, казавшаяся ему только неприятной, превратилась бы для него в предмет существенного беспокойства, если бы он мог предугадать неведомые опасности, которые его окружали. Тем не менее, 10 сентября 1627 года он благополучно прибыл в лагерь, расположенный под Ля-Рошелью. Положение не изменилось. Герцог Бекингем и его англичане, хозяева острова Ре, продолжали осаждать, хотя и безуспешно, крепость Сен-Мартен и форт Ля-Пре. Военные действия против Ля-Рошели открылись 2-3 дня назад, поводом к чему послужил новый форт, только что возведенный герцогом Ангулемским близ самого города. Гвардейцы во главе с Дезессаром расположились во францисканском монастыре. Однако, как мы знаем, Д'Артаньян, поглощенный честолюбивой мечтой сделаться мушкетером, мало дружил со своими товарищами, поэтому он оказался одиноким и был предоставлен собственным размышлениям. Размышления эти были не из веселых. За те 2 года, которые прошли со времени его приезда в Париж, он неоднократно оказывался втянутым в политические интриги. Личные же его дела, как на поприще любви, так и карьеры, мало подвинулись вперед. Если говорить о любви, то единственная женщина, которую он любил, была госпожа Бонасье, но госпожа Бонасье исчезла, и он все еще не мог узнать, что с ней сталось. Если же говорить о карьере, он, несмотря на все свое ничтожество, сумел нажить врага в лице кардинала, то есть человека, перед которым трепетали самые высокие особы королевства, начиная с короля. Этот человек мог раздавить его, но почему-то не сделал этого. Для проницательного ума Д'Артаньяна подобная снисходительность была просветом, сквозь который он прозревал лучшее будущее. Кроме того, он нажил еще одного врага, менее опасного, так, по крайней мере, он думал, но пренебрегать которым все же не следовало, говорило ему его чутье. Этим врагом была Миледи. Взамен всего этого он приобрел покровительство и благосклонность королевы, Но благосклонность королевы являлась по тем временам только лишним поводом для преследований, а покровительство ее, как известно, было очень плохой защитой. Доказательством служили Шале и госпожа Бонасье. Итак, единственным подлинным приобретением за все это время был алмаз стоимостью в 5 или 6 тысяч ливров, который Д'Артаньян носил на пальце. Но опять-таки, этот алмаз, который Д'Артаньян, повинуясь своим честолюбивым замыслам, хотел сохранить, чтобы когда-нибудь в случае надобности он послужил ему отличительным признаком в глазах королевы, этот драгоценный камень, поскольку он не мог расстаться с ним, имел пока что не большую ценность, чем те камешки, которые он топтал ногами. Мы упомянули о камешках, которые он топтал ногами, по той причине, что, размышляя обо всем этом, Д'Артаньян одиноко брел по живописной тропинке, которая вела из лагеря в деревню Ангутен. Занятый своими размышлениями, он очутился дальше, чем предполагал, и день уже начинал склоняться к вечеру, когда вдруг, при последних лучах заходящего солнца, ему показалось, что за изгородью блеснуло дуло мушкета. У Д'Артаньяна был зоркий глаз и сообразительный ум. Он понял, что мушкет не пришел сюда сам по себе, и что тот, кто держит его в руке, прячется за изгородью отнюдь не с дружескими намерениями. И так он решил дать тягу, как вдруг на противоположной стороне дороги за большим камнем он заметил дуло второго мушкета. Очевидно, это была засада. Молодой человек взглянул на первый мушкет и не без тревоги заметил, что он опускается в его направлении. Как только дуло мушкета остановилось, он бросился ничком на землю. В эту самую минуту раздался выстрел. Он услыхал свист пули, пролетевшей над его головой. Надо было торопиться. Д'Артаньян быстро вскочил на ноги, и в ту же секунду пуля из другого мушкета разметала камешки в том самом месте дороги, где он только что лежал лицом вниз. Д'Артаньян был не из тех безрассудно храбрых людей, которые ищут нелепой смерти, только бы о них могли сказать, что они не отступили. К тому же здесь и неуместно было говорить о храбрости. Д'Артаньян попросту попался в ловушку. «Если будет третий выстрел, — подумал он, — я погиб». И он помчался в сторону лагеря с быстротой, которая отличала жителей его страны, славившихся своим проворством. Однако, несмотря на всю стремительность его бега, первый из стрелявших успел снова зарядить ружье и выстрелить во второй раз, причем так метко, что пуля пробила фетровую шляпу Д'Артаньяна, которая отлетела шагов на 10. У Д'Артаньяна не было другой шляпы, поэтому он на бегу поднял свою, запыхавшийся и очень бледный, прибежал к себе, сел и, никому ничего не сказав, предался размышлениям. Это происшествие могло иметь 3 объяснения. Первое и самое естественное — это могла быть засада ля-рошельцев, которые были бы весьма не прочь убить одного из гвардейцев Его Величества. Во-первых, для того, чтобы иметь одним врагом меньше, а во-вторых, у этого врага мог найтись в кармане туго набитый кошелек. Д'Артаньян взял свою шляпу, осмотрел отверстие, пробитое пулей, и покачал головой. Пуля была пущена не из мушкета. Она была пущена из пищали. Меткость выстрела с самого начала навела его на мысль, что он был сделан не из обычного оружия. Пуля оказалась некалиберной, и, следовательно, это была не военная засада. Это могло быть любезным напоминанием господина кардинала. Читатель помнит, что в ту самую минуту, когда по милости благословенного луча солнца Д'Артаньян заметил ружейное дуло, он как раз удивлялся долготерпению его высокопреосвященства. Но тут Д'Артаньян снова покачал головой. Имея дело с людьми, которых он мог уничтожить одним пальцем, его высокопреосвященство редко прибегал к подобным средствам. Это могло быть мщением миледи. Вот это казалось наиболее вероятным. Д'Артаньян тщетно силился припомнить лица или одежду убийц. Он убежал от них так быстро, что не успел рассмотреть что-либо. «Где вы, мои дорогие друзья?» — прошептал Д'Артаньян. «Как мне вас не достает!» Ночь Д'Артаньян провел очень дурно. 3 или 4 раза он внезапно просыпался. Ему чудилось, что какой-то человек подходит к его постели и хочет заколоть его кинжалом. Однако темнота не принесла с собой никаких приключений, и наступило утро. Тем не менее, то, что не состоялось сегодня, могло осуществиться завтра, и Д'Артаньян отлично знал это. Весь день он просидел дома под предлогом плохой погоды. Этот предлог был нужен ему, чтобы оправдаться перед самим собой.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
5: На третий день после происшествия в 9:00 утра заиграли сбор. Герцог Орлеанский объезжал посты. Гвардейцы бросились к ружьям и выстроились. Д'Артаньян занял свое место среди товарищей. Его высочество проехал перед фронтом войск, затем все старшие офицеры подошли к нему, чтобы приветствовать его, и среди них капитан гвардии Дезессар. Минуту спустя Д'Артаньяну показалось, что господин Дезессар знаком подзывает его к себе. Боясь ошибиться, он подождал вторичного знака своего начальника. Когда тот повторил свой жест, он вышел из рядов и подошел за приказаниями. «Сейчас его высочество будет искать добровольцев для опасного поручения, которое принесет почет тому, кто его выполнит. И я подозвал вас, чтобы вы были наготове». «Благодарю вас, господин капитан», — ответил гасконец, обрадовавшись случаю отличиться перед герцогом. Оказалось, что ночью осажденные сделали вылазку и отбили бастион, взятый королевской армией 2 дня назад. Предполагалось послать туда людей в очень опасную рекогносцировку, чтобы узнать, как охранялся этот бастион. Действительно, через несколько минут герцог Орлеанский громко проговорил. «Мне нужны 3 или 4 охотника под предводительством надежного человека». «Что до надежного человека, ваше высочество, то такое у меня есть», — сказал Дезессар, указывая на Д'Артаньяна. «Что касается охотников, то стоит вам сказать слово, и за людьми дело не станет». «Найдутся ли здесь 4 человека, желающие пойти со мной на смерть?» — крикнул Д'Артаньян, поднимая шпагу. 2 из его товарищей-гвардейцев тотчас же выступили вперед. К ним присоединились еще 2 солдата, и нужное количество было набрано. Всем остальным Д'Артаньян отказал, не желая обижать тех, которые вызвались первыми. Было неизвестно, очистили ли ля-Рошельцы бастион после того, как захватили его, или же оставили там гарнизон. Чтобы узнать это, требовалось осмотреть указанное место с достаточно близкого расстояния. Д'Артаньян со своими 4 помощниками отправился в путь и пошел вдоль траншеи. Оба гвардейца шагали рядом с ним, а солдаты шли сзади. Прикрываясь каменной облицовкой траншеи, они быстро продвигались вперед и остановились лишь 100 шагов от бастиона. Здесь Д'Артаньян обернулся и увидел, что оба солдата исчезли. Он решил, что они струсили и остались сзади. Сам же продолжал двигаться вперед. При повороте траншеи Д'Артаньян и 2 гвардейца оказались в 60 шагах от бастиона. На бастионе не было видно ни одного человека, он казался покинутым. 3 смельчаков совещались между собой, стоит ли идти дальше, как вдруг кольцо дыма опоясало эту каменную глыбу, и 10 пуль просвистели вокруг Д'Артаньяна и его спутников. Они узнали то, что хотели узнать. Бастион охранялся. Дальнейшее пребывание в этом опасном месте было, следовательно, бесполезной неосторожностью. Д'Артаньян и 2 гвардейца повернули назад и начали отступление, похожее на бегство. Когда они были уже близко от угла траншеи, который мог защитить их от ля-Рошельцев, 1 из гвардейцев упал, пуля пробила ему грудь. Другой, оставшийся целым и невредимым, продолжал бежать к лагерю. Д'Артаньян не захотел покинуть своего товарища. Он нагнулся, чтобы поднять его и помочь добраться до своих. Но в эту минуту раздались 2 выстрела. 1 пуля разбила голову уже раненого гвардейца, а 2 расплющилась о скалу, пролетев в 2 дюймах от Д'Артаньяна. Молодой человек быстро обернулся, так как эти выстрелы не могли исходить из бастиона, загороженного углом траншеи. Мысль о 2 исчезнувших солдатах пришла ему на ум и напомнила о людях, покушавшихся убить его 3-го дня. Он решил, что на этот раз выяснит, в чем дело, и упал на труп своего товарища, притворившись мертвым. Из-за заброшенного земляного вала, находившегося 30 шагах от этого места, сейчас же высунулись 2 головы. То были головы 2 отставших солдат. Д'Артаньян не ошибся. Эти двое последовали за ним только для того, чтобы его убить, надеясь, что смерть молодого человека будет отнесена за счет неприятеля. Но так как он мог оказаться лишь раненым и впоследствии заявить об их преступлении, они подошли ближе, чтобы его прикончить. К счастью, обманутые хитростью Д'Артаньяна, они не позаботились о том, чтобы перезарядить ружья. Когда они были в шагах в 10, Д'Артаньян, который, падая, постарался не выпустить из рук шпаги, внезапно вскочил на ноги и одним прыжком оказался около них. Убийцы поняли, что если они побегут в сторону лагеря, не убив Д'Артаньяна, то он донесет на них. Поэтому первой их мыслью было перебежать к неприятелю. Один из них схватил ружье за ствол и, орудуя им как палицей, нанес бы Д'Артаньяну страшный удар, если бы молодой человек не отскочил в сторону. Однако этим движением он освободил бандиту проход, и тот бросился бежать к бастиону. Не зная, с каким намерением этот человек направляется к ним, ларошельцы, охранявшие бастион, открыли огонь, и предатель упал, пораженный пулей, раздробившей ему плечо. Тем временем Д'Артаньян бросился на второго солдата, действуя шпагой. Борьба была недолгой, у негодяя было для защиты только разряженное ружье. Шпага гвардейца скользнула по стволу ружья, уже не грозившего ему никакой опасностью, и пронзила убийце бедро. Тот упал. Д'Артаньян тотчас же приставил острие шпаги к его горлу.
6: «О, не убивайте меня!» — вскричал бандит. «Пощадите! Пощадите меня, господин офицер, и я расскажу вам все!» «Да стоит ли твой секрет того, чтобы я помиловал тебя?» — спросил молодой человек, придержав руку. «Стоит, если только вам дорога жизнь, ведь вам 22 года, вы красивы, вы храбры и сможете еще добиться всего, чего захотите». «Говори же поскорее, негодяй, кто поручил тебе убить меня?» — сказал Д'Артаньян. «Женщина, которой я не знаю, но которую называют Миледи».
5: «Но если ты не знаешь этой женщины, откуда тебе известно ее имя?»
6: «Так называл ее мой товарищ, который был с ней знаком. Она сговаривалась не со мной, а с ним. У него в кармане есть даже письмо от этой особы, и, судя по тому, что я слышал, это письмо имеет для вас большое значение».
5: «Но каким же образом ты оказался участником этого злодеяния?»
6: «Товарищ предложил мне помочь ему убить вас, и я согласился».
5: «Сколько же она заплатила вам за это благородное дело?»
6: 100 луи.
5: «Ого!» — со смехом сказал молодой человек. «Очевидно, она дорого ценит мою жизнь. 100 луи. Да это целое состояние для таких двух негодяев, как вы. Теперь я понимаю, почему ты согласился, и я готов пощадить тебя. Но с одним условием».
6: «С каким?»
5: — тревожно спросил солдат, видя, что еще не все кончено. «Ты должен достать мне письмо, которое находится в кармане у твоего приятеля».
6: «Но ведь это только другой способ убить меня!» — вскричал бандит. «Как могу я достать это письмо под огнем бастиона?»
5: «И все же тебе придется решиться на это, или, клянусь тебе, ты умрешь от моей руки».
6: «Пощадите, жальтесь надо мной, сударь, ради той молодой дамы, которую вы любите. Вы думаете, что она умерла, но она жива!» — вскричал бандит, опускаясь на колени и опираясь на руку, так как вместе с кровью он терял также и силы.
5: «А откуда тебе известно, что есть молодая женщина, которую я люблю и которую считаю умершей?» — спросил Д'Артаньян.
6: «Из того письма, которое находится в кармане у моего товарища».
5: «Теперь ты сам видишь, что я должен получить это письмо», — сказал Д'Артаньян. «Итак, живо! Довольно колебаться! Или, как мне не противно, еще распачкать свою шпагу кровью такого негодяя, как ты? Клянусь словом честного человека, что эти слова сопровождались таким угрожающим жестом, что раненый поднялся».
6: «Подождите, подождите!» — крикнул он, от испуга сделавшись храбрее. «Я пойду, пойду!»
5: Д'Артаньян отобрал у солдата ружье, пропустил его вперед и острием шпаги подтолкнул по направлению к его сообщнику. Тяжело было смотреть, как этот несчастный, оставляя за собой на дороге длинный кровавый след, бледный от страха близкой смерти, пытался доползти, не будучи замеченным, до тела своего сообщника, распростертого в 20 шагах от него. Ужас был так явно написан на его покрытом холодным потом лице, что Д'Артаньян сжалился над ним. «Хорошо», — сказал он, презрительно глядя на солдата. «Я покажу тебе разницу между храбрым человеком и таким трусом, как ты. Оставайся, я пойду сам». Быстрым шагом, зорко глядя по сторонам, следя за каждым движением противника, применяясь ко всем неровностям почвы, Д'Артаньян добрался до второго солдата. Было два способа достигнуть цели — обыскать раненого тут же на месте или унести его с собой, пользуясь его телом как прикрытием, и обыскать в траншее. Д'Артаньян избрал второй способ и взвалил убийцу на плечи в ту самую минуту, когда неприятель открыл огонь. Легкий толчок, глухой звук трех пуль, пробивших тело, последний крик, предсмертная судорога — все это сказало Д'Артаньяну, что тот, кто хотел убить его, только что спас ему жизнь. Д'Артаньян вернулся в траншею и бросил труп рядом с раненым, который был бледен как мертвец. Он немедленно начал осмотр. Кожаный бумажник, кошелек, в котором, очевидно, лежала часть полученной бандитом суммы, стаканчик для игральных костей и самые кости — таково было наследство, оставшееся после убитого. Д'Артаньян оставил стаканчик и игральные кости на том месте, куда они упали, бросил кошелек раненому и жадно раскрыл бумажник. Между несколькими ненужными бумагами он нашел следующее письмо. То самое письмо, ради которого он рисковал жизнью. «Вы потеряли след этой женщины, и теперь она находится в полной безопасности в монастыре, куда вы никоим образом не должны были ее допускать. Постарайтесь, по крайней мере, не упустить мужчину. Вам известно, что у меня длинная рука, и в противном случае вы дорого заплатите за те 100 луи, которые от меня получили». Подписи не было, но письмо было написано миледи, Д'Артаньян не сомневался в этом. Поэтому он спрятал его как улику и, защищенный выступом траншеи, начал допрос раненого. Последний сознался, что вместе с товарищем, тем самым, который только что был убит, он взялся похитить одну молодую женщину, которая должна была выехать из Парижа через заставу Лавильет. Но что, засидевшись в кабачке, они опоздали на 10 минут и прозевали карету. «И что же вы должны были сделать с этой женщиной?» — с тревогой спросил Д'Артаньян. «Мы должны были доставить ее в особняк на Королевской площади», — сказал раненый. «Да-да», — прошептал Д'Артаньян. «Это именно так, к самой миледи». И молодой человек задрожал, поняв, какая страшная жажда мести толкала эту женщину в ее стремлении погубить его и всех, кто его любил. Поняв, как велика была ее осведомленность в придворных делах, если она сумела все обнаружить. Очевидно, свои сведения она черпала у кардинала. Однако среди всех этих печальных размышлений одна мысль внезапно поразила его и исполнила величайшей радости. Он понял, что королева разыскала, наконец, тюрьму, где бедная госпожа Бонасье искупала свою преданность, и что она освободила ее из этой тюрьмы. Теперь письмо, полученное им от госпожи Бонасье, и встреча с ней на дороге в Шайо, встреча, когда она промелькнула как видение, все стало ему понятно. Итак, отныне, как и предсказывал ему Атос, появилась возможность разыскать молодую женщину, ибо не существовало такого монастыря, в который нельзя было бы найти доступ. Эта мысль окончательно умиротворила Д'Артаньяна. Он повернулся к раненому, с тревогой следившему за каждым изменением его лица, и протянул ему руку. «Пойдем», — сказал он, — «я не хочу бросать тебя здесь. Обопрись на меня и вернемся в лагерь».
6: «Пойдемте», — ответил раненый, не в силах поверить такому великодушию. «Но не для того ли вы берете меня с собой, чтобы отправить на виселицу?»
5: «Я уже дал тебе слово», — сказал Д'Артаньян, — «и теперь вторично дарю тебе жизнь». Раненый опустился на колени и стал целовать ноги своего спасителя. Но Д'Артаньян, которому совершенно незачем было оставаться дольше так близко от неприятеля, прекратил эти изъявления благодарности. Гвардеец, вернувшийся в лагерь после первых выстрелов с бастиона, объявил о смерти своих четырех спутников. Поэтому все в полку были очень удивлены и очень обрадованы, увидев Д'Артаньяна целым и невредимым. Молодой человек объяснил колотую рану своего спутника вылазкой врага, которую тут же придумал. Он рассказал о смерти второго солдата и об опасностях, которым они подвергались. Этот рассказ доставил ему подлинный триумф. Все войско целый день говорило об этой экспедиции, и сам герцог Орлеанский поручил передать Д'Артаньяну благодарность. Всякое доброе дело несет награду в себе самом, и доброе дело Д'Артаньяна вернуло ему утраченное спокойствие. В самом деле Д'Артаньян считал, что может быть совершенно спокоен, раз один из двух врагов убит, а другой безраздельно предан ему. Это спокойствие доказывало лишь одно, что Д'Артаньян еще не знал миледи.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 12. Анжуйское вино. После вестей о почти безнадежной болезни короля вскоре в лагере начали распространяться слухи о его выздоровлении, и так как король очень спешил лично принять участие в осаде, все говорили, что он двинется в путь, едва лишь будет в состоянии сесть на лошадь. Между тем герцог Орлеанский, знавший, что не сегодня-завтра его сместят с поста командующего армией и заменят либо герцогом Ангулемским, либо Бассампьером, либо Шомбергом, оспаривавшими друг у друга этот пост, был бездеятелен, терял время, лишь нащупывая силы противника, и не решался ни на какую крупную операцию, которая могла бы прогнать англичан с острова Ре, где они все еще осаждали крепость Сен-Мартен и форт Ла-Пре, тогда как французы со своей стороны осаждали Ля-Рошель. Что касается Д'Артаньяна, то, как мы уже сказали, он стал спокойнее, что всегда бывает после того, как опасность минует, и мы начинаем считать ее несуществующей. У него оставалась лишь одна забота. Он не получал никаких известий от своих друзей. Однако как-то утром, в начале ноября, все сделалось ему ясно благодаря следующему письму, полученному из Вилле-Руа. «Господин Д'Артаньян, господа Атос, Портос и Арамис устроили у меня пирушку и славно повеселились, но при этом так нашумели, что комендант, человек очень строгий, заключил их под стражу на несколько дней. Тем не менее, я выполняю данное ими приказание и посылаю вам 12 бутылок моего анжуйского вина, которое пришлось им весьма по вкусу. Они просят вас выпить это вино за их здоровье. Остаюсь, сударь, покорным и почтительным слугой, Годо, трактирщик господ мушкетеров». «Наконец-то!» — воскликнул Д'Артаньян. «Значит, они помнят обо мне в часы развлечения, как я помню о них в часы уныния. Ну, конечно, я выпью за их здоровье и очень охотно, но только не один». И Д'Артаньян побежал к двум гвардейцам, с которыми он сдружился больше, чем с остальными, чтобы пригласить их распить с ним чудесное анжуйское вино, присланное из Вилле-Руа. Оказалось, однако, что один из гвардейцев был кем-то приглашен на этот вечер, а другой — на следующий, поэтому пирушку назначили на послезавтра. Придя домой, Д'Артаньян отправил все 12 бутылок вина в походный гвардейский буфет, приказав тщательно сохранить их, а в день торжества он с 9 утра услал туда планше с тем, чтобы приготовить все к 12 часам, когда был назначен обед. Гордясь своим новым почетным званием метрдотеля, планше решил не ударить лицом в грязь, а потому взял себе в помощь слугу одного из приглашенных по имени Фурро и того самого лже-солдата, который хотел убить Д'Артаньяна и который, не принадлежа ни к одной части, поступил после того, как молодой человек спас ему жизнь, в услужение к Д'Артаньяну, или, вернее сказать, к планше. Когда час пиршества наступил, оба гости явились, заняли свои места, и целый ряд блюд выстроился на столе. Планше прислуживал с салфеткой, перекинутой через руку, Фурро откупоривал бутылки, а Бризмон, так звали выздоравливающего, переливал вино в стеклянные графины, так как в нем был какой-то осадок, должно быть, от тряской дороги. Первая бутылка этого вина оказалась на дне несколько мутной. Бризмон вылил подонки в стакан, и Д'Артаньян разрешил ему выпить их, так как бедняга был еще очень слаб. Гости съели суп и уже поднесли к губам первый стакан, как вдруг с форта Людовика и с форта Нового прогремели пушечные выстрелы. Думая, что произошло какое-то неожиданное нападение либо со стороны осажденных, либо со стороны англичан, гвардейцы немедленно схватились за шпаги. Д'Артаньян, не менее быстрый, чем они, сделал то же, и все трое побежали к своим постам. Однако, едва успев выскочить из буфета, они сразу поняли причину этого шума. «Да здравствует король! Да здравствует кардинал!» — кричали со всех сторон и повсюду били в барабаны. самом деле король, который, как мы уже сказали, был полон нетерпения, проехал без отдыха два перегона и только что прибыл со всей своей свитой и с подкреплением в 10 000 солдат. Впереди и позади него шли мушкетеры.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Д'Артаньян, находившийся в своей роте, которая выстроилась шпалерами, выразительным жестом приветствовал своих друзей, не спускавших с него глаз, и господина де Тревиля, сейчас же заметившего его. Как только церемония въезда кончилась, друзья горячо обнялись. «Черт возьми!» — вскричал Д'Артаньян. «Вы приехали удивительно кстати. Думаю, что ни одно блюдо не успело еще остыть. Не правда ли, господа?» — добавил молодой человек, обращаясь к двум гвардейцам и представляя их своим друзьям.
3: «Ого, кажется, мы пируем!» — обрадовался Портос.
2: «Надеюсь, что на вашем обеде не будет дам», — сказал Арамис.
3: «А есть ли приличное вино в вашей дыре?» — спросил Атос.
4: «То есть как это, черт возьми?» «Ведь у меня есть ваше вино, любезный друг», — ответил Д'Артаньян.
3: «Наше вино?»
2: — с удивлением переспросил Атос.
4: «Ну да, то самое, которое вы прислали мне».
3: «Мы прислали вам вино?»
4: «Да, разве вы забыли? Знаете, слабенькое вино с анжуйских виноградников».
3: «Да, я понимаю, какое вино вы имеете в виду».
4: «Вино, которое вы предпочитаете всем остальным».
3: «Разумеется, когда у меня нет ни шампанского, ни шамбертена».
4: «Ничего не поделаешь. За неимением шампанского и шамбертена придется вам удовольствоваться анжуйским».
3: «Так вы, значит, выписали анжуйское вино? Ну и лакомка же вы, Д'Артаньян», — сказал Портос.
2: «Да нет же, это то вино, которое прислано мне от вашего имени». «От нашего имени» — хором воскликнули три мушкетера.
3: «Скажите, Арамис, это вы посылали вино?» — спросил Атос.
2: — Нет. А вы, Портос?
3: — Нет. А вы, Атос?
2: — Нет. — Если это не вы, — сказал Д'Артаньян, — то ваш трактирщик.
3: — Наш трактирщик?
4: — Ну да, ваш трактирщик, Годо, трактирщик мушкетеров.
3: — В конце концов, какое нам дело до того, откуда взялось это вино? — сказал Портос. — Попробуем, если оно хорошее, выпьем.
2: — Напротив, — возразил Атос. «Не будем пить вино, которое пришло неизвестно откуда».
4: «Вы правы, Атос», — согласился Д'Артаньян. «Так значит, никто из вас не поручал трактирщику Годо прислать мне вина?»
3: «Нет. И все же он прислал вам его от нашего имени».
4: «Вот письмо», — сказал Д'Артаньян.

0: и дрожь пробежала по его телу.
1: «Ты пугаешь меня», — сказал Атос, говоривший ему «ты» лишь в случаях чрезвычайных. «Что случилось?»
2: «Бежим! Бежим, друзья мои!» — вскричал Д'Артаньян. «У меня возникло страшное подозрение. Неужели это опять месть той женщины?»
0: Теперь побледнел и Атос.
2: Д'Артаньян бросился бежать к буфету, три мушкетера и оба гвардейца последовали за ним.
0: Первое, что увидел Д'Артаньян, войдя в столовую, был Бризмон, корчившийся на полу в жестоких судорогах. Планше и Фурро, смертельно бледные, пытались облегчить его страдания, но было ясно, что помощь бесполезна. Лицо умирающего было искажено предсмертной агонией.
3: «А, это вы!» — вскричал Бризмон, увидев Д'Артаньяна. «Вы сделали вид, что даруете мне жизнь, а сами отравили меня! О, это ужасно!»
2: «Я?» — вскричал Д'Артаньян. «Несчастный, что ты говоришь?»
3: «Да, да, вы дали мне это вино. Вы велели мне выпить его, вы решили отомстить мне, и это ужасно!»
2: «Вы ошибаетесь, Бризмон», — сказал Д'Артаньян. «Вы ошибаетесь, уверяю вас, клянусь вам. Но есть Бог, он покарает вас. О, Господи, пошли ему такие же мучения, какие я чувствую сейчас!»
3: «Клянусь Евангелием!» — вскричал Д'Артаньян, бросаясь к умирающему. «Я не знал, что это вино отравлено, и сам собирался пить его!»
2: «Я не верю вам!» — сказал солдат. И в страшных мучениях он испустил последний вздох.
1: «Ужасно, ужасно!»
0: — шептал Атос, между тем, как Портос бил бутылки, а Арамис отдавал приказание, правда, несколько запоздавшее, привести духовника.
2: «О, друзья мои!» — сказал Д'Артаньян. «Вы еще раз спасли мне жизнь. И не только мне, но также и этим господам. Господа, — продолжал он, обращаясь к гвардейцам, — я попрошу вас хранить молчание о том, что вы видели. Весьма важные особы могут оказаться замешанными в эту историю, и все последствия падут тогда на нашу голову».
1: «Ах, сударь!» — пробормотал Планше, еле живой от страха. «Ах, сударь, выходит, что я счастливо отделался».
2: «Как, бездельник, ты, значит, собирался пить мое вино?» — вскричал Д'Артаньян.
1: «За здоровье короля, сударь.
2: Я собрался было выпить самую малость за здоровье короля, но Фурро сказал, что меня зовут».
1: «Это правда», — покаялся Фурро, щелкая зубами от страха. «Я хотел отослать его, чтобы выпить без помехи».
0: «Господа», — сказал Д'Артаньян, обращаясь к гвардейцам, «вы сами понимаете, что после всего случившегося наша пирушка была бы очень печальной. Поэтому примите мои извинения и давайте отложим ее до другого раза».
2: Оба гвардейца учтиво приняли извинения Д'Артаньяна и, понимая, что четыре друга хотят остаться одни, удалились. Оставшись без свидетелей, молодой гвардеец и три мушкетера переглянулись с таким видом, который ясно говорил, что каждый из них понимает всю серьезность положения.
1: «Прежде всего, — предложил Атос, — давайте уйдем из этой комнаты. Труп человека, погибшего насильственной смертью, — это плохое соседство».
0: «Планше, — сказал Д'Артаньян, — поручаю тебе труп этого бедняги. Пусть его похоронят на освященной земле. Правда, он совершил преступление, но он раскаялся в нем».
2: И четверо друзей вышли из комнаты, предоставив Планше и Фурро заботу о погребении Бризмона. Хозяин отвел им другую комнату и подал яйца всмятку и воду, которую Атос сам набрал в колодце. Портосу и Арамису в нескольких словах рассказали суть дела.
0: «Как видите, милый друг, — сказал Д'Артаньян Атосу, — это война не на жизнь, а на смерть». Атос покачал головой.
1: «Да, да», — ответил он, — «я вижу это. Но вы, значит, думаете, что это она?»
2: «Я уверен в этом».
1: «А я должен сознаться, что все еще сомневаюсь».
2: «Однако же это лилия на плече».
1: «Это англичанка, совершившая во Франции какое-то преступление, за которое ее заклеймили».
2: «Атос, Атос, уверяю вас, это ваша жена», — повторял Д'Артаньян. «Неужели вы забыли, как сходятся все приметы?»
1: «И все-таки я думаю, что та другая умерла. Я так хорошо повесил ее».
0: На этот раз покачать головой пришлось.

0: пришлось уже Д'Артаньяну. «Ну что же делать?» — спросил он.
1: «Нельзя вечно жить под дамокловым мечом», — сказал Атос. «Необходимо найти выход из этого положения».
0: «Но какой же?»
1: «Постарайтесь увидеться с ней и объясниться. Скажите ей, мир или война? Даю честное слово дворянина, что никогда не скажу о вас ни слова, что никогда ничего не предприму против вас. Со своей стороны вы должны торжественно поклясться, что не будете вредить мне. В противном случае я дойду до канцлера, дойду до короля, я найду палача, я восстановлю против вас двор, я заявлю о том, что вы заклеймены, я предам вас суду, и если вас оправдают, тогда... Но тогда, даю честное слово дворянина, я убью вас где-нибудь под забором, как бешеную собаку».
0: «Я не возражаю против этого способа», — сказал Д'Артаньян. «Но как же увидеться с ней?»
1: «Время, милый друг, время доставит удобный случай. А случай дает человеку двойные шансы на выигрыш. Чем больше вы поставили, тем больше выиграете. Если только умеете ждать».
0: «Так-то так, но ждать, когда ты окружен убийцами и отравителями,
1: ничего», — сказал Атос. «Бог хранил нас до сих пор, он же сохранит нас и впредь».
0: «Да, нас, конечно, мы мужчины, и, собственно говоря, для нас вполне естественно рисковать жизнью. Но она», — добавил он, понижая голос.
1: «Кто это она?» — спросил Атос.
0: «Констанция».
1: «Госпожа Бонасье, ах да, ведь и правда. Я совсем забыл, что вы влюблены, мой бедный друг.
0: Но ведь из письма, найденного вами у этого убитого негодяя, мы узнали, что она находится в монастыре», — сказал Арамис. «В монастырях совсем не так уж плохо. И обещаю вам, что как только кончится осада Ла Рошели, я лично...»
1: «Да-да, любезный Арамис», — перебил его Атос. «Мы знаем, что ваши помыслы устремлены к религии».
0: «Я только временно состою в мушкетерах»,
1: — со смирением сказал Арамис. «По-видимому, он давно не получал известий от своей любовницы», — прошептал Атос. «Не обращайте внимания, это нам уже знакомо».
2: «Вот что», — сказал Портос. «По-моему, тут есть одно простое средство».
0: «Какое же?» — спросил Д'Артаньян.
2: «Вы говорите, она в монастыре».
0: «Да».
2: «Так в чем же дело? Как только кончится осада, мы похитим ее из этого монастыря, и все тут».
0: «Но ведь прежде надо узнать, в каком монастыре она находится».
2: «Это правда», —
1: согласился Портос. «Однако не говорили ли вы, что королева сама выбрала для нее монастырь, милый Д'Артаньян?» — спросил Атос.
0: «Да, по крайней мере, я думаю, что это так».
1: «Прекрасно. Тогда Портос поможет нам в этом деле».
2: «Каким же образом, позвольте вас спросить?»
1: «Да через вашу маркизу, герцогиню, принцессу. Она, должно быть, имеет огромные связи».
0: «Тссс!» — прошептал Портос, прижимая палец к губам.
2: «Я думаю, что она кардиналистка, и она ничего не должна знать».
0: «Если так, то я берусь получить сведения о госпоже Бонасье», — сказал Арамис.
1: «Вы, Арамис!» — вскричали хором все три друга. «Каким же образом?»
0: «Через духовника королевы, с которым я очень дружен», — краснея ответил Арамис.
1: На этом обещании четыре друга, закончившие свой скромный обед, расстались, условившись встретиться снова в тот же вечер. Д'Артаньян вернулся во францисканский монастырь, а три мушкетера отправились в ставку короля, где им предстояло еще позаботиться о своем помещении.
3: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Жан Лерон Д'Аламбер. Французский философ, математик, механик. Запомните это имя. В середине 18 века он первым ввел понятие единства времени и пространства. Потому что без первого не существует второго. Не бывает где без когда.
0: Человек и время.
1: Француз прославился еще одной идеей. Он предложил перейти на единую десятичную систему не только в финансах, но и в исчислении времени. Такое деление привело бы к более простым и удобным вычислениям. И было бы желательнее произвольного деления дня на 24 часа, часа на 60 минут и так далее.
0: Человек и время.
1: Д'Аламбер не был единственным сторонником такой унификации. В 1788 году еще один француз, адвокат Клод Колиньон, выступил с идеей разделить день на 10 часов, час на 100 минут, а минуту на 1000 секунд. Всем привычный 7-дневный цикл Колиньона тоже не устроил. В неделю у него было 10 дней, а в году 10 месяцев. Эти весьма спорные идеи нашли поддержку в революционно настроенном французском парламенте, который ввел десятичное время в полночь 24 ноября 1793 года. В новых десятичасовых сутках полдень наступал в 5 часов, минуты стали длиннее, а секунды, напротив, короче. Завтракать садились где-то в 3 часа 75 минут, а нашему в 9. Но одно дело — ломать Бастилию, и совсем другое — вековые привычки целого народа. Десятичное время не прижилось, и спустя полтора года его упразднили. Но до наступления 20 века во Франции еще как минимум дважды предпринимались попытки реанимировать не слишком удачную идею. Последнего реформатора звали Анри Пуанкаре. Да-да, тот самый знаменитый математик, глава Парижской академии наук. Умнейший вроде бы человек, а что задумал? В сутках оставил 24 часа, но сам час разделил на 100 минут, а минуту на 100 секунд. Проект в итоге не утвердили, что не помешало Пуанкаре войти в историю с другими, куда более внушительными достижениями.
0: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Запад пытается всеми путями вернуть свое утерянное лидерство, в том числе за счет неприглядных инструментов. На это указал Владимир Путин, выступая на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
2: Вход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее. Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения. Знаю, здесь коллеги могут привести сотни таких примеров, но вот в отношении России введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых.
1: Владимир Путин добавил, Россия укрепила национальный суверенитет и сейчас развивает связи с надежными и предсказуемыми партнерами. Совет директоров Банка России впервые с апреля прошлого года не стал понижать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 14% годовых. Представители регулятора объяснили, что решение принято на фоне сохраняющихся инфляционных рисков. Годовая инфляция достигла уровня в 6,3%, а устойчивый рост цен ускорился до 5-6%. Регулятор отмечает умеренное развитие экономики в третьем квартале, постепенное снижение напряженности на рынке труда и сокращение кадрового дефицита при замедлении роста заработных плат. Предприниматели, пострадавшие от атак украинских дронов на логистику маркетплейсов, с сегодняшнего дня смогут рассчитывать на получение льготных кредитов с государственной поддержкой. На программу выделено 50 миллиардов рублей. Займы от полумиллиона до полумиллиарда рублей на оборотные средства выдают 73 банка. Для бизнеса льготный период увеличен до 1,5 лет, а при нехватке залога доступно поручительство корпорации малого и среднего предпринимательства. Проверку боеготовности всей армии Белоруссии вплоть до мобилизации планирует провести глава республики Александр Лукашенко. По его словам, военное командование уже проверяет артиллерийскую бригаду, а ранее танковые и мотострелковые подразделения. Лукашенко заявил, что пришло время встряхнуть армию, власти готовятся к войне, чтобы ее не было, приводит слова президента белорусское телеграфное агентство. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 18 тепла. В воскресенье переменная облачность до 20 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек и время. Мы привыкли к тому, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один земной год, который длится примерно 365 дней. Но наше Солнце, а вместе с ним и вся Солнечная система, тоже не стоят на месте. Они являются частью огромной спиральной галактики под названием «Млечный путь». Земля вместе с Солнцем, другими планетами и астероидами движется по орбите, похожей на спираль, потому что вся галактика — это гигантская воронка. Ее центр находится там, где расположена сверхмассивная черная дыра. Время, которое Солнечной системе требуется, чтобы совершить один полный оборот вокруг центра Млечного пути, астрономы называют космическим или галактическим годом.
2: Человек и время.
1: Космический год – невероятно долгий промежуток времени. По разным оценкам, он составляет примерно 250 миллионов земных лет. Это число постоянно уточняется, так как зависит от точной скорости движения нашей системы и расстояния до центра галактики. Солнечная система движется очень быстро – около 230 километров в секунду. Но даже на такой скорости, чтобы пройти эту огромную орбиту, ей требуется целая эпоха. Для сравнения, с момента рождения Солнца, которое произошло чуть больше 4,5 миллиардов лет назад, прошло всего около 21 космического года. Последний раз Солнечная система была в том же месте своей галактической орбиты, где находится сейчас, в то время, когда на Земле только начинали доминировать динозавры. Таким образом, космический год – это масштабная мера времени, которая помогает нам осознать огромные размеры и возраст нашей Вселенной.
2: Человек и время.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Крайнему моему сожалению, должен я опять говорить о господине Муре. Бумагу господина иркутского губернатора он называл дерзкой, обидной для японцев, а подарки его столь маловажными, что они годились бы только для какого-нибудь малозначащего японского чиновника. К счастью нашему, японцы, свезенные на берег господином Рикардом, подарки из любопытства оставили на время у себя и часы приносили к нам на показ. В них был редкий механизм, для японцев удивительный и непонятный. Когда заведешь в них особенную пружину, то польется изображение воды, и лошадь начнет пить, поднимая и опуская голову несколько раз. Тогда и господин Мур уверился, что сей подарок не так маловажен, как он представлял его. Японцы же уверяли нас, что о часах такой редкой и удивительной работы они никогда не слыхивали. По окончании всех изъяснений о переводе губернаторского письма переводчики предлагали господину Рикарду прислать на берег то благодарственное письмо, о коем господин иркутский губернатор упоминает. Но мы им на сие сказали, что это дело невозможное, ибо господину Рикарду предписано вручить сие письмо мацмайскому губернатору уже по освобождении нашим, и потому он не смеет отдать оного, пока мы еще находимся в руках японцев. Переводчики возражения наши тотчас признали справедливым и более уже о письме не упоминали. Между тем, Токотай Кахи, которого японцы употребляли для словесных сношений с господином Рикардом, привез своим одноземцам новость, а они нам сообщили, что Москва действительно была взята и сожжена французами, которые, однако, после с великим уроном принуждены были бежать из России. Столь неожиданная весть крайне нас удивило. Мы с нетерпением желали знать, как все сии странные происшествия случились, почему, с позволения японцев, написал я к господину Рикарду записку, чтобы он прислал к нам газеты, а на другой день переводчики доставили нам присланный с Дианы журнал военных действий и несколько писем на мое имя от разных моих знакомых и родных. Я тотчас объявил переводчикам, что писем своих я распечатывать и читать не хочу, а просил Теске запечатать их в один пакет и отослать обратно на корабль. Переводчики похвалили мое намерение и согласились доложить о моей просьбе начальникам. Мне, так же, как и им, известно было, что если бы я письма сии распечатал и прочитал, то надлежало бы со всех списать копии, перевести их на японский язык и потом все это вместе отправить в столицу. После переводчики мне объявили, что теперь уже до освобождения нашего писем моих назад послать начальники не соглашаются, но запечатали их в один пакет со своими печатями, которые прислали ко мне с тем, чтобы я хранил его у себя, не распечатывая, пока не приеду на корабль. На сие условия я охотно согласился. Что же принадлежит до журнала, то мы с нетерпением его читали. Он заключал в себе происшествие от вступления неприятеля в Россию по самую кончину светлейшего князя Смоленского. Японцы также нетерпеливо желали знать, каким образом случился такой чрезвычайный оборот, и просили нас перевести им описание важнейших военных действий. Когда мы им изъяснили, что французы были окружены в Москве, принуждены оттуда пробиваться силой, и что вся почти их армия погибла в России, то они вдруг захлопали в ладоши, похваляя князя Смоленского и говоря, что он все сделал прямо по-японски, ибо их правило войны предписывает заманивать неприятеля как можно далее внутрь земли, сбирая между тем со всех сторон людей, и потом окружить его. 3 октября дозволено нам было в первый раз видеть Токотая Кахи. Он пришел к нам с переводчиками, возвратясь с Дианой. Сей почтенный старик не умел говорить по-русски, но объяснялся с нами на японском языке посредством переводчиков. С величайшей похвалой и сердечной благодарностью относился он о поступках к ним господина Рикарда, офицеров Дианы и служителей, и вообще всех русских, которых он знал в Камчатке. Видев человека, недавно приехавшего из России, мы хотели бы многое кое о чем его спросить, но он не был в состоянии удовлетворить нашему любопытству, потому что обстоятельства для нас важные, а ему чуждые, не могли доходить до его сведения. Расставаясь с нами, он просил меня уведомить господина Рикарда письмом, что он с нами виделся. На сие я охотно согласился, а он взялся лично доставить к нему мою записку. Наконец, переводчики, по повелению своего начальства, объявили нам, что губернатор бумаги, привезенные господином Рикардом, находит совершенно удовлетворительными, почему и решился нас освободить. Но прежде, нежели последует отправление наше на Диану, я должен на берегу иметь свидание с господином Рикардом. И вот для чего именно. Так как я уже знал строгость японских законов и точность, с каковою они их исполняют, а также отчасти и обыкновения японцев нам были известны, то и надлежало мне лично объяснить господину Рикарду следующее. Первое, что японцы ни малейшей неприязни к России не имеют. Но подарков, присланных от иркутского губернатора, мацмайский губернатор принять не может, ибо, взяв оные, он должен был бы взаимно и от себя послать подарки, что запрещается японскими законами. И потому японцы просят, чтобы возвращением подарков мы не оскорбились. Второе. На бумагу их, посланную господину Рикарду нынешнего года в Кунашир, полный и удовлетворительный ответ заключается в письме начальника Охотской области, а потому в объявлении, которое их губернатор письменно сделает господину Рикарду, только о сей одной бумаге упомянуто будет. Третье. Так как дело будет кончено по письму начальника Охотского порта, письмо же господина иркутского губернатора писано тогда, когда ему не были известны многие обстоятельства, сопряженные с поступками Хвостова, и притом не знал он намерения японского правительства объясниться по сему предмету с Россией. Третье. Так как дело будет кончено по письму начальника Охотского порта, письмо же господина иркутского губернатора писано тогда, когда ему не были известны многие обстоятельства, сопряженные с поступками Хвостова, и притом не знал он намерения японского правительства объясниться по сему предмету с Россией, то мацмайский губернатор не может отвечать на сие письмо. Четвертое. Японцы просят господина Рикарда написать к первым двум по мацмайскому губернатору чиновникам письмо, объясняющее им, что господин иркутский губернатор не знает ни о бумагах, самовольно оставленных Хвостовым в японских селениях, ни о ложном извещении курильцев, а также и желание японского правительства снестись с Россией ему известно не было, когда он писал к мацмайскому губернатору. И, наконец, пятое. Чтобы господин Рикард на объявление мацмайского губернатора, с которого копия при свидании нашем ему показана будет, написал ответ, что русский перевод сего объявления он понял хорошо и по возвращении в Россию не упустит представить он и своему правительству. 5 октября был день, назначенный для свидания моего с господином Рикардом. Японцы предлагали и господину Муру быть при сём случае со мной вместе, но он, к немалому их и всех удивлению, отказался от сего свидания. Господин Хлебников желал иметь удовольствие видеться со своими сослуживцами и соотечественниками, однако японцы не позволили, отговариваясь, что господина Мура в нынешнем его полоумии и с таким расстроенным воображением нельзя оставить без собеседника, который был бы в состоянии его занимать. Поутру в назначенный для свидания день переводчики принесли ко мне один мою шляпу, а другой саблю, и вручили со знаками большого почтения, поздравляя нас с непритворным удовольствием. Платье, фуфайку и шаровары из богатой шелковой материи надел я по просьбе японцев то самое, которое они сшили нам еще в Мацмае, нарочно с тем, чтобы нам в нем явиться на свой корабль. Правда, что при таком одеянии сабля и треугольная шляпа не слишком были бы кстати в глазах европейцев. Но как для японцев все равно, и они, возвратя орудие, не считали нас уже пленными, то я, желая сделать им удовольствие, не отрекся по просьбе их показаться моим соотечественникам в таком странном наряде, в котором им трудно было меня узнать. Притом, надобно сказать, что для легкости я носил волосы в кружок, по-малороссийски. Жаль только, что в Хакодаде, когда нам объявили о намерении японцев нас отпустить, я выбрил длинную свою бороду и тем причинил немаловажный недостаток в теперешнем моем наряде. Место нашего свидания назначено было на самом берегу, в прекрасной комнате таможенного суда, и оно долженствовало происходить в присутствии трех переводчиков, академика и некоторых других нижнего класса чиновников. Около полудня привели меня в таможенный дом, у которого было собрано множество солдат, одетых в богатое парадное платье. Переводчики и я вошли в комнату, назначенную для нашего свидания. Японцы сели на пол по своему обычаю, а мне дали стул. Вскоре после нас и господин Рикард прибыл на губернаторской шлюпке с одним офицером Савельевым, переводчиком Киселевым и небольшим числом нижних чинов, которые остались на площади перед домом. А господа Рикард, Савельев и Киселев вошли в ту комнату, где я находился. Предоставляю читателю самому судить, что мы чувствовали при первом нашем свидании. Японцы тотчас подали господину Рикарду стул, а переводчики, сказав нам, что мы можем говорить между собой сколько времени угодно, отошли в сторону, занялись своими разговорами, не мешая нам и не подслушивая, что мы говорим. Всяк легко может себе представить, что при первой нашей встрече радость, удивление и любопытство мешали нам при взаимных друг другу вопросах и ответах следовать какому-либо порядку. Господин Рикард желал слышать, что с нами в плену случилось. Мне хотелось знать, что в России у нас делается. Отчего происходило, что мы, оставив один предмет недоконченным, обращались к другому и прочее. Наконец, я сообщил ему главную цель нашего свидания и объявил желание японцев. А он сказал мне о данных ему предписаниях от господина Иркутского гражданского губернатора касательно постановления с обоюдного согласия между двумя государствами границ и взаимных дружеских связей. Приняв в рассуждение настоящее положение дел, мы согласились, что требования японцев справедливы, и мы должны удовлетворить им, а предлагать о постановлении границ и сношений теперь не время, и вот почему именно.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Мы уже знали по бумагам, прежде нами переведенным, на каком основании дозволено было японским правительством здешнему губернатору нас освободить и какое объявление предписано ему было нам сделать. Следовательно, на все другие новые предложения с нашей стороны не мог он дать никакого ответа без предписания из столицы. В ожидании коего кораблю нашему непременно надлежало бы остаться зимовать в Хакодаде. Зимовать же здесь и не быть в полной зависимости у японцев невозможно, ибо хотя гавань и не мерзнет, но зима бывает жестока и продолжительна. В течение оной люди, живучие беспрестанно на корабле, могли подвергнуться разным опасным болезням, отчего корабль дошел бы до такого положения, что и возвратиться был бы не в состоянии. Сверх того, свирепствующими бурями могло сорвать его с якорей и бросить на берег. Если же выпросить у японцев позволение людям жить на берегу, а корабль, расснастив, поставить в безопасное место, то по их законам надобно было всему экипажу жить на том же основании, на каком господин Рязанов со своей свитой жил в Нагасаки, то есть всему кораблю добровольно отдаться в руки японцам, и притом в такое время, когда мы должны были предъявить им свои права на три острова, по мнению нашему, несправедливо ими занимаемые. Сверх того, переводчики несколько раз говорили мне стороною, что, невзирая на неблагоприятный ответ японского правительства, случай к восстановлению между Россией и Японией дружеских связей еще не ушел. Надобно только, чтоб с нашей стороны поступали осторожно. Вследствие сего он дал мне знать об одном средстве, которое в повествовании моем было бы лишним, почему я об нем здесь и не упоминаю. Когда господин Рикард и я кончили наш разговор и согласились на меры, кои нам должно предпринять, тогда японцы показали ему русский перевод объявления мацмайского губернатора, а он написал требуемые ими бумаги, которые Теско перевел на японский язык и, показав своим начальникам, дал нам знать, что они их одобрили. После сего японцы нас почивали чаем и конфектами, не давая ни малейшего знака, что свидание наше слишком продолжительно. Наконец, мы уже сами видели, что нам пора расстаться. Я проводил своих друзей до самой шлюпки, они поехали на корабль, а я возвратился домой. Товарищи мои с нетерпением ожидали моего возвращения. Я им рассказал все слышанное мной от господина Рикарда о политических происшествиях в Европе, о разных обстоятельствах неприятельского нашествия на Россию, о некоторых переменах в последние годы у нас случившихся, о наших родных, знакомых и прочее. Я скрыл от них только два обстоятельства. Первое, что японцы посредством Такатая Кахи узнали о повелениях, данных господину Рикарду касательно постановления границ, и еще то, что переводчик Киселев есть природный японец. Я утаил сие с тем, чтобы не причинить беспокойства и страху наиболее мнительным из моих товарищей, которые до последней минуты сомневались еще в искренности японцев. Обстоятельства, с коими сопряжены были плавания господина Рикарда к здешним берегам, показали нам, сколь много обязаны мы ему за свое освобождение, что яснее будет видно из его повествования. А я должен сказать, что последний его отважный шаг, когда он решился ехать в город для свидания с японскими чиновниками, весьма много споспешествовал счастливому окончанию переговоров. Ибо переводчики еще прежде нам говорили, что если господин Рикард не согласится ехать на берег, то от сего произойдут великие затруднения, и они не понимают, как дело тогда кончится. 6 октября поутру переводчики вручили со знаками почтения сабли и шляпы господам Хлебникову и Муру и сказали, что сего числа мы должны явиться к губернатору и выслушать объявление его о нашем освобождении, для чего советовали они нам одеться в лучшее наше платье, сшитое в Японии, и представиться губернатору в саблях. На сие мы охотно согласились. Около полудня повели нас в замок, и в доме главного начальника, где жил губернатор, нас троих ввели в одну комнату, очень хорошо отделанную, а матросов и Алексея в другую. Через несколько минут привели господ Хлебникова и Мура и меня в большую залу, где находились все бывшие тогда в городе чиновники, академик и переводчики. Их было числом более 20, и все они сидели в два ряда по обеим сторонам залы, куда скоро и губернатор вышел в сопровождении своей свиты. Он занял свое место, чиновники оказали ему почтение, мы ему поклонились по европейскому обычаю, и он нам отвечал. Все это происходило по-прежнему, с той токмо разностью, что оруженосец губернаторский ныне не положил сабли его подле губернатора, как то прежде бывало, но, сидя за ним, держал ее обеими руками за конец, эфесом вверх, несколько возвысив. С самого начала губернатор вынул из-за пазухи большой лист бумаги и, подняв он и вверх, сказал: «Это повеление правительства». Переводчики нам тотчас сие перевели, а чиновники, опустив глаза, сидели, не делая ни малейшего движения. Потом, развернув бумагу, стал он читать онную вслух и по прочтении велел перевести нам в коротких словах то же, что пространнее писано было в бумаге, для нас назначенной, которую мы прежде еще перевели, то есть, что поступки Хвостова были причиной взятия нас в плен японцами. А теперь губернатор, уверившись в том, что он действовал своевольно, по повелению правительства нас освобождает, и что завтрашний день мы должны будем отправиться на корабль. Коль скоро переводчики изъяснили нам содержание сего объявления и доложили губернатору, что мы оно и поняли, тогда он послал одного из старших чиновников с Кумаджера объявить тоже матросам, а между тем вынул другую бумагу, которую, прочитав вслух, велел Теско перевести онную нам и потом отдать ее мне навсегда. оное содержало в себе губернаторское нам поздравление. И вот точный перевод сей бумаги. С 3-го года вы находились в приграничном японском месте и в чужом климате, но теперь благополучно возвращаетесь. Это мне очень приятно. Вы, господин Головнин, как старший из своих товарищей, имели более заботы, чем и достигли своего радостного предмета, что мне также весьма приятно. Вы законы земли нашей несколько познали, кои запрещают торговлю с иностранцами и повелевают чужие суда удалять от берегов наших пальбою, и потому по возвращении в ваше отечество о сём постановлении нашем объявите. В нашей земле желали бы сделать все возможные учтивости, но, не зная обыкновений ваших, могли бы сделать совсем противное, ибо в каждой земле есть свои обыкновения, много между собой разнящиеся. Но прямо добрые дела везде таковыми считаются, о чем также у себя объявите. Желаю вам благополучного пути. Мы благодарили губернатора за оказанные им нам милости. Выслушав нашу благодарность, он вышел. А тогда и нам велено было возвратиться в свой дом. При всех сих происшествиях на лице господина Мура не видно было ни малейших знаков радости или удовольствия. Он только беспрестанно повторял японцам, что недостоин таких милостей. Коль скоро мы возвратились домой, то начали приходить к нам с поздравлением все чиновники, солдаты и многие другие японцы. А первые 3 по губернаторе начальника принесли с собой письменное поздравление, которое вручили мне, чтобы я хранил оное в память нашего знакомства. Перевод его есть следующий, от Гинмияк. «Все вы долго находились здесь, но теперь по приказу Абуньо-самы возвращаетесь в свое отечество. Время отбытия вашего уже пришло, но по долговременному вашему здесь пребыванию мы к вам привыкли, и расставаться нам с вами жалко. От восточной нашей столицы до острова Мацмая расстояние весьма велико, и по приграничности сего места во всем здесь недостаточно. Но вы перенесли жар, холод и другие перемены воздуха и к благополучному возвращению готовы. О собственной вашей радости при сём не упоминайте. Мы и сами оную чувствуем, и с нашей стороны сему счастливому событию радуемся. Берегите себя в пути, о чем и мы молим Бога. Теперь, желая с вами проститься, написали мы сие». Действительно, японцы непритворно радовались нашему счастью. Переводчики нам сказали, что старший из священников здешнего города просил и получил от губернатора позволение 5 дней сряду приносить молебствие в храме о благополучном нашем возвращении в Россию. В тот же день, 6 октября, японцы послали одного из чиновников и переводчика Кумаджера на наш корабль уведомить господина Рикардо, что формальное от губернатора объявление о нашем освобождении последовало, о чем по желанию их я написал к нему письмо. Вечером переводчики в верхних комнатах нашего дома по приказанию губернатора угощали нас ужином, который состоял в 9 или 10 разных кушаньях, большей частью лучшие рыбы, приготовленные в разных видах, и дичины, гусей и уток. За ужином почивали нас японской сагою, а по окончании угощения принесли в комнату несколько ящиков с лакированной посудой разного рода, назначенной нам в подарки, будто бы от самих переводчиков, за книги, которые правительство позволило им принять от нас. А, впрочем, ничего другого брать им не велено. Между тем, нам очень хорошо было известно, что подарки сии сделаны были насчет правительства. На другой день поутру, 7 октября, оделись мы в лучшие наши платья. А работники и караульные стали увязывать и укладывать в ящики постели наши и другое имущество, не оставляя никакой безделицы, и все это выносили в сени. Наконец, около половины дня повели нас всех к берегу, а за нами в то же время множество рабочих людей несли все наши вещи, сделанные нам подарки и назначенные в дорогу для нас съестные припасы. На берегу меня господ Хлебникова и Мура ввели в одну небольшую каморку, а матросов в другую, некоего строения, бывшего подле таможенного дома. Через несколько минут приехал господин Рикард в сопровождении господина Савельева, переводчика Киселева и небольшого числа нижних чинов. Его с двумя офицерами ввели в ту же самую залу, где я с ним имел свидание, а скоро после того и мне с господами Хлебниковым и Муром туда же велено было войти. Там находились в числе многих чиновников два первые по губернаторе начальника, Сампей и Хиогора. Они сидели рядом в таком положении в рассуждении прочих чиновников, в каком губернатор обыкновенно садился, а для нас стулья были поставлены против них. Сначала старший из них приказал одному из низшего класса чиновников поднести господину Рикарду, стоявший тут высокий на ножках, поднос, на коем лежал ящик, а в нем было завернутое в шелковую материю объявление мацмайского губернатора. Чиновник поднес сие к господину Рикарду с некоторой церемонией весьма почтительно. Перевод сего объявления по желанию японцев господин Рикард тут же прочитал. После сего подали мне бумагу под названием «Напоминание от двух первых по мацмайскому губернаторе чиновников». Она была в таком же ящике и также обернута шелковой материей, только не на подносе. И подал он ее мне не тот уже чиновник, который подносил господину Рикарду, хотя я знал содержание сей бумаги, но должен был для порядка тогда же прочитать оную. Потом возвратили нам подарки иркутского губернатора и показали нам список с ясным припасом, который они намерены были дать нам на дорогу. Наконец, японские начальники, пожелав нам счастливого пути, с нами простились и вышли вон. Через короткое время, когда все было готово к нашему отплытию, посадили нас всех и с нами вместе Такатая Кахи на губернаторскую шлюпку и повезли на Диану. А за нами в ту же минуту отвалило множество лодок, на которых везли наши вещи, подарки и съестные припасы. Когда мы из таможенного дома шли к шлюпке, то все японцы на площади, находившиеся, знакомые нам и незнакомые, с нами прощались и желали нам благополучно достигнуть своего отечества. На Диане встречены мы были как офицерами, так и нижними чинами с такой радостью, или, лучше сказать, восхищением, с каковым только братья и искренние друзья могут встречаться после подобных приключений. Что же касается до нас, то после заключения, продолжавшегося 2 года 2 месяца и 26 дней, в которое время, исключая последние 6 месяцев, мы не имели никакой надежды когда-либо увидеть свое отечество, найдя себя на императорском военном корабле между своими соотечественниками, между теми, с коими служили мы 5 лет в одном из самых дальних, трудных и опасных морских путешествий, и с коими мы были связаны теснейшими узами дружбы, мы чувствовали то, что читателю легче можно себе представить, нежели мне описать.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: По заглавию сей книги с окончанием предыдущей главы надлежало бы мне прекратить и повествование мое. Но происшествия, кои в сей главе описываются, имеют столь непосредственную связь с приключениями моими в плену у японцев, что, надеюсь, читатель не сочтет прибавление сего излишним. Губернаторская шлюпка, на коей приехали мы на корабль, тотчас возвратилась на берег. На ней отправил господин Рикард привезенного им из Охотска японца, который там оставался за болезнью. Он хотел еще с Эдома отослать его, но японские чиновники ни там, ни в Хакодада его не принимали до сего дня, говоря, что после возьмут. Пополудни приехали к нам многие японские чиновники, которые по рангу своему были в трех и четырех степенях ниже губернатора, и с ними вместе бывшие при нас переводчики и академик. Теска и Кумаджера привезли мне и господину Рикарду в подарок по штуке шелковой материи, лучшего японского чаю, саги и конфектов. Мы гостей своих угощали чаем, сладкой водкой и ликером. Сии два последние напитка чрезвычайно им понравились, так что многие из них заговорили повеселее. Между тем, господин Рикард вручил переводчикам благодарственное от господина иркутского губернатора письмо к мацмайскому губернатору. И как он имел всего письма копию, то переводчики тут же ее с нами вместе перевели на японский язык. В продолжение сего посещения японцы изъявили желание видеть своеручную подпись государя-императора. Между моими бумагами, на шлюпе оставшимися, находился высочайший рескрипт, данный мне на орден святого Владимира. Когда я положил лист сей перед ними на стол и указал имя его величества, тогда они, наклонив головы к самому столу, прибыли в таком положении с полминуты, а потом начали рассматривать подпись с знаками глубокого благоговения и, наконец, оставили бумагу на столе, изъявив коной таким же образом почтение, как и прежде. При расставании с нашими друзьями-японцами мы наделили их всех разными подарками, смотря по важности услуг, ими нам оказанных. Они брали их у нас потихоньку, чтоб другие их земляки не могли видеть, и такие токмо вещи, кои могли они спрятать в широкие рукава своих халатов, служащие им вместо карманов. Но больших вещей, из коих многие мы им предлагали, они отнюдь не хотели взять. Книги, карты и картины брали явно, без всякого опасения. Например, мы подарили им атлас капитана Крузенштерна, много карт из Лаперузового атласа и разные другие книги и карты. Картины брали они без рам и без стекол. Господин Рикард подарил им гравированные портреты Каменского и князя Багратиона. И еще портрет покойного светлейшего князя Смоленского, написанный весьма хорошо карандашом с гравированного портрета сыном господина иркутского губернатора. Японцы, узнав, каких знаменитых людей сии портреты, приняли их с восторгом и с величайшей благодарностью, но рам и стекол не брали, хотя мы и объяснили им, что рамы не что иное, как простое дерево под золотом, следовательно, блестящая безделица, не имеющая никакой цены. Однако они не соглашались взять их, и когда мы им сказали, что портрета князя Кутузова нельзя им вести без рам и без стекла, ибо карандаш сотрется, то они отвечали, что до берега повезут картину сию в руках, а там примут они меры сберечь такую редкую вещь. Пока японские чиновники находились у нас в каюте, палубы нашего корабля были обременены людьми. Солдаты, простой народ и даже женщины приезжали смотреть русский корабль. Когда же начальники их уехали, тогда все они бросились в каюту. Мы не хотели отказать им в удовольствии видеть наши редкости, которые для них были крайне любопытны, а особливо украшения в каюте, убранные господином Рикардом с особливым вкусом. В память, что японцы посещали русский корабль, господин Рикард давал каждому из них по куску тонкого красного сукна на табачный кошелек и по два граненных стеклушка из люстры. Сие последнее они считали за величайшую редкость. Даже и детям всем делали мы подобные подарки, и сверх того давали сахару, который отцы их тут же у них отнимали и, завернув в бумажку, прятали с осторожностью. Посетители наши до самой ночи нас не оставляли, а с захождением солнца получили мы покой и время разговаривать о происшествиях в России, случившихся, и о наших приключениях. На другой день, 8 октября поутру, до приезда японцев, полюбопытствовали мы открыть сундук, который привезли с нами вместе с берега, и, к великому нашему удивлению, нашли в нем все вещи, нам принадлежащие, бывшие с нами, как то платье, белье, деньги, все, даже до последнего лоскутка и пуговки. На каждой безделице подписано было имя того, кому она принадлежит. В числе прочих вещей, оставленных для нас в Кунашире господином Рикардом, была бритвенница, а в ней зеркало. Японцы того не знали, и при перевозе оно разбилось в мелкие куски. Теперь куски сии нашли мы в мешочке, к которому привязан был билетец, содержащий извинение, что зеркало разбилось в дороге по незнанию японцев, что оно находилось в ящике. Первый посетивший нас сего числа японец был Такатай Кахи. Он приехал к нам сказать, что на прежнее наше намерение, которое и он очень похвалял, господину Рикарду и мне ехать на берег с визитом к губернатору и благодарить его лично, японские начальники не согласны, и что они просят нас поскорее отсюда отправиться, а воду, в коей корабль наш имел нужду, приказано тотчас нам доставить. Вследствие сего множество лодок беспрестанно к нам приезжали, брали наши бочки и возвращались с берега с водой. На другой день мы уже в состоянии были отправиться в путь, но ветер попрепятствовал, а 10 октября поутру снялись мы с якоря и стали лавировать из залива. Провожали нас Теска, Кумаджера и Такатай Кахи с несколькими лодками, присланными для вспомоществования нам. Во все время, пока мы лавировали в гавани, весь берег около города усеян был народом. Наконец, когда мы достигли выхода, тогда друзья наши, японцы, искренне пожелав нам счастливого пути, простились с нами. С трудом могли мы принудить их взять от нас при сём случае некоторые подарки. Они отзывались, что и без того много уже получили. При отъезде их с корабля мы кричали им, а они нам «Ура!», желая друг другу счастья и скорого заключения соседственной дружбы и связи между Россией и Японией. Японцы, бывшие на лодках, не переставали нам кланяться, доколе мы могли их видеть, но наступивший благоприятный ветер быстро понес корабль и отдалял нас от берегов, на коих испытали мы столь много несчастья и великодушия мирных жителей, называемых от европейцев, может быть, уже чересчур просвещенных, варварами.
1: Радиозвезда. Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Теперь да позволено мне будет сказать мнение мое на замечание некоторых господ, которые обхождение с нами японцев и согласие их нас освободить приписывают их трусости и говорят, будто они боялись мщения России. Я с моей стороны приписываю все поступки японцев в рассуждении нас их человеколюбию. И вот почему. Если теперь над японцами страх действовал, то почему же самый тот страх не заставил их прежде помириться с нами? Но напротив того, они решились силой нас отражать и велели даже сказать господину Рикарду, что мы все убиты, когда в самом деле мы не только были живы, но даже они очень много заботились о сохранении нашего здоровья. Впрочем, читатель, узнав из сего повествования, что нами было сделано для них и что японцы сделали для нас, может сам выводить свои заключения. В плавании нашем от Хакодаде до Петропавловской гавани ничего особого примечания достойного не повстречалось, кроме разве жестокой, необыкновенной бури, которую мы терпели в одну ночь, быв по восточную сторону острова Мацмая. Надобно, однако, сказать, что ни у мыса Горна осенью, ни на пути от мыса Доброй Надежды до Новой Голландии в зимнее время южного полушария мы не встречали столь свирепой и опасной бури, каковую здесь испытали. Впрочем, рассказывать, какие меры мы брали для спасения корабля, что мы претерпели, каким опасностям подвергались, кажется, в повествовании сего рода было бы излишним. 3 ноября вошли мы в Авачинскую губу. В сие время года едва обитаемая Камчатка со своими горами, сопками и дремучими лесами была покрыта глубоким снегом. Но нам казалась она раем, потому что составляла часть России. Первые встретили наш корабль лейтенант Якушкин, служивший со мною на Диане, и гарнизон.

несчастному моему товарищу господину Муру, которого ужасное раскаяние заглаживает прежние его непохвальные поступки. А горькая участь всего офицера в чувствительных сердцах должна возбудить жалость и в то же время послужить страшным примером к отвлечению других от подобных поступков. Когда мы приехали на Диану в Хакодаде, и офицеры бросились нас обнимать в восторге, господин Мур стоял неподвижен. Казалось, он совсем не помнил, где находился и что с ним делалось. Мы тотчас условились в присутствии его не говорить о японских наших приключениях и не упоминать ничего такого, что могло бы привести ему на память прежние его дела. А напротив того, разговаривая беспрестанно о разных происшествиях, случившихся в России, старались всеми мерами развлекать его мысли, но ничто утешить его не могло. Он надевал платье, совсем неприличное его званию, и часто уходил в то место корабля, которое назначено только для матросов. Но и с ними ничего почти не говорил. Когда мы его увещевали, что напрасно он так себя ведет, что он должен быть вместе с нами, а не с матросами и так далее, тогда обыкновенно его ответ был, что он недостоин находиться в обществе людей благородных. Даже если матросы им гнушаться не будут, то этого для него слишком много». Однако мы старались уговаривать его и приводили в каюту, где он по большей части молчал. В первые дни по выходе нашим из Хакодаде он приходил к нам пить чай, обедать и ужинать, но после перестал, а сидел или лежал беспрестанно в назначенной для него каюте. Иногда дня по три сряду ничего не пил и не ел, а в другое время уже слишком много вдруг съедал. Казалось, что он хотел испортить свой желудок и впасть в смертельную болезнь. Таким образом, он вел себя до Камчатки. В Петропавловской гавани был начальником старинный его сослуживец и друг лейтенант Рудаков. Он недавно женился на молодой девице и жил в довольно просторном доме. Почему решились мы господина Мура поместить к нему? На что господин Рудаков охотно согласился. Мы надеялись, что пригожая, веселая, молодая женщина будет в состоянии своими разговорами рассеять мрачные мысли, терзавшие дух его. Однако в этом мы ошиблись. Он ничему не внимал, но стоял неподвижно, как прикованный, а иногда уходил в баню или в другое непристойное место, где плакал навзрыд, проклиная судьбу свою. Таким образом, однажды перепугал он госпожу Рудакову до такой степени, что она, почитая его опасным, сумасшедшим человеком, начала бояться жить с ним в одном доме, и мы были принуждены поместить его к священнику Петропавловской гавани, у которого он прежде живал и был с ним коротко знаком. Мы полагали, не подействует ли над ним религия, и, может быть, духовные разговоры священнослужителя успокоят его». Сего и действительно можно было бы ожидать, если бы он расположен был внимать убеждениям священника. Оставшиеся после господина Мура вещи, когда нас взяли японцы, были проданы с аукциона, и выручено за них несколько тысяч рублей. Мы советовали ему купить нужное для него платье и прочее, но он говорил, что ему ни денег, ничего другого не нужно. И одевался в старое камчадальское оленье платье, парками в том краю называемое. Наконец, совесть, беспрестанно его мучившая, заставила его ко мне прислать рапорт, в котором он, называя себя изменником, извергом и прочим, говорит, что все сие прежде он скрывал, но ныне все, что есть свято, заставило его признаться и донести мне. Рапорт его был написан несвязно и заключал в себе сверх вышеупомянутого такие непонятные бредни, которые ясно показывали, что он совершенно потерял рассудок. Получив сию бумагу, я тотчас написал к несчастному моему товарищу утешительное письмо, уверяя его, что вина его совсем не так ужасна, как он себе ее представляет, что мы все старое желаем забыть, что он, быв молод и здоров, может иметь еще в жизни своей много случаев загладить свои проступки, до коих довело его общее наше ужасное положение и отчаяние. И что, наконец, будущие его заслуги могут совершенно успокоить его совесть от угрызения, кое он теперь так мучится. Я просил лейтенанта Рудакова отдать ему мое письмо и стараться утешать его, сколько возможно. После я сам с господином Рикардом к нему приходил. Мы употребляли все способы успокоить дух его и напоследок, до некоторой степени,

0: в том успели. Он начал говорить уже не тоном полоумного, но очень хорошо, как он прежде обыкновенно говаривал, благодарил меня за мое письмо, уверяя, что чувствует себя недостойным такого снисхождения. Потом, оставив прежнее, беспрестанное свое уныние, начал часто разговаривать с нашими офицерами, взял часть своих денег на покупку нужных ему вещей и сделал очень хороший расчет, что ему нужно было купить. А через несколько дней изъявил желание жить в каком-нибудь селении между Камчедалами, говоря, что он там будет еще покойнее, ибо здесь, беспрестанно встречая русские лица, не может равнодушно смотреть на них, будучи столь много виноват перед русскими. Желание его мы с общего согласия решились удовлетворить, полагая, что время может совершенно его успокоить, и что, прожив несколько недель между Камчедалами, где не будут встречаться ему никакие предметы, могущие тревожить его воображение напоминанием о делах его, он перестанет мучиться и, наконец, совсем оставит те мысли, которые теперь столь много его терзают. Господин Мур, получив наше согласие, тотчас стал сбираться в дорогу и закупать нужные ему для сельского житья вещи с весьма покойным духом и так рассудительно, как и в прежние времена, чему служители, приставленные к нему для примечания его поступков, не менее нас обрадовались. Ибо теперь, получив покой, думали они, не нужно им так строго за ним присматривать, чтобы он не лишил себя жизни. Господин Мур любил стрелять и просил позволения пользоваться сим удовольствием. Одному из приставленных к нему служителей велено было носить за ним ружье, и когда он увидит птиц, давать ему оное, не отходя от него ни на шаг. Но как теперь он сделался совсем другой человек, то и приставленные к нему люди не считали за нужное иметь за ним прежний строгий присмотр. Однажды, прогуливаясь по берегу Авачинского залива с ружьем, приказал он бывшему с ним солдату идти домой обедать, сказав ему с усмешкой, чтобы он ничего не боялся, ибо если бы ему нужно было умертвить себя, он мог бы и дома это сделать, ножом или вилкой. Солдат послушался господина Мура, но, приметив, что он долго не возвращается домой, пошел искать его и нашел на берегу помянутого озера не господина Мура, но тело, лежавшее в крови, которое уже замерзло. Платье его висело на стоявшем тут столпе, а подле него лежало ружье, в дужку которого под спуском вложена была палка. Это показывало, что он спустил курок ногами и выстрелил себе в грудь, где была большая рана. По вскрытии тела нашли в сердце у него два куска свинца, которые он употребил вместо пули. На столе в его квартире найдена была бумага, в коей он пишет, что свет ему не сносен, и что он даже воображает, будто и самое солнце съел. Записка сия показывала, что временем находило на него сумасшествие, и что самоубийство учинил он не в полном уме. Таким ужасным образом несчастный офицер Федор Федорович Мур 22 ноября 1813 года кончил дни свои, имея от роду не более 30 лет. Справедливость обязывает сказать, что господин Мур был офицер редких достоинств. Кроме наук, принадлежащих его званию, он знал разные иностранные языки и умел весьма хорошо рисовать. Он любил службу, которой себя посвятил, был усерден к ней и исправен в своей должности. В обществе все находили в нем приятного и веселого собеседника. Пятилетняя неразлучная наша служба до несчастного приключения, повстречавшегося с нами в Кунашире, хорошо познакомила меня с сим офицером. И если бы судьба не определила мне самому быть очевидцем его заблуждения, то я едва ли бы когда мог поверить, чтобы он был в состоянии впасть в такие поступки. Над гробницей его мы все согласились своим иждивением поставить памятник со следующей надписью: «На сём месте погребено тело флота мичмана Федора Федоровича Мура в цвете лет скончавшегося в Петропавловском порту 22 ноября 1813 года. В Японии оставил его сопровождавший на пути сей жизни ангел-хранитель. Отчаяние ввергло его в заблуждение. Жестокое раскаяние их загладило, а смерть успокоила несчастного. Чувствительные сердца, почтите память его слезою. Сей памятник воздвигнут офицерами шлюпа Диана. 2 декабря я и господин Рикард отправились на собаках из Петропавловской гавани в Петербург. Новый 1814 год встретили мы на той безлесной, пустой, необитаемой степи, простирающейся слишком на 300 верст, которая в здешнем краю называется Парапольским долом, где в часто случающиеся здесь бури и метели нередко погибают путешественники. В начале февраля, после разных препятствий, приехали мы в город Ижигинск, откуда господин Рикард из усердия своего к службе, по делам до нее касающимся, добровольно воротился назад, а я, продолжая путь, 11 марта прибыл в Охотск, проехав всего расстояние на собаках более 3000 верст. Из Охотска сначала ехал я также на собаках, потом на оленях верхом, после на лошадях верхом же, а, наконец, за 200 верст, не доезжая Якутска, поехал на повозках. Зимним путем достиг Иркутска в исходе апреля, а в половине мая отправился из сего города летней дорогой и приехал в Петербург 22 июля. Вскоре после моего приезда узнал я, что государь-император соизволил всемилостивейше пожаловать меня в чин флота капитана второго ранга. Столь неожиданная высокая милость тем более меня удивила, что по беспредельному вниманию монарха к служащим во флоте за 3 года перед тем удостоился я получить за благополучное приплытие с обверенным начальству моему военным шлюпом Дианой по казенным препоручениям из Кронштадта до Камчатки и за сохранение в течение сего продолжительного путешествия здоровья служителей орден святого Владимира 4-й степени. Впоследствии государь-император, обратив высочайшее внимание на службу всех офицеров шлюпа Диана, всемилостивейше наградил меня и господина Рикарда, получившего чин капитана второго ранга вместе со мной, пожизненными пенсионами по 1500 рублей в год и повелением напечатать записки о наших путешествиях на счет кабинета, лейтенантов Якушкина и Филатова орденами святого Владимира 4-й степени, штурманов 9 класса Хлебникова, 12 класса Новицкого и среднего, исправлявшего письменные дела 14 класса Савельева, лекарей Бранта и Скородумова и констапеля Попырина пенсионами полного годового жалования, экономического ученика Начапинского чином 12 класса, шкиперского помощника Лабутина чином 14 класса, нижних чинов, служивших во все время на Диане, пенсионом полного годового жалования, а бывших в плену 4 матросов таким же пенсионом с позволением оставить службу, когда пожелают. Прикомандированных же из Охотска единовременной выдачей годового жалования. Переводчик Киселев награжден прибавкой жалования, а курильцу Алексею за его усердие к России пожалован кортик и вместо пансиона по 20 фунтов пороха и по 40 фунтов свинца в год.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Против России введено более 30 тысяч санкций, вдвое больше, чем против всех остальных стран мира, напомнил на форуме БРИКС в Нью-Дели Владимир Путин. По словам главы государства, несмотря на беспрецедентное давление и угрозы вторичных ограничений, российская экономика стала устойчивее. Президент подчеркнул успешность структурных изменений, смену географии внешней торговли и рост экономики страны более чем на 10% за 3 года, что превысило среднемировые темпы. Сервисы технологии 5G официально заработали в России. Связь доступна уже в 16 городах страны. Доступ к ним получили около 10 миллионов человек. Подробности сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
2: На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
1: В Москве, Петербурге и Екатеринбурге сервисы будут доступны сразу у 4 операторов. Еще в 13 городах сети развернут 1 или 2 оператора. В преддверии старта голосования на выборах депутатов Государственной Думы активизировались мошенники. Глава Центра избиркома Элла Памфилова предупредила о злоумышленниках, рассылающих жителям новых регионов поддельные документы от имени комиссии с обещанием вознаграждения за участие в голосовании с 18 по 20 сентября. Рассылки ведутся через иностранные сервисы. Уже известно, что за попытками дискредитации избирательного процесса стоят представители Украины. Севастопольский туристический бизнес начал получать субсидии от правительства. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Выплаты составят 3 минимальных размера оплаты труда на сотрудника. Поддержку выделили после атак украинских вооруженных формирований на инфраструктуру полуострова. Главным условием финансовой помощи стало сохранение штата сотрудников предприятий туристической отрасли, а всего регион получит 590 миллионов рублей. И на время проведения Всемирного фестиваля Екатеринбург стал столицей мировой молодежи. Как отметил глава Росмолодежи Григорий Гуров, событие объединило ученых, блогеров и креаторов со всей планеты. Форум продлится вплоть до 17 числа. Организаторы получили свыше 113 тысяч заявок из 191 страны. Сейчас в городе уже находятся гости из 47 государств. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
5: Около часу разговор вращался вокруг вопросов о России, о Польше, о цветущем состоянии Франции, о тех средствах, которыми располагал император для возмещения своих потерь. Затем император затронул главный вопрос, тот, ради которого он меня вызвал и предисловием которому служил весь предшествующий разговор. Он сказал, что возможно и даже вероятно, что он поедет в Париж после того, как расположит армию на позициях. Он спросил меня, что я думаю об этом проекте, не произведет ли его отъезд дурного впечатления в армии, и не будет ли это лучшим средством для того, чтобы реорганизовать ее, оказать воздействие на Европу и сохранить спокойствие. Наконец он спросил, не вижу ли я опасности в поездке через Пруссию без эскорта. Император добавил еще, что через неделю русская армия, так же, как и наша, не будет уже в состоянии дать сражение. Она тоже нуждается в отдыхе и в реорганизации. Морозы существуют не только для нас, но и для русских. Кутузов следует за нами, не предпринимая ничего серьезного, и отсюда видно, что он не имеет нужных для этого средств. Мы действовали с такой прохладцей и допускали так много проволочек, что Кутузов легко мог опередить нас. Кутузов не может не знать, что мы двигаемся, как походная колонна, а о нем ничего не слышно. Наконец, император сказал, что в Смоленске мы найдем свежий и хорошо организованный корпус. Еще один стоит на Березине. Артиллерия этих корпусов, как и артиллерия корпусов на Двине, располагает хорошими лошадьми и достаточно многочисленно, чтобы подкрепить наши артиллерийские силы. Немного дальше стоят австрийцы и Рейнье. Если объединить все эти силы, то пусть даже молдавская армия немедленно присоединится к остальным русским корпусам, превосходство все равно будет на нашей стороне. И это обеспечит нам спокойствие на зиму. Вильно будет присылать нам дивизии, одну за другой, и они еще больше увеличат нашу мощь. Наконец, огромные вещевые склады, находящиеся в этом городе, снабдят нас всем необходимым. Я ответил императору, что, по-моему, зло значительно больше, чем он думает, и поэтому я не колеблюсь в выборе лекарства. Есть только одно лекарство, а именно, если его приказы и декреты будут подписываться во дворце в Тюильри. Я не останавливаюсь на второстепенных соображениях, не считаюсь с тем, что будут об этом говорить или думать в армии, ибо сейчас стоит вопрос о том, на что могут дерзнуть в Европе. Я сказал, что задуманный им шаг – единственный, который может принести действительную пользу, единственный, который должен был бы ему посоветовать всякий верный слуга. Колебаться не приходится, нужно только выбрать удобный момент. Что же касается неудобства переезда через Пруссию, то его можно избежать, если ехать под вымышленным именем. Так как никто не будет знать заранее о предстоящем путешествии, то связанные с ним опасности не выходят из рамок тех обычных бесчисленных опасностей, которым мы подвергаемся каждый день. Я старался разъяснить императору действительное состояние армии. Я указывал ему, что трудно пресечь зло и остановить процесс дезорганизации, так как причиной является упадок духа некоторых начальников. В самом деле, они допустили полное разложение своих корпусов, ничего не делали, чтобы удержать своих солдат от дезертирства и не оказаться в таком положении, когда им приходится идти в бой с ничтожной кучкой храбрецов, оставшихся верными своему знамени. Я говорил императору о том впечатлении, какое произведет не только во Франции, но и во всей Европе известие об его отступлении, а еще больше известие о бедствиях, в которые он пока еще не хочет верить. В заключение я сказал, что его возвращение в Париж создаст необходимый противовес этому впечатлению. Император, казалось, стал менее сомневаться в справедливости моих мрачных предсказаний. Он думал, что его присутствие в Париже будет достаточно, чтобы были пущены в ход все силы для создания в трехмесячный срок новой армии. В заключение он спросил, не думаю ли я, что новые предложения, направленные императору Александру, теперь, когда русские губернии будут эвакуированы, приведет к заключению мира. «Не больше, чем в Москве», — ответил я. «Наше отступление вскружит им всем голову». Было уже половина шестого, когда император отпустил меня, сказав на прощание, чтобы я поразмыслил над всем тем, что он мне конфиденциально сообщил, и добавил, что он еще поговорит об этом со мной после того, как побеседует с князем Невшательским. На завтра, то есть 29-го, мы были в Гжатске. Стоял сильный мороз. Эстафеты, которые в течение нескольких дней уже не запаздывали и приходили через все более короткие промежутки времени, так как мы двигались им навстречу, снова перестали поступать со вчерашнего дня из-за появления нескольких неприятельских отрядов на наших коммуникационных путях. Последние депеши из Парижа были еще от сентября. Уже после Боровска мороз давал себя чувствовать, но промерзала только поверхность почвы. Погода была хорошая, и еще вполне возможно было провести ночь под открытым небом, если развести костер. Однако здесь, в районе Гжатска, зима давала себя чувствовать более сильно. После Вереи я усвоил привычку передвигаться пешком. Я проделывал таким образом все ежедневные переходы и прекрасно себя чувствовал, потому что нисколько не страдал от холода и не знал никаких недомоганий в течение всего нашего продолжительного отступления. В Гжатске мы нашли остатки обоза, присланного из Франции для императорского двора, с двумя придворными лакеями. Часть его была разграблена казаками. Так как у нас не было транспортных средств для перевозки присланного с этим обозом продовольствия, то мы распределили его между собой, и в ставке царило изобилие. Мы пили кловужо и шембертен, как простое столовое вино. Мы запаслись силами и хорошим самочувствием на те поистине черные дни, к которым мы приближались. У всех оставались еще кое-какие запасы. Было распределено небольшое количество сухарей. Люди хорошо переносили наши длинные переходы, несмотря на ночные морозы и на дурное состояние дороги в некоторых местах, где оттепель, продолжавшаяся несколько часов, сильно испортила ее. Но с лошадьми дело обстояло иначе. Необходимость отправляться на фуражировку на 2 лье в сторону от дороги и дурное качество корма, добываемого ценой стольких опасностей и такого труда, изнуряли лошадей. Лошади, не отличавшиеся особенно мощным сложением, погибли все. В запряжках шли резервные лошади, да и их не хватало. Мы начинали уже бросать свои повозки на дороге. До сих пор казаки, двигавшиеся следом за нашим арьергардом, мало тревожили его, так как состояние нашей кавалерии и быстрота нашего передвижения не позволяли нам высылать разведки, то мы не имели сведений о неприятеле. Но так как мы не замечали казаков на наших флангах, то наши мародеры из головных частей колонны отдалялись в сторону от дороги, а по возвращении сообщали, что видали только крестьян, обращавшихся в бегство при их приближении. Это облегчало возможность добывать продовольствие. Но такое облегчение сыграло очень печальную роль, внушив людям уверенность в безопасности, и число отставших увеличилось еще больше. Так как поесть удавалось только при мародерстве, то все хотели отправляться на этот промысел. В арьергарде мародерам и оставшимся посчастливилось меньше. Русские ежедневно захватывали в плен многих из них, и удовлетворенные, очевидно, такими результатами, лишь изредка подступали к нашему арьергарду на расстоянии ружейного выстрела. 30-го ставка провела ночь в Величеве. В красивом помещичьем доме не осталось ни одной оконной рамы. С трудом удалось набрать всяких обломков, чтобы кое-как забить окна в одну из комнат и отвести ее для императора и начальника штаба. Из всей мебели в целости сохранился только бильярд. Здесь, в Величеве, были получены запоздавшие эстафеты. На следующий день, то есть 31-го, ставка и гвардия были в Вязьме, где они оставались также и 1 ноября. Все, что уцелело при первом пожаре, было в хорошем состоянии. Армии были розданы кое-какие пайки, а лошади, принадлежавшие ставке, получили немного корма. Когда мы вступили в Вязьму во время нашествия, там оставалось немного жителей, а теперь их стало еще меньше. Император никак не мог понять тактики Кутузова, оставлявшего нас в полном спокойствии. Погода была хорошая. Император опять несколько раз говорил, что осень в России такая же, как Фонтенбло. По сегодняшней погоде он судил о том, какую она будет через 10-15 дней, и говорил князю Невшательскому, что это такая погода, какая бывает в Фонтенбло в день святого Губерта, 3 ноября, и сказками о русской зиме можно запугать только детей. В Вязьме император получил сообщение от генерала Бараге-де-Лие, который, согласно полученному им приказанию, занял Ельню. В Вязьме же император узнал об эвакуации Полоцка и послал маршалу-герцогу Белюнскому приказ вновь захватить Полоцк, причем сообщил о своем приближении. Он написал также герцогу Бассана, сообщая ему о своем приближении и поручая ему уведомить об этом князя Шварценберга, маршала Макдональда и других, причем он говорил, что цель этого движения – вступить в контакт с другими корпусами во время зимы.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
5: 2-го мы были в Семлеве, 3-го в Славкове, где увидели первый снег. Безопасность, которой пользовались наши фланги в течение нескольких дней, благодаря тому, что неприятель после медынского нападения почти совсем не следовал за нашим арьергардом, была, как полагали, только хитростью с целью внушить нам спокойствие и повторить вблизи Бородина то, что было под Вороновым. Но, как мы узнали потом, слабость преследования объяснялась тем, что Кутузов находился в неизвестности насчет наших передвижений. Только 27-го он определенно установил, что наш маневр против него был ничем иным, как прологом к нашему отступлению. 28-го Кутузов поручил Милорадовичу, которого он поставил во главе корпуса, состоявшего из пехоты и кавалерии, настигнуть нас и отрезать наши арьергардные дивизии, не дошедшие до Вязьмы. Император узнал об этом нападении 3 ноября, когда был в Славкове. Одновременно он получил сведения, что вице-королю, князю Понятовскому и князю Эльхингенскому пришлось оказать поддержку князю Экмюльскому, который командовал тогда арьергардом. Еще утром ему стало известно, что казаки, которые после Малоярославца ограничивались до сих пор лишь слабым преследованием нашего арьергарда, напали 1 ноября на обоз и имели некоторые успехи. Тогда же он узнал, что князь Икмюльский, передвижения которого замедлялись и затруднялись огромным числом отставших, оторвавшихся от своих корпусов из-за голода, нужды или болезней, находился еще довольно далеко от Вязьмы, когда показалась русская пехота. Не располагая достаточными силами, чтобы дать сражение, князь Икмюльский должен был ускорить свой путь к Вязьме. В это время маршал Ней стоял на бивуаках перед Вязьмой, а вице-король и князь Понятовский, которые еще накануне знали, что неприятель теснит князя Икмюльского, и в связи с этим замедлили свое движение, также заняли позиции перед Вязьмой, чтобы выждать, пока подойдет князь Икмюльский. Вся местность кишила казаками, которые каждый миг прерывали связь между нашими корпусами, как бы близко они ни находились друг от друга. Как только наши войска выстроились на занятых позициях, бой стал клониться в нашу пользу. Но злая судьба хотела, чтобы император вместе с гвардией оказался в этот день в Славкове, так как он не ожидал, что Кутузов пробудится от своей спячки и думал, что неприятель скорее постарается нас опередить, чем потревожить. Так как на месте боя не было начальника, которому было бы поручено общее командование, то не было единого порядка в распоряжениях. В течение 6 часов наши войска доблестно сражались на всех пунктах, но все время они только оборонялись. Однако превосходство, приобретенное благодаря этому неприятелям, дорого обошлось ему. За смелость своего предприятия он заплатил большими потерями, а в результате добился только того, что причинил большой урон первому корпусу, в котором возник некоторый беспорядок в тот момент, когда он проходил мимо корпуса вице-короля. Еще больший беспорядок был при переходе через мост у Вязьмы. До этого, пока ему приходилось без чьей-либо помощи отражать нападение неприятеля, первый корпус с честью поддерживал свою репутацию, несмотря на оживленные атаки русских и на свои значительные потери от артиллерийского огня. Недолго длившийся беспорядок обратил на себя внимание, потому что доблестные пехотинцы первого корпуса впервые покидали свои ряды, вынудив своего непоколебимого командира уступить неприятелю. Я каюсь в этих прискорбных фактах, потому что именно с этого момента начинается дезорганизация нашей армии и все наши несчастья. Первый корпус, который в начале кампании был самым многочисленным, самым образцовым и соперничал с гвардией, сделался самым дезорганизованным, и это зло продолжало расти. Понятовский, вице-король и Ней дрались, как и в наши счастливые дни. Император должен был поручить командование арьергардом маршалу Нею, энергия и отвага которого только возрастали вместе с ростом опасностей и затруднений. Император занялся составлением инструкции о тактике отступления. Он считал, что при помощи этой инструкции можно будет исцелить все беды, вызываемые нападениями казаков. Он сравнивал их с арабами и предлагал, по примеру египетского похода, располагать при передвижении обозы в центре, в голове и хвосте колонны по полбатальона, а на флангах вдоль всей колонны по батальону, чтобы в случае надобности мы могли открывать огонь во все стороны, точно батальон, построившийся в каре. Корпуса могли следовать на некотором расстоянии друг от друга, а в промежутках между ними должна была двигаться артиллерия. Император много говорил об этих распоряжениях, которые, по его мнению, обеспечивали армии спасение и рассчитывал занять позиции в Смоленске. Но опасность заключалась не только в нападениях казаков. Наши солдаты, если не только были объединены хотя бы в небольшие отряды, никогда не боялись их и всегда, когда хотели, держали их на приличном расстоянии от себя. Опасность была в голоде, в отсутствии продовольствия. Не хватало и порядка для того, чтобы раздобыть его – а это вело к дезорганизации всех корпусов, которая являлась неизбежным последствием наших быстрых переходов и полного опустошения той местности, по которой мы шли. Приходилось ограничиваться дневными переходами в 3-4 лье и тратить столько же на поиски продовольствия в стороне от дороги. Если бы при этом солдаты оставались в своих частях, почти все могло бы быть спасено. Но неприятель опережал, настигал или атаковал нас повсюду, и считалось, что ради спасения от той опасности должна быть принесена в жертву борьба против всех прочих бед. Император думал, что нападение русских под Вязьмой было частью общего маневра всей неприятельской армии, и решил остановиться. Он надеялся, сосредоточив силу у Славкова, найти удобный случай для внезапного нападения на противника, который думал, что он преследует только арьергард, и заставить его раскаяться в этом дерзком преследовании. Однако Ней послал ему такое обескураживающее донесение о вчерашних событиях, явившихся результатом нарушения порядка в первом корпусе, что всякий другой, кроме императора, отказался бы от проекта внезапного нападения на русских. Ней сообщал, что он занимает опушку леса за Вязьмой. Так как первые и четвертые корпуса отошли, то он еще до утра возобновит отступление, чтобы не поставить свои войска под угрозу. Он добавлял, что вчерашнее поведение первого корпуса явилось дурным примером и произвело плохое и опасное впечатление на все войска. Это донесение, полученное рано утром, не изменило, однако, намерения императора. Он по-прежнему считал, что вся русская армия сосредоточена, и думал, что решительное нападение на это скопление войск даст ему победоносные результаты. Он оставался в Славкове в течение 4 ноября, желая взять реванш. Но так как неприятель ничего не предпринимал, от Нея приходило одно обескураживающее донесение за другим, а подходившие корпуса образовывали нагромождение войсковых частей, то император должен был 5-го возобновить свое движение. Выступление открыл Жюно, за ним следовала молодая гвардия, потом 2-й и 4-й кавалерийские корпуса, старая гвардия, Понятовский, Евгений Багарне и разлагающиеся войска Даву. Ней шел в арьергарде, действуя с решительностью, достойной его отваги. Он вдохновлял своей энергией всех, кто его окружал. 5-го мы ночевали в Дорогобуже. Эстафеты по-прежнему приходили регулярно. В течение последних 36 часов погода была мягкой, но теперь опять сразу похолодало. Сведения о неприятеле не было. Следует ли Кутузов за нами? Идет ли он впереди нас? Эта неизвестность была для императора лишним поводом к беспокойству и раздражению. Он занялся организацией кавалерийского корпуса для прикрытия наших флангов. Но за исключением гвардии, наша кавалерия так поредела, что от этой меры многого уже не ожидали. И вот тогда-то император, вынужденный отчитаться перед самим собой и прощупать все свои раны, понял, как он много уже потерял. 6-го мы были в Михайловке. Там император получил сообщение об отступлении стоявших на Двине корпусов к Сенно, а также сообщение о прибытии корпуса герцога Белюнского, который, по его мнению, должен был поправить все дела. На следующий день он послал ему повторный приказ снова взять Полоцк, сообщая одновременно о нашем прибытии в Смоленск и о том, что мы станем здесь на позициях. Это был день неприятных новостей. Император был сильно озабочен полученными им сообщениями об отступлении наших войск на Двине, как раз в тот момент, когда он особенно нуждался в их успехе. Но ему пришлось пережить еще одну большую неприятность, когда он получил первые сведения о заговоре Мале. Освобожденный 22 октября из больницы, где он содержался на положении арестованного, Мале в тот же вечер сумел произвести такое впечатление на представителей администрации и на войска парижского гарнизона, что с полуночи до 9 часов следующего утра правительство было парализовано. Причем Мале арестовал министра полиции герцога Равиго и префекта полиции, а также тяжело ранил коменданта Парижа генерала Юлена. Хотя этот заговор не имел, да и не мог иметь никакого успеха, и одновременно с сообщениями о нем император получил также и сообщение об аресте, о предании суду всех его участников, но смелость этого предприятия, организованного в резиденции правительства, произвела на него необычайное впечатление, и только после 3-й или 4-й эстафеты он успокоился насчет последствий заговора и поверил, что в руках властей находятся как все виновники, так и все нити этого дела. Частных писем, отправленных из Парижа в эти дни, мы еще не имели и знали обо всем деле только от императора, который говорил о нем как о незначительном происшествии и проделке сумасшедшего. О деле Мале он говорил в этот день по душам только с князем Невшательским, причем не пожалел резких слов для министра полиции. Он думал, что этот заговор, являясь делом безумца, не имел никаких или почти никаких разветвлений. Бывший генерал Мале, содержавшийся в больнице на положении арестованного, задумал произвести республиканский переворот с помощью поддельного сенатус-консульта и слухов о смерти императора, которые он намеревался распространить. Он приступил к осуществлению своего проекта в ночь на 23 октября, сфабриковав приказы на имя префекта полиции, начальника воинских частей и смотрителей арестных домов, где находились в заключении генерал Лаари и генерал-адъютант Гидаль, которых он превратил в свое орудие. Оба они, сами обманутые в первый момент, отправились, как доносил министр, в казармы, а префект департамента Сены имел слабость распорядиться, чтобы был приготовлен зал заседаний для нового правительства. Полковники Сулье, Раб и другие офицеры тоже были проведены за нос. Они выступили со своими частями и тем самым дали Мале возможность арестовать министра и префекта полиции. Министр полиции был арестован в своей постели генералом Лаари, который завладел зданием министерства. Тем временем Гидаль арестовал префекта полиции, а Мале отправился к парижскому коменданту генералу Юлену, который оказал сопротивление, и тогда Мале выстрелом из пистолета раздробил ему челюсть. Между тем, генерал-адъютант Лаборт и другие офицеры, оправившись от неожиданности, захватившей их врасплох и видя, что заговорщиков так мало, стали во главе других воинских частей и освободили из заключения министра полиции и префекта. С этого момента правительство в полной мере возобновило свою деятельность, которую оно не должно было бы прекращать ни на миг, и три заговорщика были арестованы. Происшествие прошло в Париже почти незамеченным. Еще не было 10 часов утра, как все уже было в порядке.
3: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
5: Согласно донесениям, полученным императором, поведение префекта департамента Сены господина Фрошо было не безупречным, а то, что император узнал позже, укрепило его в этом мнении. Военный министр смотрел на этот заговор иначе, чем министр полиции. «Кларк, — говорил император, — убежден, что это большой заговор и что имеются еще другие, более важные руководители. Савари думает обратное. В первый момент сообщение о моей смерти заставило всех потерять голову. Военный министр, который распинается передо мной в своей преданности, не потрудился даже надеть сапоги, чтобы поспешить в казармы, привести войска к присяге римскому королю и вытащить Савари из тюрьмы. Только Юлен проявил мужество, а Лаборт – присутствие духа. Поведение префекта и полковника непостижимо. Как полагаться на подобных людей, — прибавил император с горечью, — если первокласснейшее воспитание, полученное ими, отнюдь не гарантирует с их стороны чувств верности и чести. Слабость и неблагодарность префекта и полковника Парижского полка, одного из самых старых храбрецов, которому я помог сделать карьеру, приводят меня в негодование». После первых сообщений император с нетерпением ожидал следующие эстафеты, желая поскорее узнать результаты предпринятого расследования. «Этот бунт, — говорил он, — не может быть делом одного человека». Прибывшая эстафета доставила подробности, которые подтверждали сообщения герцога Ревиго. Но генерал Кларк по-прежнему усматривал в этом деле обширный заговор, и его сообщения все время беспокоили императора, которого поведение скомпрометированных лиц возмущало до такой степени, что он говорил об этом не переставая. «Раб дурак, — говорил он мне, — ему достаточно показать большой печатный бланк с поставленной на нем печатью». Но как был обойден и обманут Фрошо, человек умный, человек с головой. Он старый якобинец. Должно быть, его еще раз соблазнила республика. Он привык к переворотам, и этот переворот удивил его не больше, чем десяток других, которые он видел на своем веку. Известие о моей смерти показалось ему, по-видимому, правдоподобным, и прежде чем вспомнить о своем долге, он задумался о том, как бы сохранить свое место. Он присягал добрых 20 раз, и присягу, которая связывает его с моей династией, он забыл так же, как и другие. Быть высшим должностным лицом города Парижа и без всякого сопротивления приготовить в городской ратуше в своем собственном помещении зал заседаний для заговорщиков, не навести никаких справок, не принять никаких мер, чтобы воспротивиться заговорщикам, не сделать ни одного шага, чтобы поддержать авторитет своего законного государя. Он должно быть участник заговора, потому что подобная доверчивость со стороны такого человека, как Фрошо, необъяснима. Камбасарес и Савари сделали большую ошибку, не арестовав его. Он больше изменник, чем Мале, которого я прощал 4 раза и который всегда занимался заговорами. Что касается Мале, то это его ремесло. Мое милосердие тяготило его. Это сумасшедший. Но Фрошо, член Государственного совета, начальник администрации важнейшего департамента Франции, человек, осыпанный моими благодеяниями. Это возмутительная подлость и измена. Ему нечего было бояться умереть с голоду, если он потеряет свое место. Зато он потерял свою честь. Думает ли он, что его честь менее драгоценна, чем его место? Если бы даже Мале сделал Фрошо первым министром, то он не спас бы его от позора и измены своему долгу и своему благодетелю. Я хорошо знаю, что не всегда можно особенно полагаться на людей, которые смотрят на военную карьеру только как на ремесло, на выгодную спекуляцию и готовы служить всякому, кто оплачивает их риск соответствующим окладом. Но ведь Фрошо – высшее должностное лицо, человек с большим состоянием, отец семейства, обязанный показывать своим детям пример верности своему государю, который является первейшим долгом каждого. Я не могу поверить в такую подлость». Император был в негодовании. Он оказался оскорбленным до глубины души. «Когда имеешь дело с французами, — сказал он, — или с женщинами, то нельзя отлучаться на слишком долгое время. Поистине нельзя предвидеть, что смогут внушить людям интриганы и что случилось бы, если бы там в течение некоторого времени не получали никаких известий от меня. А между тем это может случиться, если у русских есть здравый смысл». Судя по тому, что император говорил мне потом, и что он рассказывал также Дюроку и Бертье, а они передали мне, он изменил свое мнение насчет министра полиции и понимал, быть может, лучше, чем это понимали в Париже, как именно мог быть захвачен врасплох и арестован этот министр, даже если заговор являлся замыслом и делом одного Мале. Кларк продолжал подозревать, что к заговору причастны и высокопоставленные лица. Имя Фрошо, который скомпрометировал себя, придавало этому мнению вес в глазах императора. Князь Пармский и герцог Равиго держались, к счастью, противоположного мнения. Герцог Равиго продолжал говорить о генерале Лаари как о жертве обмана, который ничего не знал до того, как за ним пришли в его тюрьму. Донесения префекта полиции и другие донесения были в том же духе. Хотя виновники были осуждены и дело было закончено, но пример, который показал смельчак Мале и поведение префекта департамента Сены, дали императору пищу для серьезных размышлений. В особенности его беспокоило то впечатление, которое это происшествие должно было произвести в Европе. Была доказана возможность подобного предприятия, хотя результат и показал невозможность успеха. Уже одно это казалось императору серьезным посягательством против власти, открывающим для кое-каких горячих голов агентов Англии путь к созданию беспорядков и покушений. В Париже он забыл бы об этом происшествии через 24 часа. Но в 600 лие от Парижа, в тот момент, когда там могли в течение некоторого времени оставаться без известия о нем и об армии, были все основания для беспокойства. Предприятие, которое человек оказался в состоянии задумать один в стенах своей тюрьмы и осуществить с помощью ложных сообщений через четверть часа после выхода из нее в центре столицы, на глазах устойчивого правительства и бдительной администрации, могло соблазнить также и других интриганов. Таковы были мысли, осаждающие императора, а также и нас, и обстоятельства, в которых мы находились, придавали им особое значение». Сообщение об этих серьезных событиях обрушилось на императора, когда он был в Михайловке, и из-за них я прервал мой рассказ о его военных мероприятиях.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
2: Мы остановились на том, что император предписал герцогу Белюнскому вновь занять Полоцк и сообщил ему, что сам он займет позиции в Смоленске. Исходя из этих предложений, император 7 ноября приказал принцу Евгению свернуть с дороги и направиться на Духовщину, чтобы тотчас же занять позиции. Но тем временем войска генерала Барагаделье, которые по расчетам императора должны были находиться в Ельне, на самом деле отступали к Смоленску, а маршал-герцог Эльхингенский ожесточенно сражался под Дорогобужем. Платов преследовал принца Евгения, и в Смоленске мы узнали, что армия Кутузова двигалась параллельно нашему маршруту через Ермакова на Ельню. Император, который в течение нескольких дней говорил о своем проекте занять позиции в Смоленске, объявил в этот день во всеуслышание, что армия расположится на зимних квартирах в Витебске и Орше. 7-го мы были в Пневой слободе. Погода становилась все более и более холодной. Но все думали, что в смоленских складах и на обещанных императором зимних квартирах мы найдем конец наших продовольственных лишений, то есть конец наших главных бед. Все лица повеселели. Один вид продовольственного обоза, отправленного из Смоленска арьергарду маршала Нея, напомнил другие времена, внушил другие мысли и поднял моральное состояние даже наиболее удрученных людей. Все начали верить в изобилие, в то, что мы достигли тихой пристани. Император лелеял всякие мечты больше, чем кто бы то ни было, и неоднократно говорил на эти темы. Он видел уже, как его армия снова приведена в порядок. По-прежнему стояли сильные морозы, но небо было ясным и солнечным. Всем казалось, что Смоленск означает конец лишений. Однако зрелище, которое представляло собою дорога, начиная от Михайловки, было ужасным. Многочисленные трупы наших эвакуированных раненых лежали на дороге. Большинство из них погибли от холода или голода, или же были покинуты теми, кому была поручена их перевозка. Наряду с этими дорога кишила отставшими, но в этот день беспорядка было меньше. Некоторые солдаты вновь нагнали свои части, чтобы не упустить пайков, раздачи которых все ожидали. Император заметил это, и в тот момент это было для него утешительным зрелищем. К концу дня почувствовалась сырость, и началась оттепель. Для артиллерии и обозов дорога стала трудной. К счастью, мороз возобновился, иначе на разбитых дорогах мы все завязли бы в грязи. А в это время Платов со своей тучей казаков энергично теснил вице-короля, двигавшегося по направлению к Витебску. 8-го ставка была в Городихине. На один момент у императора явилась мысль поехать в Смоленск. Но с возобновлением мороза образовалась гололедица, и дорога сделалась непроезжей, в особенности вечером. Император опасался также, что в случае его отъезда за ним потянется целая куча солдат, отбившихся от своих полков, и это вызовет ночью беспорядок в Смоленске. Он решил поэтому выждать до завтра. Это было весьма счастливое решение, так как даже идя пешком по дороге, с трудом удавалось удержаться на ногах. Легко представить себе, как обстояло дело с лошадьми, из которых ни одна не была подкована так, как это требовали условия русского климата. Изнуренные и ослабевшие от лишений, лошади падали на каждом шагу и не могли найти точки опоры, чтобы подняться на ноги. После нескольких тщетных попыток они оставались лежать, распростершись на земле, и невозможно было заставить их вновь попробовать подняться. Дорога была такой скользкой, что мы потеряли очень много лошадей. Именно с этого момента начинаются великие бедствия нашего отступления». Почти все шли пешком. Император, который ехал в своем экипаже вместе с князем Невшательским, вслед за гвардией, 2-3 раза в день выходил из экипажа и, по общему примеру, в течение некоторого времени шел пешком, опираясь то на плечо князя, то на мое плечо или на кого-нибудь из своих адъютантов. Дорога и придорожная полоса с обеих сторон были усеяны трупами раненых, погибших от голода, холода и нужды. Даже на поле битвы никогда нельзя было видеть таких ужасов. И все-таки, как я уже говорил, несмотря на наши бедствия и на эти ужасы, когда мы завидели колокольни Смоленска при ясной погоде и солнечном небе, то оживились даже те, кто унывал больше всех. Ко многим вновь возвратилось веселье. Не вызывалась ли это беззаботность тем, что опасности, грозившие непосредственно каждому из нас, притупляли чувство жалости? тогда как при других обстоятельствах горестное зрелище, представлявшееся нашим взором, внушило бы это чувство всем. 9 ноября около полудня мы вновь увидели Смоленск. Император, который заранее отдал все нужные распоряжения, тотчас же занялся организацией раздачи пайков. К сожалению, состояние складов отнюдь не соответствовало ни нашим ожиданиям, ни нашим нуждам. Но так как лишь немногие солдаты находились в своих частях, то именно этот беспорядок позволил удовлетворить тех, кто был налицо. Это было весьма существенно, так как надо было ободрить этих молодцов. Число этих отважных и верных солдат было, увы, не очень велико. Гражданские власти и начальники воинских частей плохо помогали губернатору Смоленска генералу Шарпантье. Ему удалось собрать лишь немного продовольствия, хотя в этой плодородной местности оставались жители, в общем, довольно хорошо относившиеся к нам, когда их не притесняли. Губернатор всего лишь 5 дней тому назад узнал о начавшемся отступлении и тотчас же пустил в ход все средства, чтобы организовать выпечку хлеба и удовлетворить потребности нашего арьергарда, которому постепенно было послано все. Шарпантье располагал небольшим числом пекарей, а быстрое передвижение армии не дало его администрации, которая, можно сказать, существовала только на бумаге, возможности заготовить хлеб заранее. Не удалось даже использовать те запасы, которые можно было достать в смоленских складах. Каждый думал только о собственном благополучии, и всем казалось, что действительный секрет спасения от опасности – это спешить, спешить и спешить». Как можно было добиться какой-нибудь работы от пекарей и от чиновников при таких настроениях, доводивших беспорядок до крайней степени? Лишенные самого необходимого, многие из офицеров, в том числе и офицеры высших рангов, показывали дурной пример, осуществляя принцип «спасайся, кто может», и, не выжидая своих корпусов, мчались в одиночку впереди колонны в надежде найти чего бы поесть. Как для императора, так и для армии прибытие в Смоленск и пребывание там были ознаменованы новым несчастьем. Можно смело назвать этим словом сражение, не только обнажившее наши фланги, но и лишившее нас состоящего из свежих войск подкрепления, которое должно было поднять дух наших утомленных людей и остановить неприятеля не менее утомленного, чем мы. Император рассчитывал на корпус Барагэ-де-Лье, недавно прибывший из Франции. Он дал ему приказ занять позиции на дороге в Ельню, но авангард Барагэ-де-Лье занял невыгодную позицию в Ляхове. Им командовал генерал Ожеро, который плохо произвел разведку и еще хуже расположил свои войска. Авангард был окружен неприятелем, подвергся нападению и попал в плен. Неприятель, следивший за Ожеро и, кроме того, осведомленный крестьянами, увидел, что он не принимает мер охраны и воспользовался этим. Генерал Ожеро со своими войсками численностью свыше 2000 человек сдался русскому авангарду, более половины которого сам взял бы в плен, если бы только вспомнил, какое имя он носит. Эта неудача была для нас несчастьем во многих отношениях. Она не только лишила нас необходимого подкрепления свежими войсками и устроенных в этом месте складов, которые весьма пригодились бы нам, но и ободрила неприятеля, который, несмотря на бедствия и лишения, испытываемые нашими ослабевшими солдатами, не привык еще к таким успехам. Император и князь Невшательский во всеуслышание объяснили эту неудачу непредусмотрительностью генерала Барагэ-де-Лье, который, как они говорили, сам лично ничего не осмотрел, но главным образом они приписывали ее бездарности генерала Ожеро. Офицеры, которые побывали там, с горечью говорили об этом деле и отнюдь не оправдывали обоих генералов. Что касается императора, то он счел это событие удобным предлогом, чтобы продолжать отступление и покинуть Смоленск, после того, как всего лишь несколько дней и, может быть, даже несколько минут до этого он мечтал устроить в Смоленске свой главный авангардный пост на зимнее время. Эти события, а также потеря Витебска и неудача вице-короля, которые мы узнали на следующий день, были первыми яркими фактами, по-настоящему и безжалостно раскрывшими императору глаза на его положение и на возможные последствия понесенных поражений. После этих событий он согласился, что невозможно занять позиции в Орше и Витебске, как он собирался еще 48 часов тому назад. К тому же он узнал, что герцог Эльхингенский, который шел в арьергарде, имел столкновение с казаками под Дорогобужем. Казалось, все объединилось для того, чтобы лечь бременем на плечи императора во время его пребывания в Смоленске. Так как события, которые я только что изложил, не позволяли ему больше осуществить свой проект и занять позиции в Смоленске, то он должен был вызвать вице-короля обратно. Полученные им сведения о потерях, понесенных вице-королем при выполнении этого маневра, были весьма неприятны, но, по крайней мере, эти потери были почетными, и это служило известным утешением. Илистые берега Вопи задержали 9 ноября 4-й корпус, двигавшийся на соединение с нами. Итальянская гвардия за отсутствием моста перешла реку вброд, несмотря на льдины и на присутствие превосходных сил неприятеля. Артиллерия завязла в грязи, лошади были истощены, и после всех тщетных усилий не в состоянии были вытащить орудия, так что пришлось бросить часть артиллерии. Напрасно было пущено в ход все, что может совершить мужество, самоотверженность и пример доблестного начальника. Подвергшись со всех сторон нападению превосходных сил, итальянская пехота 10 ноября покрыла себя славой. Она дала отпор полчищам казаков Платова, напавшим на нее с тыла. А с фронта оттеснила кавалерию Иловайского, который хотел преградить ей путь и помешать вступить в духовщину, где вице-король расположил свой штаб и откуда он должен был направиться в Смоленск на соединение с армией. Во время пребывания императора в Смоленске ему было доставлено воззвание Кутузова к армии, выпущенное 31 октября в Спасском. Император делал все возможное, чтобы собрать в Смоленске свои корпуса, не останавливая движение армии. Было роздано много пайков и были приняты меры, чтобы еще больше пайков раздать в Орше и других пунктах, которые, по мнению императора, обладали лучшими запасами. Он занимался также эвакуацией того немногого, что еще оставалось в арсенале, как будто сама армия не обладала большим количеством снаряжения, чем могли перевозить наши транспортные средства, и как будто оставленные в Смоленске трофеи, как он называл все, что мы бросали по пути, должны были быть более ценны для неприятеля, чем трофеи, которыми мы ежедневно усеивали дороги. Так как император питал надежду занять позиции, то он не был или не хотел быть расчетливым в каком бы то ни было отношении. Не подлежит сомнению, что мы сохранили бы и спасли бы гораздо больше, если бы вовремя принесли те жертвы, которых требовали обстоятельства. Но мы заставляли 2-3 несчастных лошадей тащить орудия и зарядные ящики, в которые надо было бы запрячь шестерку, а за то, что мы не бросили вовремя 1-2 зарядных ящика или 1-2 пушки, мы 6 дней спустя теряли 4 или 5 ящиков или орудий. Жили изо дня в день, не желая, согласно поговорке, делать подарков черту, и в конце концов сделали огромный подарок неприятелю».
1: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
2: Казалось, что император ждет чуда, которое переменило бы погоду и остановило бы разложение, разъедавшее нас со всех сторон.

Нежные трудности нашего положения и как оно осложнило их, препятствуя борьбе со злом. Судя по поведению, по беззаботности многих людей, можно было подумать, что чем суровее будет урок, как его называли, тем лучше, и что злая судьба давала этот урок императору отнюдь не за счет французской крови. Так как император сам видел бедствие, жил и двигался среди всеобщего расстройства и удручающих картин, то даже люди с наилучшими намерениями считали, что им нет надобности указывать или хотя бы намекать ему на это. Увы, император строил себе иллюзии, и его заблуждение вело нас к гибели. Начальники видели спасение именно в том, что зло приняло слишком большие размеры. А императору это зло представлялось вовсе не таким большим, каким оно было в действительности. Он в самом деле думал, что приближается конец жертвам, и он сможет остановиться и расположить армию на позициях. Это в достаточной мере доказывается его упорным стремлением все увести с собою, все сохранить, и это роковое упорство было причиной того, что он все потерял. Судьба слишком долго осыпала его своими милостями. Он не мог поверить, что она внезапно отвернулась от него. Морозы стояли сильные, но еще терпимые. Всем хотелось верить, по примеру императора, что мы займем позиции еще до того, как ударят крепкие морозы. Все тогдашние помыслы и желания сводились к надежде найти склады, то есть обеспеченное продовольствие. В самом деле, в этот момент это было средством против всех зол. Мы находились уже в лучшей местности. Русские, по сравнению с тем, что они могли бы сделать, преследовали нас так слабо, беспокоили нас в походе так мало, что на них смотрели, как на людей, нуждающихся в отдыхе не меньше нашего. Смоленск, продовольствие, которое можно было там раздобыть, немного меньшие морозы. Этого было достаточно, чтобы вновь оживить всех и подбодрить даже наименее мужественных людей. Думали, что пристанище близко, и каждый напрягал все силы, рассчитывая укрыться в нем через несколько дней. Тем временем я день и ночь занимался реорганизацией императорских обозов. Я заранее послал в Смоленск заказ на подковы с тремя шипами для всех обозных лошадей. К этой работе я привлек даже рабочих арсенала, которые выполняли ее в ночное время за высокое вознаграждение. Днем они работали для артиллерии. Я приказал запасать все продовольствие, сколько удастся достать хотя бы за наличный расчет. Я сжег много экипажей и повозок в соответствии с числом павших лошадей. Такую предосторожность я принял уже один раз 10 дней тому назад. Таким путем я сберегал оставшихся лошадей. Очень трудно было убедить императора согласиться на эту меру. Видя, что он очень не хочет прибегать к ней, я не говорил ему больше ни о чем. Я взял все на себя. И кроме фургонов с продовольствием и больными, сохранил только экипаж, в котором ехали де Бово, де Мальи, де Бассе. Я показал пример. Захромавшие или ослабевшие лошади были брошены. В конце концов, после 48-часовой остановки в Смоленске, обоз двинулся в путь в достаточно хорошем состоянии. Лошади были подкованы, кузнецы работали днем и ночью, я сам наблюдал за всем. И именно этой предосторожности я обязан спасением людей моего ведомства, которые получали регулярные пайки вплоть до Вильно. Во время пребывания в Смоленске император каждый день ездил верхом и еще раз осмотрел город и окрестности, как будто он хотел сохранить его в своих руках. Он еще прежде был очень озабочен, а после сражения вице-короля с неприятелем озабоченность его увеличилась. Он видел состояние армии, когда она проходила через Смоленск, и это, думается мне, убедило его, что зло было больше, чем он хотел признаться самому себе. Но все же император по-прежнему тешил себя надеждой, что последствия будут не столь мрачными, как тогда, по-видимому, предвидел. Он не сомневался, что сможет расположить армию на позициях, как только соединится с корпусами, стоящими в Волыни и на Двине. Он ожидал прибытия польских казаков, которых, как он обещал, мы должны были встретить возле Смоленска. Ошибался ли он сам на этот счет или говорил об этих подкреплениях, чтобы внушить иллюзию другим, не знаю. Но во всяком случае в Польше весьма слабо занимались набором этих казаков. Наши коммуникации были прерваны уже в течение нескольких дней. Мы не получали больше сообщений ни из Франции, ни из Вильно, ни даже от корпусов на Двине. Все это немало беспокоило императора, который держался тем не менее твердо и непоколебимо. Эти черты характера злили иногда его приближенных, но зато были способны воодушевить наиболее удрученных людей. Продовольствие в Смоленске находили все, у кого были деньги, а деньги были у всех.
Туда прибыли из Франции продукты для императорского

0: Ко двора, а также рис и много других продуктов для армии. Виноторговец, бывший поставщиком императорского двора, привез для спекуляции большое количество вин, водок и ликеров. Все это он продал на вес золота. Мы так настрадались от лишений, что солдаты тратили все свои деньги, чтобы раздобыть бутылку водки. 14-го император покинул Смоленск, обеспечив муку для войск герцога Эльхингенского, который, двигаясь в арьергарде, должен был прибыть в город вечером того же дня. Мы прибыли в Корытню довольно рано. Путь по очень холмистой местности был так труден, что мы обогнали обозы, вышедшие из Смоленска днем раньше. Дорога представляла собой сплошной лед. Крутые склоны многочисленных холмов были покрыты упавшими и не имевшими сил подняться лошадьми. Начальники были столь беззаботны, а кавалеристы и обозные солдаты так изнурены, все их время до такой степени было занято переходами или поисками продовольствия, что ни в артиллерии, ни в кавалерии ни одна лошадь не имела подков с шипами. Именно насчет их отсутствия, то есть насчет нашей непредусмотрительности, надо отнести большую часть наших потерь. Свои кузницы мы побросали на дорогах. В кузницах, принадлежащих местным жителям, не было ни мехов, ни инструментов. У наших кузнецов совсем не было гвоздей. Ни железа, ни угля найти было невозможно. Дело доходило до того, что угля и железа не было даже в арсенале в Смоленске. И я должен был посылать людей на поиски за 3 лье от города под охраной отряда жандармов, рискуя, что их захватят казаки, нападавшие на вице-короля и теснившие нас со всех сторон. Через час после прибытия в Корытню мы узнали, что в расстоянии 1 лье от нас казаки только что атаковали небольшой артиллерийский парк и войсковой обоз, перевозивший трофеи, захваченные в Москве, а также императорский обоз, присоединившийся к этому парку, то есть тот, который мы только что обогнали. Казаки воспользовались тем моментом, когда колонна вынуждена была остановиться и сдвоить запряжки, чтобы подняться на один из обледеневших холмов. Между головой и хвостом колонны образовался разрыв, и немногочисленный конвой не в состоянии был оборонять всю колонну. Казаки захватили около 10 лошадей и фургоны императора, потому что, объятые страхом возницы, загнали их во враг. Казаки разграбили их, причем этой участи подвергся и чемодан с картами. Они захватили с собой часть вещей, а все остальное разбросали. Мы подобрали бы почти все, если бы новый налет, направленный против головы колонны, не напугал обозных до такой степени, что они бросили все, что могло помешать их бегству. Наши собственные солдаты, отставшие от своих частей, довершили грабеж. Потом, когда уже было слишком поздно для спасения разграбленных вещей, мы узнали, что казаки немедленно скрылись, как только показались наши войска. Артиллерия потеряла в этом деле половину своих запряжек. Большая часть офицеров ставки лишилась своего багажа. Я был в том числе. Потеря карт должна была бы в высшей степени рассердить императора, но он не проявлял никакого неудовольствия даже по отношению к людям из своего обоза. Это происшествие сделало всех более осторожными и имело ту выгоду, что за 2 суток на дорогу возвратились многие из людей, отдалившихся в сторону от нее в поисках продовольствия. Но до чего мы дошли, если приходилось сомневаться, действительно ли есть выгода в том, чтобы вновь собрать этих несчастных, которых нечем было кормить? Корпусам было трудно тащить за собой то небольшое количество артиллерии, которое еще оставалось у них, и это в чрезвычайной мере замедляло их переходы. Собственно, не надо было делать больше 3 лье в день, а приходилось делать более чем вдвое, так как и погода, и военные соображения заставляли нас сильно торопиться. Ночью император вызвал меня и вновь, как и в прошлый раз, говорил о необходимости своего возвращения во Францию. Он снова задавал мне те же самые вопросы об армии, о переезде через Пруссию и так далее, спрашивая, обдумал ли я его проект. Он начинал замечать дезорганизацию армии, но надеялся, что соединение с корпусами, которые ждут его на Березине, быстро восстановит порядок, так как эти хорошо организованные корпуса возьмут на себя арьергардную службу и будут отстаивать наши позиции, а император тем временем реорганизует войска московской армии. Он снова горько жаловался на генерала Барагаделье, неумелым действием которого он приписывал потерю большей части корпуса, находившегося в Смоленске. Он возлагал на него ответственность за то, что теперь необходимо продолжать отступление и терять линию Витебск-Орша, которую он прежде надеялся удержать. Недовольство императора в немалой мере объяснялось общим разочарованием, являвшимся неизбежным результатом отказа от широко возвещенных планов устройства армии на зимних квартирах, а также тем впечатлением, которые эти события произвели на армию. «Со времен Байлена, — повторял император, — не было примера такой капитуляции в открытом поле». Он опять говорил о польских казаках, которые, по его словам, должны были прибыть к нам в ближайшие дни. Он перечислял воинские части, прибывшие на подкрепление князю Шварценбергу, и другие корпуса. Ему доставляло удовольствие называть эти корпуса, которые должны были постепенно подойти, и частью вышли уже из Вильна, а частью были готовы к выступлению оттуда. Император по-прежнему мечтал, что ему удастся все восстановить и даже занять внушительные позиции, как только он будет иметь в своем распоряжении минские склады. «Я найду подкрепление на каждом шагу», — говорил он, «тогда как Кутузов будет ослаблять свои силы переходами и будет отдаляться от своих резервов. Он остается в стране, которую мы истощили. Для нас имеются склады, а русские будут умирать от голода». Увы, злосчастный рок преследовал нас и готовил для императора новые испытания. Он с такой уверенностью говорил о складах, которые считал якорем спасения для армии, а на следующий день, то есть 16 ноября, они, как мы это вскоре узнали, попали в руки неприятеля.
1: Мы читали мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Более 40% мирового волового внутреннего продукта производит государство БРИКС, заявил Владимир Путин на пленарном заседании делового форума в Нью-Дели. Вклад так называемой «большой семерки», по словам президента России, составил всего 29%. При этом против России введено более 30 тысяч санкций, вдвое больше, чем против всех стран мира. Глава государства подчеркнул, Запад пытается вернуть утраченное лидерство неприглядными методами. Российские подразделения освободили Новогришино в ДНР и взяли под свой контроль Заревково в Запорожской области. По данным Министерства обороны, это создало условия для последующего наступления армии. За неделю наши войска нанесли один массированный и 6 групповых ударов по украинскому военно-промышленному комплексу, энергетике, логистике и портам. Также военные перехватили 4 ракеты «Фламинго», 2 «Нептун» и свыше 5500 беспилотников противника. Хуситы захватили стратегический порт Маха и заблокировали Красное море, заняв ключевую гавань на юго-западе Йемена. Вооруженные формирования вытеснили силы Саудовской Аравии. Отмечу, что на этом фоне стоимость нефти марки Brent впервые за полгода превысила $100 за баррель. Блокады вынуждают суда идти в обход Суэцкого канала, увеличивая транспортные расходы. Старшеклассники со следующего учебного года смогут отказаться от углубленного изучения предметов. Новый стандарт даст ученикам право изучать все предметы только на базовом уровне, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Решение связано с недавними жалобами родителей в отказах школ переводить детей в 10 класс. Считает директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Поэтому было принято решение часть классов оставлять вовсе без профильной направленности и расширить возможности наших детей получать такое образование, которое им нравится. Но тут тоже есть противоречие. Встает закономерный вопрос, зачем тогда вообще идти в 10-11 класс, потому что с такими результатами единых государственных экзаменов, не профильными, ни один вуз не возьмет. И, может быть, тогда надо было выбирать не школу, а идти учиться в колледж на рабочую профессию.
1: Ранее президент указывал, что выдавливать учеников из школ нельзя. Вместо этого необходимо создавать условия для осознанного выбора востребованных экономикой профессий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Главы из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: Второе. Цена победы. Как известно, в Польше Дмитрий принял на себя 3 рода обязательств, различных по содержанию и по происхождению, но тесно связанных между собой. Сигизмунд соглашался на воцарение в Москве царя, присоединившегося к католичеству и женатого на польке, но с условием, чтобы король Польши и развенчанный повелитель Швеции извлек из этого кое-какие выгоды. Рим тоже не мог согласиться на брак католички с православным, хотя втайне обращенным, и оказывать покровительство крайне загадочному претенденту, если его победы не доставят церкви ощутительной пользы. Наконец, осуществление честолюбивых замыслов Мнишка и его дочери вполне зависело от варшавского двора и папского престола. В действительности Дмитрий, конечно, и не думал передавать польскому соседу или будущему тестю 2 из лучших областей своего государства. Еще менее думал он о невыполнимой задаче осуществления церковной унии. Тут он, наверное, рассчитывал остаться неоплатным должником. Даже венчанным победителем он настаивал на браке с девицей Мнишек и очень торопил ее отъезд в Москву. Он был очень влюблен, хотя и обманывал свое нетерпение, сближением с красавицей Ксенией. Самая искренняя, бескорыстная любовь может, однако, подвергаться весьма странным осложнениям. Так и тут. К страстным мечтаниям жениха Марины примешались другие, очень далекие от нежной страсти. Во время краткого царствования Дмитрия в Польше разразился мятеж, уже подготовлявшийся в дни его пребывания в Кракове. А вождь его, Зебр Жидовский, был одним из покровителей претендента. Вполне допустимо, как прежде предполагали и впоследствии даже публично утверждали, что король Польши думал воспользоваться ложным или подлинным царевичем, чтобы разделить Московию. А политические противники Сигизмунда со своей стороны противопоставляли ему Дмитрия как соперника, который присоединением к католичеству и браком с полькой устранял препятствия, мешавшие до тех пор объединению воедино обоих государств. Наконец, Дмитрий мог и сам обольщаться такой надеждой. Дорога от Кремля до Вавеля казалась ему короче той, которую он так быстро и легко пробежал от передней Брагина и кухонь Гоще. Не будучи великим человеком, преемник Бориса Годунова был человеком величавых замыслов. Его подчинение Риму было только уловкой, на время надетой личиной. Достигнув престола, он рассчитывал с помощью Рима сделаться в близком будущем предводителем Союза католических держав Европы для борьбы с Портой. Рядом с этим честолюбивым притязанием молодого монарха существовало другое, вполне с ним согласимое – требовать возврата наследия Ягеллонов, земель старых русских повелителей Литвы. И одно время оба эти предприятия уживались бок о бок в честолюбивых помышлениях молодого государя. По мере того, как он знакомился с европейской политикой, с истинным положением дел, перечившим его мечтам, первый замысел становился все химеричнее в его собственных глазах, и он, судя по многим данным, сосредоточивался мыслью на втором. Об этом можно судить по дальнейшему повествованию. Узнав о событиях в Москве, король Польши и папа одновременно позаботились о взыскании долгов по обязательствам победоносного претендента. Сигизмунд поспешил отправить в Москву вельжского старосту Александра Гонсевского. Наказ этого посла помечен 23 августа 1605 года. В Риме же с 5 августа заготовляли инструкции для графа Александра Рангони, племянника польского нунция. Официальная миссия Гонсевского представлялась актом простой вежливости. Сигизмунд приветствовал Дмитрия по случаю его воцарения и приглашал его на свою свадьбу с эрцгерцогиней Констанцией. Но ясно, что для такого заурядного поручения король не избрал бы одного из своих лучших воинов. На деле, среди разных других вопросов, Гонсевский привез проект совместных военных действий против Карла Шведского. Подготовили самое широкое распространение в публике того письма, которое Дмитрий собирался будто бы тогда послать шведскому узурпатору. Составленное в тоне послание Грозного королю Иоанну, властное и высокомерное, оно равнялось бы объявлению войны. Гонсевскому не привелось узнать, добился ли бы он такого скорого согласия на желание его государя. Упорный должник, жених Марины, при первой же встрече с кредитором очень ловко справился с затруднениями. Издавна установившиеся дипломатические сношения Польши с Московией давали ему в руки превосходный предлог для отговорок, которым он тотчас воспользовался. Краковский двор упорно отказывал московскому в признании царского титула, принятого Грозным. Он держался старой формулы с титулом великого князя. Дмитрий пошел еще дальше по пути, проторенному его предшественниками. Он приказал величать себя императором и даже непобедимым. Гонсевский не был уполномочен соглашаться на такие притязания, и этот первый вопрос сразу закрыл дорогу дальнейшим переговорам. Молодой царь под этим предлогом решительно уклонился от них. но затем осыпал посла любезностями и ласками. Делу был дан ловкий оборот. Но неудача одного кредитора должна была неизбежно отразиться на поведении другого. Все соображения и расчеты папы из-за этого смешались. 16 мая 1605 года папой стал Павел V, Камил Баргёзе. Его предшественник Климент VIII предусмотрительно оставил без ответа второе письмо Димитрия от 3 июля 1604 года, где претендент, по-прежнему настаивая на своей преданности папскому престолу, точнее указывает на вознаграждение, которое ожидает получить. Читая депешу Рангоне от 2 июля 1605 года о происшествиях в Москве, Павел V вдруг воспламенился духом. С 4 августа папские грамоты летели в Польшу к польскому королю, кардиналу Мациевскому, к самому Мнишку, заклиная их воспользоваться неспосылаемым свыше случаем. Святому отцу казалось, что уния уже торжественно провозглашена в Москве, и он готовился к отправлению своего легата. А пока, в ожидании, он с таким нетерпением торопил отъезд графа Рангоне, что нунций, не имея возможности так скоро снарядить племянника в длинный путь, решился послать вперед одного из его секретарей, Луиджи Протисолли, который при случае должен был просить посредничества Димитрия для доставления польскому нунцию кардинальской шапки, давно ожидаемой им. Рим не мог бы отказать новообращенному, который вел за собой в лоно церкви миллионы верных. В ноябре Протисолли, оба иезуита, духовники царя, и Гонсевский собирались близ Кремля на очень интимные вечера, где, по-видимому, царило полное согласие. Происходил обмен подарками и взаимными любезностями. Но Протисолли и Гонсевский должны были возвращаться в Краков, и приходилось вести себя скромней. Ян Бучинский отправлялся с ними, везя письмо Димитрия к нунцию 15 ноября 1605 года, в котором царь просил представителя папы исходатайствовать для него в Кракове и Риме разрешение Марине в день ее коронования причаститься по православному обряду и соблюдать воздержание по средам, а также признание королем польским императорского титула, принятого царем. Об унии не говорилось ни слова, ни одного намека на готовность считаться с более ранними требованиями Сигизмунда. Хорошо понимая всю дерзость, даже непристойность поступка, Димитрий решил тогда же со своими просьбами обратиться непосредственно к папе. Патера Андрея Левицкого, которого это время держали в стороне, принимали очень редко, после долгих настояний, и то ночью в Большой Тане вдруг призвали в Кремль, обласкали, ошеломили любезностями и отправили в Рим с инструкцией на латинском языке, подписанной «Император» и переполненные разными политическими соображениями. План войны с Турцией и союза с Польшей ради этой цели. Обращение к святому отцу по поводу злостного отказа Сигизмунда признать за царем императорский титул, кардинальская шапка для Рангони, обещание скорого посольства к императору с предложением вступить в союз против оттаманов, все это и многое другое находил Павел V в грамоте, кроме того, что особенно желал найти, ни малейшего намека на осуществление его разгоревшихся надежд.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Велико было разочарование Ватикана, и великим гневом закипели на Вавеле. Тщетно Марина отправила в Рим тогда же послание, насквозь пропитанное благочестием и ревностью к церкви. Только бы светлые ангелы благоволили довести ее до Москвы, не будет у нее иной заботы, кроме торжества истинной веры. Не до того было. Несмотря на всю его невозмутимую наивность, на его стремление вознаградить себя хоть с этой стороны за те заботы, которыми тогда удручала его Венеция со своим дожем Леонардо Доната, изгоняя иезуитов и восставая против церкви. Павел V не соблазнялся перспективой пути, который удалял его от выполнения прежних планов и грозил поссорить с королем Польши. Что это не соблазнило его, блестяще доказывает действительный исход двойной дипломатической кампании, которую Дмитрий вел в Риме и Кракове с такой странной развязностью. Получился чисто отрицательный результат. Рангони в погоне за кардинальской шапкой и иезуиты, по-своему преследовавшие политику рискованных соглашений, в одиночестве продолжали идти вперед. Проезжая через Краков, патер Андрей Левицкий удивил своим необыкновенным внешним видом и странными понятиями, господствовавшими среди сынов Лойолы относительно религиозной унии, которую они рассчитывали провести в жизнь. Несколько лет назад, посещая протестантские дворы Северной Европы, Пассивина наряжался светским кавалером со шпагой у бедра и со шляпой в руках. Патер Андрей явился в Краковскую коллегию святой Варвары в одежде русского попа, в просторной рясе, с широкими рукавами, с бородой и длинными волосами. На Вавиле ему бы простили наряд, но что касается поступков Дмитрия, то он заходил слишком далеко. Он не только осмеливался затягивать расплату с кредиторами, а еще и вторгался в их собственные права. Сигизмунд рассердился, а гнев короля тотчас отразился на разочаровании папы. Инструкции, присланные Рангони, не оставляли сомнений в повороте, совершившемся в Ватикане. Приказано было остановить выезд графа Рангони. Бросая тень на короля Польши, его миссия становилась теперь ненужной даже с точки зрения папы. На ходатайство разрешить Марине исполнение некоторых православных обрядов ответили категорическим отказом. Ранее, будучи еще кардиналом в конгрегации инквизиционного суда, Павел V дал благоприятный ответ на эту просьбу. Теперь он о нем не вспомнил. О союзе против турок отозвались иронически уклончиво. Еще чувствительней поразило Дмитрия то обстоятельство, что папа не только отклонил от себя обязательства по отношению к титулу, которого добивался неблагодарный новообращенный, но даже в письме ему, императору, сохранил титул «Vir nobilis», с каким его предшественники обращались к претенденту до его победного похода и коронования. Наконец, страшный удар и для Рангони папская грамота обошла молчанием вопрос о кардинальской шапке. Тем временем смущенный племянник Нунция отправился все-таки в Москву. Курьер нагнал его в Смоленске и остановил там. Усиленными просьбами дядя добился, в конце концов, отмены приказа. Но, снисходя до нее, в Риме не одобряли посольство, как показывает судьба его инициатора. Рангони отозвали из Кракова. Ему так и не довелось получить кардинальскую шапку. А с другой стороны, прибыв к месту назначения в феврале 1606 года, граф Александр был очень холодно принят обиженным Vir nobilis-ом. Дмитрий поручил секретарю ознакомиться с грамотой папы и не почтил посла обычным пиром. Но отчасти по свойственной ему непоследовательности, отчасти понимая, несмотря на уязвленную гордость, что необходимо соблюдать добрые отношения с Римом, он вскоре, по-видимому, изменил тактику, чем хвастал Рангони. Кроме Вавеля и Ватикана, у молодого государя тогда почти не было других сношений с Европой. Более или менее осведомленные об удивительных событиях, происходивших в Москве, протестантские и католические дворы еще не составили себе определенного мнения насчет этого переворота и держались в выжидательной политике. В результате создавалось довольно тяжелое положение для непобедимого императора. Даже отбросив несвоевременный теперь проект «Союза против турок», Москва не могла уже обходиться без прямых сношений с западными державами. После Ивана IV Годунов искал среди них не только политических союзников, но главным образом необходимого нравственного, просвещающего содействия, начал цивилизации, людей науки, ремесленников и рабочих. После угрюмого приема, оказанного Рангони, не догадался ли сам Дмитрий, что можно и с этой стороны использовать дипломатические сношения, если иных выгод от них нельзя ожидать. Не угощал ли он ненасытный попрошайка папского посла остатками от своих перов, чтобы тотчас требовать от него услужливого посредничества в доставлении целых запасов политических, административных и военных средств? В этом случае можно поверить графу Рангоне. До такой степени описанный им прием, с каким Дмитрий заявил свою новую просьбу, отвечает его нраву и обычаю. В отплату он предлагал снарядить в Рим многочисленное посольство, чтобы приступить, наконец, к сложному делу соединения церквей. Отнюдь нет. Дмитрий чистосердечно признавался, что это посредничество должно привлечь к желанным его сношениям с Кремлем другие иностранные дворы. Венский, где Рудольф хранил нелюбезное молчание, французский, где правил государь, которому непобедимый император горел желанием подражать, и даже испанский двор. Ни просьба, ни предложение не сулили курии никаких выгод, и папский престол не мог уяснить себе, которое из них могло бы послужить к наибольшей пользе этого неугомонного просителя. Эта новая комбинация воспламенила графа Рангоне, но она, конечно, оставалась только проектом, тем более что, по-видимому, вызывала решительное противодействие английской колонии, уже довольно многолюдной в Москве. В частности, англичане представляли веские возражения против предполагаемой вербовки папских ученых и техников. Поляки-протестанты, секретари Дмитрия, тоже высказывались за приглашение этого персонала из Англии. В самом Риме справлялись по этому вопросу у Пассивина и получили неблагоприятный отзыв. Если церковь может чего-нибудь ожидать от Московии, то не посылкой ремесленников и инженеров добьется она своего. Здесь нужны и иезуиты. В результате по всей линии дипломатических сношений переговоры оказались бесплодными. Однако Дмитрий не остался с пустыми руками. То смягчая в Риме последствия жестоких разочарований, то создавая там новые иллюзии, а в Кракове оказывая давление на нетвердый от природы ум Сигизмунда, иезуиты наперекор бурям и морским приливам хорошо послужили тому, в ком патер Андрей упорно продолжал видеть нового Константина. В начале марта 1606 года Ватикан освободился от последних иллюзий и пошел на попятную. Кардинал Сципион сообщил польскому нунцию, что все просьбы Марины и ее жениха о разрешении им некоторых отступлений от обрядов отвергнуты безотменно судом инквизиции. Но к тому времени представитель царя исполнил в Кракове то, что считалось особенно ценным в его дипломатических поручениях. Торжественно совершил обручение с дочерью воеводы Сандомирского и именем царя принял новую царицу из рук короля польского. Марина с отцом выехала в Москву, и Дмитрий поспешил уведомить Рангоне, что он не настаивает на разрешении папы. Он, несомненно, рассчитывал, что, оказавшись в Москве, Марина обойдется без них, как это сделал он сам, и не ошибся. «Я подошел к великому событию, которым увенчались желания влюбленного монарха».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Третье. Брак с Мариной. 11 ноября 1605 года в Краков прибыло посольство Дмитрия, уполномоченное просить согласия Сигизмунда на его брак с Мариной. В этот же день глава посольства Афанасий Власьев передал Сандомирскому воеводе великолепные подарки будущего зятя: драгоценное оружие, предметы искусства, роскошные ткани и 500 000 рублей чистыми деньгами, как было обещано в Самборе. Что касается мнишков, молодой царь не только всегда с честью исполнял обещания, но щедрой рукой переплачивал больше обещанного. Марина не была забыта, и ее доля, без сомнения, превосходила самые пылкие ожидания. Алмазы, жемчуг, чудные безделушки, среди которых особенно выделялись музыкальный инструмент в виде слона с золотой башней на спине и туалетная шкатулка в золотом быке. Ткани огромной цены, редкие меха, она была осыпана драгоценностями. Масса оценивает в 130 тысяч с лишним рублей то, что она получила от самого щедрого из женихов. Обручение справили 19 ноября с истинно царской пышностью. Ряд смежных дворцов на главной площади Кракова, Мнишков, Ферлеев, флорентийцев Монтелупи, недавно переселившихся в Польшу, были соединены переходами, и в устроенной среди них церкви служил сам кардинал Муциевский перед самым блестящим высшим обществом, какое только могло собрать Польша. Король, принцесса Анна Шведская, королевич Владислав, нунции, представители Венеции и Флоренции, сенаторы и сановники короны смешивались с родными и друзьями воеводы. Когда Марина, сияя как утренняя заря, появилась подругу с отцом, убранная как королева в белой парче, покрытой жемчугом и сапфирами, со снопом алмазных колосьев над горделивым лбом, с загоравшимися властным огнем черными глазами, гул восхищения поднялся вокруг. И в эту минуту исчезли все недавно раздававшиеся и упорно поддерживаемые сомнения и подозрения. Их не пробудила ни одна фальшивая нота. Да и кто осмелился бы вспомнить их, когда сам король своим присутствием приносил кичливому повелителю всея Руси яркое свидетельство признания, когда, откинув былые колебания зыбкой совести, сам Лев Сапега, великий канцлер, литовский, открыто признавал в том, кого недавно чернил и обличал, мы знаем как, не только законного государя, но даже примерного монарха, даже орудие провидения, неспосланное для сближения двух народов. Все соединилось для полноты величия и радости торжественного события. Даже нотка комизма, внесенная послом Димитрия, немного, правда, в ущерб величественности церемониала. Судя по современным гравюрам, Афанасий Власьев в своем наряде из золотой парчи выглядел совершенным дикарем, и его манеры соответствовали внешности. На неизбежный вопрос, не давал ли царь обещания другой женщине, он отозвался неведением, а при обмене обещаний решительно отказался от посредничества служителя церкви. «Я должен говорить с невестой, а не с вами!» — крикнул он кардиналу. То же произошло и на свадебном пиру. Он с трудом согласился занять место рядом со своей государыней, а затем, видя, что она от радостного волнения не может есть, тоже не прикасался к блюдам. Когда провозглашали здравицы, он вдруг во весь рост пал ниц на землю. Едва произнесли имя Димитрия. И каждый раз при звуках этого имени проделывал то же самое. За этим показным раболепием, превосходившим чрезмерной уничиженностью все требования архаического московского обычая, скрывалась задняя мысль. Власьев по-своему протестовал против некоторых мелочей этикета, недостаточно внимательных к достоинству его повелителя. Отказ прикасаться к кушаньям объяснялся тем, что королю и его семье подавали на золотой посуде, а Марине и русскому послу — на серебряной. Последовавший затем бал готовил ему новые обиды того же характера. Гнев охватил его, когда Марина, протанцевав с королем и откланиваясь его величеству, опустилась перед ним на колени. Сигизмунд, не обращая внимания на посла, не торопясь, поднял свою недавнюю подданную и величественно обратился к ней с длинной речью. Его елейные выражения служили прозрачной оболочкой для политических внушений, в которых проскальзывала досада. Распространять славу Божию, хранить неприкосновенную любовь к родной земле, поддерживать дружбу между обоими народами, сближению которых послужил ее брак, такова задача новой царицы. Она также должна заботиться, чтобы ее супруг исполнял обещания, данные Польше, и напоминать ему, чем он обязан королю. Иезуиты не могли вычеркнуть из памяти августейшего оратора договора, подписанного беззаботным и ветреным господарчиком в апреле 1604 года. Блестящее брачное торжество имело свою обратную сторону. За кулисами кипели важные тревожные заботы. Когда вслед за торжеством, заглушая красноречие здравиц и приветствий, поэты Гороховский, Юрковский, Жабчиц из приближенных Мнишка настраивали лиры, чтобы воспевать все то, что сулит счастливый брак, ту зарю нового будущего, которое открывалось для двух великих наций. Где-то в тени за ними, в тайных совещаниях, ковались козни, чреватые грозными осложнениями. Докучливый кредитор Димитрия Сигизмунд был также неприятен значительному большинству своих подданных, как угрюмый и нелюбезный повелитель. Говорили, что главный виновник его избрания и торжества, Замойский, теперь раскаивался в своем поступке. «Какого немого черта немца вы нам привезли?» — спрашивал он польских дворян, сопровождавших короля при его въезде в новое королевство. А ведь самые яркие враги нелюбимого государя, Николай Зебржидовский и Стадницкие, находились в дружеских отношениях с Дмитрием. Брат главного бунтовщика Станислава, прозываемого дьяволом, был назначен гофмейстером двора новой царицы. Весь кружок старался сблизиться с диссидентами, пользуясь приятным впечатлением от проявляемой новым царем терпимости в делах веры. Вслед за Власьевым в Краков прибыл один из польских секретарей Дмитрия, Станислав Слонский, со словесным поручением к Сандомирскому воеводе и ко многим его товарищам по сенату. А немного позже в различных кружках зародилась мысль, что в это время состоялось соглашение между супругом Марины и коноводами партии восстания в Польше.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Некоторые мемуаристы отметили эти подозрения, а на сейме 1611 года они сложились в настоящее обвинение. Замешанный в это дело Мнишек ограничился тем, что отрицал со своей стороны всякую прикосновенность к заговору. В январе 1606 года Ян Бучинский приехал в Краков вместе с Михаилом Толочановым, доверенным лицом Дмитрия. Они снова привезли деньги для сандомирского воеводы, новые подарки Марине, а Сигизмунду — новую любезную просьбу относительно тех державных почестей, которые царь желал бы обеспечить своей супруге на время ее пребывания в Польше. Этим и ограничилась миссия обоих послов. Однако, необъяснимо как, она вызвала заметное волнение на Вавеле, где Дмитрия с его польскими друзьями тогда уже прямо обвиняли в происках, имевших целью низложить Сигизмунда и заменить его непобедимым императором. Этот внезапный страх, по-видимому, указывает на созревший уже заговор, слишком быстрые и недостаточно замаскированные успехи которого беспокоили самого Мнишка. И он довольно загадочным письмом увещевал зятя 25 декабря 1605 года не так спешить делом. Через несколько месяцев, в марте 1606 года, когда сейм увлекался проектом союза с царем против турок, Лев Сапега, чтобы отделаться от проекта, очень ясно указал на эти преступные замыслы. «Враги короля, — заявил он, — поддерживали тайные сношения с Дмитрием и даже предлагали ему корону. Такие указания бесспорно недостаточны, чтобы установить достоверность события, если вообще таковая существует в исторической науке. Возможно, как это допускал недавно один польский историк, что среди противников Сигизмунда один Станислав Стадницкий был достаточно дьяволом, чтобы задумать и привести в действие такой план. Но по многим признакам на Дмитрия все еще падают сильные подозрения в соучастии. Счастливый супруг Марины имел, впрочем, самые основательные причины не слишком спешить по этому крайне опасному пути. Как я уже намекал, этой интриге шла навстречу другая, не менее рискованная. Послы, число которых по дороге к Кракову все умножалось, по воле царя не все были ему одинаково верны. Иван Безобразов, отправленный в январе 1606 года, чтобы объявить о прибытии Большого Московского посольства для обсуждения союзного договора, близ Вавеля оказался носителем совершенно иного поручения. В тайной беседе со Львом Сапегой или Гонсевским, тут свидетельства не сходятся, он объявил себя тайным агентом Василия Шуйского, который вместе с Голицынами и другими боярами добивался вмешательства Сигизмунда против Дмитрия. Недовольные жаловались, что король прислал им легкомысленного государя подлого происхождения. Они не могут больше выносить его тирании и распутства. Горячо желают переменить государя и остановили свой выбор на сыне Сигизмунда. Тотчас, по совпадению далеко не случайному, иссякшие на многие месяцы потоки враждебных Дмитрию изветов и суждений возродились внезапно, словно хлынули из недр земных. Борша, бывший офицер польского легиона, царя, позволял себе говорить, что в Москве супруг Марины уже провозглашен обманщиком и его собираются прогнать. Такие вести сообщали сами братья Хрипуновы, еще недавно и услужливо ручавшиеся в подлинности его личности. Швед, выдававший себя за лазутчика Марфы, распространял по Кракову известие, что бывшая царица не признала в нем своего сына. Так полякам, предлагавшим Дмитрию корону Ягеллонов, москвитяне возражали предоставлением польскому королевичу шапки Мономаха. По отзыву Жалкевского, хорошо осведомленного очевидца, Сигизмунд дал уклончивый ответ на это предложение. Он поверил подлинности Димитрия. Если же правда, что он стал жертвой обмана, то не намеревался мешать боярам самим решить свою судьбу. Сам, не будучи честолюбивым, король желал, чтобы и сын следовал его примеру, и во всем полагался на волю Божию. Весьма вероятно, однако, что король изменил своему решению. Впоследствии в беседе с преемником Рангони Франческо Симонеттой он признался, что переговоры с москвитянами по поводу его вступления на московский престол начались во время его свадьбы с эрцгерцогиней Констанцией. А ведь, как известно, ее праздновали вскоре вслед за обручением Димитрия и Марины. Верный Бучинский постиг это хитросплетение политических козней и оценил его тревожные последствия не только среди окружавших Сигизмунда, но и для всей страны. Внезапным переворотом в общественном мнении поляки вернулись к первым впечатлениям. Димитрий на престоле не стоит Годунова. Новому царю приписывали массу зловредных замыслов. Пышный титул, какой он присвоил себе, вызывал негодование. «Это нестерпимая обида Богу и королю», заявлял влиятельный познанский воевода Иероним Гастомский. Уведомленный Димитрий, в свою очередь, последовал двусмысленной и обоюдоострой политике, отвечавшей свойствам его ума и темперамента. Понимая необходимость обезоружить пробудившееся недоверие Сигизмунда, он доверил графу Рангоне самые заманчивые успокоительные речи для короля. В польском десоседе он чтил скорее отца, нежели брата, и решительно предлагал ему свое содействие, чтобы расправиться с узурпатором Карлом Шведским. Но в то же время, рассчитывая на поддержку своих сношений с польскими инсургентами, бывший протеже Сигизмунда осмелился намеками, но во всеуслышание отпираться от интимных обязательств, которые он принял на себя перед своим покровителем. Требуя признания за собой нового титула, он объяснял свою настойчивость необходимостью противодействовать категорическим опровержениям недавно распущенных слухов об уступке земель в пользу Польши, на которую он будто бы согласился. Подобно Сигизмунду, он не мог остановиться на этих предварительных мерах. Мы увидим, как вместо войны с Турцией, предпринимаемой сообща с западными соседями, он предпочтет обдумывать совсем другой поход, по тому же пути, который привел его к престолу, только в обратном направлении. Так подготавливались события, которые вскоре вовлекли несчастную Московию в новую бездну кровопролитных бедствий и тяжких междоусобиц. Мнишек с дочерью как бы предчувствовали их еще на пути к Москве. Так медленно подвигались они вперед, жестоко испытывая терпение Димитрия.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
2: Четвертое. Из Кракова в Москву. Марина покинула Краков через 10 дней после своей свадьбы. Уклоняясь от празднеств, сопровождавших бракосочетание Сигизмунда и эрцгерцогини Констанции, щепетильность Власева и новой царицы, в которой она быстро развелась, могла бы подвергнуться там новым уколам. Однако стремление молодой женщины объединиться с супругом не оправдывало его ожидания. Целых 2 месяца она провела в Промнике, в имении краковских епископов, где задержалась по многим причинам. Во-первых, Мнишек никак не мог управиться со своими приготовлениями под давлением многих затруднений и прежде всего денежных, несмотря на щедрость зятя. Он делал долги и за свой кредит, и за счет расточительного государя, постоянно просил новых пособий, опустошил даже кошелек самого Афанасия Власьева, впрочем, весьма необъемистый. Димитрий обращался к Марине с пламенными посланиями, а в ответ получал жалобы тестя и счета для оплаты. Сама Марина не писала ни слова, хотя красавица Полька умела писать. Она только приберегала для иного случая обаяние своего эпистолярного стиля, не питая нежных чувств или беспечно не проявляя их, охлаждаемое, может быть, подобно отцу, который не решался спешить с приездом разными новостями, привозимыми из Москвы вместе с выпрошенными деньгами. Дмитрий был щедр, но, по-видимому, недостаточно крепко сидел на престоле. Была и другая причина сдержанности, даже холодности. Молодой государь горел желанием скорее видеть избранницу-супругу, но тело Ксении, словно из сливок, ее красивые союзные брови не потеряли для него своего очарования. Ему приписывали и других любовниц, о чем Марина, следует думать, была осведомлена. Деньги были главным предметом забот Мнишка. Но вот трижды за время пути в Минске, Смоловичах и Борисове ему довелось благодарить зятя за новые присылки и, наконец, убедиться, что никакая немедленная опасность не угрожает престолу, который должна разделить Марина. И сандомирский воевода решился напомнить слишком на многое посягавшему монарху об уважении к нравственности и приличиям. На этот раз Дмитрий немедленно уступил. Он не отвечал, не делал признаний. Но бедная Ксения лишилась своих прекрасных волос и затворилась в стенах монастыря, где, по некоторым известиям, родила сына. Приготовления к путешествию заняли 3 месяца, в течение которых отец Марины удвоил сумму долгов. Но он добился королевского приказа, избавлявшего его от судебного преследования на все время отсутствия, и мог свободно разорять своих кредиторов. Походный караван окончательно снарядился в Самбор. Мнишек забрал с собою сына Станислава, брата Яна, племянника Павла, зятя Константина Вишневецкого, 2 Торло, 3 Стадницких, Любомирского, Казановского, всех представителей высшей польской аристократии. Жены обоих Торло служили статс-дамами при Марине, а Казановская сопровождала ее как гофмейстерина. В качестве фрейлины должны были довольствоваться не представительной, но очень преданной Хмелевской, дуэньей темного происхождения. Преданность была необходима, так как путешествие считалось опасным. Духовенство занимало важное место в свите царицы. Самборский священник Патер Помасский не пожелал расстаться со своей духовной дочерью, а к нему присоединились 7 бернардинцев, и в числе их был веселый патер Анзеринус. Мнишек предпочел бы своих любезных иезуитов, но Марина не разделяла его склонности к сынам Лойолы. Только в последний момент вмешательство нунция побудило принять число спутников патера Савицкого, которому, однако, не удалось попасть в духовники. Бернардинцы косились на него. За этими лицами следовали другие священники, готовый персонал для будущих учреждений, которые Марина надеялась воздвигнуть на землях удельного княжества, обещанного ей по брачному договору. Мирские элементы каравана дополнялись большим числом торговцев, суконщиков из Кракова и Львова, ювелиров из Аугсбурга и Милана, искавших случая и мест для выгодного сбыта. Аптекарский помощник из Кракова вез очень разнообразный груз. В то время польские аптекари соединяли эту профессию с ремеслами кондитеров, пирожников и водочных мастеров. Станислав Калачкович вез поэтому все необходимое для изготовления превосходных марципанов искусной выделки, которые своими остроумными фигурами должны были очаровать гостей на предстоящих в Москве пирах. Давид, играющий на арфе, Сусанна между 2 старцев, немец, обнимающий куртизанку. Предприимчивый путешественник особенно рассчитывал на барыши от сбыта пера «Птицы Феникс», но его ожидала горькая

строгую дисциплину и чистоту нравов. Всем полагалось ежедневно слушать обедню, за пьянство, ссоры, ночной разгул строго наказывали, не допускалось присутствия женщин дурного поведения, купание в ближайшей реке, даже смертная казнь за вторичный проступок угрожали тем, которые проникали в стан. Эти правила, тех, с которых сохранился, совсем не исполнялись, вследствие слишком частых и продолжительных остановок в пути, к тому же в неудобных, наспех устроенных помещениях. Только 18 апреля у Орши, поклонившись последней католической колокольне и перейдя Ивать, путешественники вступили на московскую территорию. Два дня спустя в Лубнах Михаил Ногой и князь В.М. Масальский приветствовали Марину от имени царя, уверяя ее, что их повелитель ничего не пожалеет, чтобы сделать удобным и приятным ее путешествие. И в самом деле на пути к Москве соорудили 540 мостов. В Смоленске царицы устроили великолепный въезд в обитых драгоценными соболями санях, запряженных дюжиной лошадей. Немного далее на Днепре понадобились паромы, один из них перегруженный утонул, а с ним 15 человек. Перепуганные спутницы Марины приписали свое спасение присутствию патера Анзеринуса, который отблагодарил за комплимент, заявивши, что он «Benedictus inter mulieres» – «Благословенна ты в женах». 13 апреля прибыли в Вязьму. Власев передал Марине новые подарки. Разумеется, ими рассчитывали изгладить из ее памяти Ксению. А воевода Сандомирский расстался здесь с дочерью, чтобы раньше нее приехать в Москву, вероятно, желая лично убедиться в том, что она не подвергается опасностям. Как бы ожидая от него предупреждений, царица в самом деле остановилась в Можайске, куда по одному сомнительному известию инкогнито приезжал Дмитрий и провел там двое суток, затем останавливалась в Вязьме и, наконец, у ворот столицы в Мамонове, куда нетерпеливый государь являлся ночью, но в присутствии нескольких дам, как рассказывает один из спутников. Большего московский этикет не допускал. Прием, оказанный в Москве Мнишку, должен был ободрить его. Встречая знаки почтения, которые могли бы удовлетворить монарха, проезжая через триумфальные арки и собирая натурою и деньгами доказательства щедрости и богатства своего зятя, он ощутил всю полноту удачи, исполнение своих горделивых мечтаний. И он выразил свое удовлетворение в таких трогательных выражениях, что Дмитрий плакал навзрыд, по словам одного очевидца. Тотчас назначили торжественный въезд Марины на 2 мая по старому стилю. Его церемониал был уже давно установлен до мельчайших подробностей. Так, при виде царя Марина должна была первая низко поклониться ему. Государь сделает вид, будто целует ей руку, но ей надлежало остановить его. Накануне этого великого дня, если верить патеру Левицкому, приятельница бернардинцев почувствовала какие-то угрызения совести. Иезуит покоился в беседке из зелени, как старался изобразить благосклонный историк. На самом деле, по указанию самого действующего лица, в гораздо более прозаическом шалаше, сплетенном из ветвей, когда камердинер царицы пришел предупредить его, что она желает его духовной помощи. Хитрая полька, вероятно, получила кое-какие советы в этом смысле от самого Дмитрия, намеревавшегося продолжать заигрывание со своими лучшими пособниками из представителей католического мира. И в последнюю минуту она решилась подать эту милостыню отвергнутому духовнику. Иезуит не приминул, в чем можно быть уверенным, воспользоваться случаем, чтобы напомнить нечаянной исповеднице, чего ожидают от нее церковь и ее самые ревностные служители. Без сомнения, он получил множество самых одобрительных обещаний. Подобно Дмитрию, Марина не скупилась на них. Но после коронации, с таким нетерпением ожидаемой, также мало заботилась честно исполнять
свои обещания.

мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Без этого здания темно-красного кирпича в псевдорусском стиле сегодня невозможно представить Красную площадь. Это государственный исторический музей, который организовал и фактически построил граф Алексей Уваров. Человек, посвятивший большую часть своей жизни новой для того времени науке – археологии. А началось все с невинного увлечения нумизматикой. Отец Алексея, граф Сергей Уваров, коллекционировал античные древности. Из них его сына более всего интересовали монеты.
0: Благое дело.
1: Постепенно увлечение превратилось в основное дело. Алексей Уваров организовал Российское нумизматическое общество и всерьез задумался о пополнении своей коллекции, исследуя курганы и древние города. Но результаты первой археологической экспедиции на Черноморское побережье заставили Уварова взглянуть на раскопки шире.
2: Получается, что монеты – лишь малая часть истории. Быт людей того времени не менее интересен. Предметы, одежда, оружие.
1: Из воспоминаний жены Прасковьи Уваровой.
3: В начале зимы 1857 года переселяется в Москву из Петербурга граф Алексей Сергеевич Уваров. О нем сразу стали говорить как об ученом, что им открыты близ Николаева развалины греческой колонии Ольвии и что им же произведены весьма важные для науки открытия в древнем Херсонесе.
1: После Херсонеса во время раскопок на территории древнего Суздальского княжества Алексей разыскал потерянную могилу Дмитрия Пожарского. К концу 17 века род князей Пожарских прервался, усыпальница в Суздале оказалась заброшенной, за ветхостью ее сломали, а вскоре забыли. Уваров нашел в родовом некрополе Пожарских 23 могилы, в одной из которых специальная комиссия определила останки князя Дмитрия. Чем дальше, тем яснее Уваров осознавал, бесценную историческую коллекцию нужно сохранить. В 1872 году в Москве проходила политехническая выставка. Павильон, посвященный обороне Севастополя во время Крымской войны, должны были разобрать. Но куда девать уникальные экспонаты? Мечта Уварова сбылась. Учрежденный в Москве музей имени его императорского высочества, наследника цесаревича, имеет целью служить наглядной историей главных эпох русского государства и содействовать распространению сведений по отечественной истории. Работы по организации музея поручили Уварову. Граф трудился без устали, с величайшим энтузиазмом, порой сутками не смыкая глаз. Решал вопросы с землей под строительство, мучился с архитектурным проектом. Иногда выступал в закрытых клубах и собраниях перед дворянством и промышленниками. И богатейшие люди России охотно помогали Уварову. Крупные пожертвования поступили от семейств Голицыных, Масальских, Бобринских, Кропоткиных, Оболенских, Щербатовых. В итоге гигантское здание музея построили за рекордные для того времени 6 лет. А Уваров по праву стал его первым директором. На этом грандиозном строительстве главный археолог России выложился полностью. Всего через полтора года после открытия исторического музея 29 декабря 1884 года граф Алексей Уваров скоропостижно скончался. После его смерти его вдова Прасковья Уварова писала:
3: «Угас человек, 60 лет от роду, свежий и бодрый почти до самой кончины. Угас потому, что слишком любил человечество и все то, что служит его благу».
0: Алексей Уваров. Благое дело. Московские меценаты. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Запад пытается всеми путями вернуть свое утерянное лидерство, в том числе за счет неприглядных инструментов. На это указал Владимир Путин, выступая на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
2: Вход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее. Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения. Знаю, здесь коллеги могут привести сотни таких примеров, но вот в отношении России введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых.
1: Владимир Путин добавил, Россия укрепила национальный суверенитет и сейчас развивает связи с надежными и предсказуемыми партнерами. Совет директоров Банка России впервые с апреля прошлого года не стал понижать ключевую ставку и сохранил ее на уровне 14% годовых. Представители регулятора объяснили, что решение принято на фоне сохраняющихся инфляционных рисков. Годовая инфляция достигла уровня в 6,3%, а устойчивый рост цен ускорился до 5-6%. Регулятор отмечает умеренное развитие экономики в третьем квартале, постепенное снижение напряженности на рынке труда и сокращение кадрового дефицита при замедлении роста заработных плат. Предприниматели, пострадавшие от атак украинских дронов на логистику маркетплейсов, с сегодняшнего дня смогут рассчитывать на получение льготных кредитов с государственной поддержкой. На программу выделено 50 миллиардов рублей. Займы от полумиллиона до полумиллиарда рублей на оборотные средства выдают 73 банка. Для бизнеса льготный период увеличен до 1,5 лет, а при нехватке залога доступно поручительство корпорации малого и среднего предпринимательства. Проверку боеготовности всей армии Белоруссии вплоть до мобилизации планирует провести глава республики Александр Лукашенко. По его словам, военное командование уже проверяет артиллерийскую бригаду, а ранее танковые и мотострелковые подразделения. Лукашенко заявил, что пришло время встряхнуть армию, власти готовятся к войне, чтобы ее не было, приводит слова президента белорусское телеграфное агентство. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность. Без осадков воздух прогреется до 18 тепла. В воскресенье переменная облачность до 20 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
4: Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожную и брюзгливой